0: приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот в Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
1: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадиевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. Была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковнославянской.
2: Церковнославянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковнославянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
1: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
3: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
1: А что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык, те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славяне, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
2: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковнославянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашестве они приняли имена Кирилл и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них

0: непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по-еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
1: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
2: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже. И книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце XV века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициирован этот перевод, это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В XV веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал

0: Поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
1: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, вот в Геннадийской Библии, это книги Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона. Некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история. Ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадийской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадийской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по вульгате.
2: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
3: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
4: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века, ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними рукописями, издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
0: По указу императрицы Елизаветы, в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
1: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
4: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и

0: на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет. Как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода Российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
1: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
0: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра, в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург, и в Синод, и другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
2: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов. Из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
3: Лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.

0: ибо наступает день Господень».
1: Труба – сигнальный инструмент для созыва народа и возвещения важных событий. В Библии слово «труба» обычно обозначает «бараний рог». В 10 главе книги «Чисел» также говорится о двух серебряных трубах, которые Бог повелел изготовить Моисею, чтобы созывать народ. Богоявление на горе Синай, описанное в 19 главе книги «Исход», сопровождалось громким звуком, подобным звуку трубы. Наиболее часто трубы использовались на войне. Они сигнализировали о начале и конце атаки, предупреждали о нападении или провозглашали победу. В 6 главе книги Иисуса Навина рассказывается о завоевании израильтянами Иерихона, стены которого обрушились от звука труб. Согласно 10 главе книги «Чисел», трубы отмечали начало каждого месяца. В 23 главе книги «Левит» говорится о празднике труб, который отмечался в первый день седьмого месяца. В этот день трубили на самых звучных трубах. Израильтяне прекращали работы и собирались на священное собрание. Звук труб призывал народ к исследованию сердец и покаянию в преддверии Дня Искупления или Судного Дня. В Новом Завете труба провозглашает пришествие Христа и День Суда. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит о последней трубе, звук которой пробудит мертвых. В книге Откровения описано последовательное звучание семи труб. Шесть труб объявляют о начале разных несчастий, которые постигают землю, а седьмая труба возвещает второе пришествие Христа.
0: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».

0: Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: После пасхальной трапезы Христос вместе с учениками медленно направился в Гефсиманский сад. Полная луна сияла на безоблачном небе. Тишина объяла спящий стан паломников. Иисус, как всегда, откровенно беседовал со своими учениками, наставлял их, но, приблизившись к Гефсимании, вдруг замолчал. Он часто приходил сюда, чтобы помолиться и поразмышлять.

Но никогда его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии последних мучений. Здесь, в Гефсимани, Иисус вынес тот страшный гнет безмерной душевной муки, который исторг из его уст невольный душераздирающий вопль. «Душа моя скорбит смертельно». Борение означает здесь духовную борьбу между двумя сторонами природы Христа – человеческой, которая страшится неминуемых мучений и желала бы избежать их, и божественной, которая придает ему силы. В искусстве встречается много изображений моления Христа в Гефсиманском саду. Определенный иконографический тип изображения этого сюжета установился в эпоху Возрождения. Посмотрим на картину итальянского художника XV века Андреа Мантегни. Моление о чаше Андреа Мантегни обильно символами. Коленопреклоненный Спаситель молится на скале, которая символизирует мужество, силу, твердость в вере. С неба к нему являются ангелы. Один из них держит крест в руках. В руках другого – копье. У третьего ангела – колонна. Это орудие страстей Господних. Слева от Христа, вверх по скалистой дорожке, убегают кролики, олицетворяющие робость и плотские похоти, что символизирует победу духа над плотью. У подножия горы крепко спят трое его любимых учеников. Сон символизирует духовную смерть. А три кролика, что-то грызущие возле учеников, указывают на то, что в учениках еще много человеческих слабостей, которыми и объясняется их сон. На высоком полусухом дереве сидит пеликан, символ жертвенной смерти Христа. А внизу, возле спящих учеников, мы видим птенцов пеликана. Издревле существовала легенда об этой птице, которая вскармливала птенцов своей собственной плотью и кровью, принося себя в жертву ради них. Поэтому Данте называл Христа «Ностро пеликана» – «наш пеликан». Скала, на которой находится Христос и его ученики, отделена от остального мира руслом ручья, через который перекинут мосток. Мост, соединяющий два берега, символизирует переход из одного мира в другой, от мира смертных и смерти к миру вечной жизни, бессмертия. На бесплодной скале рядом с учениками видны ростки новой жизни. Растет молодое деревце, и местами сквозь камни пробивается травка. Учение Христа уже дало ростки в душах учеников, которые в будущем станут сильными проповедниками новой веры. Вдали мы видим стены Иерусалима и группу воинов во главе с Иудой, которые уже приближаются к саду, чтобы взять Христа под стражу. Картина Мантегни кажется очень рассудочной. В ней идеи и символы преобладают над образностью. Обилие деталей и подробностей разрушают целостность образа и гармонию эстетического восприятия произведения. Во многих картинах художники помещают трех спящих учеников Христа на переднем плане. Почему это так важно для них? Дух бодр, плоть же немощна. Художники строят композицию на основе антитезы. Сон как символ духовной смерти человека и бодрствование как работа над совершенствованием души. А также при внимательном рассмотрении картин на сюжет моления о чаше неизбежно, само собой разумеется, возникает раздумье о трагическом одиночестве Иисуса Христа во время его земного служения и жертвенного искупления. Атмосфера тревожного предчувствия надвигающейся беды передана в картине испанского художника греческого произведения.

Восхождение Эль Греко, «Страсти в саду» или «Моление о чаше». Лунный свет ночи, мрачное грозовое небо, вихревые потоки ветра пригнули к самой земле небольшие деревья и кустарники. Справа неумолимо приближаются стражники с мечами. Слева – ни о чем не подозревающие спящие ученики Христа. На этом фоне, в самом центре картины, художник запечатлел фигуру Христа, смиренно стоящего в молитве на коленях. Удлиненная фигура Христа изгибается и мерцает, подобно языкам пламени, свободным от земного притяжения. Судьба всего человечества оказалась на колеблющихся весах. Его взор обращен к небесам. В прозрачном и сияющем облаке к нему спускается чудесный ангел с чашей в руке. Цветовые тона, ярко-красное одеяние Христа с синей накидкой и блистающие золотистые одежды ангела призваны подчеркнуть основные смысловые акценты картины. В тот момент Христос мог еще отказаться испить чашу, предназначенную для виновного человека. В Библии образ чаши используется не только в Евангелиях, но довольно часто встречается и в Ветхом Завете, являясь символом страданий и испытаний, выпадающих на долю народа или человека. На склоне лет Эль Греко не покидала мысль об одиночестве и близкой смерти. Отпечаток этих личных переживаний лежит на его работе. Трагическое восприятие мира, чувство обреченности составляет своего рода лейтмотив его произведения. Он звучит с огромной эмоциональной силой. И изобразительные приемы мастера подчинены этому лейтмотиву. Деформация и экспрессия становятся основными средствами выразительности. «Моление о чаше» – одна из вершин его творческих поисков. Испанский художник и гравер, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма, это вторая половина XVIII века, Франциско Гойя, в позднем своем творчестве обращается к религиозной живописи, которая по своей экспрессии напоминает визионерские полотна Эль Греко. Гойя осваивает живописные традиции Эль Греко. Роднит этих двух художников – и трагическое восприятие жизни, обусловленное внешними ее обстоятельствами. В середине жизни на Гойю обрушивается страшная болезнь – сатурнизм, которая вызвана, как предполагают исследователи, используемыми им красками, содержащими свинец. Она приводит художника к глухоте. Ранние жизнеутверждающие картины Гойи с их праздничными и утонченными светлыми оттенками сменяются на монохромные, напряженные, написанные на очень трагические сюжеты. В его живописи все чаще царит подвижный ночной мрак, поглощающий фигуры, которые то едва проступают сквозь тьму, то ненадолго разгоняют ее, вспыхивая тревожным сиянием. В творчестве художника остро зазвучало также чувство одиночества, уязвимости человека в тревожном мире. Мрачные видения Гойи не останавливают движение, которое становится лейтмотивом в алтарной картине «Моление о чаше». В облике Христа, в его раскинутых покорно руках, Гойя отобразил борьбу и решимость Христа принять волю Отца. «Да будет воля Твоя!» Посмотрим на картину «Моление в Гефсиманском саду» французского художника, крупнейшего представителя постимпрессионизма Поля Гогена. Поль Гоген, далекий от религии, некогда преуспевающий брокер, счастливый семьянин, живший в Париже,

потерял все в 1882 году из-за финансового кризиса. Всеми оставленный, Гоген пытается искать себя в искусстве. Колесит по свету, пробует разные стили живописи, пока не найдет свой собственный, чтобы выразить свою тоску по единству Творца и творения. И только в маленьком южном городке Понт-Авене, где он

увлекся Библией, которая ожила перед ним, пробудила его воображение, обожгла его сердце. В 1889 году Гоген написал картину «Моление о чаше». Христос явно напоминает его самого. Художник входит в пространство евангельского повествования и стремится почувствовать то, что чувствовал Христос, молясь до кровавого пота. Гоген передает состояние человека, оставленного наедине со своим страданием. Нестерпимая душевная мука читается в положении его рук, наклоне головы, всей его позе. Дерево делит картину надвое. С одной стороны – Христос или Гоген в образе Христа, а с другой – приближающаяся стража, готовая его схватить. Цвета красок на картине мрачноватые, и только рыжие волосы главного героя пламенеют на темном фоне. Благодаря сохранившемуся письму Гогена известно, что для самого живописца эта работа имела колоссальное значение. Он писал ее не для показа, а для себя, пытаясь решить свои внутренние проблемы. Может быть, художник, страдая от одиночества, молился словами Христа: «Боже, для чего ты меня оставил?» Гогена часто критиковали за экстравагантность его картин. Но как отрадно для нас видеть, что и в XIX веке, когда Гоген писал свои картины, а Ницше провозгласил смерть Бога, и в наше время Бог оживает на картинах многих художников, жаждущих веры, ищущих правды и истины.

Этого человека характеризуют как одного из самых ярких и достойных государственных деятелей эпохи Ивана III. Георгий Вернадский, комментируя политическую и дипломатическую историю того времени, отмечает, что Ивану несказанно посчастливилось заручиться поддержкой такого способного дипломата, каким был его посольский дьяк Федор Курицын. Федор Курицын был не только видным дипломатом, но и фаворитом великого князя Ивана III. Иосиф Волоцкий, настоятель одного из монастырей, жаловался, что царь во всем его слушает. И было почему. Это был образованнейший человек своего времени, владевший несколькими иностранными языками, который действительно оказал сильное влияние на религиозную жизнь того времени. Федор Васильевич Курицын – один из самых загадочных персонажей русской истории. Шел 15 век. Посольский дьяк Федор Курицын играл важнейшую роль в развитии дипломатических отношений Руси с другими странами. Не только европейскими, но и с крымским ханом Менглигиреем, который поднял восстание против Золотой Орды. Менглигирей стал ценнейшим союзником для Ивана III, который использовал его как против Литвы, так и против Золотой Орды. Важной мотивацией крымской политики Ивана III было культивирование дружеских

0: близких отношений с рядом влиятельных евреев. Русский ученый Владимир Иванович Вернадский отмечает, что Курицын использовал евреев так же, как проводников московской политики в Литве, Крыме и на Ближнем Востоке, имеющих широкие полномочия.
1: Как человеку глубоко религиозному, думающему и ищущему, Федору Васильевичу не безразлично было духовное положение тогдашнего общества и церкви. Он глубоко почитал Священное Писание и проповедовал обращение от церковной традиции к первоначальному пророчеству или откровению Писаний и признание именно его основным источником религии.
0: Он осуждал самоправедность внешнего жительства, как фарисейство, и отрицал необходимость посредников между Богом и человеком. Он подчеркивал непосредственность этих отношений. Федор Курицын был одним из лидеров так называемой ереси жидовствующих, которая отстаивала чистоту библейской истины. Он твердо стоял за авторитет Библии. Жидовствующие разрушили традиционные стереотипы древнерусского мышления. Они привнесли в него элементы просвещения и критического анализа и также стремились к тому, чтобы каждый человек мог свободно обращаться к знаниям и не страшился инакомыслия, веротерпимости. В практических делах Курицын выступал против церковной иерархии, обрядовости и монашества как явлений небиблейских. Таким образом, центром борьбы между реформаторами и хранителями старины стал вопрос об авторитете. Что является авторитетом в вере? В своем лаодикийском послании Федор Курицын так рассуждает о душе и вере.
1: Душа самовластна, ограда ее – вера. Вера – наставление, устанавливается пророком. Пророк, старейшина, направляется чудотворением. Чудотворение, дар, поддерживается мудростью. Мудрость – сила, фарисейство – образ жизни. Пророк ему наука, наука преблаженная. Ею приходим к страху Божьему. Страх Божий – начало добродетели. Им вооружается душа.
0: Против еретиков выступил Иосиф Волоцкий, настоятель Иосифа Волоколамского монастыря. Идеалом, к которому он стремился и преуспевал в этом, был суровый, хорошо организованный монастырь с долгими службами и постами, тяжелым трудом. Иосиф Волоцкий считал, что Библию нельзя читать своим разумом, но необходимо руководствоваться толкованиями святых отцов. Он резко выступал против попыток знать Библию и размышлять над ней. По его словам, Библия плодит ереси.
1: У реформаторов нашлись союзники. Это были нестяжатели, монахи Кирилла Белозерского монастыря во главе с наставником Нилом Сорским, молитвенника, духовно мыслящего, кроткого и совершенно нечистолюбивого человека. История нестяжательства – одна из светлых страниц в истории отечественного православия. Кирилло-Белозерский монастырь Нила Сорского на многие годы стал центром религиозной жизни, духовности, светом для всей страны.
0: Иосиф Волоцкий требовал, чтобы инакомыслящих сжигали заживо, как врагов христианства. А Нил Сорский мечтал и верил, что сила молитвы, любви и наставления может преобразовать всю русскую жизнь. Он отказывался от всех высоких постов, которые предлагал ему Иван III, и верил, что жизнь преобразуется изнутри, а не извне. Все эти споры привели к формированию двух основных проблем, которые должен был разрешить собор 1504 года. И это был вопрос об авторитете. То есть, одна Библия или все священные книги в совокупности? И вопрос о том, как поступать с инакомыслящими.

0: то есть с еретиками. Этим собором заканчивались все религиозные идейные движения XV века и открывался новый XVI век. Он ознаменовался и еще одним важным событием. В борьбе с реформаторами была собрана первая полная Библия на славянском языке, которая до тех пор была только в разрозненных книгах. Некоторые из них были известны только образованным реформаторам. Заслуга собирания Библии принадлежала новгородскому архиепископу Геннадию. Но он сделал это не из любви к Божьему Слову, а из ненависти к реформаторам, чтобы знать, чему они учат. На соборе 1504 года встретились нестяжатели и иосифляне. И победили последние. Чтобы казнить Федора Курицына, нужно было лишить его защиты царя. На Ивана III было оказано сильное религиозное давление. Ему угрожали адом, и больной царь сдался, а вскоре и умер. Брата из подвижника Федора Курицына сожгли в клетке. Других единомышленников тоже казнили. И с реформаторами, как казалось, было навсегда покончено. Собор 1504 года оказался судьбоносным в истории России. На нем открыто торжествовало обрядовое христианство, и были сформулированы его основные принципы. А именно, неприятие ни Библии, как Слова Божьего, ни права на ее исследование и обсуждение, ни людей, которые желали жить по Писанию.
1: Федор Курицын в повести о валашском воеводе Дракуле нарисовал образ грозного правителя, который пытался истребить в своей стране всякую неправду и зло жестокими мерами, и среди них прежде всего казнями и мучительствами. «Толика грозен бысть этот Дракула», по-русски «дьявол».
0: Но грозная власть, на которую так рассчитывали еретики конца XV века, обманула их надежды. Сам Федор Курицын, очевидно, на собственном опыте убедился, что может принести с собой власть монарха-деспота. Костры 1504 года повлияли на взгляды наследников Федора Курицына.
1: Несмотря на репрессивные меры, которые предприняла государственная власть вместе с официальной церковью по отношению к жидовствующим, влияние их взглядов на русское общество продолжало оставаться довольно-таки значительным. Это видно хотя бы из того факта, что Стоглавый собор Русской Православной Церкви, собравшийся в 1551 году при Иване IV Грозном, в 95 главе повелевает праздновать наряду с воскресным днем и субботу на основании правила, приписываемого апостолам Петру и Павлу.
0: В 1500 году Курицын вел переговоры с литовским послом Петрашкевичем. Это последнее упоминание о нем в исторических источниках. К сожалению, нам ничего не известно о дальнейшей судьбе Федора Васильевича. Вероятно, он умер в самом начале XVI столетия и не стал свидетелем тех жестоких казней, которые постигли его друзей и брата Ивана в 1504 году. Известно только, что один из районов Москвы называется Куркино. Мало кому известно, что своим названием «Тихое сельцо» обязано Федору Васильевичу Курицыну. Именно ему в XV веке принадлежало тогдашнее Курицыно, впоследствии ставшее Куркино. Так виднейший деятель Средневековья увековечил свое имя в русской столице.

0: С этим земноводным связано множество мифов. Французские моряки брали его в плавание, так как считали, что оно отпугивает корабельных крыс. На Львовщине его целовали, чтобы губы не трескались. Ну а в России многие сегодня не возьмут его в руки из страха заработать бородавки. Верили также, что это животное помогает появиться любви, родиться детям. Если оно пересекало дорогу молодоженам, это был добрый знак. Да, к свадьбам мы еще вернемся. Ну а что касается нашего героя, то вы наверняка уже догадались. Это жабы. Знаете, что такое жабоход? Только недавно я сам выяснил, что так на Псковщине называют пересыхающие проходимые болотца. Но странное это слово «жабоход» пришло мне в голову несколько лет назад, когда я шел от станции к дачному участку. Заканчивался апрель. Утро было прохладное, и по едва оттаившей грунтовке двигались толпы серых жаб.
1: Пожалуйста, не путайте жаб и лягушек. У лягушек кожа гладкая, они длинноногие, хорошо прыгают, я с трудом удерживаю ее в руке. А жабы, напротив, довольно неуклюжие, больше ходят, чем прыгают. Их кожа покрыта большим количеством желез, таких вот пупырышков. В старину было поверье, что жабы происходят из земли, а лягушки – из воды. Здесь есть доля истины, потому что жабы зимуют в почве лесной подстилки, а лягушки на зиму уходят в водоемы. Кстати сказать, ни лягушки, ни жабы бородавок не вызывают. Это вымысел.
0: Зиму и лето жабы проводят на суше. Там они кормятся беспозвоночными, уничтожая вредителей на огородах. Зимуют в земле или в лесной подстилке, а весной отправляются на размножение в водоемы. Во время своих жабьих свадеб они не квакают, а тихонько улькают и похрюкивают. Икра жаб похожа на подводные слизистые шнуры, где икринки скрепляются в цепочку. За свои весенние путешествия главная задача жаб – расселить икру, а значит, головастиков и жабят, как можно шире. Жабоход – одно из первых и самых ярких проявлений весеннего праздника жизни. На своих коротеньких ножках жабы с завидным терпением преодолевают километры, рискуя погибнуть под колесами машин. И правда, немало жаб уже было раздавлено. И чтобы не умножать их число, мне приходилось постоянно смотреть под ноги. Временами я поднимал жаб и бросал их в лес, но они снова вылезали на дорогу. Для них это был сравнительно быстрый, хотя и опасный путь к окрометанию. Из ближайшего прудика уже раздавалось восторженное ульканье и довольное похрюкивание. Это явление происходит ежегодно. В Подмосковье, в зависимости от того, когда оттает земля, жабоход начинается в конце апреля или в начале мая и длится несколько дней. Даже если погода портится, исход серых жаб не прекращается. Их настырности можно позавидовать. Днем и ночью они идут к цели. Если бы каждую весну они не рисковали жизнью, стремясь любой ценой отложить икру, жабий род давно бы исчез. Так что не только люди, но и жабы могут быть примером целеустремленности и терпения в борьбе. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, с терпением будем проходить прилежащее нам поприще.

0: Все, наверное, слышали слова «Иоанн Предтеча». А что означает слово «предтеча»? Давайте будем разбираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Приветствуем вас вновь в программе «Что есть Евангелие». Передаем привет нашей дорогой Елене Валентиновне. Сегодня ее с нами пока тоже нету. Скучаем без нее. Нам гораздо легче, приятнее, когда она здесь. Но Господь все равно руководит этими программами, все равно Он дает нам раскрывать те темы, которые Он полагает в наши сердца, в ваши сердца, когда вы нам пишете, обозначаете те темы, которые вам интересны. Коль мы в 13 главе книги «Деяния апостолов», и мы утверждаем, что книга «Деяния апостолов» — это Евангелие в действии, и что оно, это Евангелие, работает и сегодня с нами, с вами, с каждым человеком, живущим на земле. Оно проявляется. Вот и мы пытаемся его все глубже и глубже понять, что есть Евангелие для нас с вами сегодня. Итак, Коль, ты выбрал вот такую тему сегодня – предтеча.
1: Да, ну, очень интересно звучит проповедь апостола Павла вот, в той синагоге, где он появился вместе с Варнавой, Марком, своими помощниками, и где им предоставили слово сказать наставление для народа. Вот Павел сказал такое слово. У него одна мысль – проповедовать Христа распятого и воскресшего. И цель-то у него, чтобы Христос поселился в каждом человеке, чтобы все приняли Его как своего Царя, как своего Господа, и чтобы вошли в Его Царство, в Царство благодати, в Царство славы.
0: А ты считаешь, что это вот

0: ты к нашим зрителям сегодня относишься тоже, что всех Господь хочет видеть в своем царстве славы. Он хочет, чтобы Господь поселился в каждом, чтобы Он поселился в каждом сердце, да, в каждом.
1: Конечно, потому что все люди являются детьми и дочерьми Божьими. Угу. Созданными по его образу и подобию.
0: Независимо от того, как складывается их жизнь, каким, может быть, тяжелым и даже, может быть, очень греховным путем они идут, это не играет роли.
1: Конечно, Бог переживает, Бог страдает вместе со страдающими и плачет с плачущими. Тем не менее, Он хочет, чтобы никаких больше слез у человека не было, и страданий тоже, чтобы он выбрался из всех вот сложных ситуаций, в которые мы оказываемся, может быть, даже по своей вине. Тем не менее, Господь хочет, чтобы все люди были счастливы, все были радостные, угу. исполненные благодарности Богу, исполненные счастья. Вот такими хочет нас видеть Господь. И Он нас такими делает, если мы позволяем Ему вселяться в наше сердце, в наш разум. И это происходит вот не просто каким-то символическим образом, это происходит буквальным образом. Ведь апостол Павел знал, что такое Христос, живущий в вас, то есть да. в нас, во мне, конкретно в Павле.
0: Духом Святым Он живет в нас, да?
1: Духом Святым, да, который является другим утешителем или, можно сказать, что заместителем Иисуса Христа на земле.
0: Ну, представителем.
1: Но Он чудесным образом может быть во всех людях и одновременно во всех, и по времени, и в пространстве. Для Него этого никаких проблем не составляет. Такой чудесного нам Господь послал заместителя себе. Вот Павел с этой целью начал речь в синагоге, чтобы Христос вселился в людей, в слушателей, что он...
0: То есть прямо вот во время чьей-то речи, во время вот чьего-то разговора, даже нашего сейчас разговора, Христос может вселиться в сердце человека, да?
1: И стать полноценным владетелем, то есть управителем, царем, что ли?
0: Этого сердца.
1: Этого сердца, этого человека. Угу. И дальше вести по жизни, при этом не умаляя индивидуальных качеств, не умаляя личности человеческой. Угу, да. Он не такой, он не так действует.
0: Но... Ведь вот сказано, да, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вот так приходит к нам вера, так вселяется Господь в наше сердце.
1: Да, Слово Божие, да, оно первично, задолго до нашего рождения оно уже было, это Слово, у Бога. И оно само было Бог, как написано в Евангелии от Иоанна. И Слово потом стало плотью, обитало с нами. И мы тоже можем стать Словом, что ли, плотью своей, прославлять царя и позволять ему жить в нас. Угу. Вот о предтече здесь Павел упоминает дальше в своей речи. В 23 стихе. «Из сего потомства, то есть из потомства Давида, царя, Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса».
0: Христа, про Христа речь.
1: То есть он был рожден в Вифлееме иудейском, в обычной семье иудейской, как человек рожден, Спаситель нам Иисус. И затем, перед самым явлением Его,
0: то есть когда, воплощением, да, на земле?
1: Когда он уже вошел в зрелые, вот, в зрелые года, вот, когда Иисусу было лет 30, как Лука говорит, вот в это время... Перед явлением Его Иоанн, креститель уже, проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. То есть перед тем, как Христос должен быть явлен народу, как царь, как Христос, как помазанник, как спаситель, должен был прийти Иоанн, то есть предтеча, вот, о чем мы с вами и начали говорить.
0: Значение этого слова – предтеча. Как можно...
1: Ну, вот старорусский, вот нам Михаил наш Севастьянов подсказал, что как бы впереди текущий, что ли, вот это русское слово такое. Но это предшественник, этот человек, который проходит путь, тот же самый, по сути дела, путь, который пройдет следующий за ним.
0: Понятно.
1: Предшественник, что ли. И действительно...
0: И можно даже сказать, прокладывающий путь, да, даже так.

0: можно сказать?
1: Можно, потому что вот есть в книге Малахии такое пророчество о пришествии Мессии, о пришествии предтечи. Вот я пошлю, Господь говорит, вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. И вот этот Илья пророк обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, Бог, то есть, придя, не поразил земли проклятием. Ну, вот про Илья уже давным-давно приходил, вот, вот по времени написания вот этого пророчества. И этот пророк Малахи предрекает, что придет еще Илья перед тем, как наступит День Господень. Угу. Какой День Господень? Что значит День Господень? Мы можем говорить о двух днях Господних. О первом пришествии Христа и о втором пришествии Христа. И оба можем назвать днями Господними, что ли. И когда пришел Христос в первый раз, родился в Вифлееме, в человека, то есть как человек. Перед этим родился Иоанн Креститель за полгода где-то. Тоже удивительным образом, чудесным образом он был рожден. И вот этот, кстати, они были даже родственниками дальними. И вот этот Иоанн Креститель, он должен был приготовить путь Господу. Как он сам говорил, как написано в книге Исаии, прямыми сделайте пути ему, кривизны да выпрямятся, долины да разгладятся. В общем, вот так, чтобы прежде чем придет вот этот день Господень. И во многом Иоанн Креститель повторил судьбу самого Иисуса. То есть проповедь его была та же самая. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иисус, когда пришел, его никто не узнал. Хотя должны были бы узнать по всем пророчествам. Звезда даже там была Господом зажжена, чтобы люди, только, да, чтобы люди только поняли, что пришел Мессия. Пришли люди из дальних северных стран, как называют в Библии, волхвы, мудрецы, то есть. И тем не менее, ни Ирод, царь тогдашний, ни окружение его, ни религиозные круги совершенно этому не придали значения никакого. Но вот предтеча как раз должен был приготовить сердца людей своей деятельностью, своей жизнью. Он действительно, как Илья пророк, выглядел. Жил в пустынных местах, носил такие вот одежды из кожи, из шерсти. Ел скромную пищу с полей. В общем, люди могли принять его за Илью, да. Очень был похож. И об этом-то и писал Малахия, пророк, что придет Илья и приготовит путь к Господу. И действительно, много народа крестилось, когда я провозгласил весть. И однажды он такую вещь сказал. Вот среди вас стоит тот, кому я недостоин развязать ремень обуви. Вот агнец, который берет на себя грех мира. Угу. И вот он указал на Иисуса. Вот он, смотрите. И все могли его видеть. То есть, перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния. Вот для чего все это нужно было. Чтобы люди обратились от грехов своих, раскаялись и впустили бы царя вот уже тогда в свое сердце, чтобы Царство Божие внутрь них оказалось, чтобы оно начало свое победоносное шествие по земле с этого момента, с этой точки, что ли. И при окончании поприща своего Иоанн говорил: «За кого почитаете вы меня?» А люди ждали Мессию, царя. Как об этом вот все Евангелие нам повествует. Ждали победоносного владыка, который придет, все тут устройство теперь изменит, римские войска он уберет, ликвидирует, может быть, даже. И теперь будет, теперь, как времена царя Давида и царя Соломона, всеобщее процветание Израиля. Вот этого ждали Мессию, такого царственного. А он пришел...
0: И воинственного, да?
1: Да. А он пришел как простой плотник,

0: он пришел не вида, не величия, и народ отвращался даже, как вот мы отвращали от него лицо свое. И он изъязлен был, в конце концов, еще за грехи наши, и мучаем за беззаконие наши.
1: Это Николай сейчас цитирует слова из пророка Исаии.
0: Да, это 53-я знаменитая глава, где говорится о Мессии, страдальце, Мессии, жертве. Угу. Вот эту жертву люди не хотели принимать. И вот к этой жертве должен был подготовить предтеча Иоанн Креститель, людей. «За кого почитаете вы меня?» – это вопрос к людям. А люди, конечно, говорили, это, наверное, Христос, это Мессия.
1: На Иоанна Предтечу, да?
0: На Иоанна Предтечу, да. Хотя он не сделал никакого чуда, как Писание говорит. Никого не исцелил, никого не воскресил из мертвых. Вот никого не накормил хлебами. Там, не, по воде он не ходил. То есть он ходил, как обычный человек, по воде. И ничего он такого не сделал. Но он указал на Агнца, который должен спасти мир, угу, на Избавителя Иисуса.
1: То есть в этом вот была, что ли, суть миссии Предтечи, да, указать на Христа.
0: И поэтому он был величайшим из пророков, назван Христом потом. И интересно, что люди, они, вот израильские, иудейские, им было свойственно пропускать предтечу, пропускать сразу к Мессии. Никаких предтеч, нам сразу Мессию подавайте. Нет, говорит Господь, нет, я сначала должен вас приготовить. Ваши сердца не готовы к приходу Мессии. Вы совсем не тем, не о том думаете, не того желаете. Вам нужно сердце чистое, чтобы от грехов ваших освободить и чтобы получить прощение грехов. Потому что спасение, как вот в Евангелии написано, спасение заключается в прощении грехов. А прощение грехов без покаяния невозможно. Вот к этому-то и готовил Иоанн Креститель людей, приходящих к нему. То есть в преддверии второго пришествия. Ведь книга Деяния – это пророческая книга. Она и говорит о втором пришествии, о событиях второго дня Господнего. Ведь в случае с вторым пришествием Христа ситуация похожа та же. Люди не ждут предтечу.
1: Это как раз то время, в которое мы с вами живем, да? Вот сейчас. Да, ждет ли кто-нибудь предтечу? Предшественника Иисуса Христа.
0: Все ждут сразу Христа, без предтечи. Но без предтечи не приходит Мессия. Вот к чему нас должен научить случай вот с отвержением тогда Христа и Мессии, и предтечи в том числе.
1: А предтеча – это обязательно вот просто конкретный человек?
0: Ну, Библия говорит, что да. Кто-то должен прийти. Конкретный человек. Как царь – конкретный человек, так и предтеча – конкретный человек. Но вот Христос в первый раз приходит как… не как царь. Вернее, как царь, но не от мира сего. Он приходит как скромный труженик из бедной семьи, для того, чтобы пострадать. Второе пришествие Христа – это уже совсем другое дело. Христос уже не приходит как страдалец. Он не придет как мученик, как бедный человек. Он придет…
1: как жертва.
0: Да, как жертва, как агнец. Да. Вот это уже все было. Все. Это этап прошел. Теперь мир нас ждет приход царя, царей, приход царственного Христа, что ли. Вот того Христа, который ждали Израиль тогда в первый раз. Но это они ждали второго, по сути дела, пришествия, это не первого. А мы сейчас ждем второго. И перед этим приходом конкретный должен быть предтеча. Вот так говорит нам Писание. Я пошлю Илью пророка перед Днем Господним. Перед первым Днем Господним Илья пророк. И перед вторым Господним тоже должен быть.
1: Может это быть какое-то движение?
0: Вот может быть, но движение,
1: пробуждение.
0: Да. Тогда нужно в движение и включить и следующий этап, то есть царя. Но мы знаем, что это не так, что царь должен быть конкретный. Скорее всего, и предтеча должен быть конкретный. Вот

0: о чем я хочу сказать. Угу. Может быть, это только теория, может быть, только это мои там, не знаю, умозаключения, но вот я к этому как бы склоняюсь, вот такой вот мысли, что должен быть, причем это должна быть царственная особа, это не какой-то пустынник, да, в таких скромных одеждах, и которого никто не знает. Этот человек должен быть известным и должен быть царем, так же, как и тот, кто за ним идет. Потому что предтеча повторяет путь. То есть не повторяет, а
1: прокладывает.
0: Прокладывает, да. Как вот это слово еще. Предшествующим путем идет. Он предтеча. Он первый, что ли. А уже за ним идет дальше. Ну вот, я не знаю.
1: Ну, когда-нибудь или сами застанем, или потом нам Господь уже покажет всю историю человечества.
0: Пока еще этот предтеч не пришел, во всяком случае. Но мы можем быть действительно, правильно ты говоришь, что мы можем быть сами предшественниками, предтечами. Потому что мы царственное священство все-таки, верующие люди. И наша задача тоже похожа на задачу Иоанна Крестителя. Готовить путь Господу в сердцах наших близких, наших знакомых, соработников. Угу. Этим самым
1: и вас, дорогие друзья, да. Всех тех, кто смотрит нас.
0: И тем самым мы расширяем продвижение Царства Небесного на земле. Что, в общем-то, Господь делает. Он хочет, чтобы вся земля в итоге осветилась от славы Его. И оно так и будет, как нам говорит книга Откровения. Вот здесь вот мы дальше читаем. «Я недостоин развязать обувь в ногах его». Это слова Иоанна Крестителя. И вот дальше Павел. «Мужи-братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, нам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества, читаемые каждую субботу». И вот вопрос, что это за слова пророчества, которые читались каждую субботу в синагогах? Ведь в синагогах читались совершенно разные тексты.
1: В разные субботы.
0: В разные субботы, да. Книга Ветхого Завета, она очень обширная. И там очень много, что написано. И читались они... Вот эти тексты каждый раз разные. Угу. А Павел тут пишет нам, что они исполнили слова пророческие, которые читали каждую субботу. Угу. Что же это за слова такие? И тут напрашивается вот то, о чем мы говорили в прошлую программу, что Ветхий Завет, он для человека... иной культуры, ни иудейской, ни израильской, не совсем понятен. Может быть, даже совсем непонятен. И думаешь, зачем мне вот... Я вот когда читал первый раз книгу Левит, я думаю, зачем мне вот об этом знать? Это там жертвоприношение, эти вот обрядность, вот это вот все вот эти скрупулезно так выписаны прям вот там до мелочей все это.
1: Кто как одет, да, кто какие действия совершает, да, во время... храмового служения.
0: Ну, это, конечно, интересно, познавательно, может быть, да, для историков. Мне что-то вот не очень как-то это интересно. И самое-то главное, чему это поразился, столько крови, а зачем столько крови? Вот столько же...
1: Невинных животных, да.
0: Да, это целый прям цех прям по производству мяса. Тут все, вот это храм, и там потоки крови, вот это льется, все это зачем, все... И описание каждой жертвы, как должна принестись, как вот, что с ней нужно сделать. Все это в мельчайших подробностях. Я подумал, нет, я эту книгу не понимаю. Я лучше ее потом почитаю как-нибудь. Буду дальше читать. Но в дальнейшем я понял, что никакая из книг Ветхого Завета так выпукла и так подробно не говорит о Христе, как Левит. Потому что она говорит о жертве Христа, а вот об этих всех о нюансах, вот, то есть о значении его жертвы. Вот это можно увидеть в книге Левит. И, конечно, когда вот Вот так мы читаем Ветхий Завет.

0: то он становится уже нам более понятным. И он, вот все его сцены оживают. Когда мы, допустим, вместо Иоаннафана ставим Христа в истории Давида и Иоаннафана, вместо Давида ставим Христа, когда он в истории Давид Саул, там, да, то есть когда он там отрезает кусочек плаща у царя вместо того, чтобы лишить его жизни. И вот такие вот случаи с любыми героями Ветхого Завета происходящие. Мы можем все это через служение и деятельность и жизнь Иисуса Христа вот так вот посмотреть и увидеть там ответ. Почему же это все, зачем это все написано? И почему нам это нужно знать? А потому что вот Ветхий Завет открывается через Христа. И поэтому вот эти слова, которые читались в синагогах каждую субботу, все пророчества, они все жирной стрелкой указывали на Христа, на Его служение.
1: То есть это их все объединяло?
0: И это всех объединяло, да. И вот эти пророчества, они были исполнены в конце концов, когда пришел Христос. И он даже сказал так, Павел: «Жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророчества сего».
1: Угу.
0: Вот как должно было пострадать Христу. Ну вот по поводу «к сожалению», да, конечно, там ну, такая жертва, это немыслимо просто, какие страдания испытал Христос там на Христе. Это, да, это очень тяжело. Но, тем не менее, без этой жертвы мы бы с вами здесь не жили и не сидели бы сейчас.
1: Угу.
0: Просто нас не было бы никого. Этой жертвы, это вот с одной стороны, да, великая скорбь, а с другой стороны, это великая радость, великое благословение для нас. Вот так вот двояко эту жертву понимаете, это, ну, не знаю, какое-то раздвоение получается. Но вот, как сказать, к счастью это или к огорчению нашему? Да, наверное, все-таки к счастью.
1: Нет, к счастью, да.
0: Потому что Иисус, Он на это пошел, чтобы мы были счастливы, чтобы мы радовались жизни, и чтобы радовались наступлению Его Царства.
1: Угу. Ну, избавил нас от власти греха, да? Понес на себе все наше беззаконие.
0: Поэтому вот 2000 лет написанные слова, вот эти, они приобретают и для нас актуальность сегодня, что и мы можем... То есть мы благодаря жертве, во-первых, живы, и можем спастись, и можем оказаться в Царстве Небесном, и Царство Небесное оказаться внутри нас, благодаря вот этим всем вот историям, которые мы читаем и в Ветхом, и в Новом Завете. «Не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем», опять же, да, «все написанное о нем исполнилось, и этому послужили люди, которые жили тогда в Иерусалиме, и которые не понимали значения этих вот пророчеств всех, хотя каждую субботу они их слышали. И то сняв, когда же исполнили все написанное, то сняв с дерева, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. И в продолжении многих дней являлся тем, которые были с ним из Галилеи, вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его перед народом».
1: Это все ведь вот идет рассказ Павла, да?
0: Это все его проповедь. Его, вот, подобный проповеди Стефана тогда, вот, по-моему, в 7 главе книги «Деяний». То же самое, ну, их можно сравнить параллельно, как бы и тот в историю, там, в экскурс вот этот вот вошел, и Павел тоже говорит об истории, желаю напомнить. Немножко разная тут цель у них. То есть Павел все-таки, Стефан все-таки стремился расположить вот эти черствые сердца, которые, людей, которые его судили, и хотели судить на смерть, уже готовы были камни. Вот он хотел и к этим людям достучаться все-таки, попытку делать вот эту последнюю. Павел же здесь говорит о другом. Он проповедует Христа распятого и воскресшего. Угу. Он хочет, чтобы Царство Божие сейчас, оно

0: раздвинул свои пределы за счет вот этих слушателей. Там ведь и язычники сидели тоже в этой синагоге. Не только к иудеям было обращение, но большей частью Павел оставался для язычников. Он в продолжении многих дней являлся, то есть Христос, являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи, то есть очевидцем, да. Но вот сам-то Павел очевидцем не был. Он все это слышал от кого-то. А историю о распятии Христа, историю о его воскресении, сам он не был вот очевидцем. Тем не менее, Бог его избрал. Вот одним из самых выдающихся глашатаев в Царстве Небесном, потому что он был, наверное, более благословен, чем очевидец. Точно так же более благословенны сегодня и мы, блаженные, не видевшие, как сказал Христос, но уверовавшие. И по нашей вере. Мы сегодня тоже, вот, мы же не участвовали в этих событиях, мы не знаем точно, какие там, ну, что там происходило, как это все выглядело. Ну, тем не менее, вот мы сегодня свято верим, что Христос наш Спаситель, Христос, Он вошел в нашу жизнь, Он ее изменил. Реально. Это не вот какие-то вот наши, я не знаю, или умозаключения, или
1: Или символическая какая-то система, да, в нашем...
0: Или, может, что-то мы вбили в голову себе, да, просто вот так, что вот, да, угу, надо менять жизнь и так далее. Это же Он реально преобразовывает нас.
1: И... Ну да, Он реально действует в нас.
0: По вере нашей сейчас действуем, не видя Христа, не видя всех событий, не участвуя в этих событиях. И Павел тоже. Самым, наверное, ну, если так можно сказать, успешным апостолом, если так можно выразиться, среди всех апостолов Павел, являлся Павел, обращающий язычников. Один за другим, один город за другим, то есть устраивая одну церковь за другой. И Павел, причем, не был, действовал только по вере своей, что вот да, на кресте умер Христос, да, он был воскрешен из мертвых. И в этот Павел свято верил, хотя этого не видел. Он видел очевидцев только. Но, тем не менее, это его была центральная весть. Вот центральная весть всех его проповедей. Угу. Он заканчивал на этом. Воскрес Христос. Вот воскрес Он. И радуйтесь теперь, что Он живой, что Он воскресший, что Он не умер. Вернее, что Он умер, но воскрес. И вот дальше вот его слова. Он в продолжении многих лет. Да. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, в детях их, воскресив Иисуса. Как и во втором псалме написано. И тут же Писание. Вот Павел Богослов, он все это, у него сразу вот эти мысли на Писание, на текст, на псалмы. Как во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И вот этот текст очень многих, как, кстати, смущает. Как это Иисуса кто-то, значит, родил? Что это значит? Вот, это Рождество? Или что это? Или это крещение? Или еще что-то? Что значит «родил»? Как это? А вот Павел дальше объясняет. А что воскресил его из мертвых, так это уже не обратил, что он уже не обратился в тление. О сём сказано так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно». То есть речь идет о воскресении его из мертвых. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Читай: «Ты, сын мой, я ныне воскресил тебя». Угу. Из мертвых.
1: Очень интересно.
0: Поэтому и в другом псалме, в другом месте написано: «Не дашь святому твоему увидеть тление». То есть смерть навсегда. Тление – это значит без воскресения. Давид в свое время, говорит дальше Павел, послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление. То есть Давида никто не воскрешал. Давид до сих пор в могиле, он истлел, он увидел тление, как тут сказано. А Давид в свое время, послужив изволению Божию, почил, приложился к отцам своим, увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не видел тления.

0: Итак, вот вывод из всей речи Павла. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов». Угу. Вот к чему готовил предтеча Иоанн Креститель. Прощение грехов. Вот к этому все люди должны быть готовы. Принять Христа, чтобы получить прощение грехов. Все ли мы нуждаемся в прощении грехов? Вот вопрос. Может, кто-то говорит, что... Вот я так считал долгое время. Какое... Зачем прощение? Я ничего такого... Я никого не ограбил, никого не убил, никого... Ну, гадости какие-то я не делал особые. Так, ну да, по мелочи там что-то. Но я же хороший человек. Зачем мне прощение грехов? Но Господь показал мне, зачем. Без прощения грехов не может быть спасения. Ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий, то есть им Христом. То есть мы не можем оправдать себя никак. Как бы я ни говорил, что я хороший человек, я от этого не стану хорошим человеком и не стану спасенным.
1: Даже если ты никого не убил и не ограбил, ты все равно не хороший человек.
0: Ну, потому что моя плоть уже греховна, я уже истлеваю. Это значит, что грех все-таки живет в плоти человеческой. Во всех он живет. Независимо от того, хороший ты человек, плохой ты человек. Ты все равно греховный, а значит смертный, а значит нуждаешься в спасении.
1: Ты в какой-то момент это понял, да?
0: Это нужно, да. Это, конечно, в какой-то момент, да. Я не знаю, как это приходит к человеку, в какой момент, что должно произойти, чтобы вот это пришло, внимание. Вот с Павлом произошло одно, да. Хотя он как бы вроде бы верующим был всю жизнь, но оказалось, что он был необращенным верующим. И обращение пришло ему вот так вот. Кому-то приходит, я не знаю, у всех свои пути.
1: И у всех свои предтечи?
0: И у всех свои предтечи, да. Всех свои предтечи. Что-то происходит, какая-то пустыня перед этим происходит. Маленькая она, большая, или что-то мы, ну, что-то мы лишаемся, чего-то мы теряем. И вот эта пустыня помогает нам приблизиться все-таки к Богу. А потом приходит вот некое слово. Откуда оно приходит?
1: Оно приходит в сердце, это слово, да?
0: Оно приходит, да. Оно как вот копьем тебя. Раз, и ты понимаешь, вот это вот, да, вот это вот что-то вот, это очень важное что-то, вот это надо мне принять, вот это нужно об этом, хотя во всяком случае, подумать, поразмыслить все-таки.
1: Вот, дорогие друзья, когда такое что-то происходит, когда Господь обращается к сердцу, то не проигнорируйте это, не отвернитесь от этого, не отметите это как что-то малозначимое, потому что это очень-очень много значит. Вот сегодня мы вам свидетельствуем об этом. Николай рассказал свою историю. Я могла бы рассказать свою историю. Я думаю, что большинство верующих могут рассказать свою историю о том, насколько важно отдать свое сердце Богу.
0: И вот заканчивается вот эта проповедь тоже вот таким же похожим вот воззванием «Смотрите, презрители». Это Павел цитирует Ветхий Завет. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните». А, перед этим он говорит: «Берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам».
1: Презрители, то есть, наверное, от слова «презирать», да. То есть те, кто презирают Божью весть, те, кто, ну, пренебрегают Словом Божьим, про это, наверное.
0: Да, и берегитесь, он, Павел говорит, чтобы вот это вот не исполнилось, вот это пророчество, чтобы оно не исполнилось в вашей жизни. Это пророчество для тех, кто презирает вот знание о Боге, знание Бога, весть Его, который презирает Священное Писание, говорит, что это просто люди –

что открывает нам Слово Божье, а может быть, открывает даже не Слово Божье, а просто своей жизнью открывает вот Божью суть, да, вот своей добротой, своей любовью. Давайте не будем пренебрегать, давайте будем внимательными ко всему тому, что в нашей жизни открывает нам Господь, все, каким образом Он нас ведет. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, пишите нам, комментируйте наши программы, а мы ждем следующей встречи с вами. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулировать. По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

Нам задали такой вопрос, очень интересный. Почему Божий пророк берет в жены блудницу? Очень интересный вопрос, поскольку в какой-то степени в нашем представлении, что Божий человек, Божий пророк – это совершенный образ, человек, который во всем слушается Господа, который живет безукоризненно, безупречно. Он действительно святой, безгрешный, ведь он же общается с Богом, он близок очень к Нему. И как он мог вообще на такой шаг-то вообще решиться? На самом деле, действительно, вопрос непростой. О ком вообще идет речь? Вначале давайте попробуем определиться. Речь идет о пророке Осии. У пророка есть целая книга. Она так и называется – «Книга пророка Осии». И вот в этой книге как раз и описывается вот эта драматичная история самого пророка. Но на самом деле это не сам пророк решает взять в жены блудницу, а действует он именно потому, что ему так повелевает Бог. И вот тут еще больше может появиться вопросов, но тем не менее давайте попробуем прочитать. В самом начале первой главы книги пророка Осии мы читаем во втором стихе: «Начало слова Господне к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда». И вот вам, пожалуйста, сам Бог повелевает пророку взять в жены блудницу. Это как вообще? Я понимаю, что наше представление о Боге, особенно сегодня, настолько причесанное, такое, знаете, идеальное, да, представление о Боге. И мы, к сожалению, сами живем немножечко в такой культуре, где слишком много стереотипов и представлений о Боге, потому что уже веками, тысячелетиями складывался определенный образ Бога. Но если мы читаем Священное Писание, то мы видим, что когда Слово Божие говорит о Боге, то оно очень часто показывает Бога не очень однозначным. То есть Он всегда своими какими-то действиями или словами вызывает какой-то, ну, либо Он провоцирует, да, либо Он вводит недоумение, и, естественно, появляется много вопросов и непонимания. Но именно в той культуре, в которой живет Осия, и именно в ту эпоху, в которой он живет, это было важным. И Осия действительно в данном случае выполняет безукоризненно то, что говорит Бог. Но причина вот какая. Посмотрите,

Этот же самый второй стих, вторая его часть. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Что делает Господь? Господь берет на примере жизни пророка целую иллюстрацию. Он разворачивает целую драму, которая происходит на глазах у жителей. Когда Оси идет к блуднице, берет ее в жены, потом от этого брака у них появляются дети, потом она опять от него убегает, и Бог вторично говорит о том, чтобы ее снова взять, вернуть к себе. И мы видим, как страдает сам пророк, насколько он переживает вообще всю эту ситуацию, насколько глубоко она затронула его сердце и душу, и насколько скандальным становится эта ситуация. Но она, эта ситуация, которая, скажем так, вот на глазах людей разворачивается, она используется теперь пророком для того, чтобы показать, что вот эта ситуация, вот на что похоже, что Осия, как Господь Бог, а блудница, как народ Израиля. И получается, народ Израиля грешит, блудодействует, отступает от Бога, а Господь пытается, как пророк Оси, вернуть Божий народ к покаянию, вернуть его, наконец, к осознанию того, что Бог есть истинный, и что все, что Он велит сделать, нужно слушаться и исполнять. И вот в этом отношении получается, что пророк не грешит этим, а он, наоборот, исполняет Божий замысел. Это, знаете, как сегодня, например, какой-нибудь нестандартный подход в кино. Какой-нибудь режиссер задумывает такой провокационный сценарий и показывает этот фильм так, что и в этом фильме, например, он обличает пороки общества, да? То есть вот как бы так неоднозначно, да, необычным образом сценарием, да, он показывает какую-то проблему, но так, что это вызывает в людей, ну, действительно, недоумение, может быть, даже интерес, а может быть, на том, что они начинают задумываться над тем, как они живут, и в обществе происходит какое-то переосмысление. Вот в какой-то степени Бог в данном случае, как режиссер, срежиссировал вот такой сценарий для пророка Осии и для Божьего народа Израиля, с тем, чтобы он вернулся к нему, с тем, чтобы он покаялся, одумался и, наконец-то, услышал слова Божии и стал жить так, как он, собственно, и обещал жить, да, что жить в повиновении у Господа Бога. Поэтому вот по этой причине Осия берет себе в жены блудницу как метафора, как иллюстрация возвращения и любовь даже, можно сказать, Бога к своему народу.

Я думаю, что каждый человек, который относит себя к последователям той или иной религии, безусловно, нуждается в соблюдении своих законных интересов, порой в их отстаивании и даже защите. Более того, мне кажется, что в этом нуждается и общество, независимо от того, состоит ли оно из людей верующих или неверующих, поскольку мы хорошо понимаем, что принцип светскости общества не подразумевает его жесткой атеистичности, как это было в некоторые времена, да, памятные нам. Поэтому задача сохранения мира, согласия в российском обществе подразумевают и нормальное взаимоотношение между верующими и неверующими, и между верующими всех религий. Поэтому очень большого одобрения заслуживают такие структуры, как Российская ассоциация защиты религиозной свободы РАРС, как комиссия Совета при Президенте Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями, по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Аналогичного названия комиссия Общественной палаты Российской Федерации. И, как мне хочется отметить, деятельность профильного комитета

комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с религиозными объединениями. Дело в том, что социальный мир, он зиждется на согласии всех членов общества. И поэтому доброе, нормальное отношение, взаимопонимание, способность понять запросы и потребности своего собрата, другого россиянина, это непреложное условие для того, чтобы мир и согласие были.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться с друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет возрождение и роль Святого Духа. В наше время очень часто слышится слово «возрождение». Возрождение – это подъем, это возобновление после периода упадка и разрушения. Возродиться – это значит вновь стать деятельным, живым, восстановиться. Библейское определение слова «возрождение» следующее – это обновление духовной жизни, это оживление сил разума и сердца, это воскрешение от духовной смерти. От возрождения неотделимо преобразование, изменение привычек, поведения, обычаев. Истинное возрождение и преобразование могут иметь место только под руководством Святого Духа. Размышляя о возрождении и преобразовании, это особое время. Время нашей личной духовной инвентаризации, пересмотра и переоценки имеющихся ценностей, верная расстановка их по приоритетам. Это обновление своих отношений с Богом. Это время духовного прозрения. Это возможность увидеть себя во свете духовного рентгена Слова Божия и улучшить свои отношения с Богом и ближними. Возрождение имело место во все века и времена. Когда мы открываем страницы Ветхого Завета, мы читаем об общественном возрождении. Во второй книге Паралипоменон с 29 по 34 главы мы читаем о возрождении, которое было во времена царя Езекии и во времена царя Иосии. Это, во-первых, очищение святилища, это исследование священного писания, это удаление различных идолов из сердца народа и из той страны, и страны, в которых они находились. Мы читаем

также и о личном возрождении. В книге Псалмов, в 50 главе, мы читаем следующие слова: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Давид восклицает: «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония Твои». Все беззакония мои. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения, и Духом владычественным утверди меня». Новый Завет также открывает нам эти удивительные периоды возрождения, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, в 3 главе. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное“. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Другой пример возрождения мы находим в Евангелии от Луки, в жизни сборщика податей Закхея. Когда Христос посетил его дом, произошло следующее. «Закхей же, став, сказал Господу: „Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама“». Возрождение способствовало не только подъему, вдохновению, восстановлению отдельных личностей, но возрождение способствовало и проповеди Евангелия по всему лицу земли. И Господь Иисус Христос в книге «Деяния апостолов» говорит следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Мы читаем об обильном излитии Святого Духа на апостолов во 2 главе книги «Деяния апостолов», когда Дух Святой излился в обильной мере, и плодами, и результатом излития Святого Духа были сотни и тысячи душ, обретших надежду и спасение в Господе Иисусе Христе. Эллен Уайт, известная писательница, однажды написала следующие слова: «Христос, великий учитель, имел на выбор бесчисленное множество тем, но та, на которой он останавливался наиболее обстоятельно, была тема об излитии Святого Духа. Какие великие свершения предсказывал он благодаря этому излитию! Однако, о каком предмете мы реже всего размышляем сейчас? Какое обетование исполнено в наименьшей степени? В случайных рассуждениях мы касаемся вопроса о Святом Духе, после чего эту тему оставляем для дальнейшего размышления». Почему сегодня нужно размышлять и говорить о возрождении силы Святого Духа в жизни людей, живущих в 21 столетии? Потому что без силы Святого Духа все наши усилия в борьбе с грехом напрасны. Мы нуждаемся в том, чтобы увидеть свое настоящее духовное состояние, но сами этого сделать не сможем. Эту работу совершает нас Дух Святой, и одна из его задач является в том, чтобы прикоснуться к сердцу человека. Под действием этого прикосновения происходит осознание греха. Исаак Ньютон сказал об этом так: «Человек никогда не сознается и не захочет признать себя заблудшим, жалким грешником до тех пор, пока его не преодолеет и не убедит
сверхъестественное.

сверхъестественная сила Духа Божия. В чем же наше участие в возрождении? Каково наше участие? Каков наш вклад в возрождение, которого мы ожидаем на просьбу об излитии Святого Духа в нашу жизнь? Наше участие – это исповедание. Наше участие – это смирение. Наше участие – это покаяние. Наше участие – это серьезнейшая молитва об исполнении тех условий, на которых Бог обещал дать нам свои благословения. Возрождение следует ожидать только на молитву о Духе Святом. Давайте коснемся нескольких факторов, побуждающих нас к возрождению и преобразованию. Один из них – это обстоятельства жизни. Очень часто Господь помещает нас в различные обстоятельства жизни, чтобы удержать нас от греха и самодовольства морем душевных волнений. И, казалось бы, в этом негативном, несимпатичном для нас мы находим те удивительные плоды, которые делают нас ближе к Богу. Следующий фактор – вечность побуждает нас к этому. И апостол Павел в послании к Колоссянам пишет следующие слова. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». И апостол продолжает, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Однажды женщина пришла к врачу, и у которой болели глаза в результате перенапряжения, и врач дал ей совет чаще смотреть на далекие виды природы. Когда мы взираем на эти удивительные, прекрасные вопросы вечности, открытые нам в Священном Писании, мы можем по-настоящему осмыслить ценность каждого из нас и ценность служения и поклонения Богу. Следующим фактором, побуждающим нас к возрождению, является второе и скорое пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю. И евангелист Матфей в 25 главе, в 13 тексте, записал следующие слова. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Есть еще один фактор, побуждающий нас к возрождению и преобразованию. Когда Господь Иисус Христос оставил наш мир, осуществив свою спасительную миссию, Он оставил нам особого утешителя, Он оставил нам особого руководителя, третью личность Божества, которая является нашим помощником в нашем духовном следовании на этой земле и в поиске спасения. И в книге «Бытие», в 6 главе, в 3 тексте мы читаем удивительные слова. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». Бог всегда будет оставаться милостивым и долготерпеливым. Он всегда исполнен любви и сострадания. Однако Его огорченный и оскорбленный дух может покинуть нас и уйти в последний раз. Что же предваряет возрождение? В чем же проявляется возрождение? Каковы его плоды? Возрождение каждого из нас предваряет глубокое покаяние, глубокое смирение, осознание своей греховности и желание изменить настоящую ситуацию. Возрождение проявляется в очищении внешнем и внутреннем, храма нашего тела и храма нашей души. Плоды и результаты возрождения выражаются в поиске Господа, Его воли и желании исполнять волю Божию превыше всего. Каковы же те плоды истинного возрождения и преобразования? Священное Писание открывает нам эти удивительные плоды –

книге «Послание апостола Павла к Ефесянам», в 4 главе, апостол записал следующие слова: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В чем проявятся эти плоды истинного возрождения и преобразования? Во-первых, в прекращении греховной жизни. Кто использовал свой язык для сплетен и злословия, исповедует свой грех и впредь будет благословлять. Кто был небрежен в соблюдении субботы, будет свято почитать День Господень. Кто был небрежен относительно принципов здорового образа жизни, будет есть и пить во славу Божию. Возрождение и преобразование проявятся в том, что тот, кто был поклонником различных представлений, ведущих к потере времени и отвержению Господа, найдет удовольствие в исполнении Его воли, в исследовании Священного Писания и в служении ближним. Плоды истинного возрождения и преобразования проявятся в том, что наши семейные очаги превратятся в уголки рая на земле. И пророк Малахия говорит об этом так: «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». В чем еще проявится возрождение и преобразование? В принесении глубоких духовных плодов. Когда мы начинаем делать шаг за шагом в богопознании, когда мы ближе приходим к нашему Господу, тогда нашим дыханием души, естественным дыханием души будет молитва. Мы будем благодарить Бога больше в молитве, чем просить. Мы будем не спрашивать благословения на окружающих людей больше, чем на свои нужды. Возрождение проявится и в интереснейшем и глубоком желании исследовать Священное Писание. Мы будем прочитывать одну книгу за другой. Многие тексты нам глубоко западут в наши сердца и души. Некоторые из них будут заучены нами наизусть, потому что мы будем находить в них силу, красоту, упование и надежду. Возрождение и преобразование проявится также и в спасении людей, не знающих о Боге. Когда вы имеете какую-то особую радость, имеете удивительное счастье или удивительную надежду, вы не можете молчать. Также и те из нас, кто познакомился с Господом Иисусом Христом как своим Спасителем, не смогут молчать и будут делиться с этой надеждой с теми людьми, кто не имеет ее. В книге притчи мы читаем эти удивительные слова: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Итак, сегодня к нам звучат слова Священного Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий». Итак, давайте проснемся ото сна. Давайте удостоверимся, что наши светильники полны елея Святого Духа. Давайте будем молиться ежедневно, чтобы Господь излил на нас любовь,

в обильной мере Дух Святой, и чтобы в жизни каждого из нас произошли великие преобразования и возрождения. И да поможет нам Господь в этом.

Тем, кто был уверен в своей праведности и свысока глядел на всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека зашли в храм помолиться. Один фарисей, а другой сборщик налогов. Фарисей, встав впереди, молился про себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи, да и не такой, как этот сборщик налогов. Пощусь два раза в неделю, отдаю десятую часть всего, что приобретаю». А сборщик налогов, стоя поодаль, не смел даже глаз поднять к небу и бил себя в грудь, говоря: «Боже, прости мне, грешнику, вину мою». Говорю вам, что он, а не фарисей, вернулся домой оправданным в глазах Божьих. Ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а принижающий себя будет возвышен.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Почему народ Божий так долго скитался по пустыне на пути к обетованной земле? Кто в этом виноват? Народ? Или таким был план Бога? Что происходило в пустыне? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну, вот, собственно, тема «Народ в пустыне». Давайте, может быть, предысторию какую-то расскажем.
6: Да, как же оказался там народ в пустыне. Книга «Исход» посвящена как раз этой теме выхода народа из египетского плена. Потому что в предыдущей книге, в первой книге Священного Писания, книги «Бытие», рассказывается о том, как семья Иакова оказалась, благодаря Иосифу, в Египте. Они нашли там спасение от голода. И фараон дал семье Иакова хорошие земли для жительства. Они поселились, стали жить. Они занимались скотоводством. Вот, и жили отдельно, потому что египтяне, они, у них была другая форма, значит, заработка на жизнь. Они занимались в основном растениеводством, да, и они как бы были землепашцы, а семья Иакова была, были они скотоводы, поэтому они жили отдельно от египтян. И, в общем-то, в начале своей жизни в Египте они процветали, эта семья умножалась, у них рождались дети, внуки, правнуки. Но потом прошло время, Священное Писание говорит о том, что появились новые правители Египта, которые забыли о всех чудесах Божьих, явленных во времена Иосифа, да, которые забыли о том, что сделал Иосиф для них. И, в общем-то, стали угнетать народ Израилев,

0: тому времени он уже весьма-весьма размножился, увеличился. Писание говорит, что ко времени появления Моисея фактически народ оказался в рабстве. Египтяне использовали евреев в качестве рабов и на самых тяжелых работах. И, конечно, они лишили евреев всяких прав социальных в то время. Вот Моисей, как посланец Божий, приходит к фараону. В результате, опять же, Божьих чудес, Божьих язв, которые он наложил на Египет, народ Божий получает свободу, они переходят через Красное море, Господь раздвигает даже волны, воды моря, они по суше переходят, это было чудо. И оказываются они на той стороне Красного моря, на Синайском полуострове современном. Но мы знаем по географии, что Синайский полуостров – это засушливая местность, в общем-то, пустыня, по-нашему, если говорить. Вот они оказываются в этой пустыне, пустыне Син ее там называли, называется она в Священном Писании. Им не хватает, естественно, воды, они идут, значит, по этой пустыне, Бог их поет водою, проявляет чудеса. Им не хватает пищи, Бог их кормит манной. Ну и в конечном итоге они приходят к горе Синай, получают там 10 заповедей, возобновляют свой завет с Господом. И после Синая Господь готов ввести народ в землю обетованную, как Он обещал Моисею, или через Моисея. Они должны прийти в землю обетованную для того, чтобы там поселиться и жить вместо языческих народов, живших там, хананеев, ферезеев, хитеев. Эти народы должны были быть изгнаны или уничтожены. Почему так жестко? Да? Потому что эти народы к тому времени, они настолько далеко отошли от Бога, что потеряли всякие остатки какой-либо нравственности или морали. Вот, там процветали человеческие жертвоприношения, там процветала храмовая, так называемая, языческая проституция. В общем, это было развращенное, жестокое, безнравственное общество. И Господь решил вот таким образом, что они должны быть изгнаны с этой земли, там должен был поселиться Божий народ.
1: Ну, то есть израильтяне, если коротко, должны были осуществить суд, который Богом определен, и занять эту территорию. Территорию, которую изначально Бог им обещал. Ну, не им лично, а там через их предка, через Авраама, через Исаака, через Иакова. Господь говорил, что вот они должны туда вернуться и, собственно, поселиться в этой земле. Называется, вообще говоря, земля обетованная по этой причине. У нас на самом деле, когда говорим земля обетованная, мы подразумеваем некую, практически рай. То есть, где не надо ничего делать, где, можно лечь. Можно лечь под плодовым деревом и ждать, когда тебе в рот упадет.
0: Да, вы правильно сказали, что я с этого и начал, что эти народы должны были быть уничтожены, чтобы над ними свершился суд Божий за их нечестие, за их вот аморальность, отпадение от Бога. Это своего рода такой мини-потоп. Да? Вот, во время потопа же Господь тоже уничтожил нечестивых людей. Вот. Зачем еще, какой еще смысл вот того, чтобы Бог дал землю обетованную или обетованную народу Божьему? Чтобы они не просто жили там, а чтобы они прославляли имя Божие своей жизнью. Потому что Божий народ был избран для того, чтобы через этот народ миру явился Спаситель, грядущий Спаситель, Мессия. То есть основная задача или миссия Божьего народа заключалась в том, чтобы через него в этот мир пришел Мессия, Спаситель, который умрет за грехи человеческие, всех людей, живущих на земле, который спасет всех людей на земле. То есть через Израиль должны были быть спасены все народы. Включая, кстати говоря, и представителей хитеев, там, ферезеев или так далее. То есть они должны были тоже иметь возможность к покаянию.

0: те, кто останутся, да, как бы, в живых. Вот фактически на народ Божий была возложена вот эта вот особая миссия на этой земле. И теперь наступил момент какой. Они должны войти в эту землю. Но как войти? Ведь эти народы, которые там жили, они были воинствующие, такие воинственные народы. Довольно сильные воины. Вот, и, причем физически очень сильные. И вот книга чисел повествует нам о том, 13 глава книги чисел, говорит о том, что Господь посылает, прежде чем начать военные действия в этой земле обетованной, Он посылает разведчиков. Ну, как обычно, это делается в любом военном искусстве, да? Господь говорит в 13 главе, со 2 стиха мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И здесь вот, мы не будем читать, Господь посылает 12 разведчиков, то есть от каждого колена по одному представителю, для того, чтобы они произвели вот эту разведку, посмотрели на землю. «Смотрите землю, говорит Господь, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен». Вот. И эти разведчики пошли, потом они вернулись, написано 26 стих, «высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пришли доложить народу». Ну, они принесли плоды той земли, куда они ходили. Плоды были очень такие богатые и обильные, так что виноградную кисть там они несли на специальной палке, мужчины как бы не могли ее...
1: Вдвоем.
0: Вдвоем, да, несли виноградную кисть. Представляете, сколько она там килограмм весила, да? Ну, если так, наверное, килограмм 40, да? Вот, 30-40. Вот такие плоды были. Это только одна виноградная кисть. Но вот что говорят разведчики. Они говорят, да, там течет молоко и мед, то есть это плодородная земля, 28 стих. Но народ, живущий на земле, то есть силен, города укрепленные, весьма большие. Сынов Янаковых мы видели там. То есть они видели там великанов. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, говоря, земля, которую... Это 33 стих. «Проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, великаны, сыны Янакова, исполинского рода», написано 34 стих. «Мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы в глазах их». Ну, действительно, потом в дальнейшем мы читаем историю с Голиафом. Видимо, Голиаф, он был как бы потомок вот этих сынов Янаковых. И, соответственно, с теми данными, которые дает нам Священное Писание, рост его был больше 3 метров.
1: Ну, там вот. больше шести локтей, да?
0: Ну, больше 3 метров, по сути дела. То есть сегодня таких людей даже не живет, да? Если там баскетболисты, там 2.10, может быть, 2.20, это уже считается какой-то вот... В книгу рекордов Гиннесса его записывают, да, человека. А там жили великаны по 3 метра. Вот, и естественно, что разведчики испугались. Все, кроме 2 разведчиков. Одного звали Халев, другого Иисус, сын Навины.
1: Ну, по большому счету, я так вклинюсь, по большому счету, народ... должен представлять из себя армию, войско, для того, чтобы осуществить ту миссию. Да. Ну, то есть, они должны прийти, они должны изгнать эти народы.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: А как изгнать? Изгнать военной силой.
0: Да.
1: А к этой военной миссии народ был абсолютно не готов. Ну, то есть, военных среди них, ну Моисей, наверное, какую-то военную науку приобрел в свое время, а все остальные, будучи рабами, пусть даже, может быть, кто-то из них был начальствующим в своем народе, там еще чего-то,

0: но точно никаких военных навыков они не имели.
1: Да, да, по сравнению тем более с этими народами. Именно поэтому они испугались.
0: Ну, логично.
1: И логично, их можно понять, да, с этой точки зрения. Они испугались и говорят, ну как мы это сделаем, мы все погибнем, да. И только двое из этих разведчиков, как я сказал, вот Иисус сын Навина и Халев, они стали убеждать народ, что а чего вы боитесь, ведь до этого, смотрите, Господь какие чудеса совершил, Он спас нас от египетской армии, не менее могущественной и воинственной в то время, да. Он кормил нас в пустыне, да, Он показывал чудеса у Синая, вы все это видели, чего вы боитесь, с нами будет Господь. Но народ возроптал, и они отказались как бы идти в эту землю. Вот. И за это Господь посылает наказание. Раз вы готовы...
0: Я тоже вставлю еще один момент. Вот как мы говорили, страх – это нормально. То есть то, что они испугались, то, что, ну, как бы вот пришли, ну, это можно понять. Но штука в том, что они же не просто испугались, они стали свои страхи оправдывать и говорить, что, ну да, земля-то плодородная, но на самом деле она плохая земля-то. То есть она вот поедает...
1: Ну, смотрите, ответ-то, в общем-то, в Священном Писании мы можем прочитать. Мы не будем выдумывать, да?
0: Ну да.
1: Просто прочитаем. Числа 14 глава с 20 стиха. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам моих, все раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халефа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семья его наследует ее». И также дальше он говорит про Иисуса, сына Навина, что вот те двое, которые... не побоялись разведчики, да, их Господь сказал, они войдут в землю обетованную еще живыми, а все остальные должны умереть в пустыне в течение 40 дней. Вот по количеству тех дней, когда
0: лет.
1: Они... Да, угу. В течение 40 лет, да, по количеству дней, тут где-то написано, которые вот они ходили, да, осматривали... значит, эту землю, да, ну, сейчас я не вижу здесь текста, написано здесь. Для чего так делает Господь? Здесь же Священное Писание объясняет как раз. Они видели все чудеса Божьи, и 10 раз они роптали. Ну, 10 – это, опять же, наверное, символическое число. Угу. То есть они видели все, что делал Бог для них, все вот эти чудеса, и продолжали роптать на Бога. То есть они не просто испугались, они проявили недоверие Богу, который их вел. И вот в этом была основная причина того, что Господь вынужден вот произнести такое, в общем-то, проклятие, да, что они все умрут, не увидят землю.
0: Ну, вообще интересно, потому что ну, мы помним, что вот это вот путешествие их по пустыне, ну вот, когда они подошли к земле обетованной, оно сопровождалось очень многими тоже событиями, когда... народ проявлял неверие, когда народ роптал, когда народ, ну, вообще говоря, прямо отступил от Господа, ну, когда, например, сделали золотого тельца, ему поклонялись и так далее. То есть таких эпизодов было довольно много. Ну, то есть, возможно, больше, чем написано даже. Вот. Таких эпизодов было много. Но, тем не менее, Господь их вот до конца довел, сказал, вот мы подошли, вот идите разведайте, идите занимайте эту землю. То есть до какого-то времени получается так, что Господь их учил, прощал. Ну, хотя там был один момент, когда даже, ну, возможно, он испытывал Моисея, когда сказал, давай, все, я сейчас

они меня раздражают, я их сейчас уничтожу, от тебя создам новый народ. Вот. Но, тем не менее, вот он их прощал, прощал, прощал до какого-то момента, а здесь народ говорит: нет, не пойдем. И, по сути, то, что сказал Господь, это ж был выбор

0: силой взять эту землю. Понимаете, если любая армия морально духом пала, да, вот, то есть дух армии ослаблен, какое бы ни было количество солдат в этой армии, она проиграет заранее. То есть в армии, значит, важен дух войска. Вот у них, они, сердце их, как говорится, трепетало. Они боялись, страх, они перестали... Понятно, основная причина, что они перестали полагаться на Бога. Вот, они должны были положиться на Бога. Но и это тоже, как бы, аспект надо учитывать, что они не могли воевать в таком состоянии, да? Это тоже было невозможно.
1: По большому счету, та земля, в которую они шли, у них и военного-то преимущества не было. Ну, имеется в виду количественного какого-то.
0: Конечно. То есть... Тут не в преимуществе дело, Олег Павлович, а именно в духе вот, тех людей, которые сражаются. Об этом еще, кстати, Лев Николаевич Толстой в известном романе «Война и мир» писал, что победа зависит не от количества войска, да, там, порою, да, и, хотя это тоже важно, там, пушек или так далее, победа зависит от духа войск. Вот дух их был надломлен, сломлен. Угу. Но, конечно, без Бога они не могли вообще ничего сделать. И, кстати, вот следующая страница Священного Писания, они показывают именно это, потому что дальше история как развивается. Они пошли воевать против небольшого города, который... Это уже было, да, это я извиняюсь, это уже была история из книги Иисуса Навина. Там, когда после Иерихона они пошли завоевывать Гай, город, а они потерпели поражение, потому что они пошли без Бога. Вот. И вообще в Священном Писании...
1: Уверовав в свои силы.
0: Вот. Ну и здесь тоже как бы это описывается поражение, потому что после того, как Господь сказал, вы все умрете, они стали спорить с Богом. И второзаконие, первая глава, кстати, описано там эти события, они сказали, нет, а мы вот все-таки мы поняли свою ошибку, осознали. Нет, мы пойдем воевать. Они пошли и потерпели поражение от этих племен. Это вот второзаконие, первая глава. То есть мы видим, что без Бога невозможно было выиграть вот эти битвы, невозможно было выполнить этот план.
1: Ну, то есть дух важен, безусловно. Уверенность войска в победе важна. Но уверенности, под этой уверенностью что-то должно быть.
0: Но они,
1: то есть основание.
0: Понимаете, но это все как бы, все это едино, так скажем. Угу. Да? То есть если бы они полагались на Бога, то и, ну, соответственно, дух был бы у них высокий, да? Вот. Смелость бы у них была. Это все такие увязанные вещи, да? Как мы говорим. Ну, вот такая история. Они 40 лет действительно скитались по пустыне, пока не вымерло это поколение и не родилось новое поколение, уже готовое выполнить Божие повеление. Да?
1: Ну, то есть, по большому счету, можно увидеть в этом определенную милость Божью.
0: Да, потому что все эти 40 лет, когда они ходили, странствовали по пустыне, Господь же не оставлял их,
1: люди жили.
0: Он их поил, кормил, защищал, да?
1: Да. Они жили, они приобретали опыт, они воспитывали своих детей уже в определенном... Ну, потому что, слушайте, ну, дети – это продолжение родителей.
0: Да, и детям они уже говорили, что вот мы не можем войти, да, потому что мы вот согрешили.
1: Мы проявили малодушие.
0: Да, и вы вот такими не будьте. Совершенно верно, выросло вот это поколение новое за это время, уже воспитанных детей в духе доверия Богу. И они смогли выполнить свою миссию уже потом, во времена Иисуса Навина, он их повел.
1: То есть, когда мы читаем поверхностно, просто вот прочитываем текст, есть определенное недоумение. Ну вот, вывел. Ну вот, ну да, они как бы тут вот проявили свое малодушие. А чего же вы хотели? Они рабы, которые привыкли так жить. Они боятся, да. И после этого Бог их по пустыне водит 40 лет, пока все не умрут. Выглядит, ну вот на первый взгляд, выглядит как какое-то издевательство. То есть вывел, обещал, но не ввел, и 40 лет водит по пустыне, ну вот во всех этих лишениях, страданиях, хотя, ну, там можно по-всякому на это посмотреть. Но никто не вошел в землю обетованную. Если же немножко поразмышлять, подумать, посмотреть, то,

0: В общем-то, понятно, что в этом милость.
1: Да, в этом проявлена милость Божия по отношению к народу. Вот. Ну и, кроме того, мы же говорим о том, что Господь должен был подготовить новое поколение для покорения, да, израильтян. То поколение, которое не знало Египет, все-таки они, живя в Египте, народ Божий, он впитал в себя вот эти суеверия, традиции языческие, да, образ жизни египетский. Они в себя это впитали, они не могли это, знаете, как у нас говорят, что можно переселить человека из деревни, да, вот, на новое место жительства, но вот деревню из его головы очень трудно как бы выселить, да, из мышления. Вот то же самое и здесь. Господь вывел из Египта свой народ. Но Египет еще продолжал жить в их мышлении, в их менталитете. И они постоянно роптали на Бога именно из-за этого, вспоминая о том, как они хорошо жили в Египте.
0: Ну, то есть контекст Завета же можно вспомнить, да? То будете слушать меня, будете мои постановления исполнять.
1: Мне кажется, что это очень хороший урок вот для...
0: И будете моим... народом среди всех, будете народом священников и царей и так далее. Ну, ну трудно представить себе священников и царей, которые, ну, что бы там ни говорили, которые потерпели поражение. Большое духовное такое вот поражение. Ну.
1: Вот Священное Писание говорит о том, что вся история израильского народа дана в наставление нам. В частности, в послании к евреям об этом написано. Вот. И в других апостольских посланиях тоже упоминается история из Ветхого Завета. Все это полезно для нашего научения, наставления, как все Писание полезно, да, Боговдохновенно, пишет апостол Павел. И вот эти истории, они, в общем-то, для нас, потому что мы верующие, я говорю о верующих людях, мы тоже в определенном смысле евреи. Хотя по национальности, конечно, каждый из нас, я вот русский, например, кто-то украинец, кто-то там другой национальности, грузин и так далее. Мы все разные, у нас разная, значит, земная родина, но если мы приходим ко Христу и обретаем веру, то у нас появляется еще и небесная родина. То есть та родина, которую когда-то принесет на эту землю Господь. Вот. То Царство Небесное, которое, в принципе, уже приходит к верующему человеку, когда он уверовал во Христа, да, уже Царство Божие наступает в его душе. И вот мы, получается, подобно Божьему народу, на этой земле, почему я сказал, что мы похожи на евреев, да, в каком-то смысле, евреи – это пришелец, так переводится это слово на наш язык. Вот мы, как пришельцы, мы, обретя веру в Иисуса Христа, мы начинаем свое движение здесь, на земле, к Царству Божьему, которое придет во время второго пришествия Христа в соответствии с...
0: Ну, то есть аналогия простая. Наша земля обетованная.
1: Да. И мы при этом тоже, подобно народу израильскому, мы выходим из плена, из Египта. Египет в этом смысле, образно говоря, это прежний образ жизни наш. Это греховный мир, в котором мы живем. Грех. Да?
0: Ну и, по сути, мы этот Египет в себе несем.
1: И мы несем, конечно, мы боремся с ним. Вот поэтому очень-очень такие глубокие параллели с скитанием Божьего народа по пустыне и нашей жизнью, христианской жизнью здесь на земле. Ведя христианскую жизнь, мы боремся с этими искушениями, испытаниями. В нашей жизни тоже ропот бывает, и очень часто. Вместо того, чтобы возблагодарить Бога за те благословения, которые мы имеем, мы часто ропщим и говорим: вот, Господи, а почему с нами такое произошло? Почему у нас этого нет, того нет, и вот это случилось? И часто мы находим только какие-то отрицательные вещи, да, в своей жизни, подмечаем, но мы забываем о тех обильных Божьих благословениях, которыми Он каждый день нас одаривает, нас наделяет. И мы то же самое в этом случае совершаем ошибку, как народ израильский. Мы отвергаем Бога. Да? И трудности нас страшны.

0: Шат. Многие говорят, а как же, если я стану верующим, уверую в Иисуса Христа, ой, а как же я буду, как меня поймут мои родители, как поймут меня мои другие родственники, там, может быть, муж или жена, а вдруг они будут смеяться надо мной, а как меня поймут мои друзья, а начальство на работе, а я теперь вот уверую и потеряю работу, потому что я вот буду жить по другим принципам. И вот у меня все будет плохо. И дьявол порой пытается нашептывать это и говорить, ну, куда ты, зачем тебе какая-то церковь, зачем тебе какая-то вера, живи как все, тебе будет плохо. И вот, вот эти вот страхи, это подобно тем высокорослым народам, да, с которыми встретились. Мы боимся этих трудностей, и забываем о том, что ведь с нами-то идет Господь, не своими силами мы будем это все преодолевать, да. Вот как раз эта история и учит нас, чтобы мы не забывали о Божьих благословениях, а свою христианскую жизнь доверили Богу. И, живя здесь на земле, идя к небесному Ханаану, мы твердо полагались на волю Божию, на Божью милость, благодать, и всегда были благодарными, благодарными людьми. Тогда с нами не случится того, что случилось вот с народом Божьим.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за эту беседу. Дорогие друзья, мы благодарны вам за то, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

Для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты.

фрукты и овощи содержат фитохимические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, в Германии, было доказано, что тиосульфенат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду. События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в Новом Завете. По всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смокв останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: В вашей семье счастливое событие. Родился ребенок. Отныне ему предстоит пройти долгий путь от крохотного комочка до почти сознательного годовалого малыша. Но не так просто молодым родителям понять, есть ли у их крохи проблемы в развитии, какие изменения происходят с их ребенком в каждый из 12 месяцев его первого года, чему учится малыш в первый год своей жизни и как он воспринимает мир вокруг себя. Чтобы лучше понять малыша в эти первые месяцы развития, мы пригласили специалиста, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Первый месяц для молодой мамы, ну, наверное, самый сложный, самый такой беспокойный, трудный. А какие моменты в этот период, ну, можно выделить как самые главные? Вот что нужно знать в первую очередь и уделить этому особое внимание?
1: Ну, самое главное, самое большое внимание нужно уделить маме. Mm-hmm. Да, чтобы мама была отдохнувшая, чтобы она не нервничала. Ей нужно обеспечить отдых, покой и помощь.
0: Надо, чтобы эту передачу тогда смотрели еще и папы, и бабушки.
1: Да, да. Вот, это, наверное, самое главное. Если мама будет спокойная, сытая, выспавшаяся, не будет сильно нервничать, и новорожденному ребенку тоже будет хорошо.
0: Угу. То есть только это?
1: Нет, конечно, не только.
0: Это
1: самое главное. Угу. Мама, да, самое главное. Сначала мы уделяем внимание маме.
0: Хорошо. А медицинские осмотры в первое время, да, они постоянны, буквально каждый месяц, иногда чаще. А на что здесь нужно уделить особое внимание?
1: Угу. Маме уделить.
0: Да, да, при осмотре, когда она приходит на этот осмотр, на что она должна уделить?
1: Ну, мама должна подготовить вопросы, которые ее беспокоят. Вот. Не просто она пришла, постояла рядом с ребенком или там засыпала доктора. Вопросы у нее должны... Вот что ее беспокоит, она подготовила, пришла в поликлинику, спросила. Также дома мама сама должна наблюдать за ребеночком. Она должна померить окружность головы, да, чтобы там не в попыхах медсестра померила грудь, там мама не успела посмотреть. Мама должна следить за окружностью головы. Вот. Потому что форма, там что-то соседка сказала, нет. Мы обращаем внимание на окружность головы и пропорциональность этой окружности головы к грудной клетке. Вот. Mm-hmm. Если что-то туда плюс-минус, мама задает вопрос. Это не значит, что нужно паниковать там, да? Потому что роднички, они могут быть большие, маленькие, они могут закрыться раньше, позже, а мы смотрим на окружность головы. Также мы смотрим на плач ребенка. Ну, обычно плач на грудного ребенка, ну, мама может, ну, там, не переживать, он хочет кушать, он мокрый. А если ребенок плачет монотонно, или он переходит на писк, вот, появляется какой-то судороги,

0: тремор, вот, и такое периодические закатывания, то мама тоже должна об этом сказать. Угу. Если это ребеночек постарше, месяц-два, мама должна смотреть, когда он начинает поднимать головку, вот. А если ребеночка вот нас выписали с роддома, мы смотрим, что мама даже вот... Конечно, доктор это должен посмотреть, доктор может все посмотреть, но бывает, что не везде есть врачи. Иногда это фельдшерский, акушерский пункт, да, иногда просто медсестра домой пришла. Вот, и мама должна посмотреть ключицы. Вот после роддома целые ключицы нет, да. Если что-то будет, какие-то изменения, будет припухлость, мама это заметит. Ручка. Ну, ребеночек нас спонтанно шевелит руками, вот у нас ребеночек, да, вот он лежит, и он будет спонтанно шевелить руками. Одна ручка может не участвовать. Иногда бывают родовые травмы, или кости, или нервы, что-то вот повреждается. И все вот это лучше, вот чем раньше мама заметит, тем вот лучше сказать. Также у мальчиков мы смотрим наличие яичек в мошонке. Угу. Это очень важно, да. Также чем раньше мама увидела, тем больше прогноз, если вдруг не опущение. Угу. Вот, и... ну, что можно сказать? Мама должна следить за пупочной ранкой. Если ей что-то не нравится, не нравится по уходу, который ей посоветовали в роддоме, она также обращается к врачу. Потому что сейчас есть два направления. Мы обрабатываем или мы не обрабатываем. Кто-то не обрабатывает, и все прекрасно, вообще. Да, и все хорошо. Кто-то не обрабатывает, и у нас там такие загноения, что мы кладем ребенка в стационар, мы ребенка капаем. Ужас. Потому что маме сказали, не капаем, сейчас все мамочки, ой, не обрабатываем, простите, сейчас все мамочки так не делают, и я тоже так не буду. И потом у ребенка идет воспаление в кровь.
1: Я даже так о таком что... не слышала.
0: Да, да, сейчас есть такое новое вение. Это хорошо, может быть, хорошо, но микрофлора дома, микрофлора у родителей разная. Вот. Поэтому если что-то вдруг пошло не так, мы все должны сказать доктору. Вот.
1: У меня в связи с этим такой вопрос насчет пупка. Вот сейчас прищепки, и когда ребенка выписывают, то что с этой прищепкой делать? Вот я, например, очень боялась ее трогать. Несколько дней я прям ее очень аккуратно передвигала. Потом пришла медсестра через 7 дней и сказала, ты что, надо ее вообще вот так вот вертеть, чтобы она быстрее отвалилась. Вот. А мне было страшно. Как все-таки правильно в этой ситуации себя вести при обработке? Да? То есть я обрабатывала, и как вот ее, можно ли ее трогать так, вертеть, так скажем?
0: Ну, во всяком случае, ребенку больно не будет. А если вы не будете применять таким прям жестких
1: насильственных,
0: нет,
1: пытаться это, да, ее скорее, конечно, убрать.
0: Да. Если вы вдруг прям уж таки боитесь, что даже не дотрагиваетесь одежды и прям открываете всю эту прищепку, выставляете на показ на улице, нет, ну, до такой степени нет, вы ее немножко, ну, задели. Ну, с разных сторон вы ее обходите, если вы обрабатываете, да, и там перекисью, зеленочкой. Можете чуть-чуть приподнимать, специально отрывать. Нет, она все равно у вас подсохнет, она все равно у вас отвалится, и это может быть и ночью, и может быть сами памперс. Если она большая или в каком-то неудобном положении, вы берете памперс просто, и вот эту вот сторону памперса вот так вот подгибаете, и вот так вот под прищепочку. Чтобы... Да. Сейчас есть памперсы, у которых прям вырез. Вырез под эту.
1: Так удобно.
0: Да,
1: уже.
0: Да. Ну вот. Ну, во всяком случае, бояться этого не стоит точно. Это все
1: то
0: нормально.
1: Спокойно к ней относиться.
0: Да, спокойно. И лишний раз по этому поводу переживать точно не стоит. Да.
1: Вот и еще мне сейчас пришел такой вопрос в голову. Насчет микрофлоры вы просто сказали. Вот ребенка выписали, можно ли его целовать, так как микрофлора же у нас разная. Мы просто, например, в роддоме нам медсестра сразу сказала, целуй скорей, вот, чтобы он твою микрофлору. А свекровь мне, например, всегда говорила, не надо, зачем ты лезешь к ребенку, что ты ему свои микробы передаешь. Вот здесь как правильно, здраво к этому относиться? Целовать же хочется.
0: Хочется, да. Ну, вообще микрофлора заселяется у ребенка первый день-два, ну, у кого-то неделю.
1: А, то есть
0: да?
1: Это в роддоме происходит?
0: Да, и лучше, конечно, что первый контакт с мамой, да, почему сейчас уделяют этому внимание очень большое. Да, вот там, например, в некоторых странах, если мама вдруг на кесарево, то они сажают папу и дают, чтобы папа брал ребенка, да, чтобы был этот контакт, чтобы, да. Потому что ребеночка стерильна, у него пока нету там бактерий, там среда кишечника, вот, и... Да. Знаете, почему раньше вот бабушки наши считают, что нельзя целовать, вот, что нельзя сопли глотать ни в коем случае, чтобы ребенок не проглотил ни сопли, ничего? Потому что раньше было много туберкулеза, вот, и были вот эти легочные формы.

0: системы. И когда эта палочка микобактерии туберкулеза со слюной попадает в желудочно-кишечный тракт, то появляется вот кишечная форма туберкулеза, желудочная форма. Вот. И поэтому старались ограничить вот именно контакт со слюной, закрывали коляски, чтобы никто не посмотрел, вот именно предотвратить вот распространение этой инфекции.
1: Вот откуда?
0: Да.
1: Все.
0: А так, ну, вы можете целовать, вы можете прикладывать, потому что у нашей кожи это тоже там такое, у нас столько всего, наши микрофлоры хорошие, добрые, полезные, ребеночек свое возьмет. Ну и, конечно, грудное вскармливание.
1: Угу, понятно, спасибо. Первое время ребенок спит аж по 18 часов. Потом, когда он вырастает, растет, то он спит уже буквально ну, час в день, да, там дневной, да, вот этот сон. Как маме правильно организовать режим дня ребенка и к чему вообще нужно быть готовым изначально?
0: Угу. Ну, первое время нужно быть готовым поспать самой, отдохнуть, да. Вот Бог так устроил, что ребеночек, он маленький, он высыпается. И мама родила, у нее стресс. Если ребенка ничего не беспокоит, он сыт, и маме тоже нужно максимально отдохнуть. Не нужно там наглаживать пеленки, кипятить воду, там, стирать коляску. Вот он спит, и подстраивайтесь под режим ребенка. Вот. Когда он начинает различать день-ночь, когда у него бывает, появляются дневные бодрствования, ночные, все-таки лучше как бы подстроить это под маму. Некоторые мамы не спят целыми ночами с детьми, потому что он у них перепутал день-ночь. И днем ребенок спит, мама варит папе кушать, и ночью он спит. Да. Все-таки нужно как-то регулировать. Да? Потом до года ребеночек два раза у нас переходит к двухразовому, после года к разовому дневному сну.
1: Угу.
0: Дневной сон очень важен, и нужно постараться максимально сохранить для ребенка вот, дневной сон. Потому что у ребенка раннего возраста, у него очень большой поток эмоциональной информации. И во сне немножко нервная система раскладывает по полочкам и отдыхает. Вот. Поэтому режим дня под малыша мы подстраиваемся. Если у ребенка проблемы с животиком, и нужно его кормить как-то стараться по часам, да, если вы на груди, если вы видите, он переедает, то старайтесь удерживать интервалы вот, на грудном. Если вы на смеси, вам все равно придется там выдерживать интервалы, да, вот. А ребеночек подрастает, и вы подстраиваетесь. Трехразовый сон, двухразовый, и потом один раз.
1: Ясно. То есть надо об этом знать, наверное, в начале, да, и к этому, в общем-то, себя готовить, чтобы правильно относиться и к своему режиму дня тоже. Пустышка.
0: Угу.
1: Как к ней правильно относиться? Вообще, мне говорили, нельзя давать пустышку, потому что зубы будут кривые, неправильный прикус разовьется. Я не смогла обойтись без пустышки, но тогда встает вопрос, какую лучше выбрать, потому что их настолько много вариантов и форм, и из чего сделана она, да, вот латексная, да, и всякие вот они. Что вы скажете вообще? Хорошо, плохо?
0: Угу.
1: И какие?
0: Почему вы не могли обойтись? Плакал или... Почему
1: да, потому что он плачет и решила, что, наверное, надо его успокоить, что он будет сосать, и ему станет легче. Действительно, так и было. Дашь сосочку, ну, я ее так называю, пустышка, да? И все, ребенок как-то притих, успокоился. Он вот почмокал, и ему стало хорошо.
0: Да, действительно, у них сосательный рефлекс, и от этого сосательного рефлекса ребеночек успокаивается. Но понятно, что вы не будете ребенку пустышку давать до 5 лет.
1: Да.
0: Прикус у нас портится, если вы до 5 лет, ребенок у вас там ночами, и это уже психологическая зависимость.
1: Угу.
0: Да? Когда у ребенка полезли зубы, мы ему даем пустышку, суем постоянно в рот. Сейчас
1: так, подождите, тогда, вот чтобы мы еще не выбирали их, а до скольки оптимально? Если можно, то до скольки оптимально? Или когда отнять, скажем так, пустышку?
0: Ну, ребенок у вас начал кушать. Забирайте, зачем ему пустышку? Вот, он покушал, все. И у него, он хочет что-то, ну, дайте ему воды попить в промежутках, да, и все, ему больше не нужно. Заигрывайте, играйте, да. Бывают беспокойные дети, если они не на груди ночью укачали и потихонечку достаем. Вот. Ну, лишний раз не нужно, да, с пустышкой. Вообще, в принципе, пустышка, она не нужна. И грудной ребенок, мои грудные дети, они не брали эти пустышки. Я старалась, да, у них были проблемы с животом, я старалась им туда засунуть, они выплевывали, вот. Хотелось дать пустышку, и действительно,

0: Если ты же не будешь ему все время кормить, он успокаивается, да. Но потом ему становится хуже, да, пустышка вручает, ты дал, он пососал, успокоился, вот. Но только в таких случаях злоупотреблять не нужно вот все-таки этими пустышками.
1: Хорошо, вот. Тогда покажите, угу. расскажите, какие же из них нам в первую очередь лучше выбрать, а какие стоит вообще отнести и не брать?
0: Ну, они, в принципе, делятся на латексные, да, и силиконовые пустышки. Да. Очень часто бывает аллергия на латекс и на силикон. Но
1: у взрослых, и на то, и на другое?
0: У взрослых.
1: А, у взрослых.
0: Да, у взрослых. У детей, в принципе, аллергии, они в большей части вот у таких малышей пищевые. Но реакции могут быть разные. Поэтому если у мамы на что-то аллергия, нужно быть поосторожным. Да? Мы сначала просто, если вот есть такие вот случаи с аллергией у кого-то были, мы там к ножке прикладываем, немножечко подержим, если кожа спокойная, все. Если даете и увидите какие-то раздражения, тоже убираете. Вот, это латексное и силиконовое. И, в принципе, вы поймете по ребенку, какая ему больше нравится. Не маме, а ребенку.
1: Лучше попробовать тогда, получается, несколько, да, взять для того, чтобы...
0: Да, просто она будет схожа со структурой маминой груди. У всех у женщин разная кожа, и поэтому ребенок подберет именно то, что похоже. Они бывают анатомической формы, вот, ортопедические формы, бывают плоские. Это тоже ребенок смотрит и, ну, он ассоциирует с формой соска материнской. Вытянутые, загнутые, большие, маленькие. Вот. Но не рекомендую брать дешевые там, по 10 рублей, такие круглые, и особенно для более старших детей. Потому что вот действительно вот эти круглые такие пустышки, они портят прикус. Если уж у вас ребенок старший, вы ему или забираете пустышку, или берете ему анатомическую и согласно вот маркировочке возраста. Они делятся до года, до полгода, с полугода, да, до полтора, ну так вот. Понятно, да, вот с пустышечкой.
1: Ясно. Насчет пеленания вопрос. Вот у меня был такой вопрос, очень остро стоял, потому что, опять же, моя добрая свекровь говорила, что надо обязательно туго пеленать ребенка, он тогда будет спокойнее, и вообще у него будут красивые ровные ноги. А я, начитавшись и насмотревшись, мне нравилось, чтобы ребенок был в красивой распашоночке, чтобы он свободно двигал ручками, ножками. Вот как все-таки правильно? И вообще, как правильно пеленать, если это нужно?
0: Правильно то, как будет комфортно ребенку. А дети бывают разные. Бывают дети легко возбудимые. Вот. А у детей, вот нас испугают, мы вздрогнули. У детей реакция генерализованная. На любой шум, шорох, боль, животики, колики, они отвечают генерализованной реакции. Вздрагивание всем телом, ручки, ножки, голова. И вот он спит и вздрогнул. Ну, может, ему во сне что-то вот приснилось. И есть детки, которые ручкой себя разбудят, все, они не могут спать, они плачут. И таких деток пеленают. Это не должно быть тугое пеленание. Да. А если раньше считали, что будут прямые ноги, да, ну вот папа моему ноги не прямые не стали, его пеленали, но не стали. У мамы наоборот. Вот. Если вы хотите вот именно этого добиться, это вот именно для комфорта ребенка, чтобы ему не мешали ручки, ему не мешали ножки. Еще пеленание хорошо в том плане, если вы хотите, чтобы ребеночек отдохнул от памперсов. Вы можете, конечно, ему натягивать каждый раз ползунки, но, знаете, он дергает ножками, ползунок слез, фиксировать носочками жарко. Поэтому проще, мы одеваем распашоночку, снизу мы ему ножки запеленали, и все. И он у нас так лежит. Потом пеленочку сменили. Вот. Или если это беспокойные детки. У меня два ребенка абсолютно разных. Один, если я ему не запеленаю ручки, он не спит, плачет, беспокоится. А другой, если я вот хоть чуть-чуть его запеленаю, все, ребенок спать не будет. Мы его раскрывали, он руки кверху, вот так вот он спал всю ночь. Смотрите на ребенка.
1: Ясно. Ну и напоследок покажите, как надевать подгузник.
0: Ну, наверное, для такого малыша это у нас будут не трусики, а обычный подгузник. Да? Мы... Немножечко берем нашего малыша, открываем подгузничек, расправляем все, никаких складочек, липучечки. Фирму мама подбирает каждого под кожу ребенка. Кому-то подходят обычные, дешевые, кому-то и дорогие не подходят. Вот, поднимаем. Не бойтесь, что вы что-то сломаете ребенку, что у него что-то отвалится. Нет, все крепко,
1: спокойно,
0: все крепко сделано. Да, наоборот, это физическая активность, гимнастика будет малышу. Хорошо. Подставляем.

0: ручки, ножки. Закрепили. Расправили. Мальчикам можно перед этим немножечко приподнять наше добро, чтобы ничего не зажать последующими надеванием ползунку. Все. Туго затягивать не надо. Если у вас прищепочка, немножечко отгибаем.
1: Опустили.
0: Да, все. Малышка.
1: Наталья Анатольевна, большое вам спасибо. Очень интересно, познавательно. Мы с вами продолжим эту тему буквально совсем скоро. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Ваш малыш после рождения абсолютно беспомощен и полностью зависит от вас. Будьте для него всем – теплом, любовью, питанием, защитой, счастьем и источником информации. Для нормального развития нервной системы и всех внутренних органов в целом малышу будет полезен правильно установленный режим дня. Но не стоит слишком строго относиться к нему, нужно подстраиваться под ритмы малыша. При подборе пустышек учитывайте индивидуальные особенности ребенка и возрастные потребности. Будьте счастливы и здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько уже интересных блюд мы приготовили вместе с вами из самых простых продуктов. Неужели нас можно еще чем-то удивить? Сегодня я просто не сомневаюсь, что да, потому что с нами Оксана Козлова, которая любит готовить именно вкусную и здоровую пищу. Здравствуй, Оксана!
1: Здравствуй, Анечка!
0: Ты говорила, что сегодня будут блюда, на первый взгляд, простые, но тем не менее необычные. С чего начнем?
1: Начнем с горячего картофельного салата.
0: А почему такое интересное название? Почему он горячий?
1: А сейчас все узнаешь.
0: Тогда давай пока перечислим продукты.
1: У нас картофель, маслины черные, помидоры, зеленый горошек, редис, лук, зеленый огурец свежий, соль, растительное масло, соевое молоко и мука. И зелень, укропчик.
0: Хорошо. Очень много продуктов.
1: Да.
0: Наверное, нужно что-то сделать с картошкой.
1: Я тебя попрошу, Анечка, сначала нашинковать картофель не очень мелко, средними такими кусочками. А сама пока займусь соусом для картофеля.
0: На сколько частей нужно порезать картофель?
1: Порежь на 6-8 частей.
0: Хорошо.
1: Сегодня мне досталось шинковать лук.
0: Вот так я хорошо режу?
1: Хорошо. Мне вообще нравится готовить простые блюда, которые не требуют многого времени, но при этом они могут быть очень интересными. Простые и интересные.
0: Да, это замечательно. Ты уже ставишь пассероваться лук?
1: Да. Сейчас у нас лук немного потушится. Прекрасно.
0: Так, вот я закончила.
1: Угу. Так, давай я переложу это в кастрюльку.
0: Да, я подам тебе горячую воду.
1: Так, спасибо.
0: Оксана, откуда такой рецепт? Ты взяла?
1: Ну, должна признаться, что я его обнаружила в одной книге очень интересной о здоровой пище. Я добавлю немного соли, и мы поставим варить.
0: Хорошо. А здесь у нас лук. Уже, да, наверное, почти готов, да?
1: Да.
0: Помешай немножечко, да, его?

0: Нальем маслица, чтобы оно у нас не успело поджариться. Мы его сейчас слегка перемешаем. И добавим муки.
1: Да, такой ответственный всегда момент при добавлении соуса, чтобы мука не была одним комом.
0: Да,
1: все-таки
0: да,
1: это был потом соус, а не кусок теста в воде.
0: Добавим немножечко у нас еще соли.
1: Соли, да?
0: Да, потому что уже в соусе будет соль.
1: Я смотрю, что ты используешь соевое молоко, да?
0: Да, я использую соевое.
1: Я думаю, что с луком оно приобретет такой интересный очень вкус. Мы с тобой пробовали его обычно в сладких каких-то блюдах, да?
0: Да.
1: А здесь оно с луком очень интересно.
0: Вот сейчас секундочек 30, это теперь мы можем залить молоко.
1: Здесь так много достаточно соуса, да, у нас?
0: Да. Сейчас это будет закипать, и это должно потушиться, ну, минуточки две.
1: Наверное, соус будет постепенно густеть?
0: Да, конечно, за счет муки. Так, Анечка, вот видишь, у нас соус загустел.
1: Да, замечательно.
0: Закипел, загустел,
1: нет.
0: Да. Пусть он у нас немножечко потушится, пару минуточек. Так. И у нас, как видишь, закипел картофель. Угу. И ему нужно повариться минуточки три.

0: Соус готов? Для того, чтобы в него поместить картофель наш, который тоже уже слегка поварился, да?
1: И готов соединиться с соусом.
0: И мы сделаем это таким образом. Просто мы картофель переложим в соус. Ты видишь, все очень просто.
2: Да, все очень просто. И ты знаешь, я просто предвкушаю же, насколько это вкусно. Потому что вот соус сейчас благодаря вот этой жидкости с картофеля чуть-чуть стал более жидким. И такая масса действительно аппетитная.
0: Мне нравится тебя удивлять. Приятно.
2: Приятно удивлять. Ты знаешь, я тоже люблю удивляться, потому что Бог вот просто... так сказать, творит как будто чудеса. Простые продукты и новые блюда. Мне кажется, уже меня сложно бывает удивить. А я все еще продолжаю удивляться с удовольствием.
0: Да, слава Богу. Теперь мы перемешаем все это. И оставим тушиться до готовности картофеля. Это где-то 5-7 минут. А пока наш картофель доходит, мы с тобой займемся украшениями. И я попрошу тебя порезать кольцами маслинки и пошинковать нашу зелень. А я займусь редисочкой и помидорами.
2: Ты знаешь, я думаю, что это как раз те самые краски, которые разукрасят это блюдо из картофеля. Потому что, хотя оно и вкусное, но я думаю, что недостаточно для того, чтобы действительно оно радовало и глаз, и вкус, да?
0: Да,
2: а здесь сейчас такие
0: думаешь.
2: Краски. Вообще замечательно.
0: Ну, это не секрет, что блюдо должно быть не только вкусным, но и приятно взору, приятно глазу. Ведь его даже аппетитнее будешь, с большим аппетитом будешь кушать, когда это красиво. Ведь сначала у нас глазки включаются в процесс пищеварения.
2: Да.
0: Особенно это мужчинам нравится.
2: И когда видишь, знаешь... красивое какое-то блюдо, сразу испытываешь чувство благодарности и ешь уже совсем в другом настроении. А это, кстати говоря, одно из условий хорошего пищеварения.
0: Да, действительно.
2: Все маслины порезать кольцами, нет?
0: Половинку. Половинку порежь. У нас половинка пойдет кольцами, а половинка будет украшение целиковыми маслинами. Редиску мы режем тоже кольцами.
2: А еще ты знаешь, Оксана, если бы мы говорили только о пользе, мне кажется, это было бы как-то скучно и занудно. А дело в том, что на самом деле пользу Бог сочетал с прекрасным видом и прекрасным вкусом. То есть разные овощи, они дополняют друг друга, да? Не только ведь по пользе, но по вкусу, по цвету, по аромату.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна.
2: И тогда процесс пищи для нас становится таким приятным занятием.
0: У тебя не только хорошо получается резать лук, но и укроп.
2: Спасибо, Оксана.
0: Здоровья.

0: Все овощи для украшения мы с тобой нарезали. Теперь займемся соединением всей этой красоты. Анечка, попрошу тебя, да, большое блюдо.
1: Хорошо.
0: Мы включим картофель, он у нас готов. И сейчас ты узнаешь, почему именно горячий картофельный салат. Пока картофель горячий, и когда он залит в этом соусе, мы его выкладываем на большое блюдо.
1: Слушай, так аппетитно, так.

0: самый, наверное, приятный момент, который мне нравится, это украшение. И начну с помидора. Я положу его просто посерединке. Раз, это можно уже отставить. Мы возьмем теперь огурчик и будем вот так вот вдоль укладывать.
1: Да, так интересно. Да. То есть сейчас здесь пойдут такие круги?
0: Да.
1: Слушай, мне кажется, что этот салат можно было бы назвать радугой.
0: Я не против, я не против. И последний штрих к нашей прекрасной картине. Анюта, подай, пожалуйста, зелень.
1: Да, я думаю, что мы про нее уже забыли. Но какое блюдо может быть без зелени, правда?
0: Мы вот так вот украсим, да, действительно. Особенно укропчик, да к картошечке.
1: Да к огурчику с редисочкой.
0: Да к огурчику с редисочкой.
1: И горошку, замечательно.
0: Огурчик с редисочкой. Приятного аппетита.
1: Спасибо, Оксана. Запишем рецепт.
2: Горячий картофельный салат. Картофель, 7-8 штук, разрезать на 6-8 частей. Запустить в кипящую подсоленую воду и варить около 3 минут. Приготовить соус. Для этого одну луковицу мелко нарезать. Потушить с небольшим количеством воды. Когда лук будет готов, добавить 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать. Добавить 2 столовые ложки муки. Тщательно перемешать, посолить. Влить 1 стакан молока. При помешивании довести до кипения. И поварить еще несколько минут. Картофель переложить в соус. Перемешать и тушить 5-7 минут до готовности картофеля. Маслины порезать кольцами. Редис и свежий огурец кружочками. Свежую зелень укропа порезать мелко. На большую тарелку выложить горкой картофель. На вершину положить половинку помидора, а затем кругами выложить остальные овощи. Огурцы, редис, зеленый горошек, маслины, зелень.
1: А какое второе блюдо ты сегодня нам приготовила?
0: Ну, хотелось бы удивить и приготовить колбасу из гороха.
1: Из гороха?
0: Да.
1: Перечисляй скорее продукты.
0: У нас гороховые хлопья. Растительное масло, чеснок, кориандр, соль и свекла.
1: Так, с чего начать вообще? Горох и хлопья, что с ними делать?
0: Нам нужно их заварить. Мы для этого возьмем. Закипятим воду.
1: Да, такой новый продукт, гороховые хлопья, недавно появился у нас в магазинах, да?
0: Угу. Вот водичка у нас закипела, и мы всыпем наши хлопья. Размешаем.
1: Они быстро варятся?
0: Да, они варятся 10 минут. 10-15 минут и достаточно. Нужно периодически помешивать, чтобы они не прилипали ко дну. Хлопья готовы. И займемся специями, которые придадут колбасе особый вкус.
1: Действительно, какая колбаса без чеснока, да?
0: Угу.
1: То есть для всех такой привычный вкус. А ты знаешь, ведь на самом деле люди, которые употребляют в пищу мясо, это один из самых распространенных продуктов – колбаса, с помощью которого можно всегда быстро и очень легко утолить голод.
0: В нашем случае это практически так же.
1: Да?
0: Теперь мы выкладываем наши хлопья сюда. У нас стеклянный кувшин, стеклянный. У кого кувшин пластмассовый, можно немножечко подождать, чтобы хлопья совсем немножко подостыли, но не совсем остыли.
1: Да, потому что горох, когда остывает, он схватывается, действительно.
0: Теперь мы всыпаем соль.
1: Да, то есть хлопья, так же, как и все бобовые, варятся.
0: Анечка, дай мне, пожалуйста, еще сок свеклы. Это вот наша изюминка. Почему, казалось бы, горох желтоватого цвета, а у нас колбаса будет натурального цвета.
1: Но ты же обещала, что это будет все-таки как колбаса.
0: Мы добавляем свеклы. И сейчас нам нужно включить. Надо иногда останавливать, чтобы немножечко помочь нашему, скажем так, фаршу прокрутиться. И вот когда уже у нас образовалась вороночка, мы можем влить масло.

0: остановим. Еще немного перемешаем.
1: Ты видишь, она светлеет. Да, приобретает нежно-розовый цвет.
0: Да, удивительные свойства натуральных красителей. Слушай, что произошло со свекольным соком?
2: Ну вот, Анечка, мы достигли нужной консистенции, и теперь мы займемся формированием колбасы.
0: Интересно, как ты это будешь делать?
2: Я попрошу тебя подать мне вон ту бутылочку, и сейчас все расскажу. Мы заранее, это тоже все просто, мы заранее приготовили обыкновенную пластиковую бутылку, отрезали у нее горошко, и будем просто-напросто выливать сюда наш полученный фарш.
0: Да, слушай, наверное, важно это сделать, пока еще пюре теплое, да?
2: Да, да. Вообще желательно, чтобы это все, весь процесс был быстро произведен, чтобы пока она горячая, залить ее в бутылку.
0: Да, это масса.
2: Да.
0: А что-то можно здесь использовать вместо гороховых хлопьев? Гороховая мука еще появилась в
2: продаже. Да, можно использовать гороховую муку и в тех же пропорциях, в которых будет потом дан рецепт. Анечка, возьми, пожалуйста. Мы немножко вот так прижмем. Ничего страшного, если будут эти пустоты. Они придадут интересный вид колбасе. Теперь это нужно остудить. Можно под холодной водой, можно при комнатной температуре. И потом отправить в холодильник на несколько часов.
0: Хотелось бы посмотреть на это блюдо в готовом виде.
2: Конечно, Анечка, я приготовила заранее.
0: Да, слушай-ка. Действительно.
2: Мы вытаскиваем из бутылочки
0: Очень таким вот образом.
2: И у нас получился действительно как батончик колбасы. Возьми, пожалуйста. Важное такое дополнение, что когда мы наливаем колбасу в бутылочку, ее можно немного смазать маслом, чтобы потом легче было вытащить. Но если вы подзабыли или еще что-то, бутылочку можно просто разрезать острым ножом. И как видишь, у нас консистенция получилась как у натуральной колбасы. Она плотная, розовая.
0: Я думаю, что это было не самое главное, когда мы готовили это блюдо. Но действительно, очень удобный такой продукт, который можно приготовить заранее. Сколько он хранится в холодильнике?
2: До 3 дней может храниться. Ты знаешь, что удивительно, когда я угощаю своих друзей и гостей этим продуктом, они сначала даже не понимают, что это гороховая колбаса. Они думают, что это какой-то мясной продукт. И когда я говорю о том, что это на самом деле гороховая колбаса, какое-то время удивлены.
0: А ты знаешь, ведь горох на самом деле, он очень питательный продукт. Его в самом деле сравнивают с мясом.
2: Да.
0: И он вполне может его заменить.
2: Поэтому он стал прекрасным заменителем в этом отношении.
0: Ты знаешь, а ведь мы, например, готовим летом окрошку или готовим какие-то привычные для нас картофельные салаты. Ты уже научил нас делать соевый майонез, а теперь, благодаря такому рецепту, мы сможем изменить привычные для нас салаты и другие блюда.
2: Слава
0: замечательно.
2: Богу. Я рада, что могла принести вам какую-то пользу и радость. Будь добра, дай, пожалуйста, и мы сделаем такой маленький штрих.
0: Чудесно.
2: Последняя маслинка. И, пожалуйста, Аня, приятного аппетита.
0: Спасибо, Оксана. Мы готовили вместе, и время пролетело совсем незаметно. Нам пора прощаться, но думаю, что мы еще не раз встретимся с вами, чтобы готовить вместе, экспериментировать с самыми простыми продуктами. А сейчас не забудьте записать рецепт. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
3: Колбаса из гороха. 1 литр воды довести до кипения. Всыпать 2 стакана гороховых хлопьев. При помешивании варить до готовности. В блендер положить 4 зубчика чеснока, вареные гороховые хлопья, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки кориандра, 2 столовые ложки свекольного сока. Взбить до однородной массы. Тонкой струйкой влить 4 столовые ложки растительного масла и продолжать взбивать. Из горячего фарша сформировать колбасу. Убрать на несколько часов в холодильник.

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча посвящена тренировкам бицепса. Если у вас есть какие-то заболевания или ограничения, то прежде чем заниматься спортом, проконсультируйтесь с врачом. Также в начале тренировки мы делаем разминку. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Нам сегодня будет помогать наш ассистент Армен. Поприветствуем. Также помним о перчатках, либо о магнезии, чтобы защищать наши руки. И начнем мы нашу тренировку бицепса с первого упражнения. Нам понадобится турник или перекладина. На уровне плечей, ладонями на себя, делаем подтягивание. Разворачиваем ладонь на себя. Когда мы делаем это упражнение, то руки до конца разгибать не надо. Наш бицепс должен быть в постоянном напряжении. Это будет очень хороший эффект. Ладони на себя. Хорошо. До конца не разгибаем, правильно. Это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Приходим к следующему упражнению. Тоже подтягивание, только ладони уже от себя узким хватом. Армен, пожалуйста. Руки тоже до конца не разгибаем. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов и повторение в зависимости от нашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. И это тоже будут подтягивания, но немножко иные. Перекладину мы обхватываем вот таким образом. Наши руки до конца не разгибаем. Сначала вправо, потом влево. Пожалуйста. Хорошо. До конца не разгибаем руки. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. Также во время подходов не забываем смену рук. До конца не разгибаем. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая вот резинка и такая палочка. Узким хватом на себя. И не забываем, что наши руки не должны разгибаться полностью. Бицепс должен быть в постоянном напряжении. Пожалуйста, Арман. Заворачиваем кисти еще на себя. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение от вашей физической подготовки. Не отходя от этого снаряда, мы делаем наше завершающее упражнение. Мы берем также ладонями на себя узкий хват, но немножко по-другому это упражнение. Когда мы тянем на себя, наши кисти, они остаются вот в этом положении. Мы не заводим их на себя, а наоборот. И получается, мы подтягиваем вот так вот.

очень хорошо прочувствуете, как сокращается ваш бицепс. Сюда вытягиваем. Угу. Это даже видно, как мышцы бицепса очень сильно сокращаются. Угу. Хорошо. Угу. Это очень хорошее упражнение на бицепс. И это упражнение мы должны выполнять 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. После того, как мы потренировали наши бицепсы, нам нужно сделать заминку. Растянуть мышцы. Другую руку. Растягиваем наш бицепс. Следующее упражнение – заминки. Руки вытягиваем вниз и выпираем наш бицепс. Растягиваем. Когда мы тренируем бицепс, мы должны понимать, что бицепс, наша мышца, должна быть постоянно напряженной. Поэтому мы никогда не разгибаем руки до конца. Это будет лучшим эффектом для наших упражнений. Также мы должны давать нашим мышцам отдых. Поэтому трехдневная тренировка на всю неделю – это то, что нам нужно. Потому что когда наши мышцы отдыхают, в этот момент они растут и укрепляются. Но чем особенно тренировки бицепса, мы должны понимать, что нам достаточно 3-4 упражнения, которые мы должны выполнять, чтобы не перенагрузить бицепс. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. Будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». И сегодня наша тема – суд. Большинство, наверное, из вас слышали о страшном суде. Что Библия говорит об этом? В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, тексте 24, сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В то время как в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 тексте, говорится, что «всем нам должно явиться пред судилище Христово». Так все-таки есть суд или он уже состоялся? Как понять два этих, казалось бы, противоречащих друг другу текста? Сегодня нам поможет разобраться во всем этом наш гость Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Проясните, пожалуйста, нам ситуацию, что говорит Священное Писание о суде.
1: Коль скоро у нас цикл «Глубина Евангелия», я предлагаю посмотреть на отрывочек, где понятие «Евангелия» и «суда» упоминается в рамках одного повествования. Это книга Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И вот имея это вечное Евангелие, Он говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Таким образом, очевидно, что частью вечного Евангелия, благой вести о спасении, является весть о наступлении Божьего суда.
0: Странно.
1: Суд является частью Евангелия.
0: Ну да, казалось бы, Евангелие – это благая весть, добрая весть. И все, когда мы думаем о суде, у большинства из нас возникают какие-то вовсе неблагие ощущения. Суд – это всегда страшно, суд – это всегда связано с тем, что тебя могут осудить.
1: Верно, верно. Потому-то и нужно нам Божье откровение на эту тему. И слава Богу за то, что в Священном Писании при более тщательном исследовании эта истина с легкостью открывается. Давайте посмотрим на тот отрывочек, который вы прочитали в самом начале. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, где сказано, что верующий в пославшего Меня, говорит Христос, слушающий Слово Мое, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. На суд не приходит. Что означает это? Не приходит ли на судебное заседание? Имеется ли в виду, что его могут судить без его присутствия? Да? На суд не приходит.
0: Но сказано, перешел от смерти в жизнь.
1: Все, как бы вопрос для вечной жизни решен.
0: То есть он уже оправдан на суде.
1: Я посмотрел на формулировочку, которая используется в подлиннике. Оказалось, что эта фраза, ну, во-первых, суд – это кризис, откуда в русском языке соответствующее слово кризис. Кризис – это ключевой термин. И вот то,

0: что ему предшествует, коротенькое слово «эйс». «Эйс кризис». Вот что говорит подлинник. У нас это переведено «на суд». «Эйс кризис».
1: А буквально «в суд».
0: Вот в этом-то и вся штука, чтобы понять, о чем идет речь. Оказывается, всего 4 раза используется в подлиннике апостольских писаний вот это словосочетание. Давайте посмотрим, где и как оно переводится. Тогда смысл станет совершенно очевиден. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. 1 Тимофею, 5, 24. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Вот эта фраза «к осуждению» – это «эйс кризис». То есть речь идет об осуждении. Дальше. 2 Петра, 2 глава, 4 стих. Еще один отрывочек. 2 Петра, 2 глава, стих 4. Говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вот эта фраза «эйс кризис»
1: на суд здесь,
0: буквально «на суд для наказания», четырьмя словами в синодальном переводе. То есть это не просто суд как разбирательство, это не просто попытка выяснить, определить дело человека. Речь идет именно о наказании. Значит, у нас есть перевод «осуждение», дальше «наказание». И в третий раз, когда это используется, фраза «послание Иуды», 1 глава, 6 стих, здесь неподалеку, Иуды, 1 глава, 6 стих, говорит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот. То есть вот здесь переведено «на суд». Но контекст тоже очень понятен. Речь идет о тех, кого Бог содержит в узах для наказания. Ибо сказано: «Идите в огонь, уготованный для дьявола и ангелов его». То есть вот тот вот день суда для них несет с собой осуждение.
1: То есть правильно ли я вас понял, что словосочетание в греческом языке, как вы сейчас хотите сказать, «эйс кризис», означает приходить на суд в качестве обязательно подсудимого?
0: Не только подсудимого, но это означает услышать в отношении себя приговор «виновен и осужден». То есть это приговор наказания. Потому текст надо
1: приходить
0: читать
1: на суд для осуждения.
0: Современные переводы предлагают так. Вот эту фразу «и на суд не приходит», они говорят: «и не будет осужден». То есть верующий в меня, давайте еще раз, кто слушает слово мое, говорит Христос, верит в пославшего меня, имеет жизнь вечную и не будет осужден, не будет наказан. Вот о чем идет речь. Все мы предстанем на суд Христов. Суд является частью вечного Евангелия. Речь идет о том, что те, кто принял это Евангелие, они на этом Божьем суде не будут осуждены. И сейчас нам очень важно задать вопрос, почему? Почему верующий в Иисуса Христа уже перешел от смерти к жизни? Причина заключается в том, что имело место во время Голгофской жертвы. В пророческих писаниях, начиная с самого начала Богооткровения, провозглашается истина о том, что будет заместительная жертва. В частности, пророк Исаия в 53 главе, в стихах с 5 по 10, использует целый ряд понятий, которые описывают Божий суд, совершившийся тогда, когда Иисус Христос отдал себя в качестве Агнца Божия. Давайте прочитаем. 53 глава Исаии, с 5 по 10.
1: «Но Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
0: Если позволите, в 5 стихе говорится: «за грехи наши», «за беззаконие наше», в конце шестого «возложил на него грехи всех нас». Далее по тексту, когда мы читаем, например, восьмой стих, написано: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». И вновь важная фраза для нашего исследования: «За преступление народа моего претерпел казнь». А в стихе 10 сказано: «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть суд уже состоялся. Все грехи мира

0: которые были сотворены на момент смерти Иисуса Христа и которые продолжают твориться до конца истории Земли, все они целокупно и одномоментно были возложены на Иисуса Христа. И Иисус Христос себя дал в качестве жертвы. То есть Божий суд над грехами состоялся в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Потому тот, кто принимает его в качестве именно вот этой заместительной жертвы, он таким образом принимает ту смерть и то наказание, и тот Божий суд, который над его личными грехами уже в лице Иисуса Христа состоялись. Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец и в руке его острый серп.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?
0: Если посмотреть на апостольские писания, то апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе об этом пишет так, 3 стих, римлянам 8 глава, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть суд Божий над грехом состоялся в лице Иисуса Христа. Он выпил вот ту самую чашу, о которой он говорил в Гефсиманском саду.
1: Осуждение. Вот
0: это. Он говорил, да, если возможно, пронеси эту чашу, потому что эту чашу невозможно было бы никому выпить. Чашу Божьего гнева за все грехи всего мира. Это была очень тяжелая ноша, но Иисус Христос по любви своей к нам ее понес, чашу Он эту выпил, потому Божий суд в лице Иисуса Христа на Голгофе состоялся. Поэтому тот, кто принимает эту жертву, и тот, кто входит в заветные отношения с Иисусом Христом, кто, войдя во Христа путем крещения, вот облегшись во Христа, продолжает жить в Нем и во Христе находится, тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда, потому что Божий суд уже состоялся.
1: То есть тогда логично сделать вывод, что суд, о котором говорится, страшный суд, он будет только над теми, кто не принял Иисуса Христа?
0: Именно так. Священное Писание рисует нам несколько этапов суда. Можно говорить о трех самых важных этапах суда. И каждый этап для разной аудитории, что касается вот свидетелей, что касается присяжных заседателей, также что касается подсудимых и что касается результатов суда. И вот, когда мы дойдем до последнего, третьего этапа Божьего суда, о котором мы читаем в 20 главе книги Откровений, уже после тысячелетнего периода, там вот подсудимые – это нечестивые, и они были судимы по делам своим, не по делам Христовым. И потому вот там описывается тот суд, который и будет вот судом осуждения на гибель, ибо сказано, не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное, это смерть вторая. То есть эти люди сами умрут второй смертью, как заплата или расплата за свои грехи, а вот те, кто принимает жертву Иисуса Христа, над ними смерть вторая не имеет власти. Но если вернуться к тому стиху, который мы прочитали касательно единства между вечным Евангелием и судом, там открывается именно тот суд, который все же касается верующих. Касается, как сказано у апостола Петра, Дома Божия. Время начаться суду с Дома Божия. И всем нам, апостол Павел пишет, верующим, должно явиться пред судилище Христово. То есть будет какое-то время, где подсудимыми будут те, кто поверил. Да? И вот здесь, если мы вернемся к книге Откровения, к этой 14 главе, где провозглашается вечное Евангелие, частью которого является весть о суде, то интересно задать вопрос,

0: Что происходит сразу же после того, как эти вести трех ангелов прекращаются, как они перестают звучать? Говорится о том, что час суда уже наступил, то есть, когда эти вести звучат, суд уже идет, да, ибо наступил час суда его. А сразу же после того, как умолкает последний ангел, в 14 стихе написано следующее, 14-15. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То есть сразу же после того, как заканчивается звучание вести трех ангелов и заканчивается исполнение того, о чем они прорекли, начинается описание пришествия Иисуса Христа. То есть вот эта вот жатва, которая созрела, это конец истории земли. Сидящий на облаках небесных, да, Сын Человеческий, Он приходит для того, чтобы одних в житницу, а другую жатву на уничтожение. Сказано в учении Иисуса Христа, жатва есть кончина века. То есть перед нами открывается удивительная картина. Оказывается, еще до кончины века, до второго пришествия Иисуса Христа, будет суд.
1: Странно, потому что в сознании большинства людей суд как раз связан с пришествием Христа. Да. То есть страшный суд – это вот когда уже конец этому веку, после второго пришествия Иисуса Христа, он сядет судить живых и мертвых и прочее, прочее.
0: И этот суд в действительности описан в Священном Писании. Да, мы могли бы уточнить, что будет, скажем, такой частичный суд над живыми во время пришествия Иисуса Христа, но это далеко не все нечестивые. Да? Чтобы всех можно было подвергнуть суду, нужно всех их воскресить. И об этом повествуется только в 20 главе книги Откровения, где говорится о том, что будет иметь место после тысячелетнего периода. Все нечестивые всех веков, они будут перед Божьим судом. Вот. То есть это в действительности состоится, но это не все, что Библия говорит о суде. Есть вот эта первая фаза суда, которая, как мы только что увидели, будет иметь место еще перед пришествием Христовым. И когда мы читаем книгу Откровения, мы всегда должны помнить, что написана она языком всего Священного Писания. То есть
1: символизм там всего
0: священного. Апостол Иоанн, когда пишет, он не изобретает новые термины, новые образы. Он пользуется уже, если говорить таким техническим языком, он пользуется устоявшимися техническими терминами, которые имеют свой смысл и уже утверждены, установлены в Богооткровении, в священных книгах, написанных до этого. То есть, иными словами, чтобы понять книгу Откровения, необходимо основательно знать все Священное Писание. И оказывается, что вот в описании этого суда, который будет иметь место до второго пришествия Иисуса Христа, Иоанн оперирует терминами и понятиями из 7 главы книги пророка Даниила. Давайте посмотрим. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10 для начала. Даниила, 9 глава, то есть 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги».
1: А почему мы думаем, что именно этот отрывок Иоанн к этому отрывку оперирует, к 7 главе?
0: Потому что по мере прочтения мы находим здесь все действующие лица, да?
1: Которые в Откровении.
0: Которые в книге Откровения. И главное, чем этот суд заканчивается. Давайте читать 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий.
1: Как раз второе пришествие описывается.
0: Дошел до ветхого днями и подведен к нему. И ему дана власть и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». То есть этот суд заканчивается пришествием Господа, установлением его царства, как написано и в 22 стихе далее, в изъяснении этого сна. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть книга Даниила повествует нам в действительности о суде, который будет иметь место перед пришествием Иисуса Христа, и который заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа. Ну, вот теперь несколько интересных моментов. Кто здесь

0: судьи, да? Угу. А судьи кто? Сказано, тьмы тем предстояли пред ним. Тысячи тысяч служили ему, судьи сели и раскрылись книги. То есть это небесное воинство, это те, кто у Божия престола находится. То есть это картина небесная, ибо с облаками небесными подошел Сын Человеческий прежде земли, прежде явления на землю, подошел к ветхому днями.
1: Ну да, до второго пришествия там никого у Божьего престола с земли еще и нет.
0: Да. Речь идет о том, что вот там у Божия престола, среди небожителей, в присутствии небожителей, и они-то как раз являются судьями, открываются книги. А в книгах наши записи. Потому что суд дан был святым
1: наши записи,
0: Всевышним.
1: Записи наших дел, имеется в виду, или чего? Какие записи?
0: Вот это, конечно, можно было бы отдельно обсудить. Есть памятная книга, есть книга жизни, да? Есть информация обо всем, что мы собой представляем. И наши слова, и мысли, и дела, и так далее. И есть книга жизни, куда вписываются те, кто вошел в заветные отношения с Господом. Так вот, книги раскрываются, и вот эти небожители начинают процесс рассмотрения.
1: Но это небожители, вопросов. Ангелы, да, то есть те, кто у престола Божьего присутствует.
0: А если вы посмотрите, что вот означает эта фраза «тьмы тем и тысячи тысяч», в Библии это всегда ангелы.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения?
0: Конечно, конечно. Коль скоро в Священном Писании мы уже прочитали, что верующий не судится, но перешел от смерти в жизнь, для Бога, соответственно, этот вопрос уже решен. Потому-то я и подчеркиваю, что Бог здесь не назван судьей. Этот процесс не для Бога, не для его пользы.
1: Он уже знает, кто будет спасен, а кто нет на тот момент.
0: Более того, именно он является тем, кто определяет, кто в книге жизни оказывается, а кто нет. Но Бог исповедует то, что можно назвать принципом открытого суда. Вы помните нашу тему «Нужда в Евангелии»?
1: Да, конечно.
0: Во Вселенной возник конфликт. Бог был оклеветан.
1: Его справедливость подставлена под вопрос. Да. И здесь то же самое. То есть у Бога решение есть, да. Но он хочет продемонстрировать справедливость этого решения всей Вселенной.
0: Угу. Да. То есть это та же самая тематика, это теодицея, да, это оправдание Бога. И Бог здесь демонстрирует. Бог открывает все записи и показывает, что в действительности имело место. Нам теперь нужно обратить внимание на то, что и в апостольских писаниях есть та же самая картина. Угу. Вот с участием всех этих действующих лиц, то есть у нас Бог Отец, ангелы и Сын Божий, и решается вопрос о святых Всевышнего, представителей народа Божия. Книга Откровения, 3 глава, 5 стих, содержит чудное обетование на сей счет. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его».
1: Угу. Посмотрите, то есть здесь чье-то имя изгладится из книги жизни, а чье-то там останется. И вот то, чье имя записано в книге жизни, то тот верующий, да?
0: И тех Иисус Христос исповедует на этом великом суде. Здесь те же самые действующие лица. Отец, ангелы, Сын Божий Иисус Христос. И он здесь дает обетование о том, что он там на суде будет наше имя представлять как спасенных, как тех, кто достоин войти и наследовать жизнь.
1: И достоин вечно. Не по своим делам, которые в книге дел будут тоже отражены, да, а потому что эти грехи исповеданы.
0: Да, да, да, да. То есть потому-то он и может нас там представлять, потому что в его естестве, когда он жил на земле, не было греха, потом он стал агнцем Божьим, чистым, незапятнанным, и он понес грехи всего мира. И те, кто эту жертву принял, кто верует в него,
1: кто исповедал свой грех,
0: кто исповедал свой грех, известный, да, знакомый ему, да, осознаваемый грех, тот будет исповедан Иисусом Христом для того, чтобы быть вписанным в книгу жизни для наследования Царствия Божьего.
1: Осужден не будет.
0: Да. Так вот, вот по этой причине это и есть Евангелие. Потому что это суд не для того, чтобы осудить. Это суд для того, чтобы продемонстрировать вот, имена, и назвать имена тех, кто будет спасен. И очень важно отметить, что уже в самом изначальном откровении книги Даниила на эту тему есть такая фраза «суд».

0: Иуд Дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Вот эта фраза «дать кому-то суд», она имеет устойчивое значение в Богооткровении. Я приведу один отрывочек коротко из книги «Псалтирь», глава 82, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте». Та же фраза. «Давать кому-то суд». Да? «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». То есть цель суда – это…
1: Давать суд – это защищать. Значит.
0: Защитить. Потому что во всей этой седьмой главе книги Даниила на сцену мировой истории выходят звери, разные государства языческие. Потом зверь страшный и ужасный, который постулирует себя как религиозно-политическая власть. И вот от всех этих зверей народ Божий страдает. «Доколе не приходит ветхие днями, и им дан суд». То есть Господь их защищает. И вот этот вот суд на небе, он делает определения и постановления, которые для народа Всевышнего являются спасительными. И потому и завершается он вторым пришествием Иисуса Христа. Теперь это дело небесное. Мы там не присутствуем, но наши дела там будут изучены в определенный момент истории. Вопрос, как это практически может касаться каждого из нас. Если вернуться к Евангелию от Иоанна, Иисус Христос дает там очень четкое определение суда. В 3 главе, в стихах с 19 по 21, сказано так. 3 глава, стихи с 19 по 21.
1: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Угу.
0: Суд есть свет. Угу. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Угу. И вот когда Божья благодать, когда влияние Духа Святого вскрывает состояние человека, и человек начинает разуметь, что он грешен в том или в другом, вот это момент его личного суда. От того, как он отреагирует, пойдет ли к свету, пойдет ли к Спасителю, пойдет ли к прощению, пойдет ли к Господу, чтобы от него получить избавление от этого греха, от вины греха, а потом и от самого греха, или нет, вот от этого зависит, как его дело будет рассмотрено на суде. То есть в практических категориях ключевой вопрос заключается в том, когда Святой Дух освящает мои грехи, мое тайное, то, что я не хочу, чтобы кто-то знал, когда я понимаю, что Бог об этом знает, когда я понимаю, что это грех, когда грех становится крайне грешен, как пишет апостол Павел, да, вот выхожу ли я сам, прихожу ли я с покаянной Господу и исповедую, обнаруживаю ли этот грех, называю ли его по имени, отрекаюсь ли от него, прошу ли прощения за него. И если да, то тогда мне нечего бояться. Меня могут, как говорится, просвечивать со всех сторон.
1: Любым светом.
0: У меня ничего тайного нет, о чем я бы знал. Вот это благая весть о суде.
1: Спасибо. Дорогие друзья, евангельская весть к нам звучит сегодня со страниц Священного Писания и гласит о том, что на Божьем суде все верующие в Иисуса Христа, все, кто исповедовали Ему свои грехи, будут оправданы. И нам нет нужды бояться этого суда. Напротив, мы должны с радостью думать о нем, потому что это благая весть, потому что перед всей вселенной наши имена прозвучат, как имена тех, за которых умер Христос и которые войдут в жизнь вечную.
0: Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают. И они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа.

0: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.
1: Много есть подходов к пониманию того, что такое душа. Давайте сегодня посмотрим, что об этом говорит книга Откровения Иоанна Богослова, книга «Апокалипсис». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады новой встрече с вами. Приветствуем Александра Камнева, Александр пресвитер церкви, глубоко исследует Священное Писание. Я как-то вот люблю это подчеркивать, что он специалист в области IT-технологий. То есть склонность есть вот к какому-то такому техническому анализу, обобщению. Вот, Лен, что такое душа? Ну, на самом деле, многие говорят, это вот опыт, я не знаю, там, когда человек находится в коме, что вот у него душа там отходила, что-то видела и так далее. У тебя какое представление о том, что такое душа? А потом Александр нас направит, потому что наше последнее размышление было о душах под жертвенником.
2: Да, о душах под жертвенником. Угу.
3: Но вообще, ну, как бы, читая Священное Писание, я, ну, вот, пришла к пониманию, что такое душа. Угу. Потому что, ну, до чтения Священного Писания, то есть были разные предположения, но они были основаны, можно сказать, ну, просто на каких-то человеческих измышлениях. Вот. А Священное Писание говорит, что душа живая – это мы с вами. Угу. Потому что Господь сотворил человека, да, и назвал его душою живою.
2: Да. Ну, давайте сейчас вернемся к этому нашему видению, да, потому что мы их видим, эти души.
1: Это,
2: да,
1: видение Иоанна Богослова, да, которое он имел на острове Патмос.
2: Души, да, смотрите, давайте посмотрим на слайд опять. Этим душам даны каждому из них белые одежды.
1: Души поджертвенников.
2: Души, да, поджертвенников, да, вот. Смотрите, то есть, ну, давайте будем разбираться, что такое душа. Душа вообще впервые появляется в книге «Бытие».
1: Слово «душа».
2: Да, да, да. Вот «нефеш», да, появляется в книге «Бытие», когда нам идет рассказ о том, как же Бог сотворил человека. И это сотворение очень интересное на самом деле, да. Ну, давайте рассмотрим.
1: Это, наверное, тот текст, Лен, который как раз ты и прочитала, да?
2: Да, посмотрите. «Создал Господь Бог человека из праха земного».
1: Что вам? Можно сказать, что это из химических веществ
2: конечно,
1: земли?
2: Конечно, конечно. Он же создал землю. Вот человек творит самым последним, на самом деле. Это, так сказать, пиковое творение. Это самое лучшее творение, что мог создать Бог на земле. Он все до этого сделал. Да? За 6 дней творил это небо и землю. А человек создал последнего, да, в последний день. В 6-й день, в пятницу, создал Господь Бог человека из праха земного. И вот посмотрите, там молекула ДНК, я специально, да, вот эта спираль отобразил. Она очень длинная, очень, очень сложная. Это углеводородное соединение очень сложное. Вот если кто химики, они это понимают, о чем я сейчас говорю.
1: Он ДНК, она свойственна только живым существам, да? Только животным.
2: Ну, животным, растениям, то есть она у них есть. То есть это очень сложная структура, сама молекула.
1: В отличие от неживой природы, да?
2: Да, в отличие от неживой. Так сказать, не органика есть, и органика, да? То есть вот это органика, то есть создал Бог органика. Органика может жить, но она еще не живет. Почему? Потому что Бог, смотрите, следующее действие, вдунул в его лицо дыхание
3: жизни.
2: Вот это чудо, которое дает Бог. Он его создал. Жизнь. Да, он, представляете, совершенный человек. Не мы с вами. Не мы с вами. А совершенный человек, Адам, это же, о котором скажет потом Бог весьма.

0: ума, хорошо он его создал. Угу. И вдунул в лицо его дыхание жизни.
1: Можно сказать, что вдунул в лицо его жизнь.
0: По сути, да. То есть я к этому и веду на самом деле. Угу. Причем, посмотрите, Бог сказал, и появились животные. Бог сказал, и море закишило рыбами. Ага. А как Бог создал человека?
2: Руками.
0: Нет, да.
2: Руками.
0: Да. И вдунул в лицо. Посмотрите, насколько это личное отношение. Он еще не живет. Угу. Отношение лицом к лицу уже. Понимаете, как Бог хотел общаться с человеком. Лично вдунул в лицо его, да, написано. Угу. Свое дыхание. Дает ему жизнь. И вот я хочу вас спросить, да, как у нас рождаются дети. То есть вот ребенок рождается, он связан с пуповиной, со своей матерью, да?
1: Угу. Причем он в утробе не дышит.
0: Он же не дышит в утробе, он пользуется кислородом, да, от своей мамы, да, то есть питательные вещества, да, вот. Да. И только он, значит, выходит на свет, первое действие, что он делает?
2: Раскрываются легкие.
0: И вот он должен что сделать? Закричать. Вот когда он закричал, это значит, означает, что все, он дышит нормально. Все.
2: Он живет.
0: Он живет. Я все время представлял этот момент, как Бог взял в руки созданного им Адама, да, и вдохнул. Что? Адам вдохнул. Первый человек на нашей планете начинает дышать, да, посмотрите. И стал Адам душой какой?
1: Живое. Это вот здесь впервые упомянуто слово «душа».
0: Да, здесь вообще написано, как сделан человек.
1: И что такое душа?
0: Да, сделано очень... Что такое душа, по сути, да. Угу. То есть это то, что Бог создал из праха земного, да, то есть земной материи, и вдохнул в него. Вот это вот то, чем обладает только сам Бог. Это вот как написано,
2: источник жизни.
0: Имеющий жизнь в самом себе. Mm-hmm. Помните, Христос что сказал? Mm-hmm. Как отец имеет жизнь в самом себе, так и дал. И сын имеет жизнь в самом себе. И дает ему, кому он хочет. Поэтому дал и суд вести сыну, потому что он...
1: Христу.
0: Да, Христу, да. И потому что он еще является сыном человеческим. Он был одним из нас.
1: То есть еще раз, прах земной, да. То есть элементы... Ну, не знаю, там материя, да?
0: Да.
1: Дыхание жизни от Бога.
0: От Бога, да.
1: И
2: душа. Это есть душа живая.
0: Это есть душа живая, да. То есть человек стал жить.
1: То есть вот Лена – душа живая, да. Я – душа живая, да. Александр, да. – душа живая, да?
0: Живая, живой, значит,
1: причем душа. В комплексе, ведь вот и тело тут тоже, да? То есть вот прах земли-то тоже...
0: Мы можем обратный путь рассмотреть, да, то есть помнить, что Бог сказал, значит, Адаму, как только ты вкусишь, начнешь умирать, там, умереть умрешь.
1: Вкусишь от дерева познания добра.
0: От дерева познания добра и зла, станешь грешником, да, вот, а апостол Павел говорит, что конец греха это что?
2: Это смерть.
0: И что говорит Бог Адаму, он говорит, ибо ты прах, прах ты что? И...
1: Возвратишься.
0: Проклята за тебя земля, ибо ты прах, прах возвратишься.
1: Это вот, после грехопадения.
0: Вот. Этих текстов много, на самом деле, в Священном Писании. Но здесь вот у нас Псалом 145. Угу. Там как написано? «Не надейтесь на князей, на сына человеческого». Ну, почему не надейтесь? В них нет спасения. Выходит дух его, да?
1: То есть дыхание жизни,
0: ну,
1: да?
0: Ну, то есть вот это же вот руах, дыхание, да? Дух его уходит, и он возвращается куда?
1: В землю.
0: Землю свою. Вот скажите, пожалуйста, какой признак клинической смерти вообще? Самый главный.
2: Отсутствие дыхания.
0: Отсутствие дыхания. А как понимать, жив человек или мертв? Как вот врачи, вот самое простое, что нужно сделать?
2: Ну, там зеркало.
0: Зеркало, потому что когда человек дышит, да, там же влага все равно присутствует, да, в его дыхании, тогда зеркало начинает запотевать. То есть отсутствие дыхания – это называется клиническая смерть. Вот сколько человек может без еды прожить?
2: Ну, без еды 40 дней
0: может прожить. 10 дней, да, может как-то протянуть. А без воды?
2: Ну, дней 15.
0: Да меньше, наверное, да? То есть вода нужна, то есть смотря где он находится, да, еще. Потому что когда потеешь, это же быстро, там расход воды и все прочее. А без воздуха?
1: Ну, несколько минут, наверное.
2: Да, несколько минут.
0: Минуты две максимум. То есть нас, наверное, нетренированных людей. Вот. Посмотрите. И через 3-4 минуты после отсутствия дыхания начинается потеря нейронов мозга. Клетки мозга начинают что делать?
1: Умирать.
0: Умирать.

0: Вот смотрите, что написано. Выходит дух его, исчезает. И он возвращается. В тот день исчезают все помышления
1: его.
0: Его.
2: Угу. Все помышления его. То есть память обо всем.
0: Вот исчезает. Я и хотел как раз вас спросить, а что такое человеческая личность? Что такое разум?

0: Посмотрите. Дыхательная система, легкие, бронхи, да, трахея, там, ноздри и так далее. И самое главное, в легких там есть такие эти альвеолы, да, куда попадает атмосферный воздух, они как работают, как меха, да, человек вдыхает, туда попадает воздух. Кстати, площадь легких, благодаря вот их расширениям и то, что они состоят из таких мешочков, она значительно превышает площадь кожи,
1: человека.
0: Кожи, да, да, да, да, да. Может, 70 раз превышать, 100 раз превышать, у тренированных людей даже. Понимаете? Вот. И эти и легкие, они испещрены капиллярами. И благодаря вот тонкой структуре воздух способен проникать через вот это вот, через мембраны, да, то есть клеток, попадая в кровь. Поэтому у нас есть кровеносная система, в которой главная вещь у нас – это мотор наш, это сердце, это наш насос. Что он делает? Он
1: качает
0: кровь, да, через те же легкие. Кровь, насыщенная кислородом, поступает в каждой клетке нашего организма, и кислород, попадая в клетку, начинает в ней окислительные реакции, без которых невозможна жизнедеятельность
1: человека.
0: Клетки, да.
2: Так все сложно, да, так удивительно.
0: Это все просто, вот, на самом деле.
2: Дивно, да, дивное, да, устройство, да, человека.
0: Оно, и вот, дивное,
2: кстати, да, когда говорится,
0: и очень
2: сложное. Вот, что все, да, могло это эволюционизировать, то есть постепенно образоваться, а на самом деле одно без другого невозможно. Оно могло возникнуть только все в комплексе. Все точно в комплексе, так же, как зрение невозможно без слуха. Слух невозможен без зрения. То есть оно все... нету варианта, чтобы оно постепенно возникало. Оно все было создано Богом одновременно.
0: Да. Более того, что такое еще дыхание еще? То есть кислород, он, значит, окислился, да? И поскольку у нас углерод очень такой элемент, который присутствует в клетке, он забирает углекислый газ и возвращает их опять в альвеолы легких.
1: Кислород,
0: и там, да, да, и опять это разность давления, опять через мембраны, и через дыхание, обратный процесс, человек возвращает углекислый газ в атмосферу, атмосферный воздух. То есть ему нужен атмосферный воздух. То есть вот.
1: И даже содержание воздуха, да, то есть если был бы нарушен те пропорции, которые есть, да, то мы не смогли бы дышать.
0: Вы понимаете,
1: то есть там вообще на мили-мили какие-то,
0: конечно,
1: даже.
0: Конечно, конечно. Вот. А вы понимаете, почему душа живая стала? Потому что без кислорода ни одна клетка не живет. Не живет. А первые клетки, которые умирают, это клетки нашей нервной системы, центральной нервной системы, клетки мозга. Вот как, значит, устроен наш организм. И вот, посмотрите, еще есть одно определение слова «душа» в Священном Писании. Это книга Левит, 17 глава. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, предупреждает Бог через Моисея, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, душу, да, истреблю. Потому что душа, тело где находится?
1: В крови.
0: В крови. То есть вот то, что мы сейчас говорили с вами, анатомии человека, оно, оказывается, прямо подтверждается словами Священного Писания. Вот что такое книга Библии, оказывается. Представляете, вот в этом неинтересно.
1: И анатомия, и физиология.
0: Самые, как считается, неинтересные вот левиты, числа, да, книги, то есть там скучные. Можно найти такие...
2: Непонятно.
0: Да, они как будто бы непонятно. Можно такие найти вещи, вот, которым вам просто будут аплодировать современные врачи. Душа человека, дыхание его находится в крови. Вот, понимаете? Вот мы сейчас об этом говорили, а Моисей когда это написал? Давно, до полторы тысячи лет еще до нашей эры, представляете? «Я назначил вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Смотрите, тут и жертвенник есть. Душа-то, значит, кровь, да, она где должна оказаться? На жертвеннике, потому что душа, пролитая кровь, символизирует смерть Иисуса Христа.
2: То есть не кровь, обязательно пролитая человеком, то есть не о смерти человека,
0: нет,
2: тут говорится,
0: смерти человека,
2: а о принятии жертвы Иисуса Христа, да?
0: О принятии жертвы Иисуса Христа, то есть...

0: Нет, жертва Иисуса Христа, любая жертва на жертвеннике, вот на этом медном, с которым связано святилище, в пятом печати, вот, который мы сейчас продолжаем рассматривать, как раз говорится о том, что Иисус пролил кровь на жертвеннике. Любая жертва, принесенная на жертвеннике в ветхозаветном святилище, символизировала пролитую кровь Иисуса Христа. Кровь любой жертвы всегда попадала на жертвенник. Всегда. Всегда. Обязательно. Вот. Посмотрите. Дальше Моисей прям конкретно пишет. «Ибо душа всякого тела – кровь его». Она – душа его, потому я сказал вам, сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Вот смотрите, что мы в итоге имеем. Мы имеем душу под жертвенником, значит, символическую кровь Иисуса Христа, которую всегда изливают.
1: Это мы сейчас делаем связку с предыдущей нашей встречей.
0: Да? Встречи, да.
1: Еще раз напомню, что такое душа под жертвенником.
0: Душа под жертвенником – это пятая печать, когда Иисус снимает пятую печать.
1: Это те, кто записаны в книге жизни, да? Те, кто имели...
0: Да, они точно записаны в книге жизни. Это те, которые... Ну, вы же к жертвеннику не подойдете, если вы не заключили завет с Богом. Понимаете? Вот, это народ Божий.
1: То есть это те, кто приняли Господа в свое сердце.
0: Да. И мы говорили о том, что начался суд. Они требовали суда и получили белые одежды. Вот. Все-таки, кто эти люди? Как они туда попали? Почему это все-таки души, да, под жертвенником? Вот мы будем как раз об этом с вами на следующих передачах разбираться.
1: Ну, очень интересно, я считаю, вот полезно то, что мы сегодня поговорили о том, что такое душа. Лен, еще раз, душа – это совокупность тела и Божьего дыхания.
2: Дыхание жизни, да?
1: Вот, и в то же время душа – это кровь. Угу. Как это связано между собой?
2: Ну, вот как я понимаю, да, не могут никакие процессы проходить у нас в организме, да, без кислорода, который обогащает кровь, и благодаря этой крови, то есть живет человек, то есть человеческая жизнь.
1: Да, да. Потому что именно вот кислород, он разносится по организму, ну и, кровью, и питательные кровью, вещества, они разносятся кровью.
2: Да. И вот эта вот связь. Да. Поэтому...
0: Мы же с вами заметили, когда читали Священное Писание, что пролитие крови в Священном Писании означает потеря жизни. Вот почему она связана с жертвенником, вот почему это связано с Иисусом Христом, вот почему это душа, вот эта пролитая кровь, нас очищает. Вот почему нельзя есть кровь, принимать кровь и съедать ее. Говорит нам Господь через Моисея.
1: Ну, то есть мы тут говорим параллельно и о крови вот, физической, да, и о крови Христа, которую мы принимаем верой, как кровь, пролитая за нас, как жизнь Христа, отданная за нас, вместо нас, во искупление нас от грехов. Да,
0: хочу сказать о том, что мы будем в следующей передаче говорить. То есть ведь все-таки там люди находятся. Как они туда попали? То есть мы же знаем, мы сейчас только что говорили, что любая жертва символизирует Иисуса Христа. Но мы до конца еще не разобрали этот символ, мы будем в нем дальше разбираться вот на следующей передаче. Как они туда попали? Почему именно люди? Почему именно души? Вот.
1: Ну что же, очень интересно. Это мы продолжаем с вами разбирать книгу Откровения Иоанна Богослова, его видение, которое было ему дано на горе Патмос. Его видение является основой книги Апокалипсис. Очень важно и интересно это все понимать. Спасибо большое, Александр, Лена. Ждем новых встреч с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно,

0: чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло.

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у него тоже есть сердце.

0: Вы когда-нибудь просили у Бога что-то и не получали? Молились, но ответа не было. Иаков говорит, возможно, дело не в Боге, а в том, как мы просим. Почему одни молитвы Бог исполняет сразу, а другие будто не слышит? И при чем здесь мудрость? Если нам нужно решение проблемы здесь и сейчас? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание Иакова, первую главу. И у нас в гостях Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте, наверное, продолжим читать,
1: да.
0: Потому
1: да.
0: что это такое практическое очень
1: мы будем практиковать
0: важное послание. Да.
1: Хорошо, сегодня у нас тексты с 5-го. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
0: Вы прочитали синодальный, да. А у меня перевод Института Библии.
1: Угу.
0: Вот интересные такие тексты, да, я смотрю, здесь есть про мудрость и вообще про сомнения. Вот первый вопрос, наверное, касается 5 стиха, угу. Да, мы читали с 5 по 8 первой главы. «Если же кому-то из вас недостает мудрости, просите у Бога, и дано будет ему». Вот мы уже в прошлой теме да, разбирали о том, что да, очень важно обретать вот, стойкость да, характера, и она закрепляется в испытаниях. Да, вот, а здесь мы тоже читаем вот этот вот самый такие изначальные тексты, здесь начинается почему-то тоже опять-таки про мудрость. То есть не про что-то простое, а про мудрость. Почему именно про нее?
1: Ну, вообще Иаков, он на самом деле в своем послании, он берется за самое вот, важное, за самое интересное
0: угу.
1: и за самое необходимое для человеческой жизни, по крайней мере, для отношения с Богом, которое 100% влияет на твою реальность здесь, на земле.
0: Угу.
1: Вот. Нам, людям, иногда свойственно, знаете, духовность отодвигать на второстепенное что-то по самой последнюю очередь.
0: Ну,
1: где-нибудь
0: да,
1: там, на смертном да. одре, я, может быть, вспомню о Боге, да?
0: Или в старости вот. Подумаю.
1: Да, и человек, в принципе, он как бы склоняется к тому, что моя главная задача — это здесь и сейчас решать материальные вопросы.
0: Угу.
1: Да, второй, ну, первый вопрос — деньги, второй вопрос — здоровье, третий вопрос — духовность.
0: Угу.
1: Со временем может что-то поменяться, то есть, когда вдруг здоровья начинает не хватать, ты такой... Ой, я понял, да, я денег зарабатывал, угробил здоровье. Так, теперь нужно заняться здоровьем. То есть я теперь заработанные деньги трачу на то, чтобы поправить здоровье.
0: Здоровье.
1: Да, а когда иногда люди уже и этот момент пропустили, они вдруг так, стоп, ага, что-то с деньгами не то, за здоровьем еще хуже. Ну, хоть, как говорится, ну, о Боге надо подумать, да. И человек начинает ковылять в церковь для того, чтобы как-то примириться с Богом. И как раз вот здесь Иаков, он задает вопрос о мудрости. Потому что предыдущие тексты говорили о характере.
0: Да.
1: То есть верующий человек, который позиционирует себя рабом Божьим, он выстраивает отношения с Богом через эту призму. Он воспринимает испытания своей жизни, понимая, что он в руках Божьих. А значит, Бог допускает их для того, чтобы сформировать в тебе характер. Почему характер? Потому что кроме характера ты перед Богом ничего не представишь.
0: Ну да, это вообще то, что у нас...
1: Это базис христианский, да.
0: И есть, будет с нами
1: всегда. Да, и понимаем, что кроме характера... И характер, в принципе, определяет судьбу. Твою да. и твое восприятие Бога и все остальное. Поэтому он здесь говорит, хорошо, вопрос ну, формирования характера. Он говорит, что для этого нужно? Это не просто там записывайте, я продиктую, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Он говорит, нужна мудрость, потому что, да, у Бога есть 10 заповедей, это такой минимум. И в то же время максимум для того, чтобы защитить себя, сохранить себя для Царства Божьего. Но Бог говорит, ребята, включайте мозг. А для этого нужна мудрость. А вот вопрос, о какой мудрости Иаков говорит, вот это мне

0: кажется, основа, что здесь пытается Иаков...
1: Да, потому что Бог всем ее даст просто и без упреков. Но да, вот о какой именно мудрости, да, здесь идет речь?
0: Вот главный вопрос, о какой мудрости. И когда ты начинаешь читать Священное Писание, когда ты, в принципе, уже немножко знакомишься, мудрость мы в Библии встречаем в псалмах. А это за 900 лет до Рождества Христова. Псалмы Иаков знал, он был еврей, очень хорошо он знал эти тексты. А, например, в 110-м псалме есть такой текст интересный. «Начало мудрости – страх Господень». Да? В Институте перевода Библии это звучит как «начало мудрости – благоговение перед Богом».
1: Красиво звучит.
0: Да, очень красиво. И вот осознание человеком свое положение перед Богом, смирение, кротость и благоговение перед Богом. А благоговение – это не просто физический страх «Бог меня накажет» за какой-то мой проступок, да, или за что-то еще. Нет, здесь благоговение от осознания того, что я его дитё. Дитё, которое призвано своего господина возвысить, да, вот в обществе, в мире, да, для себя лично его возвысить его перед другими. И поэтому здесь, когда говорится о формировании характера в испытаниях, Иаков говорит «мудрость». Потому что поступать правильно, как этого хочет Господь, для этого не человеческая мудрость нужна. Вы знаете?
1: Да, вот я хотела как раз-таки спросить про то, что есть у нас человеческая мудрость, и вообще под мудростью мы можем разное понимать.
0: Да, но вот знаете, что самое интересное? Вот логически, да, если мы говорим о мудрости, то ассоциация у человека с мудростью – это что? Это зачастую или старец,
1: да,
0: который умудрен сединою, он много прожил, у него опыты жизни там, и так далее, и тому подобное. Да? Или под мудростью мы понимаем просто опытного человека, нашего близкого, родного, у которого были много переживаний в жизни, разных испытаний. Он сформировал в себе какие-то вот четкие ответы на какие-то вопросы, и он может дать тебе мудрый и умный совет. Да? Ты как бы ему думаешь, вот мудрость это вот про это. Потому что мудрость от знания отличается тем, что человек может очень много знать. Человек может выучить Священное Писание наизусть, но быть неверующим.
1: Да, конечно,
0: вот,
1: потому
0: может
1: что
0: об
1: знания
0: этом
1: не дают нам веры.
0: Но мудрость иногда, человек может спотыкаться в некоторых текстах Священного Писания, но в своих поступках, в своих действиях он явно отражает веру, которую он имеет. И поэтому Иаков, он здесь говорит вот о мудрости какой? Мудрость в простоте. И вот здесь он поднимает вот этот вопрос, вот посмотрите, в тексте в самом. Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. То есть, если мы понимаем, если мы просим у Бога благоговения перед Богом, разве Бог не даст? А благоговение перед Богом – это как раз ключик, который открывает очень много доступа к тайнам Божьим.
1: Вот благоговение к Богу. Что вкладывается в это понятие? Что значит быть благоговенным?
0: Благоговение – это осознание, что Он царь твоей жизни.
1: То есть, опять же, принятие?
0: Это принятие, это вопрос веры. Мы опять возвращаемся к тому, о чем всегда Иаков говорит. О том, что вера и дела – это две вещи, которые неразделимы. Они, они действуют одним единым целым, одним фронтом. И поэтому здесь, когда он говорит о мудрости перед Господом, то есть мудрости, которую дает Господь, это мудрость, в которой ты осознаешь себя инструментом в руках Божьих. Ты его представитель здесь на земле. Ты посол, да, как бы Царства Божьего, но живешь, находишься здесь на земле. И в твоих поступках, в твоих действиях, в твоих реакциях проявляется, чей ты господин, кому ты принадлежишь, представителем кого ты здесь на земле являешься.
1: Кому ты веришь.
0: И поэтому он говорит, вот об этой мудрости идет речь. Да, Иаков говорит, не достает тебе, как это сделать правильно, проси у Бога, Бог тебе даст. Бог тебе поможет, как это сделать наилучшим образом, чтобы вот это представление Бога в этом мире, в тебе в самом и для других, оно было максимально благословенным.
1: Так. Понятно, про какую мудрость идет речь, да, только просит пусть с верой, без малейших сомнений.
0: Да.
1: Вот вопрос теперь вот касается, наверное, вот этих вот малейших сомнений. В чем

0: Вообще, в принципе, ну вот мы живем в 21 как бы веке, да, у нас есть Библия, она уже достаточно давно, да, мы много чего знаем. Какие сомнения у нас вообще, в принципе, могут быть? В чем вообще мы можем сомневаться, и да, и про какие вообще сомнения
1: Ну,
0: может идти
1: это
0: речь?
1: вопрос как раз постоянного скептицизма, это вопрос как бы противостояния. А вообще это тема, которую Иаков очень хорошо понимал. Он затрагивает, начинает здесь вопрос борьбы, великой борьбы между добром и злом, между Богом и противником Божьим, в котором человек занимает не последнее место. И с самого начала, почему Иаков говорит, что раб, он раб Божий? Он четко
0: Прямо в
1: дает
0: стихе.
1: позицию. Он говорит о том, что я принадлежу Бога, я Божий воин, я тот, который инструмент в руках Бога. А это значит, что есть те, которые являются рабами не Бога.
0: Ну да,
1: Это те,
0: конечно,
1: которые становятся на
0: агрессивы.
1: противоположной стороне, не те, которые сопротивляются. И дальше мы с вами как раз читаем о том, что христиане оказываются частью этого конфликта. Поэтому верующий человек, неважно, жил он тогда, живет он сегодня, он вступает вот в это противостояние, он вступает в конфликт с законами противоборствующей стороны, он вступает на территорию противоборствующей стороны, он вступает на какие-то мотивы, какие-то понятия, какие-то действия противоборствующей стороны, ловушки противоборствующей стороны, да, какие-то засады. И здесь мы с вами как раз видим, что речь, о чем Иаков идет. Он говорит, что сомнение – это один из инструментариев. Если сила христианина в вере, то сомнение – это как раз инструментарий, разрушающий веру. И поэтому он здесь говорит, такого верующего человека, то есть вера и сомнение несовместимы просто-напросто в человеческом сердце. И поэтому он здесь говорит, начинает он делать сравнение, да, аллегория. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
0: Какое интересное вообще сравнение, какое красивое. Почему
1: Красивое.
0: именно с ним сравнивается?
1: Ну, во-первых, вообще для евреев море это была страшная вещь. Вот. Они явно не были людьми моря. Вот. И для них, представьте себе, скорость волны это страшно. Но Иаков, он наблюдателен. И он наблюдает о том, что какой бы страшной волна ни была, она временна. И ветром она может быть поднята, но ветром она раздуваема, развиваема, да, разбиваема в прах. То есть тонны воды, которые превращаются в пыль водную. И здесь он как раз это сравнивает и говорит, что сомнения, какими бы страшными они ни были, будь то давление снаружи, будь то давление изнутри, но они вот развиваемые, они просто вот разбиваемые. И вот эти сомнения, о которых говорит Иаков, говорит о том, что нету ничего общего между сомнением и верой. Потому что сомнения, которые начинают подтачивать основание веры, они разрушат в первую очередь понимание тобой, чей ты. А это за собой влечет потерю мудрости. А потеря мудрости толкает тебя к действиям и решениям глупым.
0: То есть получается, что если мы смотрим на призму нас сейчас, да, очень часто мы задаемся вопросом, кто я, да? Мы знаем, если мы знаем ответ, да, что я сын, да, или дочь, да, Божий, мы знаем это определение, мы понимаем свою ценность, мы понимаем о том, что у кого мы просим мудрости.
1: Конечно.
0: Мы уже понимаем, что, вот как мы ранее говорили, да, через питание формируется наш характер, да, это наша основа. И, соответственно, мы уже понимаем, да, мы верим, начинаем верить, да, это тоже приводит к, вот, к нашей такой уверенной вере. И тем самым у нас сомнений, ну, возникает все меньше и меньше. Но сомнения могут вообще, в принципе, быть? Или любое сомнение это является, так скажем, смертным грехом?
1: Нет, дело в том, что о чем Иаков как раз изначально говорит о силе мысли. Почему здесь он не просто так показывает о том, что мы должны вооружиться мыслью определенной, да? Мысль – сильная вещь. И даже уже доказано на сегодняшний день, например, когда мать, переживающая за своего сына, очень чувствует,

0: что с ее сыном или дочерью где-то происходит. Между ними может быть тысячи километров. Но она чувствует какую-то тревогу, что-то еще. Может позвонить по телефону, написать в соцсетях, и действительно, проблемы у дочери или у сына. То есть это говорит о том, что какие-то процессы нам непонятные, они в сознании есть. И материализация мыслей как раз это то, чем сегодня ученые и занимаются. Mm-hmm. Что когда в твоей голове, даже мы можем просто из практики жизни, да, вот, допустим, какая-то свербящая мысль, какого-то желания, вот она засела в сознании, mm-hmm. да, если ты даешь ей развитие, 100% она реализуется.
1: Угу. Вот 100%. Если есть мысль, есть желание, и
0: да. значит, это может когда ты начинаешь эту мысль муссировать, да, ты начинаешь угу. думать, как ее воплотить, она рано или поздно выстрелит. Иногда для этого достаточно несколько мгновений, иногда для этого уходят месяцы и годы. Но угу. ты вот целенаправленно к осуществлению идешь. И поэтому как бы здесь Яков это хорошо понимает, он это знает. Угу. И он говорит о том, что если ты допускаешь в своем сознании мысль сомнения, да, она может появиться, потому угу. что мы греховны. Вот эту поправку на грех никогда не нужно забывать. Угу. А раз мы греховны, мы таким образом приоткрываем дверь для сил, противящих Богу, для того, чтобы Он поселил в нашем сознании сомнения и начинал, да? Как в Бытие мы читаем, когда да. Люцифер в виде змея говорит Еве, а истина ли, да?
1: Угу.
0: Ну, то есть как бы он сразу подверг
1: вот
0: сомнению,
1: сомнения, да.
0: И когда это сомнение, ему стоило поселить сомнение в сознании Евы. Дальше мы с вами что уже? В следующий момент мы видим, Ева с радостью бежит и несет плоды Адаму. Смотри, я тут вкусила, я там, короче, змей там разговаривал, я его понимала. Слушай, вот это вообще они дают знания, мы вообще станем сейчас богами.
1: Педалага.
0: Давай съедим.
1: Вот
0: понимаете, вот. Как бы, вот оно, мысль, которая посеяна в сознании, и она воплощается в действие. Сегодня в современном обществе борьба за мысли жестокая.
1: Да.
0: Она звучит, эта борьба, она визуализирована, эта борьба, в том, чтобы поселить в твоей голове какую-то идею.
1: Угу.
0: И человек не может жить без идей.
1: Угу.
0: И Бог это хорошо знает. Именно поэтому для Бога ценность человеческой жизни, она превыше всего. И Бог говорит...
1: Это знает не только Бог.
0: Да, и Бог говорит о том, что сегодня в твоей голове одна идея,
1: угу.
0: но я силен эту идею поменять. Мы же люди иногда, мы говорим, нет, человек безнадежен. Угу. И вешаем на него ярлычок. Какой-то штамп, ярлык. Да. Да? Вот. Но Бог говорит по-другому. Бог говорит, пока человек жив, я с ним работаю. Но при этом здесь же он предупреждает, он говорит, будь осторожен.
1: Угу.
0: Яков пишет об этом. Он говорит, разрыв между верой и делами происходит, когда появляются сомнения. Сомнения подтачивают основу веры.
1: То есть если мы поддаемся сомнениям,
0: да.
1: то, соответственно, наша вера, она ослабевает.
0: Она ослабевает.
1: Это инструмент к ослаблению.
0: Да.
1: То есть получается, что вот в самом начале, да, когда я говорила про то, что молитвы, вот на некоторые молитвы мы не слышим ответа. Может быть, это зависит от нашей веры, от того, что мы, может быть, не совсем так доверяем, может быть, мы не просим как раз-таки той самой мудрости. Мы действуем житейской мудростью, которая зависит больше от нашего опыта, а не от нашего взаимоотношения.
0: К сожалению, вот именно так оно и часто и происходит. Мы же ограничены. И
1: да, наше сознание.
0: Наше сознание ограничено, наше представление о Боге ограничено, и о Его действиях оно ограничено. Мы иногда просим и просим то, что мы видим в определенных рамках.
1: Угу.
0: Мы говорим, Господи, хочу вот так. Да? Угу. И мы молимся и говорим, вот, наверное, вот так оно и должно быть. Бог может давать ответ совсем по-другому. Но мы такие, не-не-не-не, подожди, Господи, это не так, я вот так хочу. Да, Бог говорит, слушай, ну как бы я-то тебе предлагаю лучший вариант. Ты даже не представляешь себе, насколько он лучше. Мы говорим, не-не-не-не-не, мне вот именно вот такой. А если вдруг Бог не дает такой, как я хочу, мы говорим, ну все, Бога нет, что-то он мне не дает того, что я хочу, и так далее, и тому подобное. Очень много великих людей угу. споткнулись именно вот об эти сомнения. Они не увидели Божьего ответа, они не готовы были смириться пред предоставленным Божьим инструментарием, потому что они посчитали, Бог должен ответить только так, как я это вижу.
1: Мне кажется, вот мудрость, кстати, здесь еще заключается в том, что очень часто мудрость житейская, она основанная на опыте. И нам кажется, что вот если я буду делать, как вот делал раньше, то вот, это такое местный
0: да.
1: шор, да, нам страшно шагнуть куда-то вправо или влево. Когда мы надеемся на Бога

0: когда мы знаем, что у нас вот эта вот есть связь, мы слышим его голос, мы понимаем, что он нам хочет сказать, наш страх, в любви же нет страха, они немножечко, так скажем, расширяются, и, соответственно, вот эта мудрость, она помогает видеть нам мир немного иначе. Мне кажется, это очень важно. Тогда мы можем, вот как Иаков, вносить какие-то очень важные мысли.
1: Ну вот как раз главный инструмент, о чем здесь Иаков говорит, он говорит о сомнениях, и он говорит, да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Звучит достаточно жестко.
0: Да.
1: Потому что сомнение – это то, что убивает веру. А если человек не имеет веру, он не может правильно понять Божью волю в отношении своей жизни. И поэтому это губительно. И дальше написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Знаете, наверное, видели в интернете такой мем, когда человек пытался куда-то попасть, у него две очереди, да?
0: Ага.
1: И он за одной встал, потом видит параллельно двигаться быстрее. Он раз переметнулся в эту.
0: Да-да-да-да-да.
1: Тут это застопорилось, движется это быстрее. Он раз сюда. В итоге, пока он прыгал по очередям, все закрылось и закончилось. И он никуда не успел. Поэтому здесь иногда в жизни, вы знаете, бывает точно так же. Мы сомневаемся, и мы то в одно дернемся, то в другое. То верю, то не верю, да, то вот так вот. И человек, Иаков, он конкретный, он не врет, он честно говорит. Он признается так, как есть. Он говорит, не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Потому что если человек думает, давай, может быть, по-моему, да? Ну, Господи, давай по-моему. Нет, ну, как бы я христианин, надо, чтобы все-таки твоя воля была, да? Ну, твоя воля, ну, я не знаю, ну, что-то как-то вот мне вот боязно. Нет, давай все-таки, ну, как бы твоя воля, ну, по-моему. И вот, понимаете, как бы Бог говорит, слушай, ты чего хочешь на самом деле?
0: За двумя зайцами погонишься,
1: да,
0: ни
1: зря
0: одного
1: это пословица,
0: не поймаешь.
1: На двух стульях не усидишь.
0: Да.
1: И два раза в одну речку не войдешь. Вся эта мудрость, она была основана на библейских принципах человеческая. Поэтому, как бы, здесь речь тоже ведется о том, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех, написано, путях своих.
0: Да, я, конечно, не думаю, что это про раздвоение личности.
1: Нет, это не про раздвоение личности, это как раз про то, что когда человек вот в таком состоянии, да, во-первых, он теряет главный ответ на свой вопрос, кто ты и чей ты.
0: А
1: и
0: это
1: дальше,
0: важно.
1: Иаков он пишет, что такой человек не тверд во всех путях своих.
0: Да.
1: То есть получается, что ты постоянно будешь подвергаем каким-то внешним влияниям. И твоя жизнь, она полностью будет зависима исключительно вот от внешних ветров.
0: Вот, еще очень часто, с чем сталкивается современный человек, что мы живем, как сейчас любят говорить, не своей жизнью. А получается, что если мы не помним свой ориентир, кто я, если мы не имеем вот эту взаимосвязь с Христом, мы не проживаем свою жизнь, потому что мы постоянно подвергаемся воздействию, влиянию извне. Ну, если мы постоянно сомневаемся и колеблемся вообще в принципе в жизни, во всех каких-то делах и вопросах, да, потому что мы каждый день, каждую минуту принимаем какие-то важные решения в своей жизни. Ну, там, пойти что-то сделать, от этого тоже очень многое зависит.
1: Ну, вот, это происходит же формирование... Почему Иаков говорит о самом главном, о характере? Потому что он говорит, человек с двоящимися мыслями, он не формирует свой характер.
0: Ну, да.
1: Он формирует привычки, которые, к сожалению, не делают человека счастливым и не делают счастливым людей вокруг него. И вот эти проблемы, связанные с влиянием, там, ну да, вот ты подросток,
0: да,
1: на тебя влияют друзья.
0: Сверстников,
1: потом ты пошел
0: окружение
1: в институт, на тебя влияет окружение, да, в институте. Пришел ты на работу,
0: коллеги,
1: как говорится, не проставишься, коллектив не вольешься. Ну ладно, я пить не люблю, но надо. И вот это, понимаете, вот это вот, в итоге ты, когда очнешься, извини, у тебя цирроз печени или еще что-нибудь, разбитая жизнь, там, дважды женатый, детей, куча алиментов, и в итоге ты такой сидишь и думаешь, а чего я в жизни добился?
0: А чего я в жизни вообще хотел?
1: А
0: куда же шел?
1: Да, и в итоге как бы вся жизнь разбита, и ты думаешь, ну все, вот, ну теперь как бы, а что теперь?
0: Вот получается, что Христос и вера, они формируют в нас вот этот вот четкий стержень понимания, к чему мы должны стремиться в жизни, чего мы должны хотеть и куда мы должны двигаться. Вот этот вот характер, да, как закалялась сталь, как закалялись мы.
1: Да, да. Ну, вообще, на самом деле, я для себя вот в течение жизни, да, я вот уже 30 лет нахожусь среди верующих, верующим человеком, и вся моя жизнь, в принципе, сформирована. То есть я пришел к вере в 18-летнем возрасте. И я вижу разницу, вот за 30 лет я вижу разницу между своими сверстниками. Из той компании, в которой я вращался, половину уже на кладбище моих сверстников.
0: Это
1: То есть печально. Мне еще нет 50 лет.

0: но половина моих сверстников уже на кладбище, потому что их жизнь как раз была вот под влиянием вот сомнений. То есть их позиционирование себя перед Богом, оно не сформировалось. В результате вот одно влияние, второе влияние, третье влияние, да, привычки и так далее, и тому подобное, разбитые семьи, там кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то умер от наркотиков, кто-то от того, что допился до белой горячки. Но факт тот, что вот, нет, это, к сожалению, это реальность, в которой мы живем. Некоторые люди думают, ой, меня это не коснется. Нету людей, которые сегодня стоят в сторонке и наблюдают за борьбой между Богом и сатаной со стороны и думают, о, я никому не принадлежу, я свободная личность. Нет свободных людей, иллюзия. Да. Ты или раб Божий, или раб противника Божьего. Третьего не дано.
1: Мне очень понравилась как-то фраза, я слышала, что каждый человек во что-то верит. Даже если ты, так скажем, да, человек, который считает себя полностью атеистом, ты веришь, что в Бога нет. Твоя вера, она все равно во что-то есть. Конечно. То есть получается, что если ты не веришь, если там в Христа, в Бога, да, вот, то получается, ты веришь в совершенно другой как бы силе, да, или веришь
0: иному. Ты принадлежишь ей, но ты об этом даже не знаешь.
1: Да.
0: Верующий человек, почему он обладает мудростью? Потому что он конкретно знает, чей он, кому он принадлежит и что ему делать.
1: Да, тогда у него есть вот эта взаимосвязь, и, соответственно, есть вот эта Божья мудрость, которая помогает ему ориентироваться по жизни. Михаил Юрьевич, благодарю вас.
0: Да, мы продолжим.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, апостол Иаков открывает секрет. Бог готов дать мудрость каждому, кто благоговеет перед ним.

а я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний.

Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Маша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
4: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное.
4: Зачем вы ее дразните?
1: Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
5: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
2: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
6: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
0: Он жил 4000 лет назад?
2: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
0: Ого!
2: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
6: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
0: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
2: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
6: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
1: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
0: Он любил Бога, и Бог его любил.
2: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую

0: Я укажу тебе.
1: И куда он пошел?
2: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
0: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
0: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
3: Ого!
4: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
4: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
1: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
4: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
2: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа.

0: на этой земле.
1: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
2: Они дали ему имя Исаак, и переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
2: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем.

0: Всем привет!
1: Привет!
0: А я такую замечательную новость узнала. Кстати, а вы уроки сделали?
2: Да.
1: Не полностью.
0: Ну, не полностью это классно, но если сделали, тоже хорошо. Все равно же потом придется это делать. Но после моего известия это будет делать намного легче.
2: А какое известие?
0: А я узнала такое замечательное средство для пятерок. Вот сейчас я вам расскажу. Я в журнале вот что прочитала. Существуют замечательные продукты, которые активизируют работу мозга. Ну, то есть умнее становится человек. В списке этих продуктов также у нас вот эти капуста и перепелиные яйца. Представляете, круто?
2: Вау!
0: Вот, сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
2: Вау!
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником, представляешь?
1: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
2: Вот это да.
1: Вот
0: да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто. И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
2: Да-да.
1: Вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем приготовление.
2: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
1: А еще тут.
0: Ладно, все.
1: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите,
1: вот так.
0: На, попробуй тоже.
1: Какая она, если не...
2: Как водоросли.
0: Ну, так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто со дна моря.
1: О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые. Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок? А ты вот... выдавить лимонный сок.
1: Выдавить лимонный сок.
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
1: Ага, спасибо, Ля.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
1: Что это такое?
0: Витя, можешь мне подать, пожалуйста, сахар? Спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара.
1: Ой.

0: Перейдем. Ты все уже?
1: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро ведь?
2: Да, сейчас последнюю дольку выжму.
0: Угу. Тогда мы тебя подождем.
2: Угу.
1: Ароматно пахнет.
0: Ага.
2: Все.
0: Все. Вот мы кладем чеснок.
1: Еще.
0: Сюда же.
1: Тут перемешать надо.
0: Да, теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Ален, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
1: У них какие вот красивые ручки.
0: Ага. Так. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
2: Вон, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
1: Почему?
0: Ну, может быть, еще чуть-чуть. И помогите мне ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
1: Там, да, как... это яйца будут там лежать.
0: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по одному яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
1: Я просто сожмешь, они уже чистятся.
0: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
1: Уже вареные?
0: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
0: А яичко сейчас я вам покажу. Что можно с этим сделать? Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
1: Пока ты поливала, я же тут закончила.
0: Ну, это хорошо.
1: У меня вот такое гладенькое.
2: Что делать с яичками?
0: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички.
1: Угу.
0: Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки. Угу. А я пока и сделаю из этого яичка цыпленка. Сначала мы вот здесь вот по контуру вот это вот все белок надрезаем.
2: Я сделала 3 тоненьких колечка.
0: Можешь еще потоньше?
1: Это было, Надька, подскажи.
0: Маленькие-маленькие кусочки.
1: Маленькие. Кружочки?
0: Нет, просто маленькие кусочки.
1: Вот. Какие-то такие.
0: Да, можно еще поменьше будет.
2: Вот, еще одна тоненькая.
0: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.
1: Пока, а можно?
0: Вот. Давай.
2: Морковки.
0: Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально надрезаем здесь. И сделаем из вот этого маленький хохолочек цыпленочку.
1: Хохолочек? Это что такое?
0: Гребешочек такой, хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем этот хохолочек наверх.

0: смотри, теперь...
1: Корона.
0: Это не корона.
1: Похоже.
0: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался. И это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
0: Хороший. А теперь...
1: Теперь глазки, глазки, глазки.
0: Да. Так, один глазок.
1: Так. Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
0: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый...
2: Петушок.
0: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его
1: внутрь.
0: Вот так вот. И тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если такое же маленькое яичко?
0: А вот так вот, смотри. А мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху, надрезик наверху.
1: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
0: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь у нее хохолочек. Гребешок.
1: Корона. А это кто будет, папа?
0: Да, это будет папа.
1: Такой маленький, правда.
0: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем у цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я подумала, я забыла, что... Это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще сделаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ее ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его
2: цыплёнка. А у него еще должен быть этот, как его? Ну, то, что...
0: Бородка.
2: Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Тихо, покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой еще бородка.
2: Я сейчас сделаю кружочек бород. Хвостика.
0: Бородка.
1: Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что это птички какие-то нибудь, а это не курицы. Курицы слишком вроде бы маленькие, а слишком большие. Может быть.
2: Вот, для хвостика.
0: Угу, тоже можно будет ставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такой вставить. Еще нужно глазики.
1: Ой,
0: можешь
1: глазики
0: поменьше.
1: Есть. Вот такие подойдут.
0: Да. Берем один глазик.
1: Можно я вторую?
0: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
1: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
0: Ну, вот так вот можно сделать просто.
1: Нет, может быть, у него такой хвост, да?
0: Вот, смотри.
1: Такой? А ты не слишком вот маленький?
0: Да нет. И вот у нас, смотрите,
1: вот здесь
0: полноценная
1: папа,
0: семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!
2: Пока!

Хотели бы вы знать, любит он вас или нет? Правдивы его слова или он говорит их каждой девушке, которую встречает? Однажды я услышал об одном 100% тесте, который поможет найти ответ на этот вопрос. Он настолько простой, что доступен каждой девушке. Нужно сказать мужчине, что у вас не будет интимных связей до тех пор, пока вы не поженитесь.

Кто-то может возмутиться. Но ведь это архаика. Мы живем в современном обществе. Я ведь не монашка. Действительно, сейчас интимное отношение до брака считается вполне логичным продолжением отношений между двумя влюбленными людьми без заключения брачного завета. И поэтому многим людям кажется, что ветхозаветный закон «не прелюбодействуй» устарел. Но христиане до сих пор относятся серьезно к этому. И вот почему я готов попытаться объяснить. Библия говорит: никакого секса вне брачного обета. Или в положительном тоне: секс только по брачному обету. Секс только в браке. Обет — это не просто слово, это мышление. Если два человека вступают в интимные отношения без обета, то есть без обещания друг другу заботиться и быть рядом при любых обстоятельствах, то это значит, что один или оба партнера выступают в этих отношениях потребителями, а это лишает их отношения уверенности и стабильности. Христианство утверждает, что интимные отношения являются священными, и в Библии написано: «станут двое – одна плоть». Интимные отношения – это способ соединиться с человеком полностью, не только физически, но духовно и эмоционально. Христианская идея брака основана на словах Христа, что мужа и жену следует рассматривать как единый организм. Это одна плоть. Христос, изобретатель брачных уз, сказал нам, что две половины брака, мужская и женская, созданы для того, чтобы соединиться в пары. Причем не только ради половых отношений. Союз этот должен быть всесторонним. Очень хорошо по этому поводу высказался Клайв Льюис. Уродство половых связей вне брака в том, что те, кто выступают в них, пытаются изолировать один аспект этого союза, то есть половой, от всех остальных. Между тем, именно в неразделимости их залог полного и совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, полученное от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия. Это также противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, избегая глотания и пищеварения. То есть, прожевывая пищу, просто выплевывать ее. Внутри брака секс – это способ сказать: «я принадлежу тебе полностью». Я отдаю тебе свое тело, как и отдал тебе всю свою жизнь. Это как церемония обновления завета. Но человеку нравится ощущение, что кто-то близкий рядом. Он берет, но не отдает. Он оставляет свою жизнь себе, держится за свою независимость. И секс становится просто товаром. В журнале New York Times была опубликована статья «Негативные стороны сожительства». Оказалось, что люди, сожительствующие до брака, больше склонны к разводу. Кажется, это абсолютно нелогично, так как около 70% опрошенных утверждают, что сожительство до брака повышает вероятность сделать правильный выбор. Автор статьи пишет, что это невозможно. Он брал интервью и у мужчин, и у женщин, и он отмечает, что и мужчины, и женщины соглашаются, что стандарты для сожительства ниже, чем для мужа или жены. Одна женщина сказала: «Я чувствовала, что нахожусь на многолетнем бесконечном собеседовании на вакансию его жены». Секс вне брака становится способом поддержания отношений, но в нем нет доверия, покоя и отдачи. Сожительствуя, люди привыкают жить с потребительским отношением. А секс в браке является постоянным заверением в любви. Выбор остается за вами. Может быть, тест на любовь не так уж и невыполним?

0: Мысли, чувства, просто послушать интересную и полезную для вас тему. И с нами сегодня в гараже Богдан, Наташа, Надя и Сергей. А сегодня мы поговорим об экстремальном спорте. Подвиг или глупость?
1: Вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемнике. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
2: На самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет. То есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
0: Я знаю, вот, например, я человек такой, что мне... Когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ними.
1: Ну, потихонечку, потихонечку.
0: Вначале хочу рассказать вам вот такую историю, которая произошла в нашей стране. Не так давно в одном из городов произошел трагичный случай. Двое молодых людей, парень и девушка, совершая прыжок на веревках с автомобильного моста, упали прямо на лед и чудом остались живы. Причина проста. Веревка оказалась слишком длинной, пострадавших увезли на скорой помощи в реанимацию. И это не первый случай. Вот такие случаются ситуации. Но это бывает очень редко, может быть, да? То есть чаще всего просто все проходит хорошо, люди получают массу эмоций, экстрима и так далее. Скажите, как вы вообще относитесь к экстремальному спорту?
1: Ну, экстремальный спорт – это то, что может тебя оживить, если твоя жизнь, например, идет очень скучно. Потому что ты испытываешь какие-то такие чувства, ты испытываешь страх, ты понимаешь, что ты можешь умереть. Вот, поэтому, ну, как бы, как для тебя это какое-то новое, что-то очень интересное, и поэтому это очень завлекает многих. Вот, и я вообще за экстремальный спорт, но это смотря какой, например,
0: я бы не стал... Давай пока остановимся, ты за экстремальный спорт, давай на этом остановимся. Наташа, ты хотела...
3: Я когда-то очень давно... мечтала запрыгнуть с парашютом, просто, ну, летать там, все такое, вот, а, ну, недавно, может, года два назад, мы с родителями и еще друзьями купались, и рядом с нами была площадка, где, ну, прыгали с парашютом, и вот на наших глазах человек прыгнул, и у него парашют не раскрылся, и он...
0: Ничего себе,
3: серьезно? Так получилось, что он так запутался, что он прям в нем летел, а потом, ну, и что-то
0: я... То есть он упал прямо у вас на глазах?
3: Да. И он просто запутался в этом парашюте, и ты так вольно-невольно задумываешься, вот стоят вот эти ощущения вообще вот твоей жизни, по факту.
0: Да. Надя, как ты относишься к экстремальному спорту? У нас есть, видите, уже мы как-то перечислили два негативных опыта. Не хочу, чтобы мы на этом только строили наше понимание, да, и сразу в негативном цвете, в плане говорили об экстремальном спорте, просто мы пока наши субъективные взгляды рассматриваем. Надя.
2: Ну, я на самом деле ничего не имею против экстремального спорта, и, в принципе, иногда люблю тоже себе, но очень редко пощекотать так нервы, но когда я точно уверена, и когда меня человек убедит, что это безопасно, потому что...
0: Например, как ты себе щекочешь нервы?
2: Ну, не знаю, я прыгала с похожей тарзанки, как было в истории, но, по крайней мере, до меня люди тоже прыгали, и я была уверена в том, что все будет хорошо, хотя не совсем была уверена, но... Меня нужно убедить, что я не потеряю как бы свою жизнь, потому что для меня она более ценна.

0: Ну, ты же не всегда, ну, не всегда все равно в экстремальном спорте, но то он экстремальный, что стопроцентная гарантия того, что ты выживешь. Даже вот борды. Есть вероятность того, что ты просто можешь умереть. Вот недавно случай в Грузии произошел. Там экскалатор, он сошел с ума.
1: Да.
0: Просто ты вот... Люди могли погибнуть, тяжелые травмы.
2: Это уже, ну,
1: это, конечно, зависит не от,
2: там и лыжи.
1: Не от спорта, это зависит там от
2: да.
1: инфраструктуры, ну, на этих,
0: да,
1: площадках. Да.
2: На самом деле, даже в экстремальном виде спорта, в каком-то конкретном, можно контролировать уровень экстрима. Например, на сноуборде ты можешь просто не прыгать с больших трамплинов, можешь вообще с трамплинов не прыгать, можешь вообще сидя на нем кататься, как бы снизить экстрим до минимума, потому что, ну, все зависит от тебя, насколько ты, не знаю, хочешь. Ну, в любом случае, ну, ты не останавливаешься
0: вот
2: на этом.
0: Я так...
1: Вот в этом вопрос.
2: Это да,
1: способен
2: конечно
1: ли человек остановиться на том, чего он достиг, потому что, вставая на доску, ты рано или поздно захочешь делать что-то лучше, что-то круче, что-то интереснее, потому что всегда доза экстрима, она, когда добавляется, ты всегда хочешь добавить что-то еще большее. Вот. То есть здесь вопрос стоит, так скажем, вообще участвовать в этом, в экстремальном спорте или нет. Хотя многие из вас высказались положительно, хотя только от Наташи я слышал чисто негативный отзыв, да?
2: Вот я бы не стал, например, прыгать с моста на веревке, ну, потому что, ну, как-то для меня это, ну, оно, ты либо разобьешься там, либо не разобьешься.
1: 50 на 50.
2: Как бы, да, как-то вот по мне вот так.
0: Не знаю. И,
2: например, горное катание на велосипедах, да, это уже прикольно, это требует каких-то тебя навыков и так далее, вот, такие вот вещи.
0: Но это тоже же, они разные же. Может, в этом прыжке с моста ты не порвешь, ну, веревка не порвется, но у тебя сердце остановится от страха. Сердце может остановиться вот даже не при экстремальном спорте, но даже, ну, менее экстремальном.
2: Вот знаете, что я вам скажу?
0: На здоровье
1: бильярд,
0: тоже. Тоже...
1: Знаешь, бильярд и хоп.
0: Нет, вот, вот в аквапарке.
1: Опасный удар.
0: В аквапарке недавно женщина с горки скатилась, все, умерла. И она не ударилась.
1: От разрыва сердца?
0: Не ударилась, ничего, но вот ее сердце не выдержало, и она молодой погибла. Тоже нужно учитывать свое здоровье.
2: Ну да.
0: И на это обращать внимание, конечно.
2: По большому счету, просто, просто люди привыкли смотреть, что да, это опасный спорт, это ужасно. Вот, но вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал. Берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемники. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот, вот так вот тебе, если ты упадешь. Ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то. Это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это вот, это реально отдых.
0: Ну, атмосфера такая может быть и в любом лесу, на лыжах даже вот так, на лыжах катаешься, такая же атмосфера.
1: Хорошо, вопрос такой, вот, ребят, если вы идете, Богдан немножко уже как бы ответил косо на него, когда вы идете заниматься этим спортом, участвовать в нем, с какой целью? Получить удовольствие? Или как-то физические какие-то упражнения и так далее. Но какая главная основная цель?
2: Удовольствие, оно, конечно, есть, но цель развиваться в этом, цель становиться лучше, прыгать все с крутых трамплинов, приземляться все.
1: То есть развиваться в этом спорте?
2: Конечно.
3: А у меня больше все-таки преодоление себя и своих страхов. Не сказать, что я во всех, там, когда прям экстремальные ситуации какие-то происходили бы, я бы получала от этого удовольствие. Но преодоление себя и момента, когда тебе очень страшно, но ты делаешь выбор, что вот да, я там поеду или да, я там прыгну, ну, это преодоление себя и потом гордость какая-то все равно, что
2: есть
3: ты смог.
2: Такое, да-да-да.
1: Ну вот вопрос тогда такой, мы уже переходим к самому главному. Если это риск, определенный риск для жизни, любой спорт, даже вот видите, девушка просто каталась, женщина, да, каталась на горках, аквапарке. Если что-то несет риск нашему здоровью, вообще не грех ли это себя туда помещать с риском для своей, ну, для здоровья своей жизни?

0: жизни. Тем более, если ты не свободный человек, тем более, если у тебя есть жена, дети, которые, если ты с тобой что-то случится, они останутся одни. Будете ли ты, например, вот ты, Богдан, Надя, Наташа, будете ли вы подвергать риску своего здоровья и делать что-то такое?
1: Ну, конечно, нет. Это не грех. Я думаю, если ты полностью контролируешь, ну как, максимально от себя делаешь все, чтобы... Ну, ты понимаешь там то, что я все-таки, ну, в пределах какой-то нормы, ну, вот катание на бордах, да, я стараюсь все-таки какие-то такие упражнения, которые я не умею, которые мне не получаются, не делать, чтобы мало ли что не произошло. Но произойти может что угодно с тобой в любой момент жизни, на дороге, если, ну, вот это дело случая. Просто при экстремальном спорте этот процент, вероятность, она вырастает. Но если ты уверен, что эта вероятность не вырастает, то почему бы и нет?
2: Да, я, в принципе, согласна, что на самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет. То есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудства.
0: Да, знаете, в Библии как раз есть такая ситуация, когда, помните, дьявол возвел Христа на храм высоко и сказал ему: прыгни с высоты, потому что написано в Библии, что тебя ангелы подхватят, и тебе ничего не будет. Христос ему как отвечал, помните? Именно четкие слова.
2: Не искушай.
0: Не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай то, чтобы как бы якобы проверить, насколько Бог тебя спасет. Насколько Бог тебе верен. И это, может быть, немножко сегодня, даже немножко, я думаю, напрямую относится к нашей теме. Часто мы в нашей жизни, мы иногда, может быть, не часто у кого как, принимаем какие-то решения, которые своего рода искушают нашего Бога. То есть мы себя подвергаем риску, и прося у Бога благословения и охраны для нас. А может быть, Бог вообще говорит: зачем ты на меня просишь охраны, если ты идешь на этот риск? Может, тебе вообще не стоит туда идти? Вот, поэтому стоит как бы здесь мудро оценивать, на самом деле, как Надя сказала, насколько это все безопасно, туда, куда вы идете, куда выступаете, даже становясь на борт. Если я знаю, вот, например, я человек такой, что мне, когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ним. Поэтому я, знаю себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
3: Ну, потихонечку.
0: Потихонечку.
3: Просто потом уже со временем ты не будешь так, ну, бояться этих трамплинов, ты будешь эти трамплины так же легко преодолевать, как ты там поднимаешься по лестнице, например. Это будет так же для тебя легко, и ты там никогда в жизни не разобьешься на самом деле. Но когда ты уже...
2: Раз на раз не приходится все равно.
3: Ну, смотря какие трамплины.
1: Ну, неужели тебе ни разу не было такого, чтобы ты не падал, чтобы у тебя не было никаких травм?
3: Нет, у меня на самом деле травм особо никаких нет, и это у меня... Ну, на самом деле, нет, есть небольшая такая штуковина, но она случилась даже не на трамплине, а просто на маленьком пригорочке. Я как-то просто неудачно подпрыгнул и неудачно приземлился, у меня что-то в коленке щелкнуло, вот, и с тех пор у меня колено болит, если я делаю нагрузки, но я это дело вылечу, и я обязательно вернусь.
0: Когда я еще раз получу травму, я потом обязательно... Нет, это, конечно, шутка. Знаешь, у меня тоже есть травма, и тоже я люблю футбол, на футболе, но почему-то как бы травма меня не остановила, потому что участвовать в футболе. Вот что-то с нами людьми такое происходит, что мы, если что-то любим, даже если это нам, ну, так скажем, приносит какие-то боли или вред нашему здоровью, мы продолжаем это делать. И здесь нужно нам разумное решение принимать. Вот знаете, что хотел прочитать? Фразу, которую процитировать, слова знаменитого не боксера, он «Бои без правил» Федора Емельяненко. Я думаю, вы слышали о нем. Вот что он пишет. И у него задали вопрос: «Федор, вы человек верующий, как вера в Бога сочетается с вашим видом спорта?» А он занимается не просто там катанием каким-то, а именно... так скажем, мордобой. В простонародье драки, да? То есть они просто дерутся на поле, и как можно... Это понятно априори, что это опасно. То есть можно... опасно для здоровья, и даже есть случаи исхода смерти. И вот вопрос. Как ваша вера в Бога сочетается с вашим видом спорта, где проявляется агрессивность? Что он говорит? «У меня на ринге нет агрессии.

0: Я выхожу и стараюсь четко сделать все, что умею. Хотя многие вещи наработаны до автоматизма, прежде всего во время боя я думаю. Потому что бой выигрывает не тот, кто сильнее, но часто тот, кто умнее. Потому что главное на ринге – это думать. Вера в Бога – это не просто поклониться чему-то. Это смысл нашей жизни. Этим надо жить, а не просто сочетать в себе какие-то качества христианина. Нужно повышать свою духовность. Я выхожу на ринг, и я не озлоблен, не агрессивен. Я бьюсь, потому что я спортсмен. Это моя работа. Вот вопрос. Вы согласны с ним? Согласны с ним, что человек, выходя на бой и участвуя вот в этом бою, никогда не проявляет агрессивность? Или даже он не может не проявить агрессивность?
1: Ну, честно или говоря, мне кажется, также можно сказать, я пойду в солдат и буду убивать людей, я, конечно, это делаю без агрессии, потому что это моя работа.
2: Угу. Очень сложно представить как равнодушно бьющего человека.
3: Нет, ну, если это его работа, и он к этому, в принципе, привык и выходит на это просто как вот чисто вот механически действовать, возможно, да, возможно, он совсем там не агрессивен. Ну, хотя, если, правда, может быть, ему так хорошенечко двинут, я думаю, тут как бы ты по-любому как-то среагируешь эмоционально. Вот, поэтому, не знаю, какая-то доля, наверное, все-таки есть. Агрессии.
0: Знаешь, я соглашусь с тобой, я сам как-то пытался играть с ребятами, да, боксировать в общежитии, мы когда жили. Знаешь, вот как бы ты человека не любил, если тебе попадут по лицу хорошенько, хоть это, ну, перчаткой мягкой, там, да, сверху мягкой, боксерской большой, она такая толстая, мягкая, тебе от этого, так скажем, радости не прибавят и любви к этому человеку, а наоборот. Вот, тебе хочется также ответить.
3: В бою, как правило, ну, даже, в принципе, наверное, где угодно, к тебе приходят силы, энергия от адреналина. Адреналин приходит от какой-то конкретной ситуации, от какого-то, ну, реакции на что-то. Это удар там, или это там, когда ты видишь эту очень крутую гору, которую ты боишься спускаться, сразу вырабатывается адреналин. Это энергия, благодаря которой, в принципе, ты можешь делать вещи, которые ты не сможешь сделать в любое другое время.
0: Знаете, что я хочу еще добавить в конце? Часто очень вот в таких экстремальных видах спорта погибают те люди, которые являются профессионалами в этом. Почему? Потому что эти люди не боятся себе допустить зайти куда-то очень далеко.
2: Конечно.
0: Такой риск. И у нас был случай в моем городе, когда очень хороший пловец утонул. Утонул, потому что он заплыл очень далеко, он там на себя рассчитывал свои силы, на свой опыт, и он утонул. То есть не было случая, что кто-то там глупый там, или человек первый, новенький, они потому что боятся. Но именно вот опасность в том, что если ты очень себя хорошо как раз чувствуешь, Богдан, если ты хорошо катаешься на бордах...
2: Не умеет останавливаться.
0: Ты, да, то есть надо уметь остановиться.
2: Азарт такой просыпается.
0: Во всем,
3: азарт есть,
0: во всем,
3: да.
0: В Библии написано, все мне позволительно, но не все полезно, апостол Павел пишет. Давайте мы будем сохранять вот эту вот мудрость, координацию, что если я знаю, что вот у меня есть такое чувство, я не могу остановиться, я не умею останавливаться. Я люблю вот это вот чувство, да, как ты сказал, драйва, экстрима, чтобы помнить от этого и себя периодически ограничить в этом, понимать, что это, ну, имеет очень большой риск. Спасибо, ребят, что вы участвовали в беседе с нами, обсуждали, рассказывали свои опыты. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили об экстремальных видах спорта. Мы вам желаем всем здоровья, жизни, чтобы вы могли себя вот в этом мудро оценивать в спорте, если вы этим занимаетесь, чтобы вас Господь охранял, но чтобы вы тоже могли делать это осторожно, как Надя сегодня нам рекомендовала, всегда оценивать меры предосторожности, насколько это надежно. И просите Бога, чтобы Он вас охранял. Пока.
2: Пока.
3: Пока.

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Почему люди решили, что они вечные? Как узнать,

ты во власти лжи, и что такое истина? Давайте чуть больше узнаем об этом. Вторая глава книги Даниила начинается с удивительного повествования о том, как царь волнуется, и в целом в царском дворце воцаряется хаос. Что случилось? Царь увидел сон. Увидел его несколько раз, но забыл его содержание и тем более не мог понять его значение. Что сделать в этой ситуации? Согласно верованиям языческих народов, забыть сон означает находиться во власти, в ярости богов. И, конечно же, нужно было решить эту дилемму. Даниил сдал экзамены. Прошло 3 года с того момента, как были эти экзамены, как сон увидел царь. И вот здесь разворачивается очень интересная драма, и мы увидим с вами, как снова Бог вмешивается в жизнь того или иного человека. Когда мы читаем с вами 2 стих этой главы, мы видим с вами, что царь велел созвать тайновецев, гадателей, чародеев, халдеев, чтобы они могли бы рассказать содержание сна и дать ему толкование. Интересно, что халдеи, они приветствуют царя такими словами: «Царь, вовеки живи». И в этих словах мы с вами усматриваем иронию. Почему? Потому что в этой главе как раз и будет идти повествование о том, что царствование Навуходоносора не простирается на вечность, как бы он этого не желал и не хотел. Вообще мы с вами думаем, что мы на этой земле вечные. Некоторые люди, особенно имея силу, власть, хорошее здоровье, деньги, хотели бы, конечно, чтобы они жили и жили и снова жили. Мы читаем с вами историю известного Рокфеллера, который 7 раз провел операцию по пересадке сердца и умер в 101 год. Конечно же, он хотел бы прожить больше. И цель всего сделанного была для того, чтобы простиралась земная жизнь бесконечно. Но мы увидим с вами, что в этом повествовании как раз и будет звучать истина о том, что человек не вечен. Это одна из причин, почему мы нуждаемся с вами в Боге, почему мы должны строить с Ним отношения, почему Бог желает достучаться до сердца каждого человека и сказать ему, что ему нужен Бог. Я помню очень интересную ситуацию, печальную в то же самое время. Я был еще подростком, мне было всего 14 лет, я шел вместе с отцом из церкви. И он своему другу говорит такие слова, что сегодня вечером в нашей церкви будет интересное богослужение, не хотел бы ты прийти и послушать. На что он ему сказал: мне не нужен твой Бог. Ешь, пей и веселись. Это девиз моей жизни. Нужно сказать, что они, наши соседи, они были неподалеку от нас, жили. И на самом деле всю субботу, воскресенье они ели, пили, веселились. Но в понедельник, когда я шел в школу в 8 часов утра, я увидел, что ворота открыты настежь. В нашей местности это означало, что беда случилась в этом доме. И я очень хорошо запомнил тот момент, как я побежал снова домой и говорю отцу: иди посмотри, что случилось. И буквально минут 10-15 спустя я узнал, что этот молодой человек, ему было всего лишь 48 лет, что от того, что много ели, много пили, у него произошел инсульт, видимо, обширный, и его не стало, врачи ничего не могли ему сделать. И вот в этом повествовании то же самое. Приходят халдеи. Это люди, служащие идолам, язычники, Бога не знающие. Они говорят: «Вовеки живи, царь!» Но истина была как раз-то в обратном, что Бог, знающий будущее, предостерегает и желает сообщить о том, что жизнь земная коротка, и в том числе императору, царю, нужно пережить в своей жизни встречу с Богом, с тем, кто любит, с тем, кто желает лучшего человеку. И давайте мы увидим, что происходит дальше здесь. Царь, конечно же, здесь издает указ, чтобы были все созваны, чтобы дали толкование, значение, и он говорит такие слова: «Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел, вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак,

скажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете мне объяснить его и значение его». Он говорит: я знаю, что вы можете солгать, я знаю, что вы можете обмануть меня, потому что вы хотите выжить. И на самом деле, чтобы выжить, люди иногда склоняются к такому варианту и такому образу жизни. Обман как средство выживания. Обман, чтобы успокоить свое сердце. Обман, чтобы пережить ситуацию. Но в вопросах вечных обман неуместен. В вопросах познания Бога очень важно знать истину. И поэтому Иисус сказал, что вы познаете истину, и она вас сделает свободными. Это очень важно. И мы читаем дальше, что халдеи говорят: нет на земле человека, который мог бы открыть это дело. Нет на земле человека. И вы знаете, когда мы читаем с вами 7 главу книги Даниила, это слово, используемое здесь для, на языке оригинала как «человек», используется в отношении Сына Человеческого позже, того, который открывает историю земли, того, кто создал эту землю. Эта фраза имеет отношение непосредственно к Иисусу. И вот здесь они говорят как будто бы, что нет на земле человека, в принципе, нет никого и нигде, кто бы дал бы тебе истину. Нет никого и нигде, кто мог бы помочь тебе как-то. И такое ощущение складывается, что мы обречены на ложь, мы обречены на обман. И нам нужно обманывать друг друга для того, чтобы достичь каких-то эфемерных целей на этой земле. И мы читаем дальше в этом повествовании, что снова царь рассвирепел, очень сильно разгневался, и вышло повеление убивать всех мудрецов. И в этот момент искали Даниила и товарища его, ведь они были самые лучшие, ведь они как раз-то и могли что-то сказать, ведь и они как раз могли эту ситуацию спасти. Уже было известно, что они люди, обладающие знанием. Очень интересно, что в истории, когда мы читаем с вами, замечаем, что в Вавилонской империи, поскольку она была очень большой, простиралась от Индии до Эфиопии, очень тяжело было удержать власть, и было очень много восстаний. И поэтому царь очень сильно боялся заговора. Но здесь, в стихе, мы читаем с вами, в 16-м, Даниил говорит: «Дай мне время». А в 17 стихе мы читаем с вами, что Даниил пошел в свой дом и рассказал все Анании, Мисаилу и Азарии своим товарищам. Ему нужно было провести небольшое совещание, чтобы помолиться и воззвать к Богу. И Навуходоносор дает возможность это сделать. Вы замечаете, что эти люди были особенные, что им доверяли, что нельзя было делать по отношению к остальным халдеям, тайновецам и гадателям. Навуходоносор мог бы подумать, что сейчас будет очередной заговор, что как раз-то у них есть возможность все сочинить и подогнать. Но он говорит: пожалуйста, если в этом есть необходимость, им дано было время. И дальше мы читаем, что и тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Очень интересно, в этой главе повествуется, что истина или откровение для человека, оно имеет божественное происхождение, что истина не исходит от людей, что ее нельзя сочинить, изобрести здесь, на этой земле. Мы читаем с вами о том, что Даниил показывает и ставит акцент в этой истории, что Бог Небесный открывает эту тайну, что Он дает познание и мудрость. И вы знаете, друзья, очень часто мы с вами попадаем именно в эту ловушку, когда люди становятся эталоном для каждого из нас, когда мы с вами пытаемся найти у людей истину и правду, когда мы пытаемся изобрести ее и спрашиваем людей: скажите нам, помогите нам. Я сегодня здесь не случайно с этой книгой, Библией. Это книга, которая помогает нам строить отношения с Богом. Она помогает нам познать живого и истинного Бога. Это книга, которая ведет нас к вечному. Это откровение от Бога к человеку. И в этой истории Даниил показывает, да, тайновецы, гадатели, халдеи, и, впрочем, люди, ложь и обман сказать могут. Но, царь, сейчас такая ситуация, когда Бог открывает будущее, и для тебя –

у него есть специальная весть. И эту весть ты должен услышать не от людей. Эта весть от тебя, для тебя будет сказана специально в этот час. И у Бога есть особый план. И дальше мы читаем с вами, что Даниил прославляет Бога и говорит: «Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя». Халдеи такую фразу интересную говорят, что это человек познать не может. Никакой царь, никто. Но у вас есть боги. Почему же вы не спросите ваших богов, чтобы они вам сказали? Но боги тоже молчали. После этих слов прославления мы читаем с вами о том, что Даниил повествует непосредственно само откровение. Оно было последовательным. Царь увидел во сне истукана. Истукан состоял из разных металлов. И мы читаем с вами, что первая часть этой головы, она была из золота. И на самом деле царь не сомневался в том, что он есть эта золотая голова, потому что в Вавилоне золото, как песок, был много, везде, богатая империя и владычествующая. И здесь в 38 стихе даже очень интересное упоминание написано, что «Ты, царь царей, которому Бог Небесный дал царствовать власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, всех зверей земных и всех птиц небесных». Три категории владычества, что мы встречаем в Библии тоже, в книге Бытие, когда Бог Адаму дает владычество над этой землей, над птицами небесными, над всеми полевыми зверями. То есть Даниил в этом откровении говорит, что ты, подобно Адаму в прошлом, ты владычествуешь над всем, ты великая личность, ты есть та золотая голова. Конечно же, дальше, когда мы читаем с вами о другом царстве, втором, это царство, представленное серебром, Медоперсия, и царь Кир, который возглавил, его мама была медянкой, отец персом, и он был тем, который управлял этими двумя империями, завоевывает их и дальше завоевывает Вавилон непосредственно. За ним следует третье царство, медное, которое будет владычествовать, и мы читаем в этой истории, что это Великая Греция. И на самом деле Александр Македонский, который владычествует, стремительно завоевывает такую большую территорию. И четвертое царство, очень интересное, оно здесь в символах сравнивается с металлом, с железом. Оно как железо разбивает, раздробляет все, подобно всесокрушающему железу. И мы знаем с вами, что в Римской империи, как ни в какой другой, использовалось железо. И мы читаем дальше особую отметку о том, что ты видел дальше и ноги, и пальцы. И на ногах они состояли частью из глины горшечной и частью из железа. То будет царство разделенное. Когда мы с вами читаем об этой четвертой империи, для нас это очень важно. Потому что мы видим с вами очень важные характеристики, здесь две. Она состоит вначале из железа, а после этого ноги, и часть пальца и ступни железа, смешанное с глиной. То есть оно будет разделенное до конца всей истории этой планеты. После четвертой империи, которую мы видим здесь, мы читаем с вами о камне, который без содействия рук человеческих упал и раздробил всю эту статую, то есть все земные царства. Вы помните, что вначале было сказано «Вовеки живи». Оказывается, не только Навуходоносор, но ни один правитель, ни Медоперсии, ни Греции, ни Рима, никто из них не будет жить вечно, и даже царства эти вечно жить не будут. В этой истории есть еще одна очень интересная деталь. Как вам кажется, такая высокая и большая статуя, а здесь отмечает Даниил, что это был большой истукан, неужели он мог, этот истукан, держаться на глине? Ведь непосредственно сами ноги, пальцы состояли частью из железа и частью из глины. И отмечается, что вот глина как раз-то и держит все эти ценные металлы, всю эту большую мощную статую.

И на самом деле, вот в этом элементе отмечаются две очень важные мысли. Все земное, оно нестабильно, оно очень хрупко, оно разделенно, оно не может удержать историю этой земли. Оно не может нашу жизнь сделать постоянной, оно не может нашу жизнь сделать наполненной. Глина не может удержать все царства этой земли.

Мы видим с вами, что глина и, в принципе, тот термин, что используется здесь, имеет еще одно значение. Все металлы – это металлы, а глина – инородная, другого свойства власть. И в Римской империи возникает религиозная власть в будущем, которая оказывает существенное влияние. Как интересно, Бог показал Даниилу все, что произойдет до образования Европы, и в разделенной Европе в том числе. Но для нас важна еще одна деталь, немаловажная в этой истории, что все земные царства завершаются, и на смену этим царствам приходит камень, скала. И как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после того. В Библии камень или скала – это символ стабильного, вечного, долговечного, несокрушимого. Скала в Библии – это Христос. И Бог показал Даниилу и царю, что на смену всем мировым державам придет небесное царство, царство Божие. И на смену этому временному придет вечное. И поэтому, если и говорить о вечности, о жизни вечной, то о ней можно говорить только в рамках этого вечного небесного царства. А все остальное, вовеки живи, это всего лишь желание, которое заложено в человеке жить, но оно несостоятельно без веры в Бога. Очень интересная деталь также в этой главе, когда мы с вами читаем. Вы не забыли еще об указе, чтобы все халдеи, и все гадатели, и все чародеи должны были быть уничтожены. Они очень сильно испугались, конечно, потому что они хотели жить, но они не могли сообщить о сне и о его значении. Как же быть с ними со всеми? Что с ними делать? Мы читаем с вами о том, что Даниил попросил царя не умерщвлять никого. В конце второй главы книги Даниила все остаются жить дальше. А знаете почему? Потому что Бог спасает каждого человека. И вот в этой истории мы с вами читаем о том, как после этой встревоженности, этого волнения, этой неопределенности, этого заявления о том, что Бог не может открыть нам тайны, что люди не могут тайну открыть, звучит другая торжественная весть. Один из философов такую мысль сказал, что боги, они, если бы и знали истину, они бы нам ее не открыли, пишет он. А в книге Амоса, в 3 главе, в 7 стихе, Бог говорит, «Я ничего не делаю, не открыв тайны рабам своим». И вот в этом повествовании мы замечаем с вами, что Бог на самом деле в этой неопределенности и хаосе, в этих глубоких переживаниях открывает тайну человеку, потому что Он желает приблизиться к человеку. Мы видим с вами, что среди этих указов об уничтожении и смерти Бог всех спасает через Даниила, и Он говорит им, скажи царю и всем-всем мудрецам, скажи о том, что я хочу, чтобы каждый из них жил. И самая главная мысль этой главы о том, что вся вавилонская система знаний, такая великолепная, вся эта система астрологии, предсказаний будущего, вся она несостоятельна. Астрология не может помочь человеку. Земные знания не могут помочь человеку. Земная наука, она терпит поражение, когда речь идет о будущем. И Даниил доносит очень главную и важную мысль. Друзья, если мы хотим стабильности, если бы мы хотим с вами иметь настоящее и будущее, если мы хотим, чтобы исполнились слова эти «вовеки живи», у нас с вами есть только один путь. И Даниил о нем сообщает. Но есть Бог, обитающий на небесах. Он открывает тайны. Он дает жизнь. Он открывает историю. И последнее слово за ним. Он есть та скала, которая однажды установится для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к небу стать, не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой отец.

Здравствуйте. Друзья, сегодня в нашей программе я бы хотел предложить вам поразмышлять на тему богатства лишений. Наблюдая этот мир современный, мы видим, что он как будто сошел с ума в погоне за приобретениями. Люди хотят иметь новую квартиру, новую машину, новые вещи и новое платье для того, чтобы люди чаще покупали вещи или какие-то предметы быта. Для этого, к сожалению, стало страдать качество товара. И сегодня средняя продолжительность жизни – 3 года бытовой техники. Помимо этого происходит постоянное функциональное обновление товара. Что-то небольшое изменение для того,

того, чтобы заинтересовать покупателя приобрести новую вещь. Телефоны, компьютеры фактически обновляются каждые полгода. Желания людей подогреваются еще и рекламой. И они стремятся иметь не просто что-то новое, а такую вещь, которая нет ни у кого другого. Таким образом, выделиться хотя бы чем-то. Современный человек испытывает дискомфорт, когда он терпит убытки и какие-то лишения. И действительно, ему становится неспокойно от того, что он что-то потерял, лишился чего-то. И если человек потерпел убытки, он будет страдать от этого. Он будет беспокоиться и прикладывать все возможные усилия к тому, чтобы вернуть утраченное. Наверное, все мы испытывали подобное. И материальный мир воспитывает нас потребителями. Хотим мы этого или нет, но мир диктует нам определенные условия и вкладывает в нас определенные жизненные ценности. Нам, как людям верующим, христианам, живя в этом мире, нужно бодрствовать и понимать, что блажение давать, нежели принимать. И когда мы читаем Священное Писание, мы убеждаемся в этом не раз. Я хочу прочитать сейчас слова из книги «Деяний апостолов», 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». И действительно, испытывать блаженство не от того, что ты приобретаешь, а от того, что ты можешь поделиться тем, что у тебя есть, с человеком, нуждающимся в этом. Как прекрасно действительно испытать состояние радости, что ты кому-то нужен, что ты кому-то мог помочь. В этом мире не пропагандируется искать удовольствие в убытках и лишениях. И это неестественно и не свойственно для нашей человеческой природы. Какие лишения существуют в юридическом и гражданском праве? Я хотел бы перечислить их, они все нам хорошо известны. Например, наказание в виде лишения свободы, лишение водительских прав, лишение родительских прав, лишение права человека на жизнь, лишение человека права на свободу совести и вероисповедания. И многое-многое другое. Все это ограничивает нас в чем-то. И о каких убытках и лишениях говорит Священное Писание? Давайте посмотрим с вами. Каким лишениям и убыткам мы, как верующие люди, должны быть готовы, потому что не избежим их? Например, унижение чести, достоинства, клевета, гонения, презрения. Согласитесь, это тоже определенного рода лишения. Об этих лишениях пишет апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам. Я хочу прочитать вам эти слова. 4 глава, с 11 по 13 стих. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Поэтому, дорогие друзья, христианин, который посвятил свою жизнь Богу, будет всегда терпеть убытки в своей жизни. Как часто бывает в жизни верующего человека, что на добро, которое он оказывает человеку, ему платят злом. Тот, кто больше всего

переживает за свои убытки, переживает больше всего за свое имущество, тот показывает дьяволу свое слабое место. И рано или поздно он будет связан и порабощен. В Евангелии от Матфея Иисус Христос описывает ситуацию, когда к нему, апостол Матфей описывает ситуацию, когда к Иисусу Христу однажды подошел богатый юноша и спросил его, что мне сделать доброго, чтобы обрести жизнь вечную? И какой ответ услышал он, я бы хотел вместе с вами прочитать из Библии. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это я от юности моей сохранил, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царствие Божье». Мы видим с вами в этой истории, что этот юноша, будучи богатым, он был обеспокоен, достоин ли он войти в Царствие Божье. Он испытывал постоянное какое-то внутреннее недовольство собою. И, подойдя к Иисусу Христу, спрашивает, «Но что еще мне сделать, чтобы войти в жизнь вечную?» И мы видим из ответа Иисуса, он говорит, что ты должен соблюдать все заповеди, перечисляет, какие именно. И это не новое для этого богатого юноши. Он говорит, все это я соблюдал от юности моей. И тогда Иисус Христос говорит ему следующее. Если хочешь быть совершенным, все, что у тебя есть, а он был богатым, я подчеркиваю, продай все, полностью все продай, раздай это нищим, и тогда приходи и последуй за мною. Какая реакция была богатого юноша, мы прочитали? Он отошел с печали. И вот именно в этой истории, которая реально произошла, мы видим, что многие люди, они стараются соблюдать скрупулезно все заповеди Божьи. Но Бог, видя их сердце, говорит им, а готов ли ты отдать все нищим и пойти за мною, последовав таким образом? Поэтому, чтобы обрести жизнь вечную, нужно быть готовым к лишениям, готовым к убыткам. И всю жизнь, хотим мы этого или нет, нам грозят какие-либо убытки и лишения. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 7 стих, записаны слова апостола Павла, как совет не только для тех, кто читал в те дни, но и сегодня для современных людей. Послушайте, насколько это актуально и сегодня. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И действительно, апостол Павел показывает, насколько важно на другом сосредотачивать внимание свое, действительно блажение давать. И в этом мире лучше потерпеть убытки, чем над кем-то господствовать.

господствовать. Лучше пусть тебя обкрадут, чем ты будешь вором. Всю жизнь нас могут беспокоить мысли и заботы о каких-то возможных потерях и убытках, унижениях и, возможно, даже бедность. Все повседневное, все мелочи жизни, какие бы они ни были в этой жизни, они не должны нас ослеплять, связывать и порабощать, делать рабами этого. Христианская писательница Елен Уайт по этому поводу пишет такие слова. «Христианин, сохраняющий терпение и радость в страданиях и лишениях, даже саму смерть, встречающий с миром, спокойствием и непоколебимой верой, может сделать для Евангелия больше, чем христианин, добросовестно трудящийся всю свою жизнь. Мы должны быть настолько готовы к лишениям и убыткам, что готовы даже умереть за имя Христово. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий. Первое. У него должно быть в жизни некая высшая, все определяющая ценность, которая действительно должна быть больше всего в его жизни, то, что он любит, и эта ценность заслуживает любви. Это и есть то, что, чем он живет, за что он борется. В этом и есть весь смысл, и он вкладывает всю свою жизнь в это и самого себя. Когда мы читаем христианскую писательницу Елену Уайт, она пишет о апостоле Матфее. Послушайте, какие слова она говорит, когда Иисус Христос призвал его быть его учеником. Матфей, оставив все, встал и последовал за ним. Он не колебался, не задавал вопросов и даже не подумал о том, что может потерять прибыльную должность и что меняет ее на бедность и лишение. Он довольствовался тем, что будет с Иисусом, что может слушать его слова и делить с ним его труды. Вот что на тот момент для Матфея было ценностью или стало ценностью. Все остальное он отложил, он не жалел и готов был пойти на эти лишения и убытки ради этой ценности, о которой здесь написано, довольствоваться тем, что будет с Иисусом, сможет слушать Его слова и делить Его труды или разделять. Второе. Человеку нужна способность сосредотачивать свое внимание не на том, чего у него нет, а довольствоваться тем, чем он обладает, и быть всегда довольным и благодарным. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, всегда будет завистлив, всегда будет недовольный и будет заряжен ненавистью на всех окружающих его людей. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума и даже загнать его в гроб, в могилу. В рассказе Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда» рассказывается об одном таком человеке. Я хочу прочитать вам небольшие выдержки из этого рассказа. Послушайте. В этом рассказе Чехов рассказывает об одном гробовщике по имени Яков Иванов, который жил в маленьком городке. Хотя в этом городке жили почти одни старики, но они умирали крайне редко, и ему от этого было очень досадно. Жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе. Его была одна только комната. В этой комнате помещался он, его жена Марфа

печь, двуспальная кровать, гробы, которые он делал своими руками, и верстак. Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, воскресенье и различные церковные праздники. Было грешно работать. Понедельник – тяжелый день. И таким образом в году собиралось около 200 дней, когда поневоле приходилось ему сидеть, сложа руки. Полицейский надзиратель был 2 года болен и чахнул. Иаков с нетерпением ждал, когда он умрет. Но надзиратель уехал в губернский город лечиться, но там и умер. Как-то Иаков весь день сидел дома. А когда совсем стемнело, взял книжку записную, в которой каждый день записывал свои убытки. И от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше 1000 рублей. Куда ни повернись, он от досады сделал вывод, одни убытки в его жизни. И вот однажды поздним вечером его жена Марфа почувствовала себя весьма плохо. И она позвала своего мужа и сказала ему, что, наверное, скоро умрет. И Иаков, глядя на умирающую свою жену, вспомнил, что за всю жизнь он ни разу не приласкал свою жену, не сказал ей доброго слова, не пожалел ее, ни разу не догадался купить ей даже маленький платочек, а только кричал на нее, бронился и бросался на нее с кулаками. Яков вспомнил, что завтра день Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник. Тяжелый день. 4 дня нельзя будет работать. Тогда он взял свой железный аршин, подошел к старухе, своей жене, снял с нее мерку и стал тут же делать гроб. Когда работа была закончена, он надел очки и записал в свою записную книжку. Гроб Марфе Ивановой 2 рубля 40 копеек. К утру Марфа скончалась. На похоронах, чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь. И за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был кум ему. 4 мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. И Яков похоронами своей жены был очень доволен. Все так было честно, благопристойно и, самое главное, дешево. Потом он, соображая, что от смерти все-таки одна только польза. Не надо ни есть, ни пить, не надо платить налоги, не надо обижать людей. А так как человек лежит в могилке не один год, а сотни и даже тысячи, то если подсчитать, то окажется, какая огромная польза от смерти человека. И он пришел к такому выводу. От жизни человека одни только убытки, а от смерти только польза. Друзья мои, вот к такому цинизму и унынию может прийти человек, который всем своим естеством заряжен на то, чтобы считать свои убытки. Вечный трепет перед возможными лишениями унижает человека и готовит его к рабству. И наоборот, тот, кто умеет с любовью вживаться в дарованное ему, он действительно счастливый человек.

век. Он будет находить в каждой жизненной мелочи глубину и прикосновение Божьей руки в своей жизни. Такому человеку довольно простого цветка и прикосновения к нему, чтобы ощутить радость в своей жизни. Однажды ученики великого основателя восточного монашества Антония Великого спросили: «Скажи, учитель, как это ты видишь Господа?» И он ответил им: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет радоваться и быть богатым в бедности? Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений. Они нужны ему. Они могут принести ему истинное богатство, о котором он раньше никогда не помышлял. И это богатство духовное. Они более глубокие для каждого из нас. Не ропщите на лишения и убытки, постигшие вас в этой жизни. Христос, чтобы вновь приобрести нас себе, похищенных сатаною, потерял абсолютно все, лишился всего. И об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Послушайте эти слова. «Ибо вы знаете, благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Чтобы мы обогатились Его нищетою, Он, написано, обнищал ради каждого из нас, друзья мои. Царь неба, владыка вселенной, оставил свой царский престол и пришел здесь в образе простого человека, нуждающегося в хлебе, в воде. Он часто нуждался в том, чтобы кров иметь над своей головою. И ради того он пошел на эти лишения, чтобы мы стали богатыми в нем, обогатились его нищетою. И христианская писательница Елена Уайт, я хочу прочитать еще одно высказывание ее. «Задолго до своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло ему пройти, чтобы спасти погибшее. Боль, которая пронзит его сердце, оскорбление, которое обрушится на него, лишение, которое он должен будет перенести, все было открыто ему еще до того, как он отложил в сторону свой венец и царственные одежды, и сошел с небесного престола, чтобы облечь свое божество в человеческую природу». Удивительно, Елена Уайт описывает, на что пошел Иисус Христос. Друзья мои, мы никогда с вами не испытаем то, что испытал Иисус Христос. Бог стал человеком. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мы стали навеки богаты во Христе, когда принимаем Его как своего личного Господа и Спасителя. Благодаря Его благодати мы стали богаты в Нем, всем необходимым в этой жизни. Если бы Иов, праведник Иов, не лишился всего, чем обладал в этой жизни, он бы так и не познал истинного богатства, которое раньше ему было неведомо. Жена же Лота, не пожелав терпеть лишения, она обернулась на город, в котором жила, нечестивый город, и по слову Господа она превратилась в соляной столб –

Как наглядно мы видим из примеров вот этих двух библейских персонажей. Один увидел и обрел то богатство, о котором каждый из нас может только мечтать и обрести во Христе. Другой же, не пожелав терпеть эти лишения, он превратился в соляной столб. Самое страшное лишение в жизни человека – это лишиться благодати Божьей. И об этом пишет апостол Павел в своем послании к евреям. 12 глава, 15 стих. Послушайте. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Друзья мои, будем же стремиться к тому, чтобы постоянно познавать нашего Господа Иисуса Христа, волю Его, которая изложена на страницах Священного Писания. Будем возрастать в вере, будем стойкими в вере, и тогда никакие лишения не отлучат нас от любви нашего Бога. Всего доброго, до свидания.

Иисус Христос сказал своим ученикам: «Но всем вам, слушающим меня, говорю, любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас. Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, подставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку. Каждому просящему у тебя давай. Если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад. Поступайте с другими людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите только тех, кто любит вас, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди любят тех, кто их любит. Если делаете добро только тем, кто вам делает добро, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди так поступают. И если вы даете взаймы лишь тем, от кого надеетесь получить то же самое назад, то какую благодарность ожидаете за это? И самые последние люди дают взаймы друг другу, надеясь получить назад столько же. Но вы любите своих врагов, делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая получить обратно. И велика будет награда ваша. Вы будете детьми Всевышнего, потому что Он сам добр к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец.

0: Нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
1: Страха, ну, не существует. Человек уже заранее заведомо себя вставит в категорию жертвы. Угу. Здесь нужны серьезные специалисты. У меня есть враги, и я их боюсь. Господь желает взрастить каждому из нас этого победителя.
0: Дорогие друзья, мы вновь рады вас приветствовать. Сегодня вместе с нами Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, прочитал такую цитату: «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». Как думаешь, что из этого лучше? Конец,
1: ну, наверное,
0: или страх?
1: Лучше страшный конец, угу, чем бесконечный

0: состоянии страха, в котором ты находишься или находится твой человек, который рядом с тобой.
1: Почему?
0: Почему? Чаще всего человек выбирает второй вариант, угу. бесконечный страх, потому что он боится столкнуться лицом в лицо с этим страхом, угу. чтобы решить его и поставить в этом точку. Поэтому он выбирает более такой растянутый вариант. Возможно, угу. время решит угу. вопрос. Угу. Кто-то извне включится в эту ситуацию, ее разрулит, и тогда мне не придется напрягаться в этом.
1: Скажи, вот практически как со страхом можно справиться? То есть, вот, допустим, у человека есть страх определенный. А как он может выйти из этого положения? То есть какие-то практические шаги, начиная от самых банальных страхов, там, боязни собак, да, заканчивая там страхом, ну, каким-то глобальным, допустим, летать на самолетах.
0: Ну, на самом деле, здесь необходимо понять первое, причина, почему у меня есть этот страх, откуда он берет свое начало. Навязан он кем-то, кто-то, может быть, из моих близких друзей этого боялся, либо, на самом деле, какие-то есть глубинные причины, которые тянутся еще из детства. И я уже на подсознании своем, просто не пытаясь вникнуть, разобраться, что это, оказывается, не страх или мнимый страх, а его реальной опасности никакой нет для меня, я автоматически, у меня сознание срабатывает, что тут у меня срабатывает защитная реакция.
1: Здесь скажи такой момент, страх, он может рождаться в разное время. То есть это не обязательно, что из детства должно идти. То есть в разном возрасте он может появляться, ну или, так сказать, приобретаться.
0: Смотри, Игорь, вот ребенок, когда он только рождается, он ничего не боится. У него, он открыт этому миру, открыт этому обществу. И постепенно где-то, возможно, мы, взрослые, находясь
1: навязываем,
0: рядом с
1: да,
0: ним,
1: какие-то страхи.
0: Где-то, возможно, говорим, пожалуйста, там, да, бойся там общаться там как бы с людьми незнакомыми, там, да, это очень опасно. К примеру, конечно, есть важные моменты, которые имеют, на самом деле, предупреждение для ребенка, который идет со школы, и посторонние люди, которые имеют разные мысли, вот, они могут какие-то определенные даже злые поступки совершить. Это необходимо знать. Но когда постоянно идет, так скажем, этот, муссирование этого страха, этой опасности определенной, вот тут начинает уже вырабатываться определенный страх, который уже формирует в тебе площадку для того, чтобы на протяжении всей жизни тебя сопровождать.
1: Ну да, вот, то есть, когда мы, допустим, видим, что ребенок на сцену не боится выходить, да, то есть у ребенка нет, как у нас, там, чувства стыда, то есть ребенок не краснеет, но что-то потом происходит с человеком, что его изменяет. И вот такой момент, все-таки побороть страх — это очень тяжело. И кому-то, вот есть такое, что кому-то это легче сделать, а кому-то это сложнее.
0: В принципе, по большому счету, каждый человек принимает для себя решение, оставаться ли ему дальше идти по жизни с этим страхом, либо все-таки найти в себе силы для того, чтобы его попытаться преодолеть. Мы, как люди верующие, как люди, которые имеем Священное Писание, говорим о том, что есть Бог, который может еще в этом плане помочь. Когда мы говорили о том, какие пути, этапы, шаги можно пройти, чтобы преодолеть страх. Первый момент, мы уже проговорили, это то, когда человек пытается понять, откуда истоки этого страха берутся. Второй момент, он пытается понять, а на самом ли деле это страх навязанный.
1: Или это надуманное что-то,
0: либо надуманное, либо это мнимое совершенно. Вот. И у него теперь возникает вопрос, что с этим делать дальше? Я с этим не хочу дальше жить, не хочу с этим мириться. И что можно сделать? У нас есть возможность обратиться к Богу, который, нашему Творцу, который нас создал. И он может помочь нам эти страхи в своей жизни преодолеть. Что удивительно, что мне нравится в этом, в этой книге Библию, которая у нас есть почти у каждого человека, да, в своих книжных полках стоят, читаем мы ее или не читаем, это другой вопрос. Но в этой удивительной книге Господь позаботился и порядка около 360 раз повторил одну и ту же фразу «не бойся». То есть Господь, как наш Творец, прекрасно понимал, что дьявол будет использовать сильнейшее оружие, страх, чтобы нас сковать, чтобы нас поработить, чтобы нас сделать, условно говоря, подданными кого-то, кто мог бы нами манипулировать. А Господь говорит, я хочу, чтобы ты был свободен от этого, от этих страхов, чтобы ты не был рабом. И вот это вот внутреннее состояние мира в душе, которое ты получаешь от соприкосновения со своим Творцом, в молитве, в чтении Священного Писания.

0: оно постепенно, постепенно, не сразу, не сразу это произойдет, оно высвобождает тебя от этого страха и дает тебе свободу вздохнуть полной грудью и понять, что на самом деле это то, что тебя вчера еще держало в жестких ежовых там рукавицах, в жестких тисках. И ты с Божьей помощью мог это победить,
1: смотри,
0: мог это преодолеть.
1: Вот сейчас очень много разных платформ, которые помогают нам жить. Я не знаю, слышал ты или нет. Сейчас, допустим, можно там по СМС отправить, чтобы за тебя помолились, да, или совершили какой-то церковный обряд. Сейчас такие функции вводят. И я знаю, в разных таких вероисповеданиях, когда ты можешь исповедоваться по телефону. И там, говорит, даже вводит такой чат-бот. И вот мы настолько к этому привыкаем, что, допустим, если человек не знаком со Священным Писанием, и когда он понимает, что у него есть страхи, как это сейчас модно, да, он хочет с ними справиться. Вот кому ему нужно первоначально идти? Да, к психологу, там, консультанту, там, священнослужителю или какой-то, может быть, еще другой личности? Вот в таких действиях практично что мы можем рекомендовать сегодня людям?
0: Есть моменты, которые мы называем фобиями, то есть такими устоявшимися страхами, где человек на самом деле ничего не может сделать, реальных шагов предпринять. Здесь нужны серьезные специалисты. Нужны серьезные психологи, консультанты, психотерапевты, которые могли бы работать с человеком и помочь ему эту фобию, ну, выйти из нее или преодолеть, победить. Но во многом этот фактор зависит именно от личного желания этого человека. Но, как правило, человек и хочет, и боится.
1: И хочется, и колется,
0: и да? И хочется, и колется, да. Вот. Другой момент, когда мы говорим о том, что есть гораздо такие, но несложные формы страхов, когда человек понимает, что на самом деле это то, что он в себе, в своем сознании заложил, и он живет с этим, но на самом деле он пытается разобраться и понять, что это как такового страха, ну, не существует. И он может быть или не быть, а я уже боюсь, я уже себя загоняю вот в это патовое состояние. Вот здесь может прийти на помощь священнослужитель, да, то есть духовный наставник, человек, который может показать этот путь выхода из этой ситуации, помолившись за него, открывая Священное Писание, показать путь, как от этого освободиться. Мне нравится история, пример, который записан в Священном Писании, где речь идет о том, когда ученики Иисуса Христа испытали страх. Шторм на Галилейском море, вечер, темно уже, да, стемнело, буря, лодка, и в лодке ученики с Иисусом. Все в смятении, все в страхе, кроме Христа. Он спит спокойным сном. И вот этот момент, эпизод, он записан очень интересно. Я хотел бы его тоже посмотреть вместе с вами. «Когда же вошел он в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его, сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“». Вот он страх, о котором мы говорим. «И говорит им Иисус: „Что вы так боязливы и маловерны?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». Вот эта вот глубина этой мысли заключается в следующем. Господь сравнивает состояние боязни с отсутствием веры. Он говорит: что вы так боязливы, маловерны. Когда в моем сердце, в моей жизни и в моем внутреннем состоянии есть то, что меня терзает в виде страхов разнообразных, которые не имеют под собой на самом деле вот, веской причины, Господь говорит: ты должен задуматься, что это первый сигнал, это колокольчик по поводу того, что у тебя отсутствует вера. Очень хороший, красивый пример, яркий тому для подтверждения, это рассказывают об одном канатоходце, где натянули канат вот, между двумя вершинами, вот собралось огромное количество людей, этот канатоходец спокойно проходит с одной, так скажем, вершины на другую.
1: Все оценили, канату. Наверное, со стороны это, да?
0: Все оценили.
1: Восторг, бурные аплодисменты.
0: Аплодисменты, да. Вот он берет тачку. Туда тачка, так скажем, проходит
1: еще поэтому, раз.
0: Туда-обратно. Он спрашивает: а вы верите, что я могу это сделать? Все, конечно, восхищаются. Говорят: да, мы, конечно, верим, что ты можешь сделать. Это все нормально, все отлично. И тогда он задает следующий вопрос. А кто из вас готов сесть в эту тачку, чтобы я его провез на ту сторону и обратно? И тут, условно говоря, лесрок. Никого нет желающих.
1: Молчание.
0: Знаешь, Игорь, получается картинка очень такая интересная.

0: Мы, с одной стороны, в этой жизни говорим, что мы верим в Бога. Угу. Мы говорим, что мы верующие люди. Мы живем в христианской стране. Но, как правило, мы видим уже реальную картину. В нашей жизни, в жизни наших друзей, знакомых, в сердцах многих людей живет этот страх. Он имеет место быть.
1: Скажи, пожалуйста, а вот с этой
0: который
1: позиции...
0: Который крадет эту веру.
1: Вот когда мы видим человека, у которого есть страх, и у нас есть

0: помоги мне относиться к людям правильно, угу. которых ты пошлешь в этом дне навстречу мне. И ты знаешь, буквально в скорости я забыл про эту категорию врагов своих. Они просто буквально, это вот, может быть, у меня где-то, может быть, испарились. Угу. Потому что я каждый раз себе не напоминал, что у меня есть враги, и я их боюсь. И, Господи, помоги мне дальше, чтобы победить или продолжать. Ты помогай мне, Господи, победить, но я продолжаю бояться их.
1: То есть все это на самом деле реальностью становится.
0: Понимаешь, Игорь, когда ты просишь об этом Бога, помощи, Господь помогает не сразу, не мгновенно. Нужно, конечно, время где-то, какие-то определенные обстоятельства, в которые ты попадаешь, и они тебя учат другому, они учат быть тебе победителем. Мне очень нравится хорошая фраза, которая звучит так, что иногда худшие, или, так скажем, худшие люди иногда делают лучшее будущее. Mm. Вот мы в своей жизни, нарисовав вот этих негодяев, условно mm-hmm. говоря, от которых мы терпим в свою жизнь, мы уже поставили на них крест. Все, с них ничего доброго, хорошего не будет. Mm-hmm. И по отношению ко мне, и по отношению к другим. Мы все в черный список занесли. Но вот эта фраза, она очень вещи, как бы, на самом деле, серьезно говорит. Иногда вот эти даже худшие люди, благодаря тому, что Господь касается их сердца, они делают гораздо лучшие дела в своей жизни, потому что они нахлебались, они были угу. на этом дне, и Господь Виделись, помог да. им стать победителями. Господь хотел бы, чтобы мы тоже становились победителями, выходя из этих страхов,
1: Скажи,
0: побеждая.
1: Пожалуйста, нужно ли от всех страхов избавляться? Или что-то можно оставить?
0: Ну, есть здоровые страхи, которые угу. должны быть. Как, допустим, ты должен думать о том, чтобы твоя семья была в безопасности. Угу. Да, твоя супруга, твои дети. И ты уже как глава семьи работаешь над тем, чтобы ты, возможно, мог защищать свою жену от своих родителей, к примеру, да, которые uh-huh. тоже имеют частые моменты сложности вот в этих ситуациях. Uh-huh. Это тоже защита определенная. Вот. Или ты, допустим, защищаешь, скажем, свою жену от ее же самой в каких-то определенных ситуациях, uh-huh. непростых, потому что наша прекрасная половина человечества — это такие эмоциональные творения Божие уникальные, uh-huh. где на самом деле нужна и мужская поддержка, какая-то нужна стабильность, какая-то нужна твердая позиция, где твоя любимая женщина, она будет в тебе уверена, и она будет спокойна, что вот эти ее эмоции, они не выйдут из берегов. Угу. Благодаря уравновешенному, да, мудрому мужу это будет, это уравновесит.
1: И то же самое наоборот, семью. Да? Благодаря уравновешенной жене.
0: То же самое, может быть, как бы, да, наоборот. Муж эмоциональный, жена более такая, так скажем.
1: Или когда дети уже могут, да, за родителями обеспечивать и содержать, может быть, заботиться, тоже должны вот проявлять такие моменты.
0: То есть вот она защита, как бы, да, вот она. Мы думаем о безопасности определенно, она здоровая, она нормальная. Но когда это является уже патологической, угу. то тут начинается проблема. Мы должны сразу задуматься.
1: Василий, спасибо тебе за интересную беседу. Дорогие наши друзья, поделитесь, какое ваше мнение о страхах и какие страхи могут быть здоровыми. Всего вам доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию.

0: Здравствуйте. Бог есть в каждом из нас. Но как принять Его призыв и последовать за Ним? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из города Тула Вадим Качкарев. Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо вам, что вы нашли время, приехали к нам. Вадим, вы не всегда жили в Туле. Расскажите, где вы родились, где выросли?
1: Родился я в прекрасном городе, в прекрасной стране, в которую я влюблен. Это Азербайджан, город Баку. Древнейший город, от которого я просто без ума. Я благодарю Бога, что мне посчастливилось родиться в этом городе, в этом народе, в этом обществе многонациональном, многоконфессиональном, очень красивом, хорошем обществе.
0: Здорово. Вадим, скажите немного вот о маме вашей, о папе. Они были вообще вот верующими людьми? Вот все-таки как-то вы же подошли вот к Богу, к вере. Они у вас заложили что-то? Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, родился я, несомненно, в семье интеллигентной. Мама моя всю жизнь проработала в школе. Она обучала детей грамоте, русскому языку. Обучала даже детей, которые к русскому народу не имели никакого отношения, иностранцев. И она была всегда очень сильным педагогом, к которой стремились. Среди ее учеников очень было много медалистов.
0: Здорово.
1: А вот. Папа мой, которым я также горжусь, он был представителем благороднейшей профессии. Он был офицером пожарной охраны. И начиная от бойца обычного, дослужился до начальника штаба. Вот. Но, к великому сожалению, папа мой очень рано умер. Вот. Но перспективы были у него великолепны.
0: Да, и, несомненно, нужно отметить, что сила духа у него была достаточно крепкая, если он достиг таких высот.
1: Ну, к этому хотелось бы сказать, конечно, родился я и вырос в то время, когда исповедовался коммунизм. Мы жили все в стране под названием Советский Союз, в которой коммунизм был исповедуем практически всеми, ну и тем более людьми, которые носили погоны. Папа мой был коммунистом, папа мой закончил университет марксизма-ленинизма, вот, он был достаточно таким четким, строгим, но и вместе с этим был очень добрым, добрым человеком. Вот в такой семье я родился, в такой семье я рос. В такой семье я получал навыки какие-то, и родители, они очень всегда дорожили нами, родители всегда хотели, чтобы из нас получились нормальные, хорошие люди, члены общества, за которых впоследствии не было бы стыдно.
0: Это очень важно.
1: Да, я благодарю Бога за то, что я родился вот в такой семье.
0: Да, слава Богу. Вадим, скажите, а как вы вообще можете себя охарактеризовать вот на тот момент, как личность, да, как вот тот парень, вот сейчас себя вспоминая, вот что вам было свойственно в характере?
1: Мне лично,
0: да,
1: в характере личному. Что было свойственно? Ну, я с детства тяготел к творчеству. Вот. Мое детство проходило очень спокойно. Я был послушным ребенком в семье.

0: Мне не приходилось ругать там часто за что-то. Вот. Я был склонен к творчеству, к размышлениям, к музыке.
1: А к творчеству вот здесь вот поконкретнее. Вы пели, да? Вы же поете, причем очень красиво поете.
0: Да, не сразу. У меня были какие-то определенные способности. Угу. Я начал заниматься на аккордеоне. Вот. Мой учитель пения в школе, он был моим преподавателем по аккордеону. Я занимался частным образом. А потом со временем я стал тяготеть к ударным инструментам. Я научился играть на этом инструменте, играл во всевозможных группах разную музыку, сидел за ударной установкой. Потом со временем, значит, это некая такая эволюция, эволюция. Со временем мне очень захотелось освоить духовые инструменты. И я остановился на саксофоне. Вот. Я стал заниматься на саксофоне и уже, собственно говоря, стал саксофонистом.
1: Здорово.
0: Вот так. Что касается пения, да, дело в том, что у меня пела очень хорошо моя мама. И мой дедушка, мамин отец. И когда бабушка моя слышала мое пение, она всегда умилялась и говорила: «Ну, вылитый дедушка, вылитый дедушка». То есть муж ее хорошо пел, мой дедушка. И каким-то образом вот ко мне перешла вот эта способность, что ли. Я не учился нигде пению. Вот, просто оно у меня получалось, да и все. И я этим был доволен.
1: Но опять же, это дар от Всевышнего?
0: Наверное,
1: конечно.
0: Да. Конечно. Наверное, да. Это способности, которые он в нас закладывает. Вот. Но эти способности по-разному можно использовать.
1: Да, абсолютно верно. Ну, вы играли же разную музыку.
0: Разную музыку.
1: А сейчас вот как разную. Ваши предпочтения?
0: Ну, в этом плане тоже произошла определенная трансформация. Почему? Потому что музыкой, которой я занимался до своего обращения, до своего прихода к Богу, она была определенного плана, определенного характера. Вот. Хотя можно утверждать, что музыка, она есть музыка, да? Знаете, но все же, когда человек приходит к Богу, и в его сердце происходят какие-то изменения, вот, то и, естественно, отношение ко всему тому, что ты делал до этого, оно тоже меняется. Соответственно, и музыка, которую ты исполнял, она тоже в каких-то отношениях меняется. Вот. Песни, которые ты пел, они уже будут иметь совершенно иное содержание. Понимаете? Музыка же — это язык.
1: Да, абсолютно.
0: Это же не просто пение или извлечение каких-то звуков. Угу. Музыка – это язык, и причем язык, изобретенный Богом. Понимаете? Поэтому, когда человек обладает способностью на этом языке разговаривать, то он, конечно, должен отдавать себе отчет, а что он говорит, о чем он говорит на этом языке, что человек, который послушал эту речь, скажем так, да, музыкальную, что он для себя извлек? Ты возбудил его, ты напряг его, ты вывел его из себя или наоборот? Своей музыкой или пением ты успокоил его, утешил его, или, так скажем, подтолкнул его к каким-то добрым мыслям.
1: Хорошим мотивам.
0: Понимаете, да? И, естественно, когда вот в моей жизни произошла эта перемена, естественно, и музыка изменилась, и содержание песен изменились, потому что до этого я отдавал предпочтение все-таки вопросу: мне это нравится, я это хочу. Понимаете, да? Мало задумываясь о том, что это несет.
1: А это было касательно

0: касательно не только вот именно предпочтений музыкальных. Вот мне это нравится, я вот хочу это, вот это по греховной природе, это свойственно нам всем.
1: Но это всего касается.
0: Да, и вот мне здесь интересен момент, когда вы непосредственно выбрали Бога, что вот вы поставили на весы, да, жизнь то и жизнь уже непосредственно выбирая Бога, какая она. Да. Как вы подошли к этому, ваш путь? Вот расскажите об этом.
1: О, это такой интересный путь. О нем я могу судить уже сейчас, когда прошло 30 лет. Потому что в то время, когда я находился на пути, мне было очень трудно видеть и замечать нечто. Я шел себе и шел, и пришел, да, к чему-то. А вот когда прошло много лет, я смотрю назад, анализирую прошлое, я вижу руку Божью, который мной управлял, посылая в мою жизнь то одного, то другого человека. И усилиями этих людей, их словами, их поведением, их наставлениями, Бог как будто бы подталкивал меня к определенному выбору, жизненному выбору. И вот, слава Богу, таких людей было много. Но, наверное, началось все с моей бабушки. У меня было две бабушки. К сожалению, я своих дедушек не знаю. Вот. Но было две бабушки. Вот. И вот мамина мама, она в этом плане оказала на меня огромное влияние. Она была человеком безграмотным. Вот. Но она была, как оказалось, человеком очень верующим. Глубоко верующим человеком. И я имел возможность наблюдать за ней, потому что очень часто я был с ней. Вот. Я наблюдал за тем, как она ходила в церковь, она сам меня брала с собой, как она ставила свечки, как она молилась. Она меня учила даже, как это нужно делать. А потом я еще и наблюдал за тем, как она готовилась к Пасхе. Вот она красила яйца, там, пекла вот, куличи, пироги, потом она развозила все это, привозила к нам, к моим тетям в семье. И я у нее постоянно спрашивал, я был маленьким, и я же понимал, что вот из года в год в определенное время бабушка начинает это делать. И мы даже этого времени ждали, что сейчас мы вот так наедимся этих сладостей, этих яиц крашеных. Вот. И я подходил, у бабушки спрашивал, я говорю, бабушка, а что это, к чему это, вот, почему постоянно? Она мне, к сожалению, не могла ничего объяснить. Но вот эта фраза ее, она и легла в основу моих размышлений. Она говорила, так, так Боженьке угодно, так Боженьке угодно. Вы знаете, тогда, ну кто Божен, какой Боженька, почему ему это угодно?
0: Но вы запомнили эту фразу.
1: Да, вот эта фраза, вот она отложилась у меня в сознании, и я с нею рос, Постоянно эти мысли крутились в моей голове, я уже становился повзрослее, до тех пор, пока я уже не приобрел друзей многочисленных, музыкантов, с которыми мы часто общались. Вот. И среди них тоже находились философы такие, которые любили вот, пофилософствовать на эти темы. Вот. И я мало тогда что мог сказать, вот, но в основном я постоянно слушал, о чем они говорят, на какие темы они пытаются побеседовать друг с другом. Потом в моей жизни была армия. Я тоже считаю, что по милости Божьей я человек без академического музыкального образования попадаю служить в элитное музыкальное подразделение

0: советской армии. Это я попал служить в оркестр штаба Краснознаменного Закавказского военного округа. Без академического музыкального образования. У меня было музыкальное образование, но частное. Кто-то меня там этому научил, этому научил. Но я не ходил в музыкальные школы, я не заканчивал, не учились, ни консерватории. И меня прослушал там один музыкальный дирижер, военный дирижер, вот. И сказал мне, поедешь служить в оркестр штаба. Ему понравилось, наверное, что-то. И я вот оказался в городе Тбилиси, вот в этом оркестре штаба. И, конечно же, я благодарен Богу за то, что, попав туда, я, собственно, закончил и училище, и консерваторию, потому что уровень музыкального мастерства, который требовался в этом оркестре, он был достаточно высок. Вот. И я там потихоньку этот уровень, так скажем, приобретал. По крайней мере, после армии я вернулся домой уже немножко другим музыкантом.
1: Вот. Я думаю, что вы не только другим музыкантом вернулись домой, но и другим человеком.
0: Да,
1: вот расскажите про то, что
0: и
1: вас
0: вот
1: осознали.
0: Это обстоятельство, оно в моей жизни сыграло большую роль и в духовном смысле слова, потому что в армии тоже было много людей. Наш оркестр состоял, по-моему, тогда это было 65 человек, наверное, вот большой оркестр. Среди них были солдаты, срочники, музыканты, и были сверхсрочно служащие, да. Вот, мы их ласково сверчками называли, да. И вот с одним парнем я подружился, он играл в группе ударных на вибрафоне, на ксилофоне, вот. И мы с ним по вечерам размышляли. Почему? Потому что я видел, как он читает какие-то духовные книги, и его интересовало тогда индуистское вероучение. Он любил размышлять про всякие реинкарнации и так далее, про будущее, что с человеком после смерти происходит и так далее и тому подобное.
1: А вас что привлекло? Вас что в этом привлекло?
0: Меня привлекла вообще беседа на эту тему. Беседа на эту тему. Вот. И мне было интересно с ним посидеть.
1: Поразмышлять.
0: Потому что, да, но остальные все говорили о девушках, о сигаретах, о выпивке и обо всех вот этих вот, в кавычках, прелестях этой жизни. А вот нас интересовали, так скажем, другие немножко вещи, вот, которые создавали вот такое приятное наслаждение такое, говоря на духовные темы. Вот, побеседовав с ним, прошли эти 2 года, я вернулся домой. Я вернулся домой в 89-м году. Вот, и как раз через некоторое время случился вот этот кризис, развалился Советский Союз, развалилась эта коммунистическая система, и на смену этому пришла вот эта религиозная свобода. Открылись двери для провозглашения Евангелия. И как раз вот в ту пору это мне очень сильно помогло, потому что, вернувшись из армии, я не мог найти Библию нигде. Она была очень дорогой, и она больше была сувенирной, нежели какой-то вот такой продукцией печатной. Вот. И как раз тогда, обуреваемый этими мыслями, я нечаянно, в буквальном смысле слова, наткнулся на один плакат. На этом плакате большими красными буквами было написано «Три ангела над Баку». И вот это название, вы знаете, оно меня так привлекло. «Ангелы над Баку». Я же это все воспринимал буквально. Буквально, что какие-то ангелы появились над Баку. Но вообще слово «ангелы» – это же все связано с божественностью, все связано с запредельным вот этим миром.
1: И вас привлекло

0: очень сильно привлекло. Да. И я тогда был связан контрактными обязательствами с одним из звезд, так скажем, советской эстрады. Был такой певец знаменитый и композитор Крис Кельми. Вот. Он был на гастролях в Баку, и он набирал музыкантов, которые могли бы ему помочь оформить вот этот концерт. И одним из этих музыкантов был я. Он меня пригласил, потому что в его репертуаре были песни, где звучала партия саксофона и так далее. И я подписал с ним вот, обязательства такие. У нас было два концерта, и между концертами был промежуток небольшой.
1: Вам нравилось вот то, что происходило?
0: Ну, конечно, конечно. Это же была моя жизнь, конечно. Мне это очень нравилось. Кто-то там играл в футбол, там, кто-то
1: играл... Вы чувствовали в этом себя? Вот, да,
0: это мое.
1: Именно свое развитие.
0: Конечно, это было мое. Я не хотел никаких изменений. Мне нравилось это дети играть, когда люди слушают, что я играю, и так далее, и тому подобное. И вот, мы отыграли, я помню, один концерт, и между концертами было окошко такое. И вот как раз в этот день я попал, вот нарвался, можно так сказать, на этот плакат нечаянно. И увидел «Вечера духовных размышлений», «Приглашаем». И я побежал туда, по этому адресу, где проводились эти «Вечера духовных размышлений». Оказывается, один вечер уже прошел. Один вечер – это тот, на который я попал. И следующий вечер, на который я уже не мог прийти, потому что у меня концерт был. Вот. И я, конечно, захотел... Людей, толпа. Толпа людей, уйма людей. Пройти практически невозможно. Столпотворение. Потому что молодцы тогда руководители церкви, они так хорошо все организовали. И пригласили, и организовали продажу духовной литературы, музыкальное служение. Молодцы, ну что сказать.
1: Все было оформлено.
0: Да, да. В это было вложено сердце, действительно. Тем более, когда только-только открылись двери для Евангелия. Да. Конечно же, церковь получила возможность поделиться с людьми верованиями своими. И вот я попытался туда войти, меня не пустили сразу. Почему? Потому что зал был переполнен. Вот. Но потом, спустя некоторое время, я все-таки туда попал. Вот. Нашел еле-еле там место и послушал лекцию.
1: Так, что вас привлекло в этой лекции?
0: Я вам честно скажу, вы сейчас попросите меня вспомнить, что это была за лекция. Я ничего не смогу вам сказать, кроме одного слова.
1: Так.
0: Это слово, которое вызвало у меня кучу вопросов. Проповедник произнес его так. Адвентус. Адвентус. Причем по латыни его произвел. И я тогда познакомился с женщиной, которая сидела рядом со мной, вот, которая дала мне понять, что она знакома с духовной литературой, с этим вопросом. И я ей задал тогда вопрос, скажите, а что такое адвентус? Она сказала мне, давайте мы дослушаем до конца, потом я вас провожу до метро и расскажу вам. Вот. Так оно и произошло. Она проводила меня до метро и рассказала мне не только это. Она рассказала мне все, что мне нужно было к этому моменту узнать, чтобы влюбиться. Чтобы влюбиться в общество людей, провозглашающих Евангелие. Я тогда даже и не знал, что в Баку есть такая церковь. Но при входе в метро она мне вручила ласково буклетик такой. И в этом буклетике было четко.

0: и ясно показано, где, что, когда и так далее и тому подобное. И я тогда пришел.
1: Вы говорите «влюбиться». Что вас привлекло вот в характере этой женщины, вообще в этой всей атмосфере? Что вы для себя открыли? Почему вы захотели именно посещать, да, вот, подобные заведения и общаться с этими людьми?
0: Ну, учитывая то, что я все это время искал Священное Писание, Библию, и не нашел, вот. Меня очень сильно привлекло, потому что я ей задал вопрос, а Библию мне можно будет там? Она говорит, да, конечно. И это меня очень привлекло. Я в буквальном смысле слова выхватил у нее из рук этот буклет. И в ближайшую субботу я пришел на это первое в своей жизни богослужение. И вы знаете, и все. Я уже оттуда никуда
1: а вы пели там?
0: Не уходил. Впоследствии, конечно. Но я был тогда еще человеком новым, ко мне тоже присматривались и так далее. Кто я? Потому что время-то было сложное, понимаете, и оно было связано с недоверием к религиозным организациям. Поэтому, естественно, ко мне присматривались, занимались со мной, объясняли. Но я был очень хорошим учеником, я слушал, я приходил домой, я изучал, потому что мне сразу дали Библию там, я смог получить Библию, и я просто ее проглотил. И благодарю, конечно, Бога за то, что в этот момент, я считаю, критический момент, рядом со мной оказались, ну, в буквальном смысле слова, знатоки.
1: Ну, это здорово. Просто Бог, вот такое ощущение, что вокруг вас вот создал прям вот эту вот почву, лишь бы вы служили, лишь
0: совершенно
1: бы вы росли.
0: Верно.
1: Кстати говоря, хочу отметить ваш невероятный талант вообще в исполнении песен, дорогие друзья, с участием Вадима. У нас есть потрясающие композиции музыкальные. Вы можете их посмотреть на нашем сайте, на YouTube-канале. Вадим, вы также, я знаю, что пишете красивые стихи, красивые песни. Вот расскажите мне о песне «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Как она у вас родилась, эта песня?
0: Этой песне уже почти 30 лет. Родилась она у меня на заре вот моего осознанного уже христианства. Потому что, когда я попал в церковь, когда я стал знакомиться с библейской истиной, когда я стал знакомиться с людьми, знающими Библию, конечно же, это не могло не произвести на меня определенных впечатлений. И вот под этими впечатлениями, вот влюбясь в Библию, в истину, я обрел, ну что ли, музу такую. Вот. У меня стали рождаться песни, причем очень быстро стали рождаться. Мне оставалось только подбежать к инструменту, наиграть.
1: Уже все само там у вас происходило.
0: Я стал сочинять тексты сам для этих песен и так далее. И вот таким образом родилась вот эта песня «Я верю, я надеюсь, я молюсь». Она состоит из трех куплетов, трех припевов. Да. В первом куплете я пою о том, как я хотел бы уже встретиться с моим Господом. Вот, как я с нетерпением это жду. Вот. Во втором куплете я пою о том, что, приняв его, я готов следовать за ним, испытывая на себе его любовь, его заботу. И в третьем куплете этой песни я обращаюсь к людям.
1: Я думаю, сейчас самое время послушать эту песню.

скажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад.

0: я молюсь.
1: Какая потрясающая песня в исполнении Вадима прозвучала сейчас. Как же все-таки важно верить, надеяться и молиться. Вадим, потрясающая песня. Вот действительно, спасибо. Я настолько воодушевилась сама, и она ободряет, поддерживает, подкрепляет, что есть надежда, что никогда не нужно опускать руки, что возможно все абсолютно вместе с Богом.
2: Спасибо большое. Это действительно так. Да.
1: Вы начали расти и развиваться в творчестве, постепенно также познавая, открывая Бога. Это все так достаточно стремительно у вас происходило.
2: Вот, ну да.

0: Немного расскажите также вот о своей семье. Как вы вообще познакомились с супругой, как вы повстречались, о своих детях?
1: Вы знаете, это тоже такая интересная история. Дело в том, что вот в тот вечер, когда я оказался в этом дворце культуры, Церковь адвентистов седьмого дня организовала специальный сбор пожертвований благотворительный. Вот. И я, выходя из зала, увидел, что по обе стороны вот, от косяков дверей стоят две девушки. И так скромно держат корзиночки, в которые можно было опустить свои пожертвования. Ну, я тоже, выходя, достал из кармана деньги и бросил их в эту корзиночку девушки, которая находилась справа от меня. И ушел. Ну, естественно, я на это особого внимания не обращал, поэтому это событие, оно как-то выветрилось очень быстро из моей головы, потому что я был сконцентрирован на том, что такое адвентус. Вот. И вот эта женщина мне объяснила, я пришел, я остался в церкви, и там в церкви уже когда я стал адвентистом седьмого дня, когда я принял крещение, кстати, 21 марта будет день моего духовного рождения, 21 марта 92 года принял, 91 года принял крещение. Вот. И благодарю Бога, что это случилось вот в моей жизни. И там в церкви молодежь, знаете, мне было тогда 22 года, все молодые люди, вот очень много было таких же парней, девушек, верующих. Вот. И мне так нравилось находиться в этом обществе.
0: Атмосфера.
1: Да, очень нравилось. Это было, это другие люди, понимаете? Это люди с другими мыслями, с другими побуждениями и так далее. И вот там я заметил, так скажем, одну девушку. Потом, как оказалось, она была дочкой пастора этой церкви, уклеенной Ивана Ивановича, а мама ее была руководителем, мама ее была учителем субботней школы, и от уроков которой я получал просто наслаждение, потому что у нее дар от Бога объяснять, помогать понять что-то, понимаете? И вот всякий раз, когда заканчивалось служение, я подходил к Любови Алексеевне, садился прям в буквальном смысле слова у ее ног и задавал ей кучу вопросов. И вот однажды такая встреча у меня с ней произошла, мы с ней беседуем, вдруг подходит девушка, такая хрупкая, такая изящная, симпатичная такая. Я на нее так посмотрел, и что-то вот в сердце такое промелькнуло, что-то такие приятные чувства, так она мне понравилась. Вот. И она к Любови Алексеевне обращается, говорит: «Мам, ну я пошла домой». Я понял, что это дочка, там, как оказалось, самая младшая дочка. В общем говоря, положил я на нее глаз.
0: Здорово.
1: Да.
0: У вас...
1: И мы познакомились. И мы познакомились. И вот сейчас я хочу вспомнить опять вот то событие. Прошло уже достаточно много лет, может быть, 3-5, когда мы уже в браке с ней были. Я не могу ночью уснуть. Она сходила к парикмахеру, пришла, а я на нее смотрю, и ночью не могу уснуть от мысли. Что-то вот у меня в сознании воспоминания какие-то тех дней. И потом у меня озарение. Она лежит, спит, я ее бужу. Я говорю: «Ответь мне срочно на один вопрос». Какой? Это не

0: не ты стояла у дверей, собирая пожертвования? Она говорит, я. Я говорю, а с какой стороны ты стояла? Она говорит, ну вот, с правой стороны. Я говорю, слушай, я вышел и бросил в твою корзиночку деньги, пожертвования. И на всю жизнь запомнил твою прическу. Я говорю, так это была ты? Она говорит, да. Вы знаете, мы посмеялись, я, конечно, там пошутил, верни мои 3 рубля, там, и так далее, и тому подобное, вот. Но это такое дело, знаете. Вот. А я трешку, советские 3 рубля, такие зелененькие, я ей бросил, ей тогда в корзинку. Но я с таким воодушевлением тогда, я думаю, Господи, даже тогда, еще тогда, ты уже знал, кто будет моей женой.
1: У Бога все под контролем.
0: Представляете? Вот это была такая чудесная история вот, моей женитьбы, моего брака.
1: Это потрясающе. Да. Очень интересно, правда. Ну и дети ваши, соответственно, у вас 2 детей.
0: У меня 2 любимых детей, от которых я в восторге. Знаете почему? Потому что они хорошие дети. Потому что они очень уважительные дети к нам.
1: Опять же, это ваша заслуга, как родителей, я считаю. Ну, вот как мне кажется.
0: Я не знаю, насколько это наша заслуга, потому что мы по отношению к ним тоже ошибки какие-то допускали. Но, вы знаете, они выросли любящими людьми. Что
1: это
0: сын,
1: главное.
0: Что дочь. У меня и сын, и дочь. Старший сын, ему 28 лет, Виталий, и младшая дочка, ей 17 лет. И, вы знаете, я благодарю Бога за моих детей. Они очень умные дети. Они очень, как бы вам сказать, так, со стержнем внутри. Со стержнем внутри. И я восхищаюсь ими. Вот мы вчера разговаривали по телефону с сыном. Он мне рассказывал о своих планах, о своих намерениях. И я ему давал какие-то советы, и он очень много приятных слов в мой адрес сказал. Для меня это такая честь. Вы знаете, что дети, они гордятся своими родителями, не только родители своими детьми. Дочка у меня просто, ну, великолепный человек, очень ласковая, очень любвеобильная, очень умная девочка, любит учиться. Любит познавать. Она очень хорошо знает Священное Писание.
1: Но опять же, вот тяга это, да, детей к этому, ко всему, к светлому, к доброму, к познанию истины, она же все равно закладывается, понятно, что Всевышним, но и родители,
0: ну,
1: они обязательно должны показывать пример. И
0: конечно,
1: вы тому достойны.
0: Мы старались с женой. Я не хочу сказать, что мы во всем, скажем так, были идеальны и совершенны. А вот наверняка мы делали какие-то ошибки, может, подавали не тот пример, который нужно подать. Но, тем не менее, наша семья была очень хорошей, доброй.
1: Да, это тоже очень важно. Вадим, огромное вам спасибо за то, что вы выделили время и приехали к нам. И за
0: спасибо
1: это общение.
0: Вам спасибо. Большое за приглашение, всегда рад.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрите. К Богу можно прийти и можно последовать за Ним, но важно открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего самого доброго. До свидания.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

Я сейчас хочу поделиться не совсем своим опытом, но опытом моей свекрови. Я очень ее люблю, всегда называю мама. Наша мама работала начальником металлографической лаборатории. И какие-то сложные случаи

важная работа. И вот однажды мама рассказывает, что случай, с которым они столкнулись и по которому нужно было написать заключение, был непонятен для них. Лаборанты ничего не могли понять, найти какой-то аналогии. Ну, естественно, они переложили как на начальника эту ответственность на нее. Она должна была писать заключение и сделать вот эти вот все анализы, спектральные и другие. А мама говорит, я тоже никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но понимала, что на утро мне нужно давать заключение, потому что это очень важно. И она пришла пораньше в лабораторию и стала молиться. Говорить, Господи, я не знаю, как решить этот вопрос. Я абсолютно не понимаю. Сотрудники ждут от меня заключения, но я не знаю, что писать. И она говорит, что ее рука машинально потянулась вот к той лабораторной библиотеке, которая была у них. Она говорит, я взяла книжку, даже просто как-то в своих мыслях. Книжка открылась на том месте, я увидела, что это мой случай. И когда пришли сотрудники, мое заключение было полностью готовым. И они все говорили, Вера Ильинична, мы восхищаемся вами. Она говорит, это не я, это Господь, Он мне помог, я молилась. Ну, рассказала все, что я сказала вам. Ну, они не хотели в это верить. Но это было действительно так. Господь, Он творец Вселенной, и Он знает все тонкости ее происхождения, и Он может открывать нам какие-то особенности, какие-то знания, которые нам недоступны. Я Ему очень благодарна, и мама всегда благодарит Его за вот этот случай в том числе.

0: любая аудиоверсия, любая проповедь проповедника из-за кафедры, когда он читает библейский стих, это интерпретация. Интерпретация с помощью интонации, с помощью каких-то логических ударений, которые мы ставим, с помощью даже пауз, которые мы делаем в тексте. Ну, естественно, я уже не говорю про тембр голоса, темп речи и прочие моменты. Ведь мы воспринимаем информацию не только из слов, которые мы слышим, но в целом из речи, включая и голос, включая какие-то голосовые особенности. Поэтому интонационно какие-то смыслы, те или иные смыслы, любой чтец книги, в том числе и Священного Писания, вкладывает. Поэтому эта интерпретация присутствует, но ее не нужно бояться, потому что мы ее не можем избежать. Просто когда мы с вами будем говорить о Священном Писании, например, и будем цитировать его друг другу, каждый из нас будет в каком-то смысле своей интонацией и другими речевыми инструментами интерпретировать его. Так устроен язык.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Добро пожаловать на четвертый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. В рамках этих восьми встреч первые две мы посвятили вопросам созидания семьи. Вторые две темы посвящаются вопросам взаимоотношений в уже состоявшейся семье. И вот сегодня вторая такая тема, и речь пойдет об искусстве общения. Искусство общения. Вспомним несколько известных поэтических строк из наследия, литературного наследия России. Алексей Апухтин, 1876 год. «Ни отзыва, ни слова, ни привета. Пустынею меж нами мир лежит, и мысль моя с вопросом, без ответа, испуганно над сердцем тяготит. Ужель среди часов тоски и гнева прошедшее исчезнет без следа, как легкий звук забытого напева, как в мрак ночной упавшая звезда?» 1876 год. Поэт переживает по поводу того, что взаимоотношения, уже состоявшиеся, уже имевшие место, могут оборваться. Он находится в неведении, будет ли возможность ему получить ответ на свой вопрос. Он говорит: «С вопросом без ответа есть опасность остаться». И несмотря на то, что во взаимоотношениях многое было и многое связывает, кто его знает, напишет, не напишет, или, как сегодня мы бы сказали, позвонит или не позвонит, будет ли продолжение? Это стихотворение отражает сложности в общении, сложности в ожиданиях продолжения оного. Еще одно. Федор Тютчев, 1830 год. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходятся они. Безмолвно, как звезды в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей, таинственно-волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи, внимай их пенью и молчи». Кто из вас когда-то чувствовал себя подобным образом, бывал в подобном настроении? Вы не уверены, сможет ли человек тебя понять? Порой даже самый близкий, муж, жена, кто-то из семьи твоей, тот, с кем, как говорится, принято быть открытым, с кем ожидаешь ясности и плодотворности во взаимоотношениях, порою он тебя не слышит. И человек принимает решение вообще не рассказывать. Лучше, оберегая себя, свои чувства, свой внутренний мир, лучше меньше высказывать, меньше будет ранений, меньше будет разочарований. Когда люди общаются, то прежде чем человек их сможет уразуметь, им необходима мысль облечь словами. Дальше эти слова должны прозвучать. Человек, как собеседник, должен их услышать, потом их должен истолковать для себя и попытаться соотнести смысловой вариант услышанного со смысловым вариантом сказанного. Это очень трудный процесс. Общение – дело нелегкое, и, к сожалению, многие из нас

не раз обожглись, пытаясь откровенно с кем-то пообщаться. Не только вот такого рода есть проблема в общении, когда не уверен, стоит ли говорить. Бывает и прямо наоборот. Скажите, что означает вот на наших широтах просыпанная соль? Как люди это дело истолковывают очень часто? Да, говорят, к ссоре, соль просыпана, к ссоре. Есть вот такая примета, так и некоторые в рабстве ее находятся. И вот рассказывают, как однажды, значит, муж возвращается с работы домой, и жена его встречает словами: «А я просыпала соль». Он уже знает, что это означает, и знает, чем это дело обычно заканчивается. Он говорит: «А может быть, сегодня обойдется?» Она ответствует: «Нет, я уже настроилась. Хочешь слушать, не хочешь слушать, я тебе все равно скажу». И иногда понимаешь, что не поймет человек, и думаешь, может быть, лучше не говорить, а иногда столько много внутри, что тебе вообще уже не важно, слушает или не слушает, но надо все равно сказать. Тема сложная, вопросов много. И сегодня, когда мы приступаем к этой теме, в контексте желания открыть Слово Божье, Священное Писание, Библию, мы должны сразу же давать или отдавать себе отчет в том, что на эту тему в Библии очень много сказано. О речи, о языке, об устах, о словах. И Священное Писание настолько много об этом говорит, что нам не вместить весь этот объем материала в рамки одной беседы. Потому мы сегодня попытаемся рассмотреть лишь некоторые базовые принципы. И я надеюсь в конце этой беседы дать ссылочку на дополнительные материалы, которые могли бы быть для желающих эту тему изучить более основательно полезны. Первый вопрос, который мы ставим сегодня, звучит так: молчать или говорить? Молчать или говорить? Вот какой принцип открывает нам Священное Писание в книге Екклесиаста, мудреца, 3 глава, стихи 1, 7 и 11. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И дальше идет ряд антитез, ряд противопоставлений. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное и так далее, включая в 7 стихе вот такую антитезу, такое противопоставление. Время молчать и время говорить. И 11 стих, вывод: «Все соделал Он, Творец Всевышний, все соделал Бог прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Священное Писание, начиная отвечать на вопрос «молчать или говорить», говорит о том, что порою это уместно, обязательно надо говорить, а порою противоположно уместно – не надо говорить, надо именно молчать. И вот мудрость и разум заключается в том, чтобы быть в состоянии различать, когда говорить, а когда молчать, как написано в первой книге Паралипоменон в 12 главе, в 32 стихе. 1 Паралипоменон 12:32. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежит делать Израилю». Это в действительности очень важное знание. Знать, что когда надлежит делать, когда молчать и когда говорит. И слава Господу, мы все можем с вами сподобиться хотя бы отчасти этой мудрости, потому что Священное Писание на этот вопрос отвечает. Когда, для начала, когда нельзя молчать? Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу, 1 стих. Левит, 5 глава, 1 стих. Есть ситуации, когда время говорить, и если не говоришь, то это может обернуться неприятно.

делом серьезным. Итак, читаем. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Если человек был свидетелем чего-то, услышал или увидел, или как-то узнал, но не отреагировал, если то, что он услышал, увидел или узнал, это грех, это нарушение воли Божьей, нарушение законов Божьих, а человек промолчал, он становится кем? Соучастником. Он несет на себе этот грех. Если он знает и ничего не делает, если он знает и молчит, он несет на себе грех. Это очень серьезный вопрос. Давайте представим себе ситуацию, где и когда в семейной жизни это может иметь место. Допустим, жена знает, что муж периодически с работы что-то приносит, нарушая заповедь «не кради». Так? Это, конечно, не какие-то крупные, как у нас говорили, не в особо крупных размерах и так далее, да, но что-то такое по мелочи, там, для дома, для хозяйства и прочее, прочее, например, да? И вот она знает, что заповедь такая есть – «не кради». И она знает о том, что Господь очень серьезно относится к этому вопросу. Но она знает также, что если она начнет говорить с мужем на эту тему, то ее ожидает конфликт. Ей не хочется портить взаимоотношений. И она взвешивает, или тут я буду сейчас справедливость Божью восстанавливать, да, вселенского уровня, или я буду просто счастливо и благодатно жить со своим мужем. Зачем это мне надо? Как у нас говорят, моя хата с краю, да? Вот это касается взаимоотношений между мужьями и женами, это касается взаимоотношений между братьями и сестрами в церкви, это касается любой ситуации, любого вида отношений. Ты порой знаешь, что это неправильно, но не говоришь, потому что не хочешь этих разбирательств, не хочешь тратить время, не хочешь тратить эмоциональных ресурсов своих. Просто хочется жить спокойно, он сам или она сама за себя перед Богом в ответе, и все тут. Нет, говорит Священное Писание. Если происходит что-то на уровне слов, на уровне поступков, что является нарушением воли Божьей, и ты об этом знаешь и молчишь, что грех на тебе, душа, говорит Господь. В 19 главе книги Левит, в 17 стихе, мы читаем об этом следующее. Левит, 19 глава, 17 стих. Еще одна заповедь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Итак, повторяется, когда понесешь за него грех? Когда не обличишь, так? «Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Вот в этом стихе представлены две противоположных реакции. Бывало ли у вас такое, что когда вы в очередной раз видите, как он или она нарушает волю Божью, у вас внутри поднимается буря негодования, и у вас уже внутри приготовлено несколько емких тирад, и вы уже знаете, что надо сказать и как сказать, и вы вот-вот готовы это сделать, но опять же, зачем портить отношения? А может быть, вы от этого человека зависите? А может быть, вам вообще никак нельзя каким-то образом досаждать ему, потому что потом вам будет худо? И вот человек внутри себя враждует, бывает и год проходит, бывает и десятилетие проходит, и внутри постоянно вражда, в сердце вражда, но этому человеку ничего не говоришь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, да. Вот, ничего, ничем, все нормально. Как говорят, тишь да гладь, Божья благодать, все хорошо, все хорошо. Господь говорит, на тебе грех, душа, на тебе грех, если ты молчишь. Таким образом, это очень-очень серьезные предостережения. Не враждуй в сердце твоем, обличи.

и не понесешь за него греха». Еще одно место из закона Господня, из Пятикнижия Моисеева, книга «Числа», 30 глава, 15 стих. «Числа», 30 глава, стих 15. Написано: «Если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки, которые на ней утвердил, потому что он, услышавши, молчал о том». Скажите, как это называется у нас? Молчание – знак согласия. Это из Священного Писания. Если ты знаешь и молчишь, значит, ты соглашаешься. Представляете? Если знаешь и молчишь, значит, ты поддерживаешь, значит, ты соучастник, значит, ты заодно. Это очень серьезное дело. Итак, когда нельзя молчать? Согласно Священному Писанию, нельзя молчать, когда ты видишь, или тебе, может быть, кажется, что человек что-то не то говорит или делает, когда какое-то нарушение воли Божьей случается. Надо говорить, обязательно. Приведем иллюстрацию из священной истории, книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. Книга «Бытие», 21 глава, стихи 25 и 26. «И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. Авимелех же сказал: „Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне, я даже и не слыхал о том до ныне“». Бывала ли у вас подобная ситуация? Бывает так, что во взаимоотношениях в семье вдруг, спустя лет 15-20, всплывает во время какого-то конфликта, во время какого-то тяжелого разговора ситуация, имевшая место давным-давно, о которой человек молчал тогда и все это время враждовал в сердце. А что со временем проходит, если вражда в сердце продолжается? Чувства охлаждаются, люди друг от друга отдаляются, и вот этот вот ком все нарастает и нарастает. И при выяснении порой оказывается, что вот тогда, вот те, как говорится, 15 лет тому назад, супруг, когда сказал что-то, или наоборот, не сказал то, что вторая сторона ожидала увидеть, вовсе и не имел в виду зла причинить. Или в это время задумался о чем-то, ответил не впопад, или посмотрел чуть-чуть правее, чем нужно было, и просто правильно не отреагировал, или же в действительности что-то сказал обидное, но не то имел в виду. И если бы тогда этот вопрос был поднят, то сразу бы изъяснились, и не было бы этой вражды, и сегодня они были бы близки друг к другу. И порой бывает так, что спустя годы уже невозможно ничего исправить. Вот посмотрите на Авраама. Сказано, он упрекал. Вот как вы себе представляете эту картину? Представьте себе патриарха, такого почтенного, длиннобородого, такого уважаемого и уважительного вида. И вот он начинает упрекать. А твои, вот что такое упрек? Это же, знаете, это не просто так вот. А знаешь ли, любезный, вот такое дело произошло, что вот это... Нет, упрек – это нечто негативное. А этот вот Авимелех говорит: «Не знаю, ты мне не сказал, и у меня до сих пор информации не было». Бывало у вас такое, что человек... Вот вы наблюдаете, вы видите, что человек смотрит на вас из-под лобья. Вот все смотрит, и вы чувствуете, что что-то вот он против вас имеет. Вы понятия не имеете, что, а человек не говорит. Вы спрашиваете: «Может быть, я тебя чем-то обидел или оскорбил?» «Да не-не-не, все нормально, да». И проходят годы, и этот человек от вас все больше и больше отдаляется, а вы понятия не имели. Господь говорит: «Если не жить по Божьим законам, если не говорить и не решать вопрос, как говорится, в режиме реального времени,
то это

во-первых, является соучастием в его грехе, если грех был реальный, а если ситуация была надуманная, то это просто людей отдаляет друг от друга, и часто взаимоотношения страдают. Со стороны Авимелеха не было никакой информации. Еще одна иллюстрация из истории Священного Писания. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Третья книга Царств, 1 глава, стихи 5 и 6. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Вы помните, что произошло дальше? Дворцовый переворот, люди погибли, семья была разрушена. А все из-за чего? Отец знал, что происходит. Знал, но не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» А ведь такой простой вопрос мог бы многое прояснить. И многое можно было бы исправить вовремя, чтобы не дожидаться катастрофических последствий. Родители, если вы что-то видите или слышите в отношении своих детей, если вам вдруг кажется подозрительным их поведение, вы часто и понятия не имеете, насколько возможно, не дай Бог, но насколько возможно серьезно является проблема, с которой ваше дитя пытается справиться. И это такая тема, на которую он сам или она сама не заговорит. Надо обязательно, даже если ничего нету, значит, все хорошо, слава Богу, но задать вопрос, спросить, выяснить, предложить помощь нельзя молчать. Первый вопрос, который мы рассматриваем сегодня в контексте исследования темы искусства общения, это вопрос, когда нельзя молчать, чтобы не было трагических последствий, как были оные в семье Давида царя. Мы с вами уже обращались к книге Левит, 19 главе, 17 стиху, где говорится о необходимости обличать. И вот сейчас нам чуть-чуть пристальнее надо посмотреть на этот отрывочек Священного Писания в попытке ответить на вопрос, как обличать, как говорить. Мы выяснили, что у нас выбора нету. Если знаешь, говорить надо, обсуждать надо. Но очень важно знать также и как. Вот что вновь по синодальному переводу написано: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Как вы себе представляете вот это дело? Что значит «обличи»? Многие тут же рисуют себе фигуру Иоанна Крестителя. «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И так далее, и так далее. Обличать часто воспринимается в сознании как вот такое, знаете, грозное слово от Бога. Вот. И это именно обещание, наказание и так далее, и так далее. Однако, когда мы обращаемся к подлиннику, мы находим, что там используется глагол, который термином «обличать», вот именно в современном смысле этого слова в русском языке, не совсем удачно было бы переводить. Во-первых, там дважды используется один и тот же глагол. То есть, если бы вот так вот, как у нас, то «обличай», «обличай». Ну, кстати, слово «обличать» в русском языке означает, собственно, «выявлять», да? То есть, демонстрировать, показывать. Вот, если вдуматься в этимологию этого слова. Но сегодня оно уже так не воспринимается. А вот как в одном из современных переводов передается – «увещевай», «увещевай ближнего твоего». В других переводах «поговори откровенно с ближним твоим». То есть это не то, чтобы посулить ему наказание, да, и сказать: «Ах, ты такой-сякой», и так далее, «ну-ка быстренько покайся». Именно «увещевай», «поговори откровенно». Вот что о том, как выполнять следует эту заповедь, говорится в комментарии Санчина. Эта заповедь считается крайне трудной для исполнения. Обратиться к человеку со словами:

словами назидания в предельно тактичной форме, так, чтобы не вызвать его раздражения и при этом не испытывать раздражения по отношению к нему, доступно только людям с добрым сердцем, переживающим за другого и испытывающим чувство ответственности за ближнего. Если поучение не будет высказано с любовью, то его результат будет прямо противоположен тому, что заповедано Торой. Вместо исправления недостатков и налаживания взаимопонимания между людьми появится взаимное раздражение, и человек, который поступал неправильно, еще упорнее будет стремиться продолжать то, что он делал. Увещевай. Увещевай. Два раза один глагол. То есть постарайся достучаться до сердца человека. Недостаточно просто указать человеку на его грех. Надо подумать, как сказать так, чтобы услышанное не было сказано на ветер. Как сказано в книге Иова в 18 главе, стихи 1 и 2. «Обдумайте, и потом будем говорить». Обдумайте, и потом будем говорить. В книге «Есфирь» в 5 главе, в стихах с 1 по 8, в 7 главе, в первых трех стихах, рассказывается о том, как царица Есфирь должна была решить сложнейший вопрос, вопрос спасения своего народа. И вот когда царь ей сказал: «Проси хоть до полуцарства, что хочешь, будет дано тебе». Вот тут бы сразу и спросить, правда? Вот это и это хочу. Она понимает, что нет, еще рано. Еще рано. И она говорит: вот мое желание, приди ко мне на пир. Раз пришел, опять рано. Давай еще раз. И вот только уже во время второго пира, когда царь расположился соответствующим образом, когда обстоятельства созрели, вот тогда она об этом говорит. Часто бывает, не успел муж вернуться с работы, жена начинает сразу же решать наболевшие вопросы. Или наоборот, жена не успела в дом зайти, муж ее сразу же берет, что называется, на таран. Дети пришли со школы: а ну как у вас прошла математика, а ну какие оценки, и так далее. Дайте отдышаться человечку. Подумайте, стоит ли сейчас сказать, стоит ли позже об этом поговорить, каким образом, каким тоном. Вот это все надо принимать во внимание, чтобы был результат, чтобы говорить не на ветер. Мы продолжим разговор об этом во время второй части нашей встречи.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

0: Здравствуйте. Что такое самость? Следование своей воли, эгоизм или что-то другое? Приемлемо ли для христианина изучать и развивать свою самость? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Еще одно новое понятие, которое в последнее время мы часто слышим, это самость. Что это такое?
1: Вообще понятие самость, оно было введено в самом при зарождении такой науки, как психология. Они заговорили Фрейд, в дальнейшем о самости начал продолжать говорить Юнг. И по факту, если мы обобщим все, что говорили эти знаменитые психологи, самость — это про некую индивидуальность. Это совокупность качеств, черт личности, ценностей, способов самореализации личности, которые человек осуществляет. То есть, знаете, это некая уникальность, ценность и индивидуальность.
0: Угу. Способен ли человек сам понять и оценить свою индивидуальность?
1: Вопрос неоднозначный, потому что так или иначе мы все друг для друга зеркала, и зеркала непрямые. Каждый из нас дает некую призму ко всему, что он отражает, и, следовательно, благодаря другим мы лучше узнаем себя. Но в то же время у самости, наверное, уникальность заключается в том, что это то, с чем взаимодействуешь только ты сам. То есть человек по-настоящему должен с этой самостью столкнуться, к ней идти, с ней взаимодействовать.
0: Угу. Ну, и каким образом это сделать? Как, например, ну, себя познать, понять свою самость?
1: Вы знаете, у самости есть четыре основных способа осуществления. То есть нельзя сказать, что самость — это какая-то устоявшаяся структура, потому что человек — существо динамичное. И поэтому мы не можем сказать, что вот все, я себя познал, я теперь с собой знаком, и никаких сюрпризов я себе не преподнесу. И поэтому для того, чтобы со своей самостью взаимодействовать, нужно четыре принципа осуществить. Mm-hmm. Первое — это научиться понимать свои ощущения. Ну, ощущения, конечно, в таком очень грубом формате. Самоощущение, то есть наблюдение за собой. Некоторое, знаете, есть такой термин интроспекция, наблюдение внутреннее за внутренними движениями мыслей, эмоций, состояний. Второй элемент — это самоутверждение, то есть когда я с собой познакомился, когда я в какой-то мере там понял некоторую структуру своей личности, то заявить внешним о том, каков я, представить себя окружающим меня людям и этому миру. Третий элемент — это самореализация. Это когда весь тот потенциал, который у тебя есть, ты осуществляешь. И последний — это самоактуализация. То есть самоактуализация — это когда ты совершаешь то призвание, которое у тебя есть, которое ты обнаружил в недрах своей личности, которое требует выхода и которое требует служения окружающему миру.
0: Угу. Ну вот хотелось бы к первому пункту обратиться. Это самоощущение, да, или самопознание?
1: Да, самоощущение. Ну, самопознание, да. Хороший
0: вопрос. Вот не является ли этот процесс все-таки каким-то слишком направленным на себя и эгоистически окрашенным процессом? Потому что получается, что как будто мы хотим копаться в себе, изучать себя. И вот особенно для верующих людей нам говорят, вы изучайте Бога, познавайте Бога. Для вас Бог идеал, Он совершенный, Он ваш Создатель и Спаситель. А вы хотите копаться в себе, что-то там искать, ну, как бы выискивать. Что вам в себе выискивать? Вы грешники. Вам непонятно до сих пор? Вы грешники. Не надо в себе копаться и смотреть вглубь себя. Не надо. Вот докажите сейчас, что это полезно, ну, для верующего человека. И это нужно.
1: Ну, во-первых, я могу согласиться с теми людьми, которые выдвигают подобные аргументы, что вот прям копаться, что-то выискивать, возможно, не стоит. Потому что действительно у нас есть греховная составляющая личности, которая может привести действительно к эгоизму, к какому-то погружению в себя. Но очень

0: очень важный момент. Для взаимодействия с нами у Бога нет другого инструмента, кроме нас самих. Даже читая Библию, мы читаем ее через призму своих убеждений и мнений. Даже в молитве мы общаемся с Богом через призму того, что у нас уже есть в нашем багаже. Да, Бог может сверхъестественным образом на нас повлиять, каким-то образом открыться по-новому, да? Но даже вот этот вот первый импульс духовного познания Бога, он все равно в дальнейшем базируется на наших каких-то установках, принципах и привычках. И, следовательно, если мы хотим сотрудничать с Богом, если мы хотим с Ним строить диалог, то нужно помнить, что в диалоге участвуют две личности. И личность Бога, она конкретная, она уже, Бог, Он целостен всегда. И Бог, Он всегда является тем, кто с Ним готов сотрудничать именно так же, приходя к Нему. Он говорит, придите ко Мне такие, как вы есть. А если мы с идеей того, что я греховен, перестаем с собой взаимодействовать, то с кем общается Бог? С какими-то, ну, не, получается, не с вами, а с вашими представлениями о вашей греховности. А ведь помимо греховности Господь заложил в нас и частичку себя. Он вложил в нас способность быть творческими, Он вложил в нас какие-то индивидуальные особенности, Он вложил в нас темперамент, Он дал нам все обстоятельства нашей жизни, которые повлияли на формирование нашего характера. И, следовательно, через все эти моменты Бог задумал для нас определенный план, в том числе и по диалогу с Ним. И поэтому, если мы изучаем себя только ради изучения себя, чтобы порадоваться, какой я замечательный, или поплакать, какой я ужасный, это, конечно, проблема. А когда мы понимаем, что я изучаю себя, чтобы увидеть то, что в меня вложил Господь, чтобы увидеть ту работу, которую Бог надо мной совершает, чтобы позволить Ему эту работу совершить, то нам очень важно понимать, кто я такой.
1: Угу. Я вот сейчас думаю, допустим, очень важный для верующего человека процесс покаяния, вот это явление покаяния, мне кажется, оно невозможно без некого самокопания. Оно невозможно без изучения глубин своей души, из которых мы извлекаем, ну, да, свои грехи, да, какие-то свои страсти. И мы понимаем, насколько глубоко они в нас. И мы к Богу это приносим в покаянии, мы просим прощения, мы просим нас изменить. Мы вообще это, ну, потрогали и ощутили. Мы не просто формальные слова Богу говорим в молитве, там, как надо, как правильно, по книжке, по какой-то, по молитвеннику, так скажем. Этот молитвенник, он у нас вот в голове, в сердце, то есть мы изучаем себя.
0: Да. Да, молитва – это очень глубокий диалог. Даже если мы проведем параллель, общаясь с другим человеком, если мы хотим близкого, такого нежного общения, то нам нужно быть максимально откровенным. А как с Богом быть откровенным, если ты не знаешь, кто ты, если ты не знаешь, что у тебя там внутри? И, по-моему, это очень важный фактор. И, кстати, вот тоже про покаяние, ведь есть еще и некоторая видимость покаяния. Когда мы сами выискиваем какие-то мнимые проблемы и приносим их Богу просто потому, что мы считаем правильным каяться в этом. А может быть, Бог от нас не этого хочет. Может, если бы мы остановились и начали по-настоящему себя исследовать и позволять Духу Святому проникать в те части нашей личности, которые для нас ранее были закрытыми, то мы бы увидели новые моменты. А, кстати, вот момент, да, важный, что Дух Святой, он очень деликатен, и он не будет лезть в те сферы нашей внутренней жизни, куда мы его не пускаем. А если мы сами себя не знаем, то, получается, мы его и никуда не пускаем. Мы какую-то вот гостиную открыли для него, где порядок навели, и давай мы с тобой вот тут поговорим. А Бог-то стучится в наши двери, чтобы проникнуть глубже, чтобы свет Божьей благодати, он во все уголки нашей души проник.
1: Итак, следующий пункт, который вы называли, напомните, пожалуйста.
0: Это самоутверждение.
1: Да, самоутверждение. Вот можно подробнее о том, что сделать с этим?
0: Ну вот, кстати, с христианской точки зрения это тоже кажется несколько неправильным. Да. То есть нужно заявить о себе, окружающим людям, каков я. Но я повторюсь, да, что мы друг с другом взаимодействуем и друг другу являемся зеркалами. И если на уровне самопознания мы научились входить с Богом в диалог, то самоутверждение — это будет не утверждение нашего греховного «я», а утверждение божественной части, той части личности, на которую действует Господь. И поэтому самоутверждение — это, во-первых,

0: первых способ заявить окружающим людям о том, каким меня сделал Господь, а во-вторых, получив какую-то обратную связь, углубляться туда, где мы, возможно, еще не были вот именно в процессе самопознания. Потому что вот до тех пор, пока ты сидишь один там в красивой комнате на красивом кресле, ты кажешься себе, да, вроде я и неплохой человек. И как только ты сталкиваешься с другим человеком, который проявит к тебе грубость, и тут внезапно оказывается, а у меня там гнев внутри какой-то скопился, а у меня есть непримиримость, а у меня есть несогласие. И вот когда мы реализуем и самоутверждаемся, это нужно не для того, чтобы другим показать, каков я, а для того, чтобы вот в этом взаимодействии дать возможность себе увидеть новые грани личности и другим людям тоже таким образом работать над собой.
1: Угу. Хорошо. Так, следующий у нас какой был пункт?
0: Саморазвитие.
1: Саморазвитие.
0: Ага. Я думаю, что само по себе понятие саморазвития предполагает, да, что весь тот материал, которые есть внутри нас, это не просто декорации, это инструменты, которые необходимы нам и необходимы Богу для того, чтобы мы учились сотрудничать с другими людьми, для того, чтобы делать мир лучше, для того, чтобы служить, для того, чтобы заниматься определенными делами, для того, чтобы там, трудиться в семье, на работе, в церкви, осуществлять некоторую миссию, да, которую Господь возложил. Поэтому саморазвитие — это когда я понимаю, что вот у меня есть вот такой потенциал, я могу определенным образом его применить и прийти к чему-то большему.
1: Угу. Ну, оно, я думаю, вот этот пункт очень даже созвучен, в общем-то, с христианством и с библейским учением, потому что если мы действительно развиваемся для дела Божьего, ну, даже я говорю не о церкви только, здесь понятно все, а просто о деле нашей жизни, о нашей работе, да, мы же как бы служим Богу не только в церкви, а служим Богу и в семье, и на работе, и мы делаем какие-то добрые дела, ну, как бы пользу приносим, да, пользу приносим этому обществу. И здесь как раз я думаю, что вот это, этот пункт очень созвучен вообще с христианством, когда мы развиваем лучшее в себе для того, чтобы еще большую пользу принести окружающим людям.
0: Согласна.
1: Итак, и четвертый пункт.
0: Это про самоактуализацию.
1: Самоактуализация.
0: Угу. Кажется, что самоактуализация где-то очень тесно связана с саморазвитием, но у самоактуализации более глубинные механизмы. Потому что если про саморазвитие, мы говорим про то, что я взял элементы и из них что-то творю. А самоактуализация — это уже некоторое преобразование личности под влияние миссии. То есть саморазвивающийся человек — это человек, который достигает результатов. Самоактуализирующийся человек — это человек, который познает себя, преображает себя и осуществляет себя. То есть в нем выражаются его ценности. То есть получается, знаете, вот Абрахам Маслоу, он написал, что самоактуализация — это вершина пирамиды потребностей. Некоторая часть жизни человека, при которой он уже сформировал все свои ценности, провел инвентаризацию всех своих возможностей, всех своих инструментов, и теперь он их использует во благо и себе, и людям. И вот я в слове «самореализация» говорила слово «миссия», но, наверное, все-таки слово «миссия» больше подходит к термину «самоактуализация», что я осуществляю Божий план своей жизни и влияю на окружающий мир.
1: Угу. То есть, ну, когда мы говорим об актуализации, это значит, что мы как будто заостряем, как будто еще больше совершенствуем свое мастерство, какие-то свои навыки, то, что нам дано, мы еще больше, с большей остротой, что ли, используем в своей жизни.
0: Ну так? Вот если сделать небольшое такое образное сравнение, то саморазвитие — это про построение какой-то модели. То есть в саморазвитии я могу заниматься развитием физическим, профессиональным, в семье себя реализовывать и так далее. А если мы говорим про самоактуализацию, это, наверное, про то, что посадить дерево, которое будет укореняться вглубь, еще больше сотрудничать с теми дарами и ценностями, которые заложил в меня Бог, и питаться от них, и при этом расти вверх, давая плоды окружающим людям. То есть вот самоактуализация — это нечто, что сразу движется и вглубь, и ввысь.
1: А вот теперь хочется узнать, как это все осуществлять. Вот вы

0: Вы рассказали, что как бы нужно делать, как бы, но теория, mm-hmm. это теория. А вот на практике как это делать? Потому что мне-то кажется, что слишком замудрено. Да? Простите, да, слишком замудрено. Как-то хочется попроще.
1: А я думаю, что все мы с этим в своей жизни сталкиваемся. Вот смотрите, для того, чтобы на практике как это понять, нам нужно первое – установить диалог с Богом.

0: такую плотную вертикальную связь с тем, кто нас создал, с тем, кто заложил в нас определенный потенциал, с тем, кто предусмотрел для нас определенные условия для жизни, для того, чтобы в этом диалоге черпать понимание того, а что хочет для меня Господь. И затем уже после этого строить горизонталь отношений, когда все, что я взял от Бога, я, во-первых, в себе хорошо укоренил, а во-вторых, начал с этим взаимодействовать с людьми. Вообще здесь я прослеживаю, знаете, такой образ креста. То есть первый диалог с Богом – это вот эта вот первая часть, когда вертикаль строится от поверхности вверх. Затем строится горизонталь от середины по сторонам, да? И затем, когда мы сталкиваемся с людьми, с необходимостью решать задачи, мы всегда обнаруживаем, что нам не хватает ресурсов, нам не хватает любви по-настоящему, нам не хватает терпения, нам не хватает способности реализовать свои таланты. И в этот момент мы осознаем, что мы нуждаемся в том, чтобы погрузиться глубже внутрь. И здесь мы сотрудничаем с Духом Святым над тем, чтобы смиряться, над тем, чтобы соглашаться с Божьей волей, над тем, чтобы соглашаться с тем, что те люди, которые вокруг нас, даже если вызывают у нас протест и сопротивление, мы обязаны их любить. И вот это вот погружение вглубь, это вот нижний конец креста, который, наверное, где-то символизирует «возьми крест твой и иди за мной», как сказал Иисус. То есть на практике все очень духовно.
1: Все очень духовно, да?
0: Да.
1: Это важно. Спасибо за такую интересную, непростую тему, глубокую. Может быть, ну, не все поймут до конца, как в каждом из этих процессов, из этих пунктов действовать. Ну, лично я как бы что-то поняла, что-то не до конца поняла. Но я думаю, что если у человека есть искреннее желание свою самость ощутить и развить, особенно если это верующий человек, потому что как бы мы творение Божье. С Божьей помощью человек, конечно, это постепенно, он к этому придет.
0: Согласна.
1: Главное быть искренним.
0: Да.
1: Большое спасибо, Айгуль, за участие в программе.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна Иисуса и Марии и Евангелие от Филиппа». Вместе с существующим текстом Священного Писания есть версии альтернативной жизни Иисуса, так называемые апокрифические книги. Откуда они появились, можно ли им доверять, и насколько они влиятельны сегодня стали в обществе, мы говорим с литературоведом, филологом и богословом Александром Богданенком. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу вопрос. Мы знаем 4 Евангелия Священного Писания, но сегодня даже человек, который, может быть, не глубоко погружается в исследование Священного Писания, ну, по крайней мере, он может привести в пример такие Евангелия от Филиппа, от Иуды, от Петра,

0: И этот список можно продолжать. Угу. Откуда появляются эти Евангелия? И как к этому относиться? И заслужат ли они свое внимание, чтобы их читать и исследовать?
1: Давайте разберемся и для этого откроем Священное Писание. Евангелие от Луки, первую главу.
0: Хорошо, давайте.
1: Лука, прежде чем начать рассказ об Иисусе Христе, делает такое небольшое введение, объясняя, почему он решил написать свое Евангелие. И вот в первой главе мы читаем. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Смотрите, в самом начале. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях». Смотрите, уже до Луки он знал о целом ряде Евангелий. Тем более, многие Евангелия появились после Евангелия от Луки. Таким образом, четыре – это канонические, богодухновенные, а их десятки. Вот вы упомянули Евангелие от Филиппа, Евангелие от Марии, Евангелие от Никодима, Евангелие от Петра, Евангелие детства, многочисленные и разные, Евангелие креста, Евангелие от Назареев, Евангелие от Эбионитов, Евангелие от египтян. Многие из них не дошли до нас. Их...
0: Угу. Александр, я прошу прощения, вас перебью.
1: Да, хорошо.
0: Вот они стали вот для общественности известны в последнее как-то время? Или, вот как в прошлых программах вы говорили, уже отцы церкви, может быть, их читали, исследовали, знакомы были с этими текстами? Или это более какое-то последнее какое-то вот такое вот явление?
1: Они были известны давным-давно, но каждое поколение обыкновенно открывает их для себя заново. Вот, знаете как? Это как... Фильмов об Иисусе Христе очень много, рассказывающих о жизни Иисуса Христа. Помните, по Евангелию от Луки,
0: да, есть по Евангелию.
1: «Страсти Христовой», много всего выходит. И заметьте, если вы сопоставите образ Иисуса Христа в разных фильмах, вы заметите, насколько он не похож.
0: Абсолютно бывают противоположные вообще какие-то версии фильмов.
1: В одном он такой меланхоличный, задумчивый, уходящий часто, чтобы побыть одному. А в другом он такой, прям скоморох какой-то.
0: Да. В некоторых даже фильмах он даже и не совсем понимает своей миссии на Земле.
1: По-разному.
0: То есть это тоже влияние вот этих апокрифов?
1: Просто мы можем сравнить разные Евангелия, создававшиеся разными людьми, иногда с определенной целью создавались, для определенной группы людей. Через свое понимание, иногда вообще далекое от настоящего, исторического Иисуса Христа. То же самое с режиссерскими версиями. Каждый режиссер, собственно... иногда не столько Иисуса Христа пытается представить, а свою версию Иисуса Христа. Ну, знаете как, еще можно так. Вот Библия у нас есть, Слово Божие.
0: Да.
1: Мы знаем, что Библия не была написана на русском, украинском, белорусском или английском языке. Так? Библия была написана древнееврейский, древнеарамейский, Ветхий Завет и древнегреческий Новый, как вы прекрасно знаете.
0: Да.
1: И то, что у нас есть, это перевод Слова Божьего. Мы, русскоязычные, пользуемся синодальным переводом.
0: Но не
1: Но
0: только.
1: Есть, да,
0: в прошлых программах вы нам рассказали о других
1: переводах. Да, есть современные авторитетные переводы. Например, перевод Российского библейского общества. Или перевод Института перевода Библии в Заокском. И одновременно с авторитетными переводами с языков оригиналов есть такие, знаете, подтасованные, нечестные, крапленые переводы.
0: Такие тоже существуют,
1: Конечно,
0: да?
1: Их пруд-пруди. Которые имеют определенную цель. Они обслуживают взгляды определенных движений, и все неудобные тексты переведены так, чтобы они стали удобными.
0: Ручными. Как-то удобные, если не ошибаюсь, Лев Николаевич Толстой, да, вот Евангелие он переводил как-то немножечко.
1: Ну, честно говоря, Евангелие, да, свои взгляды.
0: Вот свои взгляды
1: что
0: просто...
1: не надо, выбросил, чудеса, например. Угу. А Нагорную проповедь он ставил весьма высоко, да, поскольку он не считал Иисуса Христа Богом, Божественным. Да. Но это к чему? Это к тому, что некоторые Евангелия были написаны сугубо с целью подтвердить точку зрения определенной группы людей.
0: То есть они выразительно отличаются от Евангелия библейских.
1: Иногда, да.
0: То есть если впервые и взять, и пытаться читать, то эти отличия можно заметить.
1: Конечно.
0: Вот мы сегодня... А вот есть какая-то

0: четкая какая-то вот черта, отличающаяся вот этих библейских Евангелий, канонических. То есть вот какая-то главная идея, которая вот, ну, прямо вот так она там сквозит и чувствуется в нем.
1: Вот здесь нужно аккуратно быть с опознавательными знаками. Да? Если Евангелие богодухновенное, не богодухновенное, канонические, не канонические, анонимные и псевдоэпиграфические.
0: Ой, сколько здесь... обозначим.
1: Это и многоточие,
0: Не запутать нам зрителей.
1: Да. В общем, однозначно так сказать, вот, ага, увидел это, значит, знай, что это. Нельзя так сказать однозначно. Такого универсального, идеального критерия нет. Но нужно доверять каноническим четырем Евангелиям и уже сопоставляя с ними, просеивать. Противоречит, не противоречит.
0: Александр, вот популярная точка зрения с учетом и, наверное... написание книги Дэн Брауна, «Код да Винчи», да, и опять же те экранизации, да. Вот жизнь Иисуса, она все же представлена как в близких отношениях с Марией, которая дальше продолжается их род, и вот, ну, в общем, это уже эпизод и
1: есть специальный книги, орден, который сохранит детей Иисуса, Марии.
0: Ну, как к этому относиться?
1: Ну, давайте так, прежде чем мы поговорим об Иисусе и Марии, ну, Марии Магдалине.
0: Да.
1: Давайте поговорим вообще об отношениях мужчин и женщин во времена Иисуса Христа. Хорошо, обозначим их. Угу. Они были сложными. Помните историю Иисуса и самарянки? Вообще, приветствовалось разговор мужчин и женщин? Как вы думаете, это нормально было или ненормально?
0: Нет,
1: Евангелие от Иоанна, 4 главу откроем. Как вы считаете?
0: Я считаю, что это было ненормально даже в культуре иудейской.
1: Ага.
0: А если вы вспоминаете самарянка, так это женщина вообще иной культуры.
1: Не, но мы не говорим сейчас сугубо о самарянах. А вообще, вот разговор мужчин и женщин теперь нормально. Там на остановке заговорить, да, еще где-то.
0: Ну, конечно.
1: А вот тогда это было нормально
0: или нет?
1: Нет,
0: я думаю, даже сегодня на Востоке нечто, вот такой консервативный взгляд он и остался. По отношению к женщине и отношениях между мужчиной.
1: Давайте подтвердим это из Библии. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 27 текст. Помните, у колодца Иисус один,
0: да,
1: утрудился, жаждет, просит, да, подать воды у женщины, которая днем в летнюю жару пришла к колодцу. И вот мы читаем. Потом их ученики увидят, помните?
0: Конечно,
1: ученики увидят, что Иисус разговаривает с женщиной. Смотрите, их оценка. 27 текст. В это время пришли ученики его и удивились. И он разговаривал, что он разговаривал с женщиною. Однако ж ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с нею. На остановке мужчина и женщина разговаривают, вы видите, что они разговаривают? Ничего себе, женщины разговаривают.
0: Дружинник не подходит и не останавливает разговор.
1: Прекрати разговаривать с женщиной. То есть... Разговор мужчин с женщиной были чем-то нетрадиционным.
0: Не вписывался в формат культуры,
1: да,
0: так?
1: Да, не вписывалось в формат культуры. И поэтому разговор Иисуса с самарянкой, и не важно, что она самарянка, здесь важно, что она женщина. Что он с ней говорит? Да, поэтому вообще я вам так скажу. А помните, как делилось сакральное пространство храма?
0: Где
1: Иродово уже,
0: Иродово храма. Где могли приходить вообще?
1: Да, как пространство
0: для священников и вообще только для первосвященника. То есть
1: в саму скинию, в сам
0: двор,
1: храм могли войти.
0: Двор, могли входить, да.
1: Да. А потом двор, да. Двор для мужчин. Могли в двор для мужчин войти женщины?
0: Нет, не могли.
1: Не могли. Все. Двор женщин, двор язычников, да. То есть женщина не может войти туда. Не может войти, не имеет права. Почему? Потому что она женщина. То же самое в синагоге. Пространство, сакральное пространство синагоги тоже четко делилось. Мужчины и женщины сидят по разные стороны. Не может женщина сесть на скамеечку рядом со своим мужем. Не может. Это так же строго, как, к примеру, мужской и женский туалет. Ну, простите за сравнение. Ну, не может мужчина войти в женский туалет. И наоборот. То же самое, синагога, место богослужения.
0: Если не ошибаюсь, в ортодоксальной сегодня синагоги по-прежнему остается такая практика.
1: Вот перегородки и потом типа дранки такой сетки, да. Абсолютно. Не может женщина сидеть
0: В реформатских, уже иудейских, да, уже по-другому все.
1: О них говорить.
0: Да.
1: Поэтому представьте, да я вам больше скажу. Вот возможность получения высшего образования для женщин в России открылись только в 1869 году.
0: Не может быть.
1: Да, я вам говорю.
0: Да.
1: Это уже после отмены...
0: Можно сказать, недавно?
1: Не так давно, да. После отмены

0: крепостного права.
1: А так, а в принципе,
0: реформа Александра II.
1: И в той же Америке, наверное, не особо, наверное, или европейское,
0: не,
1: наверное, образование.
0: Было,
1: но раньше. Не так, опять же, не, по то крайней мере, не в Средневековье.
0: Женщины, да, все. Вот, понимаете, помните историю Марии Соломеи Складовской Кюри?
1: Да.
0: Это подданная Российской империи, живущая в Варшаве. Дважды Нобелевский лауреат, потом. Но она не имела права учиться. Она посещала подпольные курсы.
1: Даже в силу своей образованности,
0: да,
1: своей, да, ну, эрудиции, интереса к исследованиям.
0: Да, да. Достижения определенных. Не имела права учиться в Российской империи. Она посещала, помните, подпольные курсы в Варшаве. Летучий университет это называлось. Она была вынуждена оставить, бросить, бежать из Российской империи во Францию, в Сорбонну, где она могла учиться. То есть... А движение феминизма, движение суфражисток. Все же это 19 век.
1: 19 столетие. Но, и, по крайней мере, Европа тоже к этому приходит. Но,
0: не
1: может, чуть раньше, но это 19 столетие.
0: А тем более иудея первого века. Поэтому женщина и мужчина даже разговаривать вместе, по сути, не могли. Тем более находиться в одном пространстве. Вот теперь можем подойти, можете спросить о Марии и Иисусе.
1: Ну так вот, да, давайте вот все же поясните.
0: А что вас, вот что смущает? Вот эта вот версия о близости?
1: Ну конечно, ведь сегодня с учетом и в силу этих экранизаций, версий, книг, апокрифов, популяризации вот в нашей сегодня вот в культурном пространстве, есть такая точка зрения, что отношения Марии Магдалины и Иисуса, ну, были более близкие, чем, может быть, предполагается, там, например, в Священном Писании.
0: Да. Так, кстати, посмотрите, будет... целый ряд современных писателей, ну, в частности, скандально известный Никос Казантзакис и Дэн Браун.
1: Ну, Дэн Браун
0: книга
1: более знаком,
0: Никоса,
1: да,
0: Казантзакиса даже внесена католической церковью в список запрещенных книг.
1: А Дэн Брауна не запретили?
0: А вот я не знаю насчет Дэна Брауна.
1: Да.
0: По-моему, там был скандальчик еще какой-то.
1: Нет, скандал-то однозначно был.
0: Их романы стали известны.
1: По крайней мере, экранизацию запрещали.
0: О, значит, и книгу, возможно, занесли в этот список, индекс запрещенных книг. Экранизации скандальные, потому что они представляли, что якобы у Иисуса Христа и Марии Магдалины были... супружеские отношения,
1: да,
0: они говорили.
1: Такая.
0: Стоит ли верить этому? Откуда растут корни? Мы с вами говорим, когда исследуем, нам нужно понять, откуда растут корни.
1: Вот
0: корни растут,
1: апокрифы, да.
0: Корни растут, в частности, из Евангелия от Филиппа. Конечно, важны еще Евангелие от Марии и диалог Спасителя. Ну ладно, мы же не можем говорить обо всем.
1: Но только вы, Александр, обозначите, что это за Евангелие от Филиппа или там другие. Вот...
0: Это гностическое Евангелие, которое... рассказывает, в частности, об отношении женщин Марии Магдалины и Иисуса Христа, Марии Магдалины и апостолов.
1: Можно вас остановить, Александр?
0: Да, уже слышал.
1: Хотелось бы, чтобы вы пояснили гностические. Да. Это что это?
0: Значит, в раннем движении христиан были целый ряд гностических движений. Это от древнегреческого гнозис – знания. Это такие мистические движения, якобы обладающие неким тайным знанием. В связи с тем, что христианские, тайным знанием от Иисуса Христа, недоступным...
1: Во времена вот эти движения апостола Павла христиан были уже?
0: Конечно.
1: Мы можем что-то знать из Священного Писания?
0: Конечно.
1: Что об этом? Павел об этом поминает? Или
0: безусловно.
1: Там? Да, есть.
0: Безусловно. Иоанн оппонирует гностикам.
1: То есть вот эти движения были, да?
0: Были, безусловно. Безусловно. А потом Маркион прекрасно известный. И печально известный.
1: И такой. Поэтому, то есть, вот эти движения гностиков, они, опять же, как мы в прошлых передачах говорили, чтобы защитить, ну, свою, или
0: обосновать
1: свою точку зрения, то есть, они писали вот
0: определенные
1: вот тексты, да, и которые обозначили Евангелие, то есть, попытаясь поставить в один ровень вместе с библейскими Евангелиями, так?
0: Ну, для них библейские Евангелия ничего не значили. Они претендуют на обладание тайным знанием, якобы переданным Иисусом через, ну, в данном случае, через Марию. И, а обычные апостолы, они этим знанием не обладают. Они, знаете, эдакие Санчо Панса, далекие, не понимающие великие замыслы Дон Кихота, скажем так.
1: А есть какая-то, Александр, общая черта у этих гностиков, которых вот
0: гнозис,
1: эти движения...
0: Тайное знание.
1: Гнозис, тайное знание.
0: Да. О чем оно? Материального мира, к примеру. Очень часто характеризует.
1: Вот, есть для них эти понятия «Христос пришел, и Он Спаситель». Вот, они могут говорить, что Христос Спаситель, то есть умер на кресте, искупил человека греха.
0: С Христом очень аккуратно.
1: Или как-то у них вот другие какие-то идеи.
0: Неприятие материального мира. Он не мог стать человеком.
1: Он не мог стать.

0: Помните, в первом послании от Иоанна. Духа заблуждения и Духа Божия узнавайте так, что всякий, не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, а Дух заблуждения.
1: Вот об этом и поэтому.
0: Это гностики, это полемика с гностиками.
1: Вот это влияние гностиков.
0: Да, да. И вот гностическое Евангелие от Филиппа, оно рассказывает нам о якобы телесных отношениях, супружеских отношениях Марии и Иисуса. Но этому не стоит доверять. Вообще, эти Евангелия, знаете, в некоторых гностических Евангелиях создавался культ Марии Магдалины вместо культа Марии Матери Иисуса, как альтернативный культ. Некоторые Евангелия, гностические Евангелия, создавали женскую Троицу. Например,
1: даже и
0: три Марии.
1: Было,
0: да. Мария Мать Иисуса, Мария Магдалина Супруга Иисуса и Мария Сестра Иисуса. Не в противовес Троице Отец, Сын и Дух Святой, а как бы в дополнение. Это вот эти языческие корни женских божеств тут и тут.
1: То есть это такой синкретизм, да, влияние других,
0: да,
1: религий,
0: в том,
1: да?
0: Числе, в том числе.
1: Языческих, там, иудаизма влияние, да. и так далее, да, то есть.
0: Иногда Марию отождествляли с Духом Святым, который якобы как женское божество оплодотворяет. То есть там, знаете, там, там такое. Вот. А касательно Евангелия от Филиппа. Оно было найдено не так давно в раскопках в Египте, в рукописи, так называемые рукописи Нагхаммади.
1: Ну, известно.
0: И там, да, понимаете, старые документы сохранились. Так
1: это, Александр, в какой период, скажите?
0: Это середина 20 века.
1: Середина 20 века.
0: Да, вторая половина 20 века. После уже раскопок кумранских рукописей, после. И вот текст плохо сохранился, некоторые моменты. Где-то оборвано, где-то уже просыпалось, кусочки, прорывы. И там в Евангелии от Филиппа есть следующий текст. Я вам прочитаю его. И реконструкции прочитаю, которые использовали и Казанзакис, и Дэн Браун, в частности. И многие другие использовали. Спутница, вставка, Спасителя, Мария Магдалина, вставка. Но Христос любил. Дальше. Ее больше, чем, вставка, всех учеников, и целовал ее. Дальше вставка часто. В, вставка, уста ее. Остальные из, вставка, учеников скорбели от этого. Они говорили ему: почему ты любишь ее больше, чем всех нас? Спаситель отвечал: почему я не люблю вас, как ее? То есть есть прорванные моменты. Прорванный текст неизвестный, нужно вставить, дополнить, реконструировать текст. И вот фрагмент, в частности, был следующий. «Целовал ее в ее». В Евангелии от Филиппа. Mm-hmm. И тогда некоторые богословы реконструируют это следующим образом. «Целовал ее часто в уста ее».
1: И ну, порождалось в последующем потом версии.
0: И встает вопрос. Они тогда пытаются объяснить, что это значит. Ну, наверное, у них были специфические отношения. Да. А текстологическая реконструкция данного отрывка вовсе не обязательно так его реконструировать. Не обязательно. Совершенно не обязательно. Вот у нас есть текст перед глазами, и там фрагмент пропущен. Ну, мы приблизительно знаем, 4-5 букв сколько влезет. И мы уже понимаем...
1: Если работать с, вот, с архивным
0: текстологом,
1: иногда,
0: да, текстолог
1: всегда что-то
0: реконструировать текст. Да. И он начинает подбирать слова. Вот скажите... Он и целовал ее часто. А могло быть на этом месте и целовал ее иногда, подчас, порой. Могло быть такое?
1: Но все
0: могло быть,
1: конечно,
0: без проблем.
1: Конечно.
0: Но это нас не интересует сильно. А вот дальше. И целовал ее, пусть будет часто, в ее уста. Ха. А могу я предположить и сказать чело? Щеку. Ну, щеку маловероятно.
1: Предполагать, конечно,
0: и целовал ее часто в чело ее. Могло так быть?
1: Конечно, могло быть.
0: Да. То есть само Евангелие от Филиппа, даже несмотря на то, что это гностический документ, не обязательно выглядело так, как преподносят некоторые фантазеры сегодня.
1: Кроме того, что есть гностический там, да, материал,
0: да.
1: Его еще... пытали там нанизать вот какими-то, да, там реконструкциями, которые в итоге вот получалось вот, ну вот, ну такая идея, такая мысль, которая, ну просто иногда будоражит, да? что там не представляешь, как такое
0: могло быть. Фантазии погоняет.
1: Понимаешь? Можно так обозначить апокрифы.
0: Особенно эти. То есть апокриф, который предлагает альтернативную версию. Мы уже понимаем. Нам нужно основываться на этом тексте. Более того, не обязательно, что этот апокриф звучал именно так, как некоторые, не все заметили.

0: власти. Некоторые реконструируют. И, а потом другие, взяв реконструкцию некоторых этого апокрифа, фантазируют и создают художественные тексты.
1: И человек уже сегодня вот в современник, не вдаваясь в какие-то вот подробности, да, детали, что даже откуда это взялось. То есть услышал, может быть, на слуху нет, появилась вот первая какая-то идея, и все. И вот он уже будет готов и защищает, да, что да нет, вся церковь обшибается, да, Священное Писание неправильно, да. Конечно. Вот эта версия, потому что утаили там вот этот древний манускрипт. Вот
0: чувствуете, чем
1: там
0: пахнет?
1: Да, конечно. То есть
0: жареным пахнет.
1: Оно ломает вот вообще вот, ну, принципы вот спасения Иисуса Христа. То есть какие-то вещи, которые, ну, очень важны.
0: Традиционное понимание спасения.
1: Конечно, традиционное.
0: Давайте библейские разберемся. Откроем Евангелие от Луки, 10 главу. А все-таки Иисус и Мария, какие отношения? Но важный нюанс, скажу вам. Дело в том, что со временем две Марии, как бы в Средневековье, даже раньше, они слились в одну. Вот есть Мария, сестра Марфы и Лазаря, да, и есть Мария Магдалина. И когда уже в Средневековье даже гностические, ну, не гностические тексты, то они часто путают этих Марий. Поэтому мы будем говорить с учетом этой путаницы. Евангелие от Луки, 10 глава. Иисус с учениками приходит в Вифанию, в дом Марфы. И там происходит следующий эпизод. С 38 по 42 текст. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в свой дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Это скандальная история.
1: Почему?
0: Весьма скандальная. В чем проблема? На первый взгляд кажется, что Мария не помогает Марфе по кухне. Но нет. Помните, мы с вами не случайно говорили так много, как насчет мужчин и женщин в том обществе?
1: Отдельно. Отдельно. Ну, не должны как-то так они общаться свободно, как сегодня в нашей советской культуре.
0: И не только в храме и синагоге, но и пространство дома, обыкновенного дома, где жили, тоже четко разделялось. Мужское пространство, женское пространство. И женщине нечего делать в мужском пространстве. Нечего делать. По сути, муж и жена пересекались только в спальне.
1: То есть вот здесь, в одном помещении.
0: Она не может там сидеть. Она не может там сидеть. Это все равно, ну простите, но опять прибегну к этой иллюстрации. Это все равно, что вы, ну, мы с вами пошли в баню, и вдруг приходят женщины и сидят в бане. И как мы реагируем?
1: Да, это ненормально.
0: Ненормально. Ну, мы не немцы, мы не Германия, да? Вот что вы тут делаете? То же самое, только там то же самое пространство четко делилось. Мужское пространство, женское. Женщина не могла находиться в мужском пространстве. Если она там находится, то вопрос о ее статусе. Кто она? И, возможно, эта женщина вечной профессии, древней профессии.
1: Да.
0: А она там сидит.
1: Предположения такие бы, да.
0: А она там сидит. Она нарушает обычаи того времени, традиции того общества. Она пришла в мужскую баню и уселась.
1: Ну, как бы и Иисус тоже вот может нарушать.
0: А Иисус эмоции.
1: Допускает нарушение.
0: Чего она сидит-то?
1: Выбрала.
0: Стульчика не хватило.
1: Нет, она слушает Иисуса.
0: А чего она сидит у ног его?
1: Ну, вот как написано, выбрала благую весть.
0: Что значит сидеть у ног? Это вполне конкретное значение имеет. Технический термин. Сидеть у ног.
1: Сидеть у ног — это учиться.
0: Учиться. Не просто, вы правы. Ну, давайте откроем для подтверждения. Деяние, 22 главу, третий текст. Деяние, 22 глава. Сидеть у ног — это не просто сидеть у ног. Рядышком сесть. Некая жажда. Сидеть у ног — это вполне конкретно чем-то заниматься. И не обязательно у самых ног сидеть. Это слово, смотрите, деяние, то же самое писание, Луки принадлежащее, 22.3. Павел, апостол Павел говорит о себе: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Она претендует на то, чтобы стать, по сути, раввином.

0: она ученица. Женщина не могла учиться. В Российской империи до 1869 года не могла учиться.
1: И в Европе, тоже.
0: Раньше начали учиться. В Сорбонну поехала Мария Складовская. А она учится, она претендует на то, чтобы быть раввином, по сути, учась у раввина.
1: То есть ее интересуют мировоззренческие вопросы.
0: Ее интересует
1: смысл жизни.
0: Евангелие и спасение. Поэтому Иисус и Мария не были мужем и женой, как предполагают некоторые фантазеры. Мария была ученицей Иисуса Христа. Возможно, будь другое время, она могла бы стать апостолом. Но время тогда, иудейское, патриархальное общество, она была одним из учеников Иисуса Христа.
1: Как нам быть, Александр, с Евангелием? Доверять мы можем только Библии. Что мы можем сказать
0: Библии,
1: апокрифам?
0: Библии, только Библии. Доверяйте только Библии. Все остальное испытывайте Библией.
1: Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Времени у нас уже нет. Мы надеемся, что встретимся в очередных наших программах. Всем наилучшего. Дорогие друзья, Священное Писание никогда не теряло своей актуальности для человека и читателя. Поэтому пусть желание ваше будет всегда и постоянным обратиться к этому Слову, изучать его, читать его. И только Слово Божие может вам принести по-настоящему спасение в жизни, по-настоящему мир, который Господь готов вам подарить. Пусть это желание у вас никогда не исчезает. Пробуйте, читайте, молитесь. И найдите обязательно время для того, чтобы помолиться, поговорить с Господом. И поверьте, что Господь не замедлит себя ждать. Он обязательно ответит в вашей жизни. Будьте благословенны и всего вам наилучшего.

Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех любящих оные. Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истинный суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

изменить в своей жизни что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. В свое время я впервые увидел, как из куколки появляется бабочка. Это удивительно, но рядом на дереве много гусениц. Когда видишь их, задаешься вопросом, как? Ну как из такого мерзкого существа, как гусеница, получается такая дивная красота? Не может быть, говорю я сам себе, но тем не менее это правда. Кажется, что гусеница умерла, что ее просто нет, что бабочка – это что-то другое. Но, тем не менее, это не так. Удивительная метаморфоза происходит.

в мире природы. Совсем недавно мне посчастливилось встретиться с интересным человеком. Это пастор. Он перевелся в наш город из другого города, и вот, собственно, так мы встретились. И у него есть хобби. Он посещает спортзал, занимается бодибилдингом. И вот когда я смотрел на его сильные руки, как-то невольно вспомнил, как в свое время в детстве нарвался на группу ребят. Они отнимали у прохожих деньги. И вот даже если они, эти парни, не требуют денег, а просто смотрят на тебя, невольно ощущаешь какую-то, ну, как бы сказать, отрицательную энергетику. Этот циничный взгляд, которым тебя как бы раздевают. И понятно, что интересен таким парням не ты сам, а содержимое твоего кармана. И вот с тех пор на душе остался такой неприятный осадок. Сейчас мне до сих пор трудно любить таких людей. И вот мне урок. Я как-то поделился с пастором своими размышлениями на этот счет. Я сказал: пастор, вот как хорошо, что ты не такой, как те выродки из моего детства. Ведь с такими данными, как у тебя, ты был бы опасным человеком. И как хорошо, что ты не такой, как они. На это он кое-что рассказал мне такое, к чему я не был готов. Он рассказал мне, что вот как раз в прошлом он таким и был. И не просто таким. Он раза три сидел в тюрьме. Я не мог себе поверить, когда случилось увидеть его без рубашки. Все тело было картинной галереей самых разных татуировок. Мне не верилось. Я смутился. Не может быть. Тот человек, который был мой пастор в прошлом, и то, что сейчас передо мной, удивительная метаморфоза происходит не только в мире природы, но и в церкви. Бог меняет людей. И как это происходит? Можем ли мы сами измениться? Вот вопрос, и об этом я бы и хотел сегодня с вами поговорить. Слово Божье призывает людей к переменам. Мы склонны грешить, и в самом желании перемен нет ничего плохого. Это желание заложено в нас Богом. Без этого наша жизнь на этой земле, ну, никак не станет лучше. Вот в чем дело. Дело в том, что Иисус призывал не просто к изменению, не просто к тому, что должны измениться, а кардинально измениться. У верующего человека планка поднята очень высоко. Речь идет о святости. Почему? Ну, потому что верующий человек надеется на жизнь не на этой земле, а в Царстве Небесном. И тут речь идет не просто о каком-то совершенстве, а о святости. В те дни, когда Иисус Христос ходил по земле, люди тоже стремились достичь требуемого Богом совершенства. Духовные лидеры народа, соблюдая предписание Торы, считали себя членами Небесного Царства. Но вот Иисус почему-то говорил о многих из них, не о всех, о многих из них, ну, не совсем так, мягко выражаясь, лестно. Религиозные вожди, учителя народа, священники часто становились предметом порицания. Только послушайте. Порождение ехидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Да, и эти слова вы можете найти в Евангелии от Матфея. Их говорит Христос. Вот как о них выразился сам Христос. Змеиное отродье. Чуть позже апостол Павел будет интерпретировать эту проблему следующим образом. Он пишет: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией
и усиливаясь поставить собственную праведность,

они не покорились праведности Божьей. Вот как это так получилось, что искреннее стремление к святости не увенчалось успехом? Они смогли стать праведными, но только праведность была не Божья, а своя. Они стали праведниками в своих глазах, но не в глазах Божьих. Ну, то есть они считали себя достигшими божественных высот и стяжали себе славу учителей народа. Но в глазах Иисуса они были просто грешники, самые обыкновенные. Вот как-то так получилось, что стремились они к лучшему, к чистоте, к Богу. Но как только на землю пришел Иисус Христос, Бог во плоти, они Его же приговорили к смерти. Это надо же! Они у Бога умудрились выискать грехи, достойные казни на кресте. Они Иисуса Христа убили. Вот оценка того же апостола Павла. Там же, в послании к римлянам, он написал во второй главе. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, хвалишься Богом и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя «не красть» – крадешь, говоря «не прелюбодействуй» – прелюбодействуешь, гнушаясь идолов – святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божье хулится у язычников». Да, но стремление этих людей ведь было весьма искренно. Вот как-то так могло получиться, что вот эти религиозные люди стремились к праведности без Бога. Вот в чем проблема, ведь это возможно и сегодня. Изменить в своей жизни что-то возможно, но нельзя без Бога стать святым. Вот так Иисус озвучил некоторую проблему. Послушайте. «Никто, как он сказал, к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Об этом написано в Евангелии от Марка во второй главе. Что, собственно говоря, происходит? Мехи – это шкуры животных. Ну, в основном коз или овец. Ну, мясо, попросту говоря, съели. А вот шкуру, которую аккуратно сняли, ее выделали и, завязав места, где у забитой скотины были ноги и шеи, вот сделали такой своеобразный сосуд, в котором можно было хранить разные жидкости. Воду, например, молоко или вино. Но мехи со временем изнашиваются и становятся, ну, непрочные. И вот если в такой мех налить вино, виноградный сок, то, скорее всего, он, конечно же, в мехах будет дображивать, ну, внутри меха. При этом, как известно, выделяются газы, от которых мех, ну, если он старый, просто может разорваться. И тогда вино вытечет. Нет, ну, конечно, не говорит о том, что старый мех нужно уж выбросить. Он еще послужит, но вот в него не нужно наливать виноградный сок. Он годен только для хранения воды. Для вина не годен. Для вина нужен новый мех.

Одним словом, невозможно вот как-то поправить старый мех, чтобы в него можно было залить вино. Не годится. Как ни старайся, ничего не выйдет. Новым ему уже никогда не стать. Вот то же самое с ветхой старой одеждой. Но вот как быть, если в ней дыра образовалась? А надо сказать, что во времена Иисуса Христа бедные люди старались долго носить одежду, ну, чтобы не шить новую. Можно пришить заплату. Да вот мудрые хозяйки знают, что происходит с тканью, которую ни разу не постирали, не отбеливали. Стоит постирать ее в первый раз, что произойдет с тканью? Ну, да, она сядет. Так вот, если залатать дыру в старой рубахе при помощи заплаты из материи, которую никогда не стирали, то эту рубаху можно будет носить, ну, только до первой стирки. Заплата при стирке сядет и прорвет рубаху. Дыра станет больше. Какой вывод? А вывод прост. Нельзя поправить старую рубаху при помощи новой ткани. Вот ничего путного не выйдет. Старая рубаха новой не станет, вот как ни старайся. Нужна новая рубаха, новый мех. Старые поправить нельзя, как ни старайся. Это притча. Что же она означает? Во времена Иисуса Христа люди старались стать святыми, соблюдать заповеди, чтить предания старцев, исполнять предписания Торы. И сегодня люди тоже стараются изменить к лучшему свою жизнь, не так ли? Но Иисус сказал, что поступая так, они путного, ну, путного ничего не произойдет. Почему? Да потому что невозможно залатать старое. Нужно стать чем-то качественно новым. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Нужно родиться снова, стать качественно новым человеком в результате рождения. Рождение – это не изменение старого, это появление качественно нового человека. Так однажды к Иисусу Христу пришел один из учителей народа, член Синедриона по имени Никодим. Пришел ночью, чтобы никто не видел, как он общается с ненавистным для евреев Иисусом Христом. Он хотел поговорить. И вот разговор как раз пришелся на эту тему. Никодиму Иисус объяснил так. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Эти слова можно найти в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Крещение в воде есть символ умирания для этой жизни и воскресение для новой. Библия говорит не об изменении старого, а об умирании старого и рождении нового. То есть нужно не просто измениться. Просто измениться не получится. Кто этого не понимает, тот не избежит проблем. Он не сможет измениться так, как того требует Господь. Нет, конечно, безусловно, изменить что-то в жизни возможно и, может быть, нужно. Но вот в чем дело. Нельзя без Бога стать святым. Однажды к Иоанну Крестителю подошел тот, ну, в общем-то, кого крестить-то не надо. Это был сам Иисус Христос, Спаситель мира. «Господи, – сказал Иоанн Креститель,

это мне надобно от тебя креститься, и ты подходишь ко мне?» На что Иисус Христос ответил: «Оставь сейчас, так надлежит нам исполнить всякую правду». Иисус показал правду. Дело в том, что как только Иисус вышел из воды, на Него тотчас сошел Дух Святой в виде голубя. И вот правда, вот в чем правда. Крестившийся человек получает от Бога некий такой дар, влияние удивительной личности Святого Духа. Вот это своеобразное такое божественное управление жизнью. Дух Святой, собственно говоря, призван вести нас по жизни, пока мы живы. Апостол Павел называет это залогом Святого Духа. Да, он дан как бы залог того, что Бог воскресит человека для жизни вечной в Его Царстве. Да, всякий раз, когда я испытываю некое влияние внутри меня, призывающее меня к чему-то святому, я радуюсь. Это вмешательство Святого Духа. По крайней мере, так говорит Священное Писание. Но есть проблема. А проблема в том, что его призывом можно пренебречь. Не говорим ли мы часто про кого-нибудь: «О, это человек бессовестный». Дело в том, что совесть – это данный Богом нравственный инструмент, если можно так выразиться, благодаря которому мы чувствуем внутри себя укор, говорящий, что я не прав вот в той или иной ситуации. В общем-то, ясно, что в человеке должно появиться что-то качественно новое, новая жизнь. А не хотите ли вы меня сейчас спросить, а куда же деть старую? Новая-то жизнь, допустим, появится. А со старой-то что делать? Как отделаться от всего того, чем была наполнена моя жизнь в прошлом? От друзей в пивной, от любовниц, который бегал на сторону, от нечестных сделок, ну, вообще от всего прочего, что осуждается законом Божьим. Иным образом, что делать, когда чувствуешь сильное желание жить по-старому? Что стремиться противостать желаниям или, может быть, поступить как-то иначе? Вот как апостол Павел говорит о том, куда делась его старая жизнь. Послушайте. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это послание к Галатам, вы можете найти эти слова во второй главе. Одним словом, Павел говорит, что старый он, то есть прежний Павел, умер. И даже объясняет, как. Он сораспялся Христу. Где? Там, на Голгофе. И в этом важно разобраться. Закон приговорил Павла к смерти, но вместо Павла умер Христос. И Павел, ну, как бы умер вместе с ним. И он эту смерть Христа верой принял, когда крестился. Вот видите, как-то вот непросто достается святость. Если бы мы сами могли стать святыми, то ничего не надо было бы из всего этого. Не надо было бы Иисусу Христу рождаться от Девы Марии. Не надо было бы ему проживать в человеческом теле 33,5 года на земле, при этом испытывая искушения от дьявола и ни разу при этом не согрешив. Не надо было бы ему умирать на кресте. Не надо было бы воскресать из мертвых и, став священником, ходатайствовать в небесном храме перед престолом Бога за грешных людей. Но чтобы мы могли жить с Богом в Его Царстве, Иисус, тем не менее, все это

проделал. В это надо только поверить и принять Иисуса Христа в свою жизнь. И Он, принятый нами, эту жизнь изменит. Не я, а Он. Одним словом, вот два пути. Первый – стараться изменить себя самому, чтобы стать святым. То есть стараться противостоять искушениям, думая при этом, что мы что-то можем и что-то значим и чего-то достигли. Мы уже увидели, что святостью этот путь даже не пахнет. Кроме высокого самомнения о себе, он ни к чему не приведет. И есть второй путь – умереть для этого мира. Не буквально, конечно, ведь за нас это сделал Иисус Христос. Умереть и родиться снова для жизни в небесном царстве. То есть стать новым творением, качественно новым. Но тогда вся слава в том, чего мы достигли, принадлежит не нам, а Иисусу Христу. Изменить что-то в жизни возможно, но нельзя без Бога стать святым. Я крестился 16 июня в 1990 году. На следующий день я проснулся полный надежд, что от старого уже ничего не осталось. Однако меня ждало разочарование. Мой старый человек никак не хотел умирать. Нет, вернее, он умирал, но все вновь и вновь старался во мне воскреснуть, всякий раз давая о себе знать. Время от времени он тянул меня к старой жизни, и приходилось постоянно помнить, что вообще-то он умер. С момента моего крещения до сегодняшнего дня я испытываю побуждение пойти по старому пути. И всякий раз этот мертвец дает о себе знать. И мне приходится всякий раз делать выбор и укладывать его в могилу. Вот послушайте совет апостола Павла, записанный в послании к Галатам в 5 главе. Вот он советует. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, так поступающие Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Вот оно противостояние. Старый человек – это плоть, а новый – это дух. И то, и другое будут сопровождать нас вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть, тогда, когда я чувствую искушение, я не стремлюсь его побороть. Это невозможно. Я по совету апостола Павла почитаю себя умершим для него. И оно проходит мимо меня. Но скажите, можно ли искушать мертвеца? Конечно же, нет, но только в том случае, если я почитаю себя мертвым для греха.

Приходится постоянно делать выбор между добром и злом. И то, и другое есть во мне. Но, как сказал апостол Павел, вы не по плоти живете, а по духу, если только, конечно, Дух Божий живет в вас. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас,

то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Эти слова записаны в послании к римлянам в 8 главе. Иисус и Дух – две ипостаси Божества. Они здесь идентичны, как одно целое. Мне нужно постараться, чтобы, испытывая искушение, считать себя умершим для них, чтобы во мне жил Дух Христа. Видите, что представляет из себя верующий человек? Внутри верующего человека две противоборствующие силы – плоть и дух. Два желания, и важно то, кого вы выбираете себе в наставники. По большому счету человек не может делать все, что он хочет. Человек может только выбрать себе господина, который в вас сделает правильный выбор. Пусть Господь даст вам мудрость выбрать Иисуса Христа. И очень важно помнить, ведь изменить в жизни, конечно же, что-то можно, но нельзя без Бога стать святым. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Девиз этого мира – деньги решают все. Как не потерять вечность, гоняясь за богатством? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание от Иакова, первую главу. Мы уже говорили на очень важные темы, что же все-таки важно взращивать себе. Если вы хотите об этом узнать, смотрите наши программы. А сегодня мы продолжаем говорить на то, что должно быть у нас все-таки внутри. И мы говорим и раскрываем такую тему, как богатство. На эти и другие вопросы у нас отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот, Михаил Юрьевич, давайте, наверное, начнем читать. Скажите, с каких стихов и до какого мы сегодня читаем?
1: Да, мы сегодня коснемся то, без чего Иаков тоже не мог написать свое письмо, свою проповедь. Угу. Это тема денег, извечная тема,
0: вечный
1: существующая,
0: вопрос.
1: Вечный вопрос, вопрос денег и то, как ими управлять. И как раз Иаков, он тоже в своем послании затрагивает тему не просто денег, как материального чего-то, да, он больше говорит о том, а что за деньгами скрывается, да, и как на самом деле вопрос веры и дел, они вот через призму денег объясняются. Uh-huh. И мы сегодня прочтем несколько текстов с 9 буквально по 11.

0: Но лучше всего и понятнее всего в институте перевода Библии написано, потому что здесь используется как раз тот оборот речи, который помогает вот прочувствовать вот саму суть, сам смысл текста.
1: То есть более понятен для современного человека, кто живет в 21 веке.
0: Да. Итак, те из братьев, кто в бедности пребывает, пусть радуются этому. Им открывается подлинная высота. Богатый же да поймет, что его-то как раз положение и есть низкое. Увянет он скоро, как цветок полевой. Да, вот здесь остановимся.
1: Очень интересных два таких текста. Хоть мы и говорим о том, что, наверное, это будет понятно, так скажем, человеку, кто живет в 21 веке, но какой-то он немножко как будто бы нелогичный. Вот мы говорим здесь про бедность, да, и радость. Как вообще эти два слова могут чему там радоваться? То есть как они между собой вообще соединяются?
0: Да, если мы вообще обратим внимание, что изначально мы с вами говорили, главное читать послание, читать Библию через правильные очки, да?
1: Так, поэтому, объясните, пожалуйста, что за правильные очки.
0: Да, Иаков сразу объяснил, что он раб Божий. И когда ты на мир смотришь глазами осознания того, что Бог твой Господин, ты Его творение, ты Его дитё, ты понимаешь, что взаимоотношения Бога с тобой, это не, они не построены на принципе «бойся меня», да, как говорит Господь, но не на страхе, на уважение, на любви, на очень тесных взаимоотношениях. И как раз когда Иаков продолжает поднимать тему, важную тему для общества всех времен и народов, да, тему богатства, тему денег, он начинает, опять же, говорить о нелогических вещах, которые в обычном мире они воспринимаются по-другому. И вот здесь вот это противостояние, противоречие иногда сбивает с толку, потому что Иаков говорит, те из братьев, да, он обращается к верующим, кто в бедности пребывает? Вопрос, вот бедность – это что? Это причина, это следствие или это выбор? И когда ты начинаешь понимать, о чем говорит Священное Писание в отношении бедных, то, вы знаете, в Библии очень много говорится о том, что у бедности есть несколько причин. Одна из которых – это неразумное отношение к инструментарию, к тем ресурсам, которые человек получает для распоряжения. Это одна причина. Есть еще причина бедности. Это когда человек находится в определенных обстоятельствах, поменять которые он не в силах, он не может. Это тоже. И к той категории в те времена относились люди, которые были социально незащищенные. Здесь могли оказаться вдовы, которые лишились мужей, за которыми они были как за стеной, потому что в то время, извините, не выплачивали пособие по потере кормильца.
1: Да.
0: Этим не занималось государство, и человек вынужден был надеяться на родственников, а если и родственников нет, то исключительно на волонтерство, как мы сегодня сказали бы, со стороны других. Здесь же могли оказаться инвалиды, которые не выплачивали с пенсии по инвалидности. Потому что, ну, все, ты как бы, и тем более в той культуре человек больной, инвалид, это, ну, как бы, в проклятии Божие.
1: Да,
0: ты как-то заработал, ты как-то получил это, ты чему-то Богу не угодил. Но это, конечно, тоже
1: что-то сделал не
0: неправильное
1: так.
0: представление было, но оно в то время было. А еще была категория бедных людей, которые выбирали для себя добровольно быть бедным. По какой причине? Они предпочитали отдать последнюю рубашку тому, кто в ней нуждается. Поэтому зачастую именно эти люди, они готовы были, проявляя милость, проявляя жертву по отношению ко всем остальным, раздать свое имение и даже то, что у них было, для того, чтобы вот как-то помочь восполнить нужду других людей. О какой категории бедных здесь говорит Иаков, можно только догадываться. Но, говоря здесь о радости, я больше допускаю эту мысль, что здесь, скорее всего, Иаков говорит не о той категории людей, которые бедные по нерадивости своей, а те, которые или в определенных обстоятельствах жизненных, и они не могут выпрыгнуть из этой ситуации, или же о тех, кто добровольно для себя выбирает бедность, как некое служение другим людям. И как раз здесь он говорит: радуйтесь этому, то есть радуйтесь

0: этому состоянию, а дальше он будет говорить, почему.
1: То есть, что так получилось, да?
0: Да, им открывается, здесь он говорит, им открывается подлинная высота.
1: Да, что это за высота?
0: Да, и вот как раз вот, вот это противоречие, с которым мы сталкиваемся в мире. В мире мы наоборот говорим, и это пропагандируется в средствах массовой информации, это как бы такая идея общая присутствует в обществе по поводу того, что у тебя есть деньги, у тебя есть доступ к ресурсам, у тебя есть власть.
1: Да.
0: Да, есть власть, ты на высоте. Это дает тебе еще больший доступ к ресурсам и еще больше власти. И такая лестница, она бесконечна, пока у тебя лет жизни хватит. И ты на высоте. Да? Но здесь Иаков говорит о другой высоте, это другой уровень.
1: Так.
0: И как раз вот эта высота, о которой говорит Иаков, она связана с богатством духовным, она связана с умением относиться к обстоятельствам бедности и к добровольному решению бедности. Это сильные люди. То есть человек, который способен пожертвовать последним для того, чтобы поддержать нуждающегося, это сильные люди. Они не перестраховщики. Это люди, которые сегодня говорят о том, что мне Бог дал, я поделюсь. Завтра Бог даст мне.
1: Не от того, что там, допустим, вот если я дам, то мне это потом вернется, наверное, стократно. Просто как бы от по доброте душевной.
0: Да, даже про таких людей в Библии написано, что если они даже так делают, ничего, как бы решу вопрос. Но здесь в большей степени это вопрос доверия. То есть я знаю, что я раб Божий, у меня есть Господин. Если я жертвую как раб Божий то, что Бог дал мне, да, как мой Господин, Господин может дать мне еще, если он видит, что я распоряжаюсь этим не в угоду эгоизма своего, а для поддержания тех, кто находится в худшем положении, чем даже я. И вот здесь как раз об этом Иаков говорит. Эти люди на высоте. То есть их выбор, их решение – это высокое решение. Это решение, которое уважаемо со стороны Бога. Вот почему милостыня, она во все времена в религиозной среде занимала почетное положение. Потому что это особое служение. Но опять же, милостыня от чистого сердца, а не для того, чтобы там галочку поставить, заснять себя
1: другого.
0: В красивой позе, как я передаю что-то, и этим повысить свой рейтинг. Нет, он говорит здесь по-другому. И наоборот, он говорит, что богатый же да поймет, что его-то как раз положение и есть низкое. Увянет он скоро, как цветок полевой. Да, тоже парадигма.
1: Богатый, как цветок. Только увянет.
0: Да, то есть сравнение очень интересно. Иаков не зря делает вот это сравнение, и он берет из природы. Потому что, глядя на полевой цветок, ты удивляешься и поражаешься его красоте, его величию, его особенности, его цвету, радующему глаз там, и так далее, и тому подобное. Но сколько живет цветок?
1: Не так долго.
0: Не так долго.
1: Сезон.
0: Да. Тем более здесь дальше говорится, что есть обстоятельства, которые могут ускорить его увядание. И вот как раз низость богатого, она от того, что богатый человек, особенно в современном мире, в то время это тоже было очень сильно распространено, но и в современном мире, сколотить богатство честным ручным трудом, вопрос очень такой непростой.
1: Возможно это сделать.
0: Речь здесь ведется о том, что человек, который достигает высот в завоевывании ресурсов и власти за счет ущемления других, это такое себе возвышение.
1: Это не говорит про мудрость Божию, это о которой говорили.
0: Да, это не говорит про мудрость Божию. И как раз вот в этом сравнении здесь Иаков просто он обозначает. Это только первое упоминание о богатстве и бедности. Дальше он эту тему поднимет еще раз. Мы об этом будем говорить более подробно. Но здесь он поднимает вот эту тему и говорит вот эту разницу между человеком, который жертвует и становится бедным для того, чтобы помочь и поддержать другого, и богатый, который живет ради собственного эгоизма. Да? Богатый, который утешает себя тем, что я заработал, я достиг, я знаю и все остальное. То есть категория людей, которые заявляют, Бог мне не нужен, я все сделал сам. То есть я такой классный, что я всего добился самостоятельно. Молодец, что ты добился самостоятельно,

0: Но ты забыл вообще-то, под кем ходишь.
1: Ну вообще, вот мы же говорили с вами в прошлых программах, и вы в этой сказали о том, что я раб Божий. Да? То есть вот это, так скажем, самоопределение, мы говорим это не как унижение, мы говорим это про то, что
0: да.
1: Как возвышенное, это говорит о том, что у меня есть принадлежность Богу. Мы вообще все существа социальные, и мы, в принципе, хотим кому-то, к чему-то принадлежать.
0: Да.
1: Вот, в нас это заложено. И поэтому очень важно вот мы с этим как бы определиться, что, допустим, я сын, дочь, раб Бога живого, да, и когда мы, мне кажется, понимаем вот эту свою сущность, свое такое самоопределение, да, то все, мы уже говорили о том, что, да, это делается из любви, да, когда мы делимся с кем-то тем, что, допустим, у нас в избытке, да, тем, что у нас много, да, то тогда мы можем, ну, как бы делиться и с окружающими. Это тоже понятно. Но вот как вот здесь вот вообще понять, и не переходить вот эту вот грань. Ну, как бы, богатые люди тоже могут быть, наверное, какими-то хорошими людьми, да? И бедные люди, как бы, могут быть хорошими людьми. Как вот все-таки уравновесить, как вот урегулировать вот этот вот процесс, да? Что здесь нам Иаков, может быть, советует вот в этом плане? Как достичь вот этой вот действительно подлинной высоты?
0: Иаков, он пытается просто показать, и заострить внимание не на самих деньгах, не на самих средствах, как может показаться при первом прочтении. Да? А мы, люди, иногда не видим какие-то вещи, которые нам показывает Бог. Мы хватаемся за какие-то очевидные моменты. Хотя то, что спрятано немножечко как бы в стороне, мы как бы это отметаем. Но Иаков, он здесь не проблему поднимает самих денег. Деньги, если они для человека инструмент, если они не самоцель, понимаете, да, вот как бы достичь богатства, там, стать там крутым, вот, и всем управлять, и всеми командовать. То есть не в этом дело. Иаков пытается объяснить, что то, как ты добиваешься денег, то, чем они становятся для тебя, вот это проблема. Потому что деньги, они могут идти на очень благие намерения. Человек может использовать даваемые Богом ему средства для того, чтобы возвышать Бога, а не возвышать себя. И как раз вот Иаков, он же не останавливается в этих текстах. Он же не просто говорит, вот, бедные на высоте, богатые...
1: Богатые увяли уже.
0: Увяли, да. Все нет. Он говорит причину. И дальше в 11 стихе он говорит, стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает, цвет ее опадает, гибнет краса ее, так и богатый пропадает в суете дел своих.
1: О, вот она, суета, которая
0: да,
1: собрала
0: то есть
1: всех.
0: Проблема, которую Иаков здесь поднимает, это проблема суеты. Соломон тоже об этом говорил, он говорит, суета, сует, все суета. Да, и он дальше, Соломон тоже начинает говорить, а в чем суета? А в том, что человек пытается постоянно как-то возвысить себя, за счет унижения других. Так не работает. То есть этот принцип Богу неприемлем. Бог вообще, Царство Божие на таких правилах не строит. И если ты раб Божий, ты подчиняешься правилам любви, правилам помощи, поддержки, милосердия, сострадания и всего, чего в этом мире, к сожалению, все больше не хватает.
1: То есть любовь, она как раз-таки не говорит о том, что мы должны через унижение приходить к богатству. То есть...
0: Да, как раз вот и Иаков, он и поднимает эту тему. Он говорит о том, что проблема богатого не в деньгах, проблема в том, как он их получает, как он их зарабатывает. Если это происходит за счет унижения других людей, если это происходит за счет того, что человек толкается локтями, пихается и спинывает, как говорится, со своего пути.
1: По головам пройдет.
0: Да, то вот это проблема. И здесь он говорит о том, что в суете зарабатывания денег люди, к сожалению, теряют главное. То есть они говорят, я зарабатываю деньги для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Да? Но в процессе зарабатывания, да, может быть, ты купил хороший дом, классную машину, да, земельный участок там, и счет в банке, но пока ты в современном мире зарабатываешь деньги, тебя нет дома.
1: Говорили в прошлой программе вообще о характере, о стойкости характера, о вот самоопределении, о том, что это рождает некий глобальный смысл, в принципе, бытия в жизни. А когда мы гонимся за чем-то,

0: Когда мы гонимся за определенными какими-то целями, более материальными, мы не говорим, что это плохо, да, как бы, но когда мы, у нас очень много вот этой суеты, да, и мы говорим, что мы все сами, мы не можем заработать все сами, мир-то тоже нам не принадлежит. Поэтому вот... как бы вопросов, да, про то, что я все сам, ну как бы это не твое, все. Вот,
1: современное поэтому... средство зарабатывания денег – это очень серьезная гонка на выживание. Где не просто тебя там чуть-чуть бортанули и отстали. Нет, в современном мире добивают, и добивают очень жестко. И поэтому вот в этой суете, не, в стремлении не потерять, человек реально теряет совесть. То есть ты начинаешь принимать решения, которые, ну, я не говорю о всех, да, я говорю конкретно вот определенные...
0: Когда, мне кажется, сама цель становится просто вот именно власть, именно просто заработать. Когда деньги – это не средство, это цель.
1: Тогда когда ты стараешься стать лучше, когда ты не просто лучше, а ты стараешься абсолютно стать лучше, да, там, добиться максимума, да, то есть как бы... И это далеко не позитивное стремление. То есть ты обладаешь вот этим, ты готов задавить конкурентов, ты готов как бы во что бы то ни стало добиться своего, ты готов договориться с кем угодно, хоть контракт с дьяволом заключить, лишь бы только получить свое. И как раз почему мы говорим о мышлении вообще? Иаков начал свое послание именно с мышления.
0: Да,
1: говорит о том, что когда твое сознание, когда твой разум начинает полностью зависеть вот, от каких-то таких вот устремлений, которые рано или поздно воплощаются в действие, они полностью охватывают весь твой мир, все твое естество. Да, и поэтому здесь тоже, когда человек стремится заработать все и абсолютную власть приобрести, понятно, что его сознание, его разум просто становится одержим
0: вот этой идеей. Да, вот эта одержимость, наверное.
1: Да, и он готов променять все. Он готов променять, как говорится, друзей, семью на то, чтобы добиться максимальной власти и максимальных денег, максимальной карьеры. И как раз об этом Бог говорит, извините, человеческая жизнь, что это такое? Это маленький отрезок. Это как цветок, который появляется на время. И как раз вот, а так как мы живем в обществе, в котором ты не один на этом этапе, и таких, как говорится, людей с таким сознанием, их много, ну, потому что потребительская идея сегодня муссируется очень сильно, то выжить это нелегко. Только самые кровожадные акулы могут выжить в, этом, в этой системе. А из-за этой системы ты теряешь самое дорогое. То для есть начала ты теряешь.
0: Одержимость, да.
1: Да, то есть это тянет за собой. Для начала ты теряешь здоровье, ты теряешь семью. И ты в итоге можешь потерять все. Даже если ты не потерял материально, ты можешь потерять духовно. В итоге, когда ты сидишь, да, у тебя классный дом, у тебя там счет в банке, у тебя яхта на море, но ты сидишь и ты думаешь, а ради чего?
0: А у тебя больше ничего нет.
1: Я начинал с того, чтобы жена имела все, и мои дети ни в чем не нуждались. В итоге я сижу, у меня ни детей, ни жены.
0: И меня тем более нет. Я тут сижу, у меня ни цели, ни смысла.
1: Да,
0: ничего нет.
1: Я не говорю, что это у всех, но зачастую именно так и случается.
0: Ну, по большей же части не зря сейчас в современном мире депрессия стоит, занимая, так скажем, одно из самых первых.
1: А поэтому Иаков говорит, он говорит, о какой проблеме? Он как раз и поднимает, говорит, суета дел своих.
0: То есть настолько
1: ты пропадешь в суете дел своих. Почему я говорю, что Иаков опережает время? А он уже тогда говорил о серьезных проблемах, связанных с депрессией, со стрессом и со всем остальным.
0: Вот здесь вот вопрос такой, вот мы говорим, попадает в суету дел своих. Но в самом начале с чего начинается? Стоит показаться палящему солнцу, трава иссыхает. Что может являться палящим солнцем?
1: Обстоятельства, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и совершенно непредсказуемые.
0: Это тоже испытание какое-то?
1: Да, это испытание, но... Вы знаете, дело в том, что одно дело воспринимать испытания через призму «я раб Господень», другое дело, когда ты воспринимаешь испытания через призму «я всего достиг сам». И когда волна каких-то проблем, или как здесь описывается, палящее солнце, под палящим солнцем может быть экономическая проблема общая в государстве, в мире, а сегодня мы очень зависимы в мире, да, вот страны друг с другом, вот как бы все переплетено. И поэтому котировки каких-то там акций и так далее и тому подобное, в одночасье ты можешь потерять все. И это настолько ошеломляющий стресс. Даже когда была статистика кризиса 2008 года,

0: последующих экономических серьезных кризисов, которые коснулись крупных корпораций, компаний, огромное количество людей, достигших больших высот, под высотами, да, я имею в виду, угу, человеческое представление в мире бизнеса, заканчивали жизнь самоубийством. Потому что в одночасье они потеряли все. Да. Угу. Все, что они строили поколениями, и все увяло под палящим солнцем, изменяющаяся, как говорится, погода в нашем мире, все просто в прах.
1: Это все такое неживое. Ну вот, если мы проводим параллель, да, с человеком, который духовный, да, и мы говорили про то, что подлинное богатство, подлинная вот эта вот высота, это вот эти взаимоотношения с Богом, которые вот потерять, их можно потерять, но их можно восстановить. В отличие от каких-то таких, ну, ценностей, у нас же есть это вот ценности, которые очень, кстати, пропагандируются, о том, что у нас есть какие-то более физиологические, потом и самая высокая – это духовная ценность. Мы можем, мы как бы должны обо всех ценностях заботиться, обо всех потребностях, да, если так говорить. Но вот когда мы только вот крутимся вот в этих вот первичных каких-то потребностях, мы не растем выше, у нас, в принципе, вот эта вот взаимосвязь с Богом-то теряется, если мы только вот, ну, так скажем, на первых уровнях как бы ходим. Мне кажется, это очень такая важная часть, которую мы должны понимать, которая нам помогает быть в правильной зависимости. Вот очень часто говорят о том, что, ну, как бы нужно быть независимым человеком. Но мы не можем быть независимым вообще. У нас очень много зависимостей есть таких разрушающих нас. Угу. Мне кажется, мне понравилось, точнее, которое я сделала вывод для себя вот в прошлой нашей программе, что классно, когда у меня есть зависимость от Бога. В том плане, что я обращаюсь к Нему всегда, я спрашиваю у Него, да, что я могу прийти с любым вопросом, да, если мы говорим про то, что Он может дать нам все, Он дает вот это богатство, вот этот смысл, цельность человека, цельность и зрелость характера, да, то, мне кажется, Он, в принципе, дает нам, и вот как мы говорим про эти самые основные базовые потребности, которые могут быть. Вот, поэтому это очень здорово, когда мы достигаем вот этой подлинной высоты.
0: Ну, совершенно верно, потому что Яков как раз он говорит, он опять указывает через вопрос бедных и богатых, он опять указывает на взаимосвязь веры и действий. Угу. Потому что человек веры — это человек, умеющий полагаться на Бога. Uh-huh. А это видно из его действий. Почему высок бедный человек? Потому что он свои проблемы отдает в руки Божьи. Uh-huh. И Соломон, между прочим, когда писал свою книгу «Екклесиаст», можете почитать на досуге еще ее, то вы увидите, он там описывает опыт своей жизни, в которой было все. Uh-huh. Вино, женщины, богатство, он строил, он сажал, он пробовал науки, он все попробовал. Какой он вывод сделал в книге «Екклесиаст»? Угу. Он говорит,
1: все суета.
0: Нет, он не этот вывод, он не просто такой вывод сделал, он проговорил про суету, которой, да, он был одержим, но в конечном итоге он говорит, вышла с ним сущность всего,
1: да,
0: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, и в этом все для человека, все.
1: Угу. Сколько там он всего перепробовал,
0: да,
1: сколько он всего...
0: А человечество до сих пор пытается опровергнуть эту мудрость, да, из поколения в поколение. Угу. Одни и те же грабли, да, то есть человек их...
1: А мы все проверяем и проверяем.
0: Человек усердно эти грабли носит с собой и постоянно на них наступает. Угу. То есть вот, Бог ясно говорит, ребята, доверие мне, осознание того, что вы мои дети, угу, я решаю эти вопросы для вас, угу, если вы захотите. Но, угу, вот мы как бы пытаемся искать все время чего-то другого. Мы говорим, Бог — это устаревшая, это архаика, нам это не нужно, мы, да, всего достигнем сами.
1: Нам нужны
0: сами
1: деньги, мы всего достигнем сами.
0: Да.
1: Но на самом деле вот оказывается, что потом это все пустота, что все это просто суета, это, и, да, это не дает вот этого удовлетворения, которое мы имеем, обогащаясь духовно. Вот мне кажется, вот это наполнение, которое может дать только Бог, он может все, мне кажется, он может дать тебе и денег, ну, чтобы там, допустим, тебе на жизнь хватало, да, он может тебе все это предоставить, когда есть вот именно вот эта взаимосвязь, когда мы понимаем, что я раб Божий, а не какой-то там.
0: Если я инструмент в руках Божьих, Бог даст мне все необходимые средства, угу, чтобы выполнить миссию, которую Бог дает каждому человеку. Как индивидуальную миссию, которая есть у нас у каждого с учетом нашей индивидуальности. Uh-huh. Но это можно понять только, когда ты близок к Богу. И как раз Иаков, он к этому

0: приглашает? Он приглашает к вере, которая позволяет тебе осознать свое предназначение, осознать здесь и сейчас, в твоем времени, в твоем мире, в котором ты живешь, а для чего ты здесь? Если тебе нужны будут деньги для того, чтобы выполнить эту миссию, Бог говорит, я тебе дам, столько еще сверху насыплю, если ты умеешь ими распоряжаться. Но если ты только для себя, ты будешь сидеть у разбитого корыта, потому что это не поможет.
1: Совершенно верно. То есть мы получаем такие важные ответы на трепещущие вопросы. Это как найти тишину и осознанность в этом мире, это только в Боге. Как обрести истинное богатство, это только в Боге. И как обрести стойкость и характер, это тоже можно обрести только в Боге. Спасибо большое, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор.
0: Обязательно продолжим.
1: Дорогие друзья, Иаков напоминает нам, настоящее богатство не в деньгах, а в Боге. Мирское богатство проходит, вечность остается. Выбирайте вечные ценности. Благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои.

0: здравствуйте, дорогие ребята! И я рад, что вы пришли сегодня на урок в нашу веселую школу здоровья. У меня сегодня в гостях чудесные люди. Посмотрите, какие замечательные ребятки. У нас Самуил сегодня и Настенька. И, конечно же, моя помощница Веселинка.
1: Да, да. Привет, Самуил. Привет, Настенька.

0: Моя дорогая, это очень хорошо, но мне кажется, что ты перепутала.
1: Ой, и правда.
0: Да,
1: привет, Самуил.
0: Самуил.
1: Привет, Настенька.
0: Да, вы представляете, было бы странно, если бы меня звали на Веселинка, а себя профессор Бодрячок.
1: Это и правда было бы смешно. Но я вот не хотела бы, чтобы меня перепутали. Да, Настя?
0: Да, конечно же. Давай познакомимся заново. Вот так. У нас в гостях Самуил.
1: Да.
0: Это мальчик. Тебя Самуил зовут? Да?
2: Да.
0: Вот, да. Это мальчик, и у него поэтому имя мужское. Самуил.
1: У тебя мужское имя?
0: Да.
1: Здорово. А это
0: вот
1: Настенька.
0: Настенька. Это девочка.
1: Значит, у них женское имя.
0: Совершенно верно,
1: да.
0: Правильно. Очень красивое, прекрасивое имя.
1: А у меня зато была кошка. Кошка. Кошка-девочка.
0: Да?
1: Поэтому я назвала ее Мурка.
0: Вот как.
1: А еще есть у меня кот-мальчик. Поэтому я его назвала Барсик.
0: Правильно.
1: Барсик, да. Они, правда, вот одного цвета, но я их научилась различать.
0: А как же ты их различаешь, если они одинаковые?
1: Ну, вот, например,
0: да.
1: Например, Барсик, да? У него большие такие вот лапы. И он вот так вот, вот так широко ими расставляет.
0: Кот
1: у него
0: такой.
1: Вот такой большой нос.
0: Да. Да,
1: и
0: да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да.
1: Он так смотрит из-под лоби на всех.
0: Похоже, слушай, да. А как же ты отличаешь Мурку?
1: Ой, а Мурка настоящая принцесса. Она вот так вот нежно ставит свои лапки, как балеринка, да. У нее такой маленький носик, и она такая пушистенькая, такая нежненькая.
0: Да. Да, все правильно. Вы знаете, у моего соседа одно время было две собаки. Мальчик и девочка. Мальчика звали Трезор, а девочку звали Найда. Они тоже так же похожи себя вели. А у вас есть дома какие-нибудь животные? Ну, может быть, не дома, а там у друзей.
1: Да, кошечка, может быть, как у меня.
0: Или, может быть, где-нибудь.
1: Есть, Настя, у тебя кошечка?
2: Да.
0: Кошечка? Ага.
1: Как ее зовут?
2: Мусенька.
1: Так это же девочка.
0: Да, это девочка.
1: Это девочка.
0: Кошка Мусенька, это девочка.
1: Да. А у Самуила есть? Кошечка, собачка. Нету?
0: Нет никого.
1: Но он заведет обязательно кота. Вот как ты назовешь
0: девушку.
1: Кота
0: да.
1: своего?
2: Знаю.
1: Барсик. Назови его Барсик, как
0: можно
1: мой кот.
0: Можно Васькой называть.
1: Ну,
0: можно
1: Шариком.
0: Мушку завести.
1: Можно шариком.
0: Как угодно. Имен очень много.
1: Да.
3: И будет как шарик и летать.
1: Точно. И будет эта вот собачка прыгать и летать, как шарик.
0: Тоже будем тебе, почему собачку называть шариком, я не знаю. Ну, это шарик, собачка, песик.
2: Хомяк.
0: Может.
1: Хомяк. Да, если это мальчик, то как его может зовут хомяк?
0: Ну, это меня бы хомяк обычно называют Хома.
1: Да,
0: назвать можно по-разному. Видите, дорогие мои ребята. Мальчики и девочки есть повсюду. И в мире животных, и в мире людей.
1: А я, между прочим, знаю, когда мальчики и девочки вырастают,
0: так.
1: Они становятся мужчинами.
0: Точно.
1: И женщинами.
0: Да? Правильно. Ребята, скажите, а как звали первого мужчину на Земле?
1: Не помните? Мужчина. Кого сотворил Бог?
0: Да, самого первого. Ну я вам
1: помню. По-моему, это было на букву А.
0: Так.
1: В Эдемском саду.
0: Был такой, да?
1: Совершенно. Так это был Адам, точно. Это был Адам.
0: Да, правильно. Правильно, моя помощница. Совершенно верно, Адам. Когда-то Бог сотворил самого первого человека и назвал его Адам. И как-то однажды Адам вышел погулять, посмотреть на этот прекрасный мир.
1: Как на нашу поляну, да?
0: Да, он же никогда его не видел. Он гулял, он ходил и заметил, что у всех животных есть пара. У слона есть слониха, у ежа есть ежиха, у тигра есть тигрица, и даже у крокодила есть крокодилиха или крокодилица.
1: А у зайчика...
0: Зайчиха.
1: Зайчиха?
0: А у него никого нет.
1: Наверное, так расстроился, да?
0: Ой, как
1: первый
0: сильно.
1: Первый человек, наверное, так расстроился,
0: очень
1: да, профессор Бодрячок?
0: Очень сильно.
1: Да.
0: И тогда Господь создал Адаму

0: женщину.
1: Адамочку.
0: Нет, нет, нет. Что ты? А вы не помните, ребята, как звали первую женщину? Не помните? Но Веселинка, ну, вспомни.
1: Я думаю, что Адамочка.
0: Нет, не Адамочка. Первую женщину звали Ева.
1: Ой, какая красивая. Евочка.
0: Да. Евочка. Да. Адам и Ева. Первая пара. Ага. Жили они, поживали, и как у всех пар, у них тоже когда-то родились девки.
1: И они играли в куклы, как я. Я вот очень люблю играть в куклы.
0: Куклы, наверное, нет, потому что это были мальчики сначала. Вот. А мальчики и девочки играют в разные игрушки. У мальчиков свои, у девочек свои. Вот в какие любите игрушки играть, Настюша? Какие у тебя есть игрушки? Ты любишь играть? В куколки любишь играть?
2: Да.
0: Вот.
1: Я тоже люблю.
0: А еще что?
1: У меня есть еще домики такие тоже. Потом у меня есть вот такая парикмахерская. Есть у тебя парикмахерская? Вот.
0: А Самуил, вот у тебя есть игрушки? В какие игрушки ты любишь играть?
2: Машины.
0: Машинки. Ух вот ты. Видишь, у мальчика машинки, у девочки куколки.
1: Отлично. Вот.
0: А бывают игрушки, которые, в общем-то, и для мальчиков, и для девочек.
1: О, точно, я люблю играть в мячик.
0: Да, мячик.
1: Смыл, ты любишь играть в мячик?
0: Подходит и для мальчиков, и для девочек. Совершенно верно. А вот есть вещи, которые носят только мальчики, или вещи, которые носят только девочки.
1: Или игрушки.
0: Или игрушки, да, предметы.
1: Да. А я, между прочим, сегодня, когда бегала, я увидела на полянке мальчики и девочки, мои друзья, оставили свои вещи. Давайте им поможем их собрать. Поможем?
0: Это хорошее дело.
1: Да.
0: Пойдемте,
1: отлично.
0: Поможем. Итак, на полянку.
1: Ура!
0: Вперед на нашу полянку.
1: Пошлите, ребята,
0: так, пойдемте посмотрим.
1: Пойдем,
0: ты, ну и растеряшки же наши мальчики и девочки. Так, надо это собрать. Помощница
1: моя. Держите, вот корзиночку.
0: Так, давай корзиночки. Так, тогда мы Настеньку попросим собрать вещи для девочек. А Самуил у нас, давай соберем с тобой вещи для мальчиков. Держи корзиночку.
2: Да.
1: Так, где же у нас тут для девочек?
0: И давай
1: Ой,
0: мы сейчас соберем.
1: Соберем. Отлично.
0: Так, бросаем сюда.
1: О, давай платье я пока подержу. Вот,
0: машину
1: большое.
0: Так, красивый, а вон еще он тут одежка. Что это за одежка? Давай посмотрим. Давай посмотрим. Ага, футболочка.
1: Молодец.
0: Так, ну вот.
1: Молодец,
0: вот.
1: Настенька.
0: Вещи для мальчиков.
1: Садимся.
0: Так, давай садимся. Самуил, садись сюда. Садись сюда.
1: Ой, смотрите, вы что-то забыли.
0: О, правильно, совершенно верно. Отвертка, вот, тут очень много. Так, ну что же, давайте посмотрим, что мы тут собрали.
1: Так,
0: вот есть такая вот... футболка для мальчиков. Смотрите, она с капюшончиком.
1: Играть
0: она,
1: в футбол.
0: Да, от ветра защищает. Вот такая
2: Посмотрим,
0: футболочка.
2: Я...
0: Отвертка. Это чтобы что-нибудь отворачивать. Отвертка.
1: Интересно.
0: Так, а вот такой вот есть самосвальчик.
1: Что-то возить нам.
0: Робот-трансформер.
1: Да.
0: Вот это он летать умеет и ездить. И все на свете.
1: И ходить.
0: Так, а это у нас что такое? Это какой-то погрузчик.
1: Нет, такой. Это кран похож.
0: Кран
1: нет?
0: Похож, да.
1: Который дом строит.
0: Ну, наверное, вот такая вот игрушка, значит, вот. Ага. Машинка. А есть вот такая машинка. Это значит пожарная машина. Она так ездит. И
1: какие
0: есть еще у нас вертолет. Вертолет, который летает. Так вот он крутится, летает и прилетел вот прямо сюда.
1: А у нас тоже есть интересные вещи для девочек. Давай, Настя.
0: Давай, посмотрим.
1: Так, вот смотрите, что у нас есть. Настя, показывай. Вот такое красивое платьице.
0: Да,
1: которую красит носит... любую девочку.
0: Да, девочки
1: ну-ка,
0: любят
1: посмотрим.
0: Носить платье.
1: Видите, какие мы стали
0: верно,
1: красивыми
0: да.
1: сразу. Так, что у нас еще есть?
0: Ну.
2: Куколка.
1: Да, у нас есть куколки. Вот две такие красивые куколки.
0: Настя рассказала, что она играет в куколки. Вот.
1: Да, две нам хватит как раз по одной куколке.
0: Здорово. Что у вас есть?
1: Так, что у нас там еще есть? Так,
2: бантики.
1: У нас есть еще бантики, да, которые могут украсить любую девочку.
0: Да.

0: видите, дорогие мои ребята, есть вещи для мальчиков, а есть вещи для девочек, как вот эти бусы, например.
1: Профессор Бодрячок, ну у нас же веселая школа здоровья.
0: Да, да, веселая.
1: Причем тут мальчики и девочки, что тут здорового?
0: А, моя дорогая помощница, вот это-то здорово и здорово. Но чтобы это понять, нужно провести один эксперимент и разгадать одну очень важную загадку.
1: Интересно, мы любим загадки.
0: Да? Чтобы могли это сделать, я приглашаю вас за столик.
1: Ура! Пойдемте проведем эксперимент.
0: Пойдемте. Так, корзиночки мы заберем с собой.
1: Отлично.
0: Чтобы они тут на полянке не лежали. Вот. Вот, дорогие мои, вот куколки. Так. Веселинка, ты же любишь играть в куколки?
1: Очень люблю играть в куколки.
0: Да, ты, Настя?
2: Да.
0: Вот. Давайте сделаем следующее.
1: Так.
0: Двух мальчиков мы посадим рядом с Самуилом. Вот здесь.
1: Ага.
0: А рядом с Настенькой мы посадим двух девочек.
1: Так.
0: Вот. И посередине пусть будут у нас сидеть мальчик и девочка.
1: Эх, как интересно. Так. Ребята, вот поможете посадим. Мне? Давайте,
0: ну, давайте,
1: помогайте. Давай.
0: Вот,
1: вот тебе вот еще одного девочек. Мальчика. Да. Вот. Вот у нас тут будут сидеть. Отлично.
0: Так, так, совершенно.
1: Ой, правильно. Молодец, Настя.
0: Так, так,
1: профессор Бодрячок, а куда мы посадим вот этого пупса?
0: Да.
1: Ой, молодец, сажай сюда. Отлично.
0: Молодцы. Вы чудесно разгадали мою загадку.
1: Правильно, потому что, профессор Бодрячок, у каждого пупса и у каждого мальчика и девочки должны быть мама и папа.
0: Совершенно верно. Ведь только у мужчины и у женщины может быть ребеночек, поэтому мы его посадили сюда.
1: Так молодцы. Это получилось, профессор Бодрячок, настоящая семья.
0: А семья делает человека радостным и веселым.
1: Ну разве в семье не болеют, профессор Бодрячок? Да, ребята?
0: Болеют.
1: Да.
0: Но если заболел кто-то, у кого есть семья, то любящие, мама, папа или кто-то, кто в семье, помогут ему, и он очень быстро выздоровеет.
1: Мне мама очень помогает. А вам помогает?
2: Да.
1: О, мне всегда говорит: Веселинка, выпей сиропчик,
0: вот.
1: Померяй температурку, попей водички и вообще ложись спать. Вот. Да.
0: Потому что мама тебя очень любит.
1: Да, меня очень мама любит.
0: Мама, это очень хорошо. Видите, дорогие мои, в семье все друг другу помогают.
1: Это вот. У нас получилось три семьи.
0: Совершенно верно. В семье друг другу помогают, а я спою вам об этом чудесную песенку.

ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Папа настоящий герой, за семью свою он горой. Он намного мамы сильней, помогает тем, кто слабей. Мама, папа и ребенок, семья. Бог устроил мир так не зря. Хорошо живется вместе, это значит все на месте, это значит радостно, друзья. Мама приготовит обед, даст, конечно, добрый совет.

0: Это значит, все на месте. Это значит, радостно, друзья.
1: Ой, какая чудесная песенка, вот, профессор Медрячок.
0: Вот,
1: очень
0: дорогие
1: чудесная.
0: Мои, вот семья – это самое сильное лекарство в мире.
1: Ой, так это что, у нас получается мир, наша планета состоит из лекарств семей?
0: Да. Совершенно верно.
1: О, ребята, я придумала одну поделку, которую я так и назову.

0: Ну что, планету будем делать?
1: Да? Готовы?
0: Ну-ка, давай попробуем, попробуем.
1: Ребята, для нашей поделочки я приготовила вот эти два апельсина.
0: Ух ты!
1: Эти апельсины – это наши планеты. Держите вам планету и нам планету.
0: Апельсиновая планета.
1: А вот эти цветочки – это семьи, которые будут заселять нашу чудесную планету.
0: А, нам нужно заселить планету семьями.
1: Да, вот этими цветочками. Давайте попробуем ее сделать.
0: Давай я поручаю тебе поселить первую семью.
1: Вот видите, какая планета получается красивой, когда в ней живет очень много семей.
0: Все, сейчас.
1: Вот.
0: Будут у нас, держи.
1: Молодец. Давайте помогу.
0: Так, так, так.
1: Отлично.
0: Вот такая вот кудрявенькая у нас получается планетка.
1: Давай. Получается? Молодец.
0: Веселинка, а вот у тебя есть тут такие красненькие цветочки с желтеньким. А что это они означают?
1: Эти цветочки я приготовила для того, чтобы вы могли заселить на своей планете свои семьи. Представляете, вот это семья Настеньки.
0: Ух,
1: это ваша семья.
0: Это моя семья?
1: Да, это семья Самуила. Держи.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: А
0: да,
1: это
0: да,
1: моя
0: да.
1: семья.
0: Да, давайте мы будем кто... жить на разных планетах. Вы на этой, а мы с Настенькой.
1: А, ничего страшного.
0: Да, давай вот
1: давай,
0: тут
1: держи
0: вот поселим.
1: А это я починю.
0: О, вот давай покажем. Вот это наша семья. Вот это моя, это Настенькина семья.
1: Смотрите, какая у нас красивая получилась планета. И у вас тоже очень красивая планета. Ребята, попробуйте сделать такую же планету вместе с мамой, с папой, с братиками и сестрами.
0: Да, с друзьями, кем угодно. Обязательно сделайте эту планету апельсиновую. Ну, а нам пора прощаться, дорогие мои. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
1: До свидания, ребята.

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас. Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца.
1: Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки.
0: Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом.
1: Они живут в семьях, которые называют колониями.
0: Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей.
1: А живут сурикаты в глубоких подземных норах.
0: Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты.
1: Болты? Это вроде гаек и болтов?
0: Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-холс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности.
1: А о приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги.
0: Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так.
1: Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность.

0: в то время как остальная часть колонии охотится или играет.
1: Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает. Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
2: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
1: Не только семья, но и друзья тоже.
0: Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
2: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей,
1: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь,
0: мы заботимся о тех, кто нам дорог.
1: А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками.
0: Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
3: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
2: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают.
0: Сурикаты такие дружные, что все делают вместе.
2: Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
1: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
2: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище.
0: Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
1: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
2: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
1: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
2: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
0: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем.
1: А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: ко мне подходит, там говорит, а ты не мог бы стол сделать там или там дверь сделать? Я говорю, да я в основном по резьбе там. Если что-нибудь вырезать, надо скульптуру какую-нибудь. А люди думают, с деревом, значит, это столяр.
1: Я отказываюсь, потому что... И сам не заметишь, как вот так вот размоешься. Это лучше это время... Если у меня нет заказа, я лучше я этими вещами для себя буду заниматься. Ну, для себя просто, чтобы... Вот, не покупать, а самому сделать, как бы я на этом экономлю. А так заказы я не это. На это время не хочу, чтобы и молва обо мне шла, что я плотник там, раз у меня эта стезя.

у нас многие, вот когда закончили, когда учились, вот, а закончили, потом я узнаю, там один перестал быть художником, другой, там третий, талантливый, в администрацию ушел. Вот. Ну, как бы. Ну, уже все, уже нельзя сказать, что он там речь художник.

0: Зимой руки освобождались, и они начинали там, например, у них обязательно в доме бревно лежало. Отец отпиливал, раскалывал, вот из этой половины какую-то скульптуру делал. А то, что он обрубал, вот такие вот щепки, жена делала игрушки. Вот. Но и от них какие-то кусочки оставались. Дети делали там солдатиков, ну так прям буквально. Я там барышни там каких-то вот мелкие, как семечки, и их продавали стаканами. А это кузнецы. Знаете, вот это на планке медведь и мужичок с этим, с молотом, и тут наковальня, нет, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Роден еще сказал, что народ, который создал такую игрушку, великий народ. Мама у меня хорошо рисует, но война, там она, конечно, не училась и не развивала. Но мне это передалось, и потом же, когда выбор встал, куда, ну, меня родители спросили, ну, куда ты хочешь? Говорю, ну, вот, хорошо бы художником хотелось бы. Ну, и поехали искать, куда. Ну, так сказать, высшее. Я на тройке учился, выше мы не дерзнули. И тем более у нас в поселке ни художественной школы, ничего не было. Я даже не знал, что такое композиция, перспективы, ничего не знал, поехал поступать. Мне так наскоро объяснили. Я думаю, просто Господь поступил. Однажды я услышал историю про человека, который тоже услышал историю про женщину. Удивительно тем, что на ее пастбище волки не обижают овец. Кто знал, в какой деревне это, туда приехал. И, значит, идет по улице и у первого прохожего спрашивает. А правда, вот есть вот такая женщина, вот, у которой волки не обижают овец? А, это вон она, говорит, пасет. И он увидел, пошел на поле и увидел такую картину. Значит, женщина сидит, читает Слово Божие, Библию. И с одной стороны овечка, а с другой стороны волк лежит. Вот. То он тоже так поразился и подошел со стороны овцы, на всякий случай, спрашивает, говорит, а как-то вам так удается? Она говорит, а мне, говорит, главное примириться с Богом, а он все мои проблемы решает, он все примиряет, все остальное.
1: Он туда всю душу вкладывает. Вот он переделывать может, не знаю, он может начать работу, она ему не понравится, и он может начать все сначала. Иногда я просто до слез, просто говорю, ну мне же так жалко, ну ты же уже все сделала. Он говорит, нет, так не пойдет, это фальшь, это не то, что надо. И он может сначала начать и делать большой заказ. Хоть он неделю на него потратит, он начнет все сначала, пока не сделает так, чтобы это было с душой, он не отдаст эту вещь никогда человеку.
0: Это богородский стиль, он отработана технология по стадии. Значит, ну, первая стадия, там, самая первая, отрубили это чурбак, раскололи пополам, вот полено для заготовки. Потом на промысле там не рисуют, а там прикладывают шаблон, обводят его, вот, и где-то отпилят, где-то топором зарубят. Потом большой стамеской отверстие, там где-то между ног, основные отверстия под животом пробьют. А потом стамеску помельче, а потом ножом на фаске. А потом каждую фаску разбивают мельче-мельче, и уже такая доведенная работа получается. Такая технология. Просто стало понятно, что нужно какую-то композицию вот отработать, чтобы, как говорят, от зубов отскакивала, чтобы с закрытыми глазами делать. И именно то, что самое вот в точку, что востребовано. Ну а что может быть более востребовано, чем этот образ пастырь добрый?

за день. Ну, что интересно, если долго не делаешь, первое сделаешь за день, а потом медленнее, просто это, как бы аппетит проходит, походка сбивается.

0: Я смотрю, скульптуру эту, носовую скульптуру сбили. Да. 2008 год. Тут был ангел, голова ангела. Тут рука вот так и труба.
1: Пошел, давай, катись!
2: Я когда училище закончил, диплом получил, а сам думаю, а что мне делать? Вот, как художнику, что меня вдохновляет? Ну, самое обычное дело – это рисовать плакаты на праздники и соцобязательства писать. Ну, все, вот оформительская работа. И одна из причин, что я на Богородское после училища поехал, хотя бы вот этих животных что-то интересное делать. Вот. А когда крещение принял, и я как-то по-другому стал видеть, что в основном-то искусство, вот, возрождение, вот, средневековое, это же все на религиозные темы. Тициан, там, Рубенс. Вот. И у меня тоже как-то вот сразу оживление пошло, что на религиозные темы оно вот, как бы, источник вдохновения Бог. Все отдай, да? Надо Господу все отдать, чтобы потом иметь единицу и потом к ней плюс. Бог впереди. Вот все, пожалуйста, средства, все, вот дом отдам, все. А вот профессию, что-то я как-то думаю, ну как это, от чего тогда, что?
3: Конечно, когда он что-то режет по библейскому сюжету, для меня это очень дорого. Ну, например, вот, может, вы дома видели колесницу с Ильей, это на свадьбу он мне подарил. Вот, это уже шедевр.

0: Когда строили дом, мы молились: «Господи, помоги, этот дом будет служить Тебе». То, что как жизнь христианина в основании Христос, и у него жизнь меняется, так и дом. Заложи необычные основания, фундамент, и такой дом вырастет необычный. Вот. Но меня это вызвало тем, что далеко жил, и чтобы ходить пешком по сугробам сюда, вот, думал, должно тянуть, должно что-то быть интересное, твориться, не просто банальное что-то, квадратное, а необычное. Вот, и поэтому заложил необычный фундамент, и вырос такой дом. Тут два дома, две крыши. Один вот, вот, да, коробка одного дома, а вторая коробка вот так вот стоит. И две крыши, здесь крыша и здесь крыша. А вот здесь балкон. Такой дом. Мне повезло, у меня жена, которая там не говорит: а что ты за мужик, там иди зарабатывай. Вот она уважает то, что у меня профессия, там, и понимает, что не всегда деньги.
1: Сейчас мало людей, которые себя настолько глубоко могут посвятить для Господа. Я это воспринимаю как то, что Он делает для славы Бога, и меня это, ну, просто умиляет.
0: Внутренне чистым нужно быть. Не зря же художники, вот иконописцы, они постились, очищались и создавали. Всегда себя ищешь, вот возвращаешься к тому, что учился, и где ты сейчас, и хочется дальше двигаться. Это постоянный процесс.

Вот и пока жизнь есть, то всегда будешь продолжать. Ну, искать, вот поиск он не остается. И на небе он будет продолжаться, в том дело. Если убрать Бога, а что прославлять? Скажите мне. Я не знаю.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия.
1: Я боюсь. Стыдно себе признаться, но мне страшно идти туда. Там все не так, как здесь. Здесь все понятно, здесь дом. А там меня никто не ждет. Некуда идти.

Правда, что ли, поехать в Тулу? Слабо верится, но говорят, что там могут дать жилье и работу. Хотя бы будет что поесть. Бог. Бог, он добрый. А вдруг и люди бывают такие же? Хотя сказки, все это, наверное.

0: Видимо, раз уже пятый, шестой сюда приезжаю. И мне дали надзор, и я освободился, хотя не зная, что поеду сюда, в Тулу. Многие сами меня привели. Я сразу не поехал на надзор, потому что если я поеду, у меня там друзья, все, закувыркаюсь и сяду опять же.
1: Ну, некуда было, и пойти мне все это. Я приехал сюда, у меня не было паспорта. Помогли с паспортом. Ну, побеседовал Николай Назарович. Вот. И оставил меня у себя ночевать. И с тех пор я уже 10-й год здесь.
2: Так же и сложилось. Оказали без документов и без работы. Ну, без документов. Да, и попали на улицу. Ну что, и водка для согреву. С утра выпил, день свободен, вечером выпил, поспал. В холоде, не в холоде, как получилось. А везде. И в подъездах, и где притулился на ночь. По-всякому было. Дали адрес Николая Назаровича, приехали сюда.
3: Николай Назарович Лебенко – наш современник. Церковный и общественный деятель, архитектор и писатель. В десятках городов России можно увидеть храмы, в проектировании которых принимал участие Николай Назарович. Но главной целью его жизни стало созидание разрушенных судеб, восстановление образа Божьего в тех людях, которые его утратили. Более 30 лет он является председателем Тульской региональной общественной организации «Христианская ассоциация служения осужденным».
4: То мне самому пришлось побывать в местах лишения свободы. Осудили меня в 1972 году за литературную и подпольную деятельность, за изготовление материала и распространение его. Вот. В то время я уже был служителем. И я, когда там был, я там познакомился с людьми, с образом жизни их, что это за люди, почему они оказались в местах лишения свободы, какой их возраст, чем они живут, дышат. Это оказалось, что это молодежь. Это меня очень сильно озадачило. В нашу зону был этапирован человек, который занимал большой пост в нашем государстве. И вот он попал на 12 лет, и как раз в нашу зону. Пришлось разговаривать на самые разные темы, в том числе и темы о Боге. Он говорит, я неверующий человек. Ну, неверующий. Это каждый решает, сам для себя лично делает выбор. Однажды был у нас Сабантуй. Там присутствовали люди тоже высокопоставленные. Зашел разговор о том, почему молодежь в этом мире, в нашем государстве, почему она совершает преступления, да еще их приговаривает к высшей мере наказания. Как же это так в нашей социалистической стране? Вот мы тут уже 70 лет почти, или там 60 в то время было сколько вот, лет, и основы для того, чтобы совершать такие преступления, да еще их расстреливать в высшей мере наказания, это немыслимо. Вот. Вот этот вопрос его мучил. Я ему этот вопрос перезадал, как ваше на этот взгляд? Он говорит, на мой взгляд, что да, это связано, конечно, с тем, что условия разные у людей бывают. И так дальше. Я говорю, нет. Вот, это не совсем не так. Это речь связана с Богом, я ему говорю. Потому что если бы люди верили в Бога, если бы жили в соответствии с Его законами, они бы не нарушали бы. Началось это вот с чего. Это в 85-м году в нашу общину, уже в Туле, я уехал из Караганды, в Туле пришел Сергей Александрович Блохин. Трижды был судим. И он в это время искал истину. Так он когда рассказал, я говорю, я тоже был судим. Ну так давай будем что-нибудь делать. Начали с того, что тот круг людей, который знаком был

0: Сергеева. У него были друзья, с которыми он сидел. Начали с этого. А потом это расширилось, когда начали переписку вести, начали с семьями их общаться, начали им высылать посылки, письма и так далее. Мы старались прежде всего, чтобы люди уверовали, чтобы они познакомились со Христом. Вот это вот было. С этого началось. И вот мы эту газету начали выпускать. Газета называется «Весть надежды». Издание Христианской ассоциации служения осужденным ХАСО. Еженедельная газета. «Свет во тьме». Ну, мы тут только Христа проповедовали. У нас другого нету. Не было цели этой. «Весть надежды» сама по себе. Вот. Здесь вот «Освобождение благодаря любви». Вообще-то она представляла большой интерес. По всей России мы ее распространяли. А в 90-м году встал вопрос о том, чтобы посещать места лишения свободы. То есть посещать там, где люди находятся за какие-то совершенные преступления. А пробиваться туда как? Каким образом можно туда пробиваться? Невозможно, если не иметь определенного статуса юридического. Вот мы и решили зарегистрировать нашу ассоциацию. Христианская ассоциация служения осужденным.
1: Когда я отбывал заключение и колонию посещал Николай Назарович Лебенко. Вот, когда я освободился, отучился на права и пришел в ассоциацию. Вот, и с тех пор моя жизнь связана с ХАСО.
0: Начиная с 90-го года мы имели право в любую, каждую неделю, я 5, 6, 7 и так дальше посещений зоны или колонии. Первоначально на ура принимали. То есть люди интересовались и шли. У нас, мы создавали группы такие, скажем, 20, 30, 40, 50 человек. И с ними проходили уроки. Уроки познания учения Иисуса Христа, Господа нашего.
2: Зовут меня Матвеев Александр. Мне 62 года. Из этих 62 лет я 25 лет провел в местах лишения свободы. И однажды я шел по зоне и увидел надпись: «Кто хочет получить Новый Завет, придите в молитвенную комнату». Я пришел в молитвенную комнату, мне подарили хороший Новый Завет. Я пришел, вот услышал Николая Назаровича, он проповедовал. И мне почему-то показалось, и не, я убежден в этом, не то, что это не, даже не показалось, так и есть, что проповедовал именно для меня, Бог говорил через него. Я 3,5 года досидел, освободился, приехал в ассоциацию ХАСО. Ему слава, вечная слава Христу. Я, если попаду в вечность, я и верю, что я попаду, я буду всю вечность ему целовать ноги и руки его пробитые за то, что он для меня сделал, Христос.
3: Без Бога была очень плохая жизнь. Я и в тюрьме побывала. Тяжело очень вспоминать, аж до слез. Я познакомилась с девочкой там, которая была здесь, в ХАСО. Она мне посоветовала написать Николаю Назаровичу.
0: И потом они освобождались и приходили в ассоциации. Нам говорили: можно у вас где-нибудь расположиться? У нас не было где. Вот у нас в 91-м году мы купили здание здесь. Здание, где была когда-то пошивочная мастерская, а потом стало для художников, рекламы и так дальше. И, конечно, оно было не подготовлено. Ну, во всяком случае, они же неприхотливые, те, которые были в местах лишения свободы. Вот тут вот поставили там несколько коек, и они стали жить там. Вот это было первое место.
4: В 2000 году реабилитационный центр подожгли. Не всем нравилось такое соседство. Теперь это здание ждет ремонта. Для этого существует проект, но нет средств. Несмотря на пожар, Николай Лебенко и его друзья не опустили руки и начали искать новое место приюта для осужденных.
0: В 1993 году мы еще вагон тащили из Министерства путей сообщения. И там тоже человек 15-17 жило бомжей и ранее судили.
5: Увлекся спиртным, разошелся с женой, тормозов никаких. И пошло-поехало, в общем,

0: Напился я. Ну, тут вот волей Всевышнего попал я в Хасо, наклемался. Вот уже 10-й, скоро 10 лет. Чувствую себя нормально. Не увлекаюсь, забыл про эту водку.
1: В 1999 году, благодаря помощи администрации Тульской области и начальнику Московского военного округа, христианская ассоциация получила возможность расположиться на территории бывшего пионерского лагеря «Прогресс». Своими силами восстановили заброшенные домики, залатали крыши, вставили окна. Теперь там живут те, кто, обратившись к Богу, решил начать новую жизнь. Каждый начинает ее с нуля.
2: Приходит, мы говорим так, что, пожалуйста, у нас свобода. Кто хочет, живите, кто не хочет, уходите. Вот и все. У нас никого. Вот с других центров приходит, тут чуть ли на замок, на ключ закрывают, никуда не имеешь права. У нас такого нет. Мы говорим так, что мы хотим прежде всего вас познакомить с учением Христа. Чтобы вы с ним познакомились, чтобы вы вообще поняли смысл жизни. А если вы не верите, что эта жизнь сотворена Богом и вам дала жизнь, то, конечно, вы будете жить, как вам кажется, правильно. Каждый будет для себя правила какие-то устанавливать в своей жизни, каждый свой путь будет строить. А когда вы признаете, что Бог есть Творец, Он начал... И что он на определенных условиях жизнь дает своему творению, тогда вы по-другому будете относиться к жизни.
3: В этом году мне исполнилось 50 лет. За эти 50 лет, можно сказать, половину жизни я провел в местах не столь отдаленных. Порой уже было такое состояние, я уже устал жить. Меня ничего не радовало. Небольшие деньги, там, нехорошие машины. А здесь, вот именно здесь, ну, где я нахожусь, здесь очень-очень хорошее место, если человек действительно хочет избавиться вот именно от такой греховной жизни, как алкоголь. Там, ну, у каждого человека всякие бывают, ну, недостатки. Это бесполезно сюда привозить силой, навязывать. Это ничто не поможет. Но вот если у человека есть свое желание, именно желание, здесь захочешь, а все остальные тебя просто поддержат.
2: Человек, который приходит, он не знает, куда он приходит. Мы вообще говорим о том, что вот он прислал письмо, откуда это, из Алтайского края, Новоалтайск называется. И он просится к нам в ассоциации. И пишет так... Вот я желаю, значит, приехать к вам, и да будет на то воля Божия, принять водное крещение, приобрести опыт ведения тюремного служения, быть полезным в жизни церкви. Вот так вот. Вот он написал такое письмо и даже стихотворение написал. И пишет, что, пожалуйста, для оформления проездных билетов вы напишите мне такое письмо в колонию. Вот оно, это письмо. Так вот, конечно, желательно, мы таким людям пишем, что нам нужно познакомиться с вами, а вы с нами, для того, чтобы нам взаимно понравиться. Потому что вам может не понравиться те цели, которые мы ставим, тот образ жизни, в котором мы ведем, а нам может кое-что тоже из вас не понравиться. И мы свои тоже можем высказать свои пожелания в отношении вас. Основанием, материальной базой для существования людей, которые там живут, у нас коровы, животноводство и огородничество. Коровы нам дают молоко. Молоко, значит, мы можем либо само молоко продавать, либо можем творог, масло можно продавать. Сыр даже, пусть в небольших масштабах, но делает. И вот в результате того, что мы реализуем, получаем какие-то денежные средства. Сложностей и трудностей там нет, особых таких напряжений нет.
4: Но я был такой человек неуправляемый. Ну, 91-го года, знаете сами, вот эти бандитские, вот эти разборки. Сейчас я даю корову. Это ребята, вот которые, они не верят, никто не верит. Да ладно, говорит, не может быть такого, Володь, хоть чищу, ну, за коровами убираюсь.

0: Мне прям тянет, я не знаю. Вот. Вот видите, что Бог делает? И Бог нас сюда привел.
1: Все, что здесь, все, что получает ассоциация, что ребята, оно все идет на нее. Она лично нужна. У нас никто не получает зарплаты. Ни один человек, в том числе и я. Я за все время не получал ни копейки. Если бы я ставил такой перед собой цели обогащаться, я бы пошел бы где-нибудь бизнесом заниматься. Я сам архитектор. Я мог в этом мире, ведь сколько мне предлагали в этом мире, я не пошел и не стал работать ни по специальности, ни по... Ради Христа. Во имя Его я этим делом занимаюсь от начала. Мне другое ничего не влекло, не привлекало и так дальше. Вот. Я проповедовал эти 7 лет каждый день практически ходил. Это для меня была величайшая радость говорить о Христе. Говорить о Нем, о том, что Он является для человечества спасителем. Что Он хочет, чтобы мы не вели этот дурной образ жизни здесь. Если человек пьет, мы можем с ним и раз, и два поговорить и сказать, что остав нас нельзя пить. Нежелательно курить. Мы постоянно говорим об этом и говорим о том, что здоровье ваше дано Богом вам. Если вы курите, вы просто свое здоровье убиваете на корню. Может случиться так, что вы однажды вам скажет врач, вы онкологически больной человек.
0: Тут благоприятная такая атмосфера. У себя я тоже обращался к Богу, Господи, помоги, и пошел свои дела делать, похмелиться искать. Это моя вся была. А здесь природа, Господь, все, вот. Общайся, читай, размышляй, мне нравится.
2: Так что очень я благодарна, конечно, что я попалась сюда, к Николаю Назаровичу. Очень хороший человек, приводит нас к Богу, всех, всех. Он никого не оставляет, он хочет, чтобы мы все шли к Богу, и были мы, чтобы все с Ним.
3: Когда сюда приехала, и через Николая Назаровича я встретилась со Христом, полностью поняла свое бессилие, поняла вот эту любовь, как Господь вот использует Николая Назаровича, я поняла, вот он это... Приехали в эту ассоциацию, он очень любит людей и говорил, что надо, самое главное, научиться любить.
4: Многие, кто обращается за помощью к Лебенко, находят в себе силы не только заново начать жизнь вне зоны, но и обрести семью. В лагере проживает сразу несколько семей с детьми.
2: Приехала сюда, освободилась, познакомилась с мужем здесь. Детишек родила. А перед этим мне говорили врачи, что я не могла детишек иметь.
5: Будучи уже здесь в ассоциации, я думал, что не буду создавать семью, что мне уже ничего не надо. Буду здесь жить, трудиться для Бога, участвовать в этом. Не думал, не гадал, что Бог подарит мне вот супругу. Она, конечно, очень сильно молилась за нас обоих, потому что я об этом не думал. Вот. И в социальных сетях начал, так сказать, друзей заводить с целью проповеди. Ну вот, мы познакомились, начали общаться, вот, встретились. И я уехал в Омск. Вот. Мы создали семью. Вот Бог благословил нас ребенком и еще ожидаем.
1: Инициатором, источником этого, конечно, был Господь. Это Он положил на сердце, это Он побуждал к этому, чтобы отдавать и время, и здоровье. И средства материальные, какие мы обладаем, все ради этого. Потому что невозможно иначе объяснить это. Потому что это контингент очень сложный, трудный. Разочароваться ничего не стоит. Вот. И поэтому вытерпеть вот, это невозможно человеческому. Это только с помощью

0: Слово Божье, Божьего Духа. Ну, такого, чтобы вот махнуть рукой, нет, такого не было у меня. Наоборот, я всегда с ревностью делал это, всегда. Потому что Господь не оставлял меня лично. И даровал для этого силы, способности и терпеливо относиться ко всем людям с их всякого рода недостатками, с их качествами, характером.
1: Думаем мы об одном, мечтаем об одном, читаем, учимся, исправляемся. Все в руках Божьих. Он исправляет, Он очищает, Он показывает, где что в нас не так.
2: Желание учиться у старших есть, соответственно, и стремиться к Богу. Потому что Господь учит всякий начальник от Бога. То есть этими словами Он говорит: прислушивайся. Но я не спорю, не всегда бывает. Я не без греха, бывает, срываюсь. Но, тем не менее, это уже намного меньше, чем раньше было.
1: Что бы ни случилось там, любые обстоятельства, значит, так надо. Слава тебе, Господи. Или для научения, или для обличения. Что... Все это процесс, когда Господь очищает и обличает. Он же ранит, Он и врачует.
2: Я рано встаю очень. Ну, вот перед дойрами. Ну, Господи, благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность сегодня увидеть снова это утро, этот день. Помоги мне его прожить, чтобы я хоть чем-то Тебя прославил. И, понимаете, как-то... Вот тебе хочется самому, не то, что вот иди это сделай, там, по чьему-то просьбе, приказанию, а тебе самому хочется добро человеку сделать. Не знаю, вот какая-то благодать на душе.
0: Поэтому преимущество жить со Христом, это есть величайшая нам привилегия грешникам, величайшая привилегия. Оставить эту жизнь, оставить этот путь, по которому мы идем, и жить по божественным законам, жить по любви Его, потому что все, что можно, нравственную жизнь, она заключается в слове «любовь».

Это горбатые киты. Громадные, прекрасные, от одного их вида просто захватывает дух. И неважно, напевают ли они таинственные песни, которые разносятся на тысячи миль в открытом море. Работают ли как слаженная команда, чтобы окружить, поймать и поглотить огромное количество криля и рыбы своей пастью, широкой настолько, что туда поместится большой автомобиль, или легко возносят в воздух свои 14-метровые и 40-тонные тела. Чем бы ни занимались киты, они всегда являются одними из самых изумительных существ на Земле.

но их поразительные физические характеристики гораздо удивительнее любых ярких примеров из мира природы. Одна их способность процветать в жидкой вселенной представляет собой значительный вызов дарвиновской эволюции и материалистическому объяснению существования сложной жизни. Как могло получиться млекопитающее, которое проводит всю свою жизнь от рождения и до самой смерти в воде? Какое лучшее объяснение тому, что мы видим? Дарвиновское объяснение эволюции китов весьма известно. Давным-давно, в доисторическом прошлом, четвероногое наземное млекопитающее размером с волка или овцу претерпело ряд постепенных биологических изменений в течение миллионов лет. Это стандартный учебник, который я воспринимаю как художественную литературу. Когда вы представляете, как сухопутное млекопитающее перебирается в водную среду, и ему приходится делать там все свои дела, включая даже размножение, вам нужно учесть и объединить целый ряд адаптаций, которые ему необходимы. И это невероятно сложно. Даже когда мы рассматриваем только несколько этих специфических изменений в их анатомии, сложно это мягко сказано. Животное должно было кардинально трансформировать свой череп, чтобы переместить ноздри на верхнюю часть головы, преобразовать передние ноги в ласты, реконструировать скелет, включая шаровой шарнир, который позволял хвосту двигаться вверх и вниз. А что насчет превращения нескольких десятков зубов в сотни пластин, выстланных щеткоподобными волокнами? Реорганизации тканей их почек, чтобы приспособиться к приему соленой воды. Также их легкие стали гораздо больше, чтобы выдерживать интенсивное давление при глубоких погружениях. Под кожей образовался жир для сохранения тепла в холодной воде, а уши, глаза и кожа модифицировались для эффективной работы в новой среде. Просто представьте себе все те параметры, которые для этого должны быть изменены, а затем умножьте это на, я не знаю, 1000 раз или даже больше. Таков масштаб проблемы, с которой вы имеете дело. Так как же эволюционные биологи объясняют цепи огромных физических адаптаций, которые теоретически могут привести к такому драматическому преображению? Согласно теории Дарвина, движущей силой естественного отбора являются случайные мутации, то есть изменения в генетическом материале, которые повлияют на ход развития организма. Существует пошаговый сценарий, в котором непроизвольные изменения в ДНК направляют процесс развития совсем в другую сторону, что преобразует анатомию существа, живущего на суше, в пригодную к непрерывной жизни в воде. Как правило, мутации возникают независимо от того, что происходит в окружающей среде. Это случайности в генетическом мире, потому что окружающая среда абсолютно не способна повлиять на эти перемены. Они – простая случайность. Чтобы сделать эту гипотезу еще более маловероятной, имейте в виду, что полезные мутации крайне редки, и когда они происходят, то должны работать в тесной координации с другими редкими мутациями, чтобы привести к каким-либо положительным изменениям в организме. Вот один из примеров. Представим, что преобразование, которого вы хотите добиться, это превращение ноги наземного млекопитающего в ласту млекопитающего водного, например, дельфина или кита. Теперь мы посмотрим на возможный набор мутаций, которые будут необходимы. Допустим, у нас есть А, которая повлияет на кости. Но если вы вспомните о своей собственной конечности, то для этого потребуется гораздо большее. Есть мышцы, сухожилия, нервы и связанные с ними функции. Итак, вы просматриваете список мутаций. Вы говорите, у меня есть А, начало моей трансформации, но мне также нужны Б, С, Д, Е и Ф. Но знаете что? Эти мутации – несчастные случаи.

случае в генетическом материале. Так что, по сути, вы полагаетесь на удачу. И есть шанс того, что вы промахнетесь мимо цели на целую милю. Исследования показывают, что потребуется не менее 100 миллионов лет, чтобы случайно сгенерировать одну единственную пару подходящих мутаций в популяции крупных млекопитающих. Тем не менее,

0: Исхождение горбатого кита, даже если я дам вам миллионы и миллионы лет, чтобы осуществить эту трансформацию, вы все равно столкнетесь с весьма реальными ограничениями. Размер популяции, скорость мутаций, время генерации и количество признаков, которые должны быть изменены. Если рассматриваемый процесс невозможен, то он и не произойдет. И на самом деле не имеет значения, сколько у вас есть времени, хоть целая бесконечность. Если этот переход произошел, то он точно не являлся дарвиновским процессом, поскольку с точки зрения биологии это просто невозможно. Дарвинизм как бы дал объяснение невероятной сложности и продуманности в мире природы, но при этом исключил Творца, а конструктором объявил естественный отбор. Он признает, что в устройстве живых существ просматривается наличие замысла. И разве не логичным было бы сделать вывод, что эти вещи кажутся разумно созданными просто потому, что они действительно созданы? Множество элементов живой природы выглядит слишком эффективными и идеально подходящими под окружающие условия. И кажется просто невероятным, чтобы все это было собрано каким-то бессистемным, случайным механизмом. И для эволюционного взгляда это своего рода game over. Конец игры. Не сомневайтесь в существовании Творца. Невозможно представить, что сформировать и обеспечивать существование Вселенной могли простые случайности. Сэр Исаак Ньютон.
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

0: Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как связаны Евангелие и Божий суд? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече, когда мы размышляем о том, что есть Евангелие. И теперь уже говорим о Евангелии в действии, о том, как оно действует в нашей жизни. Говорим на основе книги «Деяния апостолов», но, хоть она была написана очень давно, очень много находим важного, полезного и значимого для нас с вами сегодня. Лена, вот хочу с этого вопроса начать. Евангелие – это, мы знаем, что это благая весть, с греческого переводится на русский язык, что это добрая весть, да? А Божий суд – это все-таки у людей ассоциируется вот с чем-то страшным. Так все-таки весть о Божьем суде, библейская весть о Божьем суде, она является евангельской?
1: Ну, я думаю, что весть спасения, добрая весть, да, о том, что приблизилось к нам Царствие Божие, которое начал еще Иисус Христос, проповедуя среди своих учеников и среди всех иудеев, вот, она продолжается его учениками и апостолами. Это благая весть о том, что Царствие Божие действует. И мы сейчас как раз с вами в Деяниях апостола говорим о том, что оно действует. Но чтобы попасть в Царствие Божие, не миновать никому суда. Угу. Хотя написано, что верующий на суд не приходит. Но за верующего на этом суде предстоит Иисус Христос. Наш ходатай, наш защитник, наш адвокат, который представляет наше дело на суде. Потому что мы доверили ему свое сердце, свою жизнь, и все то, что принадлежит нам, и то, что принадлежит ему, принадлежит нам, что принадлежит нам, принадлежит ему.
0: То есть получается, что весть о Божьем суде – это добрая весть, да, для тех, кто... ну, хочет иметь Господа в своем сердце. Я думаю, что большинство людей, наверное, этого хотят. Мне почему-то даже кажется, что вообще все люди этого хотят. Они могут сами этого не понимать, они могут сами этого не знать пока, не осознавать. Ну, вот мы, наверное, Коль, как-то приближаем, да, вот понимание людей о том, ну, насколько Бог нам близок вот этими нашими программами.
2: Ну, вообще, Евангелие не может быть без суда Божьего. Вообще, в принципе, тогда это будет не Евангелие, а вседозволенность, что ли. То есть, значит, все люди, что бы ты ни делал в этой жизни, получат спасение, получат доступ в Небесное Царство. Тогда как весть о суде говорит о Божьей

0: высшей справедливости, что греху не будет места в Божьем Царстве. Ему и здесь-то не должно быть места, и на земле.
1: Угу.
0: И мы вот это, мы это все подспудно, не подспудно, мы все это понимаем, что грех – это убийца, грех развращает человека, грех ничего доброго не приносит с собой. И с грехом должно быть покончено.
1: Угу.
0: Вот это весть суда. Угу. Это добрая весть, конечно.
1: Но вот грех, он же ведь вот не существует сам по себе, изолирован. То есть грех все-таки... Человек является носителем греха, да?
0: К сожалению, так случилось, да.
1: Ведь вот, по-моему, нельзя сказать, что, например, животные носители греха, у них же ведь нет вот такого уровня сознания, как у человека. Нельзя сказать, что какие-то природные явления являются носителями греха. Ну да, они, конечно, катаклизмы происходят, но это по воле дьявола происходит.
2: Как в самом начале, в Священном Писании, еще с первых глав книги «Бытие» сказано, что за грех Адама и Евы проклята земля. И в чем это проклятие? Что тернии и волчцы она будет произрастать, а человек в поте лица будет добывать хлеб свой. И это, казалось бы, ну, выглядит как проклятие. Но вообще это, конечно, спасение человека от греха. Mm-hmm. От, вот, ну, как бы сказать, от праздной жизни.
1: Mm-hmm.
2: Потому что в праздной жизни уже грех появился, и они бы тогда только бы и думали, как наслаждаться этим грехом.
1: Mm-hmm.
2: А Господь сказал, что 6 дней работай.
1: Mm-hmm.
2: И таким образом ты будешь избавлен от греха.
1: Вот про наслаждение грехом я вот почему-то всегда вот возвращаюсь вот к такой мысли, что это кажущееся наслаждение, что на самом деле вот человек, вот, который, может быть, никогда не грешил там каким-то грехом, ему кажется, ой, вот это вот было бы так здорово, а я вот удерживаю себя, я такую жертву приношу. Но те, кто грешил, вот о каких бы грехах мы ни говорили, от греха очень-очень тяжелое всегда последствие. Он от дьявола. Вот, он не может на самом деле давать наслаждение, да? Вот, Лен, еще раз тогда мысль сформулируй, пожалуйста, вот какую ты сейчас мысль хочешь привести?
2: Я имела в виду, что когда человек занят полезным трудом, у него не приходят какие-то мысли жить праздно.
1: Угу.
2: И, ну, в праздности все равно человек может начать позволять себе то, что не, ну, что против его же, и против Бога, и против близких его.
1: Угу.
2: Вот.
0: Ну, проблема греха, конечно, лежит гораздо глубже, чем просто какие-то дела человека. Проблема в том, что человек произвел разделение с Богом, и у него теперь нет с ним связи, нет единства, что человек отлучен от Бога, он отсечен от него, и таким образом становится смертным. И в конце концов Адам и Ева, они умерли, сколько бы они ни прожили долго. Потому что последствия греха вот такие вот. Разделение с Богом всегда несет смерть,
1: угу.
0: уничтожение. То есть. И поэтому Христос пришел для того, чтобы мы с Богом стали вновь едиными, чтобы вот эта связь с нами восстановилась, наша связь с Богом.
1: Угу.
0: И Он это сделал на кресте.
1: Угу.
0: И вот Павел об этом говорит проповедь в Антиохийской синагоге. И заканчивает он свою проповедь. Мы как раз на этих словах закончили.
1: Прошлую программу, да?
0: Да, прошлую программу. Закончил он на воскресенье. Вот эти тексты. «А что воскресил его из мертвых, так что он, то есть Христос, уже не обратится в тление, о сём сказано так, я дам вам милость обещанную, Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление». «Итак, да будет известно вам, мужи, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий».
1: Коль, то есть вот мы фактически вот в этих словах мы подошли к тому, что Божий суд – вот это евангельская, это добрая весть, потому что грехи-то наши на себя берет Христос, да?
0: И весть суда здесь весть оправдания.
1: Угу.
0: То есть на суде оправдывается преступник, по сути. То есть человек. вину которого

0: дьявол берет на себя адвокат Христос.
1: Но ведь Христос может это сделать только, если человек его об этом просит. Если он ему осознанно передает свой грех. Если он понимает, что Христос умер за него, за его грех. Да?
0: Ну да, потому что прощение грехов, которое возвещается ради него, оно ему предшествует покаяние. Без покаяния прощения нет. А покаяние должно исходить от нас.
1: И, конечно, то есть это двустороннее, это никогда не бывает односторонним, что Бог спасает, и все люди могут быть в этом уверены и могут быть спокойны, да? Нет, пока человек не примет это, то спасение не работает.
0: И мы должны понять, что же такое для нас есть грех, вот что такое разделение с Богом, нужен ли нам Бог. И когда человек это понимает, то, конечно, вот, покаяние не вызывает никакого вообще, никакой сложности, никакого отторжения. И никакого там, я не знаю, насилия, что ли.
1: Но я бы вот не согласилась, наверное, что никакой сложности. Вот мне кажется, что покаяние – это все-таки очень сложный процесс. Потому что покаяние – это смирение своей гордыни. То есть человеку признать, что он в чем-то неправ, очень трудно. Даже перед Богом. Ну, даже как бы не перед человеком каким-то, а внутри себя признать это перед Богом. Вот, поэтому это... Ну, это освобождающий процесс, но к нему надо прийти через, ну, что ли, вот смирение, через смирение себя перед Богом.
2: Ну, и вообще вот этот процесс прощения, да, он же очень непростой. Вот даже можно посоветовать нашим зрителям смотреть программу «Где сейчас Бог», да, где мы подробно говорим именно о служении во святилище, которое являлось прообразом служения Иисуса Христа. Mm-hmm. И там вот, ну, мы очень подробно об этом говорим, что это действительно, это процесс. Mm-hmm. Это процесс такой, в котором участвуют Бог и человек. То есть, чтобы действительно получить оправдание.
0: Ну вот упала вот такая мысль, звучит, что во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий.
1: Верующий.
0: То есть не по делам закона оправдания. Вот это главная мысль, наверное, Ветхого Завета, что... Конечно, дела закона, да, это важно, закон Божий, мы призваны соблюдать, исполнять его, но жизнь в законе – это никакое не бремя и даже не обязанность наша, это наше внутреннее побуждение, побуждение сердца, это наше желание жить в свято, в заповеди, в святых заповедях Божьих.
1: И возникает оно вот именно вот на основе веры, то есть на основе взаимоотношений с Богом.
2: И, да? И, по сути дела, это благословением является для человека, да? Жить под охраной Божией, жить в единстве с Богом и быть вот, ну, действительно благословением и для себя, и для окружающих людей. Потому да. что это же ну, просто радость и действительно в Господе благословение для всех.
0: То есть живущих радость не может нести какие-то тяготы. Вот, да? То есть если Иисус говорит, вы вот налагаете, вот эти, вы бремена. Законники, книжники, угу. вы налагаете, налагаете на одну заповедь, на другую, там, твое постановление. И так сделали настолько неудоваримыми их исполнение, что люди просто-напросто ну, вынуждены грешить идти опять, чтобы, ну, потому что невозможно выполнить все требования закона, налагаемые вот людьми книжными. И он говорил еще так, иго мое легко.
2: Да, Христос говорит, да. Придите ко мне, да. все труждающиеся и обремененные, да. я успокою вас. Иго мое благо, да? Нет.
1: И бремя мое легко.
2: Да, и бремя мое легко.
0: Когда мы думаем, что вот заповеди действительно тяжело исполнять, там, их не, даже, может быть, невозможно исполнить, там, мы, может быть, себя хотим освободить сами от греха при этом, думая, что вот будем соблюдать заповеди, и тогда мы станем безгрешными, тогда, может быть, Господь усмотрит, что вот, может быть, Он увидит, что мы все-таки хорошие люди, что мы все-таки заслуживаем спасения. Но мы же не заслуживаем его никак.
1: А как на самом деле происходит?
0: А заслуживает-то спасение только Христос. Вот он, Павел, ты говоришь, что им оправдывается, им, Христом, то есть. Оправдание – это не наше. Мы не можем сами себя оправдывать ничем. Только верой вот, в Иисуса Христа, который нас оправдал на кресте, который взял на себя все бремя наше.

0: все наши грехи, все
1: наши... То есть все-таки наша вера – это наше оправдание? Вот это ведь вот очень-очень важно понять, что наша роль в нашем спасении – это наша вера.
0: Даже не вера, мы спасаемся не верой, мы спасаемся по благодати Христа. Вот Христос – наше оправдание. Не вера наша, а Христос, в Которого мы веруем, да. Угу. Конечно, мы веруем. Но вот есть такое мнение даже, что и язычники, которые не знают ни закона, ни Христа, ни Бога, они получат оправдание, потому что вот это они по внутреннему своему, убеждению, состоянию, они, по сути, выполняют Божьи заповеди, исполняют.
1: Да, если вот они слушают, да, свой внутренний голос, как на них действует Дух Святой, если они голосу
0: совести. То есть они не убивают, не крадут, не насилуют, там, не изменяют там, и так далее. И почитают родителей. И это все происходит каким-то естественным образом в их жизни. И Бог говорит, эти люди достойны спасения, достойны оправдания.
2: Поэтому вот... Но можно, наверное, сравнить. Ведь недаром Господь сказал, когда его ученики спрашивали, кому же Царствие это Божие, и он, кто больше в Царстве Божьем, да? И он, поставив дитя, сказал, что будьте как дети. И, в принципе, не знающие, может быть, закона и не читающие закон, но живущие по закону, который записан в сердце, то есть человек и спасается тем самым Богом, потому что у человека есть близкие отношения с Богом. Он слышит Бога, он понимает Бога, он действует по воле Божией. Поэтому ребенок же, он многому чему не научен, да, но Господь сказал, что он больше в Царстве Божьем.
0: Но это, наверное, относится к детям послушным.
2: Ну да.
0: Те, которые...
2: Ну, конечно.
0: Родители ни во что не ставят. То есть это дети, да, которые осознают свою зависимость от родителей и благодарны родителям, и живут в послушании им. Я думаю, что такие дети в Царстве Божьем. Ну вот здесь вот, да, Павел подошел к кульминации своей проповеди вот этой в синагоге, что главное у него в его проповеди, зерно, это воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых. Он сделал вот такой вот, он совершил подвиг на кресте, да, он умер там, но воскресение Христа все вот делает возможным. И наше спасение, и наше оправдание – и наше освящение даже, и наше прощение, да.
1: То есть вот про это не надо забывать, да, что Христос умер за наши грехи, но главное, что Он воскрес, и что мы совоскресли вместе с Ним. Он воскрес безгрешным, и мы совоскресаем вместе с Ним, в Нем мы безгрешны, да.
0: Мало того, Он наделяет нас своей природой при этом, мы становимся святыми, Он нас так и называет. «Вы мой святой народ». Mm-hmm. Очищенный, оправданный, выпрощенный народ. То есть он и прощением нас наделяет, и всем. А взамен он забирает нашу греховность.
1: Да. И это тоже процесс. То есть Павел говорит, я не почитаю себя достигшим. Ни один из нас не достиг вот этого совершенного состояния. Но мы стремимся к нему, да, мы движемся к нему. И все больше и больше приближаемся.
2: Вообще вот святость, может быть, не всегда правильно понимается. Все-таки святой Господь – это что? Это отделенный от греха. И, по сути дела, когда Он называет нас святыми, Он отделяет нас от греха. То есть святой – это отделенный именно от греха. И для праведной жизни человек уже.
0: И для Божьего служения Богу, да.
1: То есть это возможно только когда мы в Господе.
2: Да,
1: то есть когда мы ощущаем себя едиными с Ним, когда мы понимаем, что мы в Нем.
0: Я хочу сказать, что это возможно, когда мы воскресаем из мертвых.
2: Да.
0: Вот как тот блудный сын, о котором Иисус рассказывал в Евангелии от Луки, вот эту историю, что он пришел в себя, будучи в таких стесненных, страшных обстоятельствах, когда ему и поесть-то нечего было. И вот он приходит в себя, как бы вот это вот и есть, вот это воскрешение из мертвых. И он идет, пойду все равно к Отцу, вымолю у него прощение, чтобы он меня только принял к себе. И вот так это относится притча к каждому, наверное, человеку на земле, который воскресает из мертвых и принимает вот эту весть о воскресении Спасителя. И он становится вот таким вот воскресшим, и для него...

0: И вот эта весть о воскресении становится и стимулом, и целью жизни, что даже если я вот закончу свои дни на земле и умру, то я воскресну во Христе, потому что воскресение тоже мое, оно мне даровано Христом. И мало того, то есть человек, который был мертв и ожил в духовном смысле, да, он теперь сам способен воскрешать людей.
1: Давай, Коль, поподробнее, что ты имеешь в виду?
0: А то, что когда человек несет Божью весть о воскресении другим, он тем самым может воскресить и еще других людей, которые находятся вот без надежды.
1: То есть даже не он сам, а вот именно та весть, Божья весть, которую он несет, она воскрешает, да?
0: Ну да, и его опыт тоже лично очень важный, потому что когда человек уже видит свою себе, ну, видит цель своей жизни, то, что я теперь должен быть в Боге, я теперь должен быть воскресшим и жить воскресением Иисуса Христа, то эта весть, она захватывает и окружающих тоже. Потому что они видят, что человек радостный становится, он оптимист, он не ноет, он не жалуется вот на эту судьбу, да, как все плохо. Он не ждет страшных событий, которые грядут на эту землю, о которых Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 24 главе, этих катаклизмов, этих войн, да. И многие говорят, да ничего хорошего от этой жизни нам не светит, ну все плохо, все вот только хуже и хуже становится. Человек воскресший, он так не думает, он ждет Царство Божие, причем на земле. И вот то, что он распространяет вот это влияние вокруг себя, оно вот это Царство Божие как раз и расширяет. И люди, видя это, сами воскресают из мертвых.
1: Да. То есть Дух Святой, Дух Святой воскрешает.
2: Вот интересно, я просто как раз полистала и нашла вот ту притчу, о которой говорил Николай Генрихович в Евангелии от Луки, 15 главу, да, и вот в последнем тексте отец как раз старшему своему сыну говорит...
1: Это притча о блудном сыне.
2: Да, о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв. Он прям говорит, да, хотя он не был, ну, как бы физически, и ожил, пропадал и нашелся. То есть он прямо то, как вы сказали, то есть вот именно воскрешение, что он ожил, он был мертв, и он ожил.
0: По сути дела, человек, который находился в состоянии блудного сына, это, по сути дела, живой мертвец. То есть у него ничего, никакой надежды, и остается только дождаться вот реального физического исполнения того, что он мертв. Но человек вот так жить не должен, не может. Так нельзя жить. И поэтому Павел и вот такое вот воскресение Иисуса Христа все решает, все. Вот эта весть о воскресении. В это поверить, конечно, неверующим человеку невозможно. Ну, поверить неверующим, конечно, да. То есть человек, который не воскрес сам, он вряд ли поверит, что такое возможно. Реально. Воскресение человека из мертвых. И, конечно, многие не верили.
1: Коля, скажи мне, а вот можно утратить это состояние? То есть, вот, например, какое-то время, даже вот на протяжении одного и того же дня, вот какое-то время ты со Христом, и ты ощущаешь себя святым и безгрешным, и воскресшим, да? А вот потом что-то происходит, ну вот какое-то, я не знаю, недомогание, которое, не знаю, какой-то выброс гормонов, еще там что-то. Вот, и у тебя начинает, как бы в тебе что-то начинает такое происходить, что ты становишься отделенным от Бога.
0: Это вот это состояние хорошо иллюстрирует случай с учениками и с Иисусом на море. Когда Петр, увидев Христа, идущего по воде, заявил такой: «Господи, повели мне идти к тебе по воде». А там бушуют волны, шторм. И вот Иисус говорит: «Давай».
2: Он пошел.
0: И Петр шагнул через борт и пошел. Батюшки Света, иду.
1: Иду по воде.
0: По воде. И вот он вот так, такой вот окрыленный идет по воде, но увидит набегавшую волну, и эта волна от Христа его заслоняет, и он Христа не видит, и начинает...
2: тонуть.
0: Волна-то все-таки идет. И пошел тонуть.

0: То есть вот утерян взгляд, вот этот вот, утерян
1: контакт.
0: Контакт с Христом, он его потерял из виду. И когда человек теряет из виду Христа или отворачивается от него куда-то, на другое, на что-то внимание обращает, то тут мы начинаем тонуть.
1: И какой выход?
0: И выход обратно срочно искать, где же Христос, где же Он, куда же я его потерял, где?
1: Да-да-да.
0: Вот надо срочно искать Христа всеми силами, чтобы не утонуть.
1: Да, здорово.
2: Я буквально недавно в какой-то проповеди слышала такую иллюстрацию очень интересную, что девочка говорит отцу: «Папа, держи меня за руку». А папа говорит ему: «Ты держись сама». А я могу испугаться и отпустить руку. Вот ты меня держи за руку. И вот это точно так же, как мы должны доверить Богу держать нас за руку. Потому что мы можем отпустить свою руку по причине тех или иных обстоятельств или еще чего-либо. А вот Бог держит нас за руку. Он никогда нас не отпустит, если мы Ему доверяем это.
1: Да.
0: Ну вот еще тут один момент. Итак, да будет известно вам уже, братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. Mm-hmm. Вот эта весть о прощении грехов, она гораздо серьезнее, гораздо важнее, чем если бы я попал в рай. То есть важнее, чем попадание в рай, что ли. Прощение грехов. Это делает нас свободными вот здесь, вот уже сейчас.
1: А, объясни, Коля, а почему ты именно вот эти вещи связываешь между собой? Что то, что Бог прощает грехи, это более важно, чем попасть в рай? Я это не поняла.
0: Более важно вот этой надежды попасть в рай.
1: Более важна надежда.
0: Да, да, что вот верующий человек – это тот, кто надеется попасть в рай. То есть все, эта земная жизнь меня не интересует, вот только туда, мне на небо, мне в рай – там хорошо, там блаженство. Но груз грехов, куда мне деть? Вот этот вот груз вины, груз вот этих вот моих сомнений, моих переживаний, вот это все.
1: То, что меня отравляет,
0: что меня и отделяет. Отравляет мою жизнь, вот это. Вот где рай. Когда я вот от этого всего свободен, я уже здесь в раю. Я уже здесь могу себя чувствовать в раю. И когда у меня есть еще и цель... Да, я должен быть во Христе, да, у меня должен быть с Богом. Все, что говорит Бог, это для меня очень важно и приятно, и полезно. И это моя цель моей жизни – следовать за Богом. Моя жизнь – Христос. Вот так же вот Павел об этом пишет, да? Живущий во мне Христос. Вот Он сейчас во мне живет, а я должен жить в Нем. Вот моя цель. И когда я освобождаюсь от вины, от вот этих тягостных переживаний, от горьких там каких-то разочарований.
1: Это Христос меня освобождает, да?
0: Меня освобождает Христос Святым Духом, да. Когда Он говорит, что: «Слушай, Коля, твои грехи-то прощены. Ты что об этом думаешь? Ты что об этом печалишься? Я же взял их на себя и умер. Мало того, что я умер, я же еще и воскрес». Все, твоих грехов больше нет. Это я тебе говорю, живой Христос. И когда Он мне говорит: да, Господи, я же прощенный, я же свободный от этой ноши. Несмотря на то, что многие люди могут говорить, что ты такой-сякой, ты вот это сделал когда-то, ты вот то-то, ты таким-то был. Вот.
1: Да и сами мы о себе это слишком хорошо знаем, да, какие мы.
0: И мы сами про начинаем себя там есть себя, вот да, да. Вот это моя вина, вот то, что там произошло, вот то, что не уберег, там вот это недолюбил, и так далее, и так далее. Иисус говорит: брось ты это все, я прощаю тебя. Угу. Вот это важно. И это вот и есть тот самый рай. Я думаю, вот уже сейчас.
1: Но прощение ведь все-таки происходит неразрывно с раскаянием, да? То есть прощение наступает после раскаяния человека. То есть не то, что я вот отмахнусь и скажу: да не важно, что я там когда делал, да, я слабый, грешный, Бог меня все равно прощает. Нет, должно быть конкретное покаяние в конкретном грехе, и тогда наступает конкретное прощение.
0: Интересно, что вот человеку свойственно вот себя оправдывать. И когда он что-то, вот какая-то совесть, какая-то вот вина тяготит меня, да, я думаю, да, что это так

0: Какого сделал особо? Я начинаю вот искать, переложить кого-нибудь, на кого-нибудь там или на что-нибудь другое. Что вот обстоятельства так сложились там. Или вот, это просто такие люди были, вот они вот такие, вот это, вот на, на, на. И я туда хочу свою вину вот направить и тем самым оправдать себя. И тогда зачем мне прощение грехов? Я себя сам прощаю. Мне не нужно Божье прощение. И дожидаться, когда там дойдет до меня, что Бог меня во Христе простил. Ну, и тогда вот, да, вот я себя просто, вот этот выход такой вот я для себя определяю, самооправдание.
1: Отмахнуться.
0: Да, отмахнуться, переложить вину, больше не чувствовать себя виноватым.
1: Там, а надо как?
0: А надо ее признать. Вот это первый шаг, наверное. Признай вину свою, говорит Господь. Признай ее только. И все. И возненавидеть вот этот грех. Вот то, что ты сделал, у тебя должно быть вот это, к этому отвращение. То есть вот это вот чувство отвращения, чувство, ну,
1: сожаление.
0: Ненависти, что ненависть. К тому, что я сделал, да. Вот к греху. Я должен грех возненавидеть. Это вот, мне кажется, такая вот финальная стадия покаяния, что ли. Ненависть к греху, чтобы его больше никогда не делать. Может быть, это происходит как-то, ну, без всяких слов, вот это чувствами. Мы вспоминаем, когда женщину приволокли к Иисусу Христу, взятую в прелюбодеяние, и сказали, вот она вот сейчас только что, вот мы ее застали на месте преступления, и Христос посмотрел на ее состояние, что она чувствовала при этом, эта женщина, и он увидел, что там царит глубина вот этого раскаяния, что то есть просто отчаяние там творилось от того, что зачем это все со мной, зачем я сделал, зачем это все было так гнусно, так противно, так мерзко. Человек сам, она сама себя осуждала при этом. И это Христос увидел в сердце. Это не написано в Евангелии, что она там что-то говорила ему, но у нее, наверное, и слов-то не было. Но Иисус видит наши сердца. Он видит, что там творится на самом деле. Оправдываем мы себя там или осуждаем? И когда вот я себя за это виню, я себя осуждаю, Христос говорит, не вини. Я взял вину. Угу. Вот вину я взял.
1: Вот надо именно с Богом это связать. Потому что когда человек сам себя осуждает, это ни к чему хорошему не приводит. Он все равно выхода не находит. А тут именно надо Богу просто вот передать это. То есть понимаешь свой грех, понимаешь свою беспомощность перед этим грехом, понимаешь свое бессилие и говоришь, Господи, я очень сожалею, я ничего не могу с этим сделать. Возьми этот грех, возьми, я его тебе отдаю. Я не хочу, чтобы он был на мне. Ты же ведь сказал, что ты эти все мои грехи понес на кресте, да? Вот я их тебе отдаю.
0: Иисус говорит, я тебя не обвиняю, я тебя не виню. Я тебя не виню. Я тебя прощаю, если ты винишь себя. Но когда человек говорит, а я себя не виню, Иисус говорит, все, это не ко мне. Это уже вопрос к Святому Духу. Вот Святой Дух тебе подскажет, виноват ты или нет. А моя задача снять с тебя вину. Вот мне кажется, так вот можно распределить ну, обязанности Божества, Бога Христа и Бога Святого Духа. Господь, Дух Святой мне дает подсказку, что ли, вот, обличает меня в грехе, а Иисус, Он меня снимает меня, с меня вину. За этот сделанный грех. И вообще за это переживание, за то что состояние, которое я себя ввел, может быть.
1: Да, очень интересно. Очень глубоко, очень неоднозначно, да. Но Господь, вот он сложный. То есть не так, что вот по полочкам можно разложить, как это происходит. Вот мы пытаемся это нащупывать.
2: Понять,
0: да. Да, Господь говорит, я вину себя снимаю. При условии, что она... что ты ее признаешь, что ты вот ее чувствуешь. А если ты ее не чувствуешь, так я же не к праведникам пришел, я же пришел к грешникам сюда спасать-то. А праведных людей это вот Дух Святой есть. Есть Моисей еще. Вот, то есть, как он говорил, если Моисея...
2: Не слушаете.
0: Не слушаете. А так если мертвый воскреснет, не поверят даже. Ну вот мертвый воскрес, а многие и не поверили. Вот, в частности, вот те люди,

0: которые обвиняли Павла, которые побили камнями Стефана. И Стефан тоже говорил подобную проповедь. Он в историю всю еврейского народа им изложил прям так вот, очень ярко. И они осознавали, что они, вот какие они были. Дух Святого все время отмахивались от него, всю историю, по сути. И Стефан тоже сказал о Христе распятом и воскресшем. Воскресшем Христе, потому что вот его последние слова были этой проповеди. Может быть, мы сейчас вспомним. «Вижу отверстие к небеса и Сына Божьего, стоящего одесную Бога». Он там стоит. Он не где-то там в могиле. Он там стоит. То есть он воскресший Бог. Стефан наверняка сказал бы, может быть, больше о воскресении Христа, если бы не прервали так грубо и так это злобно. Просто выволокли и убили. Но весть о воскресении у Стефана тоже прозвучала.
1: То есть вот такая борьба, к сожалению, против этой Божьей вести, вот она все время, она человеку свойственна, да? Она свойственна человеку, потому что дьявол очень сильно на человека воздействует. Не хочет, чтобы человек эту спасительную весть принял. Не хочет, чтобы он, ну вот, воскрес вместе со Христом. И поэтому он, дьявол, действует на нас.
0: Да. И вот то, что Христос воскрес из мертвых, и то, что теперь верующие, ну, окрылены этой вестью и распространяют влияние Духа Святого на окружающих, это расширяет, как мы уже говорили, Царство небесное Божие. Царство на земле. И исполняет самые заветные мечты Господа нашего Иисуса Христа, когда Он молился вот этой самой известной молитвой, «Отче наш, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На земле, вот исполнение Божьих слов. Вот самая известная молитва, которую молятся люди.
2: И интересно, вот вы вспомнили, да, Стефана, да, и вот последние его слова, это практически слова Иисуса Христа. «Не вмени им греха сего». Да,
1: Стефан сказал.
2: Да, также Иисус молился, да, «Господи, не вмени им греха сего».
1: То есть такая великая любовь, да, Бога.
2: Да, да, тем, кто его распинает, те, кто его проклинают, те, кто на него плюют. То есть он говорит,
1: и вот это мы с вами тоже должны сегодня понимать, да, что даже когда у нас по какой-то, ну, нехорошей причине наступает такое состояние, Бог не хочет нам вменять этот грех. Да, Он говорит, Отцу, не вмени им этого греха. Они не понимают, что они делают. Вот такой вот великий любящий Бог. Так хочется откликаться на Его любовь.
0: Ну, далее мы читаем как раз весть суда. «Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». И далее. «Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которое не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам». Вот последние слова проповеди Павла. По сути дела, это весть о суде. «Берегитесь, чтобы это не пришло, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков». А он цитирует пророка Аввакума из первой главы, там такой есть стих, когда Бог поднимает на свой народ ополчение языческое, чтобы, ну, произвести суд над своим народом, делающим неправду, то есть нарушающим заповеди Божии, обижающий сироту, убивающий пророков. То есть вот Божье долготерпение заканчивается однажды. И он воздвигает Божьему народу противников таких, что вот смотрите, презрительно подивитесь и исчезните. Это в том случае, если человек не принимает весть о спасении, отвергает жертву Иисуса Христа и продолжает жить в грехе без покаяния, без чувства вины. Или если оно есть, то он ее, как мы говорили, так подавляет, как-то перекладывает, оправдывает себя. И весть суда, она такая отрезвляющая все-таки. Павел не случайно заканчивает свою проповедь таким вот

0: образом, чтобы он видел, кто там, вот, какими глазами на него смотрит в этой синагоге. И вот те люди, которые выражают какую-то во взгляде какую-то неприязнь и ненависть к его словам, он обращает именно вот эти вести. Вот вам последняя встряска вот сейчас. А почему последний, мы там дальше увидим.
1: Ну да, тут мы увидим главы. Далее, что...
0: Да. Вам последний вот сейчас встряска. Если вы сейчас вот не измените отношение сейчас к Христу, к своему собственному спасению через Него, вы исчезнете просто. У Бога для вас две вести – жизнь и смерть, благословение и проклятие. Вот Он предлагает вам избрать жизнь, то есть принять сейчас Христа, который воскрес, который умер за вас, который прощает вас, ваши все преступления и вину. Только покайтесь, только примите Его. Вот это весь сюда у Павла в проповедь прозвучало в конце.
1: Ну что же, очень-очень интересно. Коль, мы завершили 13 главу. Нет еще?
0: Не совсем, да.
1: Еще не завершили. Итак, продолжим в следующий раз, на следующей встрече, 13 главу Деяний апостолов. Пусть все то, что звучит на наших встречах, прозвучало сегодня, пусть Господь каким-то глубоким образом запишет это в сердце каждого из вас, в сердцах наших, участвующих в этих программах, чтобы мы с дерзновением, с радостью, с уверенностью пришли на Божий суд, который есть добрая... Ну, если нам не придется прийти, как у Господа это предусмотрено, мы увидим. Вот. Но в любом случае, пусть Божий суд будет для нас доброй, благой евангельской вестью. До свидания, дорогие друзья, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Мир вам, друзья! Ощущаете ли вы себя счастливым человеком? Прямо сегодня, в этот день. На всякий случай расскажу вам одну историю о человеке, который признан самым удачливым, самым везучим человеком в мире. Фране Селах. Он родился в Хорватии в 1929 году прямо в рыбацкой лодке. В 1962 году во время путешествия его поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов и начал тонуть в ледяной воде горной реки. Фране удалось выплыть, несмотря на сломанную руку. В 1963 году он летел самолетом, и уже самолет заходил на посадку. Фране отстегнул ремень для того, чтобы перекинуться пару словами со стюардессой. В это время самолет коснулся деревьев крыльями и буквально начал разрушаться в воздухе. Фране выкинуло потоком воздуха из самолета, и он приземлился прямо в стог сена. Но на этом все не закончилось. В 1966 году автобус, на котором он ехал, сорвался в пропасть. Опять, отделавшись только несколькими царапинами, он смог избежать гибели. В 1970 году его автомобиль взорвался. Взорвался бензобак. Но Фране уцелел и даже не было никаких серьезных повреждений. Через два года его автомобиль снова загорелся прямо по дороге. Что-то случилось с топливной системой. У него только опалились брови. В 1996 году, когда он гулял по городу, его сбил автобус. Он отделался парой синяками. Но и этого мало. В 2002 году, первый раз в жизни, единственный, он купил лотерейный билет и выиграл почти миллион долларов. Будучи уже пожилым человеком, деньги он частично пожертвовал церковь, частично раздал неимущим людям из своего села. Ну, счастливый человек, удачливый. Друзья мои, когда я открываю послание к Ефесянам, то я могу вам сказать, что он жалкий неудачник по сравнению со всеми вами, кто имеет драгоценную веру в Иисуса Христа. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «Благословен Бог,

Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. То есть апостол Павел утверждает, что каждый верующий человек получил все благословения неба. Они наши, они принадлежат нам по великому дару Божьей благодати. И этого достаточно, чтобы мы могли быть счастливыми, чувствовать себя таковыми каждый день жизни. И пусть этот день будет наполнен для вас радостью, любовью Господа и ликованием того, как благ Господь.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковно-славянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что

0: Я вот хочу сделать такой перевод, который бы звучал бы по звучанию своему, напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Все идет от семьи.

0: религии. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
2: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

Мы шел дорогой, во враге раненый лежал. Ожидал бедняга помощь, но пастырь мимо прошагал. Напои меня любовью и одень меня в любовь. И под любящей кровью ты укрой меня в любовь.

Эй, я сам не смог бы встать. Где жизни нет, где только жажда жизни, где каждый вздох

0: Хроническая усталость, стресс, выгорание. А есть ли вообще способы вернуть себе мотивацию и продуктивность? Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о теме, которая, к сожалению, стала очень актуальна в последние времена. Это хроническая усталость, выгорание. И вообще, есть ли какие-то способы, как мы можем вернуть себе желание жить, мотивацию, творить, ну, как-то двигаться дальше?
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: Давайте мы начнем, ну что ли, с определения. Вот мы много таких страшных слов произносим. Что такое вообще стресс? Что такое хроническая усталость? И что такое выгорание?
2: Ну, если говорить о стрессе, конечно, наш организм ежедневно подвергается влиянию различных неблагоприятных факторов. И как раз реакция нашего организма, эмоциональная, физиологическая реакция, она и является вот этим состоянием стресса, как ответ на это неблагоприятное воздействие.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, и когда таких стрессов в жизни человека становится много, человек находится под таким прессом стресса, это ситуации, которые могут возникнуть у человека в повседневной жизни. Там может быть какая-то проблемка с детьми, в семье, может быть, на работе. Может быть, нехорошо, некачественно обслужил кассир человека в магазине. И человек не успевает восстанавливаться от таких вот маленьких стрессов и не успевает отдохнуть нормально, у него возникает хроническая усталость. Он все думает, ну, чуть-чуть позже отдохну, ну, нужно сейчас многое что-то сделать, вернусь к этому вопросу позже. И, соответственно, человек вот может даже потом эмоционально выгореть.
1: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
4: Да, и получается, что если мы возьмем какую-то динамику, то получается, что история такая. Ты сталкиваешься со стрессом, стресса становится слишком много, не успеваешь от него отойти. Получается такая история, как хроническая усталость. И затем, если мы ничего не делаем со всем этим, не пытаемся вернуть себе какую-то вот способность правильно отреагировать, способность позаботиться о себе, то все это выливается в состояние выгорания, которое приводит к тому, что человек полностью лишается вот той самой мотивации что-либо менять и находится в максимальном таком подавленном состоянии в течение длительного времени. И причем мы чаще всего сталкиваемся с термином выгорания именно в плане профессиональной деятельности, но также мы можем говорить о том, что бывает материнское выгорание, бывает выгорание, связанное с какими-то определенными обстоятельствами семейными, да, и это вот как раз-таки говорит о том, что произошла слишком такая глубокая, серьезная

0: нагрузка на тело, на психику, и человек теряет возможность жить нормальной, активной жизнью.
1: Айгуль Иншакова – психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: Я думаю, мы чуть детальнее, конечно, поговорим сегодня еще в ходе нашего разговора. Вот хочется спросить, а сработает ли, знаете, вот то, что у людей чаще всего, ну, сейчас отосплюсь, и все пройдет. В таких ситуациях это помогает?
3: Не, у кого-то может. Но действительно, если какая-то небольшая тревожная ситуация, человек пошел, поспал, проснулся, и все. Мы люди, мы сталкиваемся с этим ежедневно. И сон – это, ну, отличное такое, как бы, лекарство для того, чтобы восстановиться после какой-то маленькой напряженной ситуации. То есть у кого-то это может помочь.
4: Но если такая длительная ситуация, и мы говорим о хронической усталости или о выгорании, то, конечно, тут одного просто выспаться недостаточно будет. Потому что есть, ну, некий ряд факторов, которые сон не решит эту проблему, поэтому однозначно, помимо того, что выспаться, должен быть какой-то комплекс мер самопомощи или помощи этому человеку для того, чтобы он мог восстановиться.
0: Дело в том, что когда мы впадаем вот в такое глубокое стрессовое состояние, то у нас не просто меняется отношение эмоциональное к ситуации, у нас меняется работа всего организма. Наш мозг по-другому начинает реагировать, потому что если накапливалось большое количество негативных факторов, которые влияют на мозг, на организм, на психику, то для того, чтобы это исправить, то опять-таки нужно вернуть вот эту вот систему взаимодействия с самим собой так, чтобы она стала работать нормально. И просто сон – это только один из факторов, который влияет на состояние. И поэтому сон – это хорошо, здорово, когда человек находит эту возможность. Нужно понимать, что помимо сна – это еще и психофизиологическое напряжение, это еще и способность правильно реагировать на обстоятельства, это еще и какая-то социальная среда. Этот комплекс факторов необходимо учитывать в совокупности.
2: А в чем вообще опасность такого состояния, если, ну, ничего не делать с этим? Потому что, ну, как я и сказал, многие думают, ну так, сейчас это там где-то отосплюсь, видимо, не доспал, и запускают это состояние. Вот к чему может привести это?
4: Ну, если вот так по-простому, в простонародье вот посмотреть, то у человека пропадает желание что-то делать. Он что-то делает, но он это делает, потому что надо, глазки не блестят, желания нет. Он делает
2: можно
4: это потому,
2: такая
4: что...
2: такая лень потом хроническая
4: это
2: наступает.
4: Даже не всегда лень. Человек делает, но иногда он это делает с неким раздражением даже, либо внутри, либо снаружи. Как вы меня все достали, но я вынужден это делать. И с домашними, и в отношениях, и на работе. Вы меня достали, но я вам вот поддала, официант, да, эту тарелку вот вам еда, которую вы заказали. То есть это, если ничего с этим не делать, это влияет на все сферы жизни человека. И на его работу, и на его отношения социальные. Он начинает дистанцироваться. И поэтому эти все вещи, но не стоит запускать. Это состояние обязательно нужно что-то делать с этим.
2: Приведет потом в итоге к депрессии?
4: И к депрессии, и к какой-то апатии может привести, к охлаждению, к социальной какой-то изоляции, потому что человек не хочет общаться. Если очень много перегруз какой-то и потеря смысловая в том, что он делает, вот если у него эмоциональное выгорание, он старается как будто бы подсобрать энергию, подкопить, чтобы ее не растрачивать. И тогда он начинает дистанцироваться от людей. Вот в этой дистанции тоже есть опасность, потому что он как будто бы включает режим энергосбережения, дистанцируется от окружающих, но энергия, она не прибавляется от этого. Он остается один на один с этой проблемой, поэтому обязательно нужно исследовать причины, и нужно вот в том комплексе, о котором говорила Айгуль, решать эту проблему.
2: Да, сталкивался с тем, что у человека появляется, например, прокрастинация. Он вроде бы считает, что эта прокрастинация начинает потом с этим работать, ну, изучать техники, как работать с прокрастинацией, а в реальности причина была в хронической усталости. То есть нужно было копнуть вот туда, в эту тему. Хорошо, вот какие звоночки, что ли, мы можем отметить для человека, чтобы он понимал, что это уже начинается хроническая усталость или это уже выгорание? с этим нужно

0: нужно поработать. Можем какие-то симптомы поговорить об этом?
1: Ну, очень важно сказать, наверное, о стадиях эмоционального выгорания, потому что не сразу человек приходит вот к апатии, подавленности.
2: Цинизму какому-то.
1: Да, то, о чем вот мы говорили. Все начинается хорошо. Энтузиазм, вот она работа, о которой я мечтал, мне все так нравится. Я считаю, что это самое важное в жизни.
2: А вот это сделаешь. Да. А вот это еще возьмешь на себя, возьму.
1: И человек вообще уже теряет...
0: трудоголизм.
1: Да, трудоголизм. Человек теряет свои границы, на него все вешает, а он готов, потому что его все устраивает, у него есть определенные ожидания. Но проходит какое-то время, и, кстати, очень много, достаточно серьезная проблема эмоционального выгорания в таких профессиях, как айтишники, вот, которые... думают и решают вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, думают о том, как продвинуть будущее нашего человечества, как будем развиваться. То есть они не знают, например, что будет. И поэтому есть как бы определенная какая-то неизвестность. И поэтому каждое решение...
0: Это высокая интеллектуальная нагрузка, да?
1: Да, каждое решение, оно всегда продумывается. И если вдруг что-то не так пойдет, то может привести это к большим последствиям.
0: Ты например... про искусственный интеллект, который они там разрабатывают, чтобы он не захватил человечество?
2: В том числе. Все равно айтишников не так много, а в основном все равно это люди, помогающие профессии.
1: Да, другие, там, например, врачи, учителя.
2: Да, делаешь.
0: Сложно, пожарники.
2: Взял на себя много, да. Ну, та же медсестра, она может много делать, но если, к примеру, попался начальник, который это не замечает, а ты вот это сделаешь, сделаю, вот это сделаешь, сделаю, а это не замечают, потом поощрили кого-то, к примеру, в конце квартала другого, И вдруг вот это ощущение, вот звоночек
1: да,
2: появляется.
1: Да, человек много вкладывает, но мало получает.
2: Отдачи нет, которую он ожидал, да.
1: И, друзья, я хочу сказать, что мы, как психологи, тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что нам приходится работать с людьми. Мы в какой-то мере определяем их образ жизни, потому что мы им помогаем. И порой...
2: Ну, если... для этого есть супервизия.
1: Да, в этом прекрасная
2: помощь. И забота о себе, забота о себе.
1: Так вот, если человек делает ставку только на работу и считает, что... работа для него – все. Это просто вопрос вселенского масштаба. И забывает про другие сферы колеса жизненного баланса, мы говорили. Да, хобби, семья, здоровье, там, самосовершенствование, духовность. Да? То есть он в меньшей степени обращает внимание тогда. Получается, такой вот он идет в стадию уже выгорания. Такого хронического утомления, да? И выгорания, в конце концов.
0: Ну, в основе всего, о чем мы говорим, все равно лежит стресс. То есть начинается все от стресса, и иногда это может быть, казалось бы, мелочь ну, для человека. Ну, например, там нормально он не высыпается, у него открыта форточка, шум с улицы, и он одну ночь нормально не высыпается, вторую. И это не стресс, который он там получает на работе или где-то там в общественном месте, да. Просто надо бы вот эту часть там как-то подкорректировать, но начиная со стресса. И в основе вот действительно всякие стрессовые ситуации. С мелочей до каких-то крупных, да?
2: Нет, ну, конечно, я вот вспоминаю пример, как семья жила, вот современная семья, она живет в студии. Он ложится поздно и встает поздно, а она ложится рано, потому что ей рано идти на работу. И вот одно пространство, он ходит, что-то делает, не ложится, смотрит телевизор или еще что, она хоть и с берушами, она хронически не высыпалась.
0: Да.
2: И
0: у нее же своя чувствительность.
2: Да, и она, конечно, была вот в этом состоянии, просто пика достигла, когда я уже встретилась с этой
1: женщиной.
2: То есть
1: банально нет личного пространства.
2: Банально нет личного пространства, чтобы выспаться.
0: И а потом поэтому... человек попал к психологу.
2: Ну, попал, потому что уже некий рубеж был. Рубеж был накопленный от того, что человек просто не высыпается. Ну, у них не получалось договориться о том, что вот как бы это пространство делить, чтобы комфортно было.
0: То есть вот начиная вот с таких вещей, а уже заканчивая какими-то сложными вещами. Ведь мы сталкиваемся в течение дня, как ты приводил пример, да, там в общественном транспорте или там на кассе не так обслужили и так далее. И сложными вещами, о которых мы говорили, там, утраты могут быть и так далее.
2: Да
0: это,
2: мы
0: это
2: просто,
0: все стресс.
2: Мы просто выходим в город, если мы живем в большом городе, вышли из дома, и мы уже оказываемся в ситуации некого влияния, воздействия на наш организм. Мы садимся в транспорт общественный. Это уже стресс для нашего организма. Шум метро, люди, толчья,
1: пробки.
2: Это все. То есть мы обычно мы связываем стресс с работой. Вот там какая-то неблагоприятная обстановка, начальник не очень, да, такой слышащий, поддерживающий. Но на самом деле вся жизнь, весь образ жизни, он уже...

0: подвержен стрессу. И когда человек с этой работы, пусть даже все у него там грамотно спланировано на работе, но возвращается, к примеру, там 8-9 вечера, и поздно ужинает, и пока он там... То есть получается, что стрессу подвержены мы все в той uh-huh. или иной мере нашей жизни. И дети в том числе, которые не работают. Он пока добирался в школу, он уже в стрессе был. Хотя школа – это тоже стресс.
1: Конечно. Да, нужно признать все-таки, что...
2: Нужно признать, что жизнь – наша сплошной стресс.
1: Да? Даже ребенок, когда рождается, что он делает? Кричит. Почему? Да. Потому что он попал в стрессовую ситуацию. Да. Потому что там у мамы было ему комфортно, тепло, уютно. Нужно признать, что все-таки 8-10 часов своего дня мы тратим на работу. Угу. И, наверное, это самая большая такая
0: стрессовая ситуация. Да, стресс.
1: И представьте, человек работает где-то в офисе. Да, он получает хорошую заработную плату. Но ему приходится подчиняться какой-то корпоративной этике, где нужно соответствующим образом себя вести. Может быть, не проявлять каких-то прям чрезмерных эмоций. А человек, он другой. Угу. Естественно, все это давит на него. Вот, и сказать человеку, да что ты, ладно, брось ты эту работу, найди другую. Но это самое простое, то, что можно сказать, и, наверное, самое неправильное.
0: И самое неработающее, на
1: самом деле. У человека ипотека, у человека там дети, да, то есть, и вот так вот просто сказать, и найди что-то другое, пойди там, устройся там, не знаю, в такси, дворником и художником, получай удовольствие от этого. Нет.
3: Но мы сейчас наших зрителей в стресс не ввели вот этими всеми
2: рассуждениями. А я к чему веду? Так вот, медленно к тому, что самое главное, нужно развивать себе стрессоустойчивость.
1: Да.
2: Да? И вот я хочу к этому. А какие рекомендации можем давать-то людям для того, чтобы они развивали себе стрессоустойчивость?
3: У меня есть пример вот по поводу того, все, о чем здесь говорили, да, что на нас все время давит огромный атмосферный столб. Постоянно. Но почему мы этого не чувствуем? Потому что в нашем организме есть система кровообращения, есть система давления нашего, которая компенсирует. То же самое со стрессом эмоциональным. Все, что мы испытываем, это стресс. Но самое важное, чтобы изнутри были опоры, была какая-то вот такая вот точка противодействия влиянию негативному, и она основывается на большом количестве факторов. Физические, эмоциональные, социальные, духовные. И нам важно про них помнить. То есть мы должны понять, что человек – это не существо, которое живет ради того, чтобы там добиваться, потому что он что-то должен, потому что просто хоть как-то выжить. Mm-hmm. Нет, человек – это существо, которое строит свою позицию жизненную mm-hmm. на основании интересов, на основании какой-то миссии духовной, на основании mm-hmm. каких-то дел, которые он может совершить. И просто для того, чтобы уметь наслаждаться, уметь взаимодействовать mm-hmm. с собой, с окружающими. Вот я думаю, что мы сейчас можем подробно, да, эти моменты обсудить, да. Что такое эмоциональный, социальный, физический компонент стрессоустойчивости.
2: Вот, мы можем вот так сказать. Вот, если бы я у вас спросил вот, любую одну-две рекомендации по развитию стрессоустойчивости. Вот что у вас сразу же в голове там вот щелкает, да? Вот что бы вы порекомендовали? Любую рекомендацию.
1: Я бы порекомендовал просто банально отдых. Угу. Ну, скажете, отдых, ну, окей, я не работаю, хорошо, взял смартфон и поскроллил ленту новостей. Угу. На самом деле это не такой отдых, потому что, не совсем верный, да, потому что человек все равно находится в этом эмоциональном напряжении, когда он смотрит какие-то новости, вот, или он пытается поднять себе там в дофамин, гормон удовольствия. Угу. Но в конечном итоге все это падает, и человек возвращается на круги свои, это может быть даже такой порочно замкнутым кругом, то есть одно подогревает, подстегивает другое, и человек еще больше стрессовой ситуации может находить. То есть отдых.
2: Но ты подразумеваешь отдых – это что? Ты только 8 часов поработал, дальше ты не должен работать. Или, например, в твоем подразумевании отдых – это там чаще брать отпуск. Или выходные вообще не прикасаться к работе. Вот что в твоем понимании?
1: Во-первых, отдых нужен человеку, который устал. Угу. Очень часто люди не чувствуют, что они устали. То есть они не могут обращать внимание на свой организм, то есть они не могут его просканировать и понять, так, у меня вот сейчас усталость. Угу. Просто пойти, я не знаю, даже во время рабочего процесса, но есть же перерыв, в конце концов, выйти на улицу, закрыть глаза, я не знаю, как-то порелаксировать, подумать о хорошем, выйти подышать брюшным дыханием. Угу. Вот даже 10-минутный такой маленький отдых способствует тому, что можно восстановиться. Но угу. это только ежедневный, да, отдых. Но еще мы говорим об отдыхе еженедельно, то есть когда должен быть один выходной, что угу. мы можем отдохнуть с семьей, переключиться на другие угу. сферы своей жизни, например, там, друзей,

0: природа. Вот. И я думаю, что это тоже способствует восстановлению.
1: Мне нравится, что сегодня такие достаточно такие мотивированные, осознанные работодатели, когда подбирают в команду людей, они интересуются не только навыками будущего,
2: профессиональными.
1: Да, профессиональными, они интересуются его социальным окружением,
2: хобби.
1: Да, и причем уделяют этому вот в этом интервью достаточно важное внимание большое. И мне кажется, это делается с той целью как раз, чтобы этот сотрудник был достаточно работоспособным и не ставит во главу угла. Есть такое осознание, что если он имеет достаточно помимо работы, есть, да, места, в которых пропагандируется дольше сидишь, значит, ты лучший сотрудник.
2: Таких мест все меньше.
1: Да,
2: уже,
1: да, и как бы кто кого пересидит.
2: Есть понимание, что это неэффективно.
1: Да, но все больше и больше таких все-таки рабочих мест, которых ценится, когда у человека есть еще другое что-то, помимо работы, социальные связи, это встречи с друзьями, какое-то общение, хобби, и не эпизодические хобби.
2: Знаете, человек живет такой полной жизнью.
1: Да, что живет человек полной жизнью. Поэтому эта полная жизнь, она у каждого своя. Но однозначно есть некие базовые вещи. И мы говорим о достаточном сне, о регулярном вот таком движении, которое должно быть в жизни человека. Будь это просто пешие прогулки вечерами, или если человек целый день работает, к примеру. Это обязательно какие-то социальные связи. Конечно, в больших городах не все имеют вот большая семья, и собрались, и общаются. Но даже если этот человек живет один, там молодой работник или девушка работает, но есть у нее кто-то, с кем она может общаться, встречаться, иметь какие-то связи, это все профилактика выгорания и усталости.
2: Ты знаешь, я для себя лично очень люблю тему контрастного душа. Когда-то я для себя ее открыл. И вот каждое утро для меня вот контрастный душ – это просто вот укрепление нервной системы и стрессоустойчивости. При том, что, конечно, нужно сказать, если там нет никаких противопоказаний, то я сейчас разрекламирую, у кого-то, может, там проблемы с сердцем.
1: Ну, к этому надо постепенно подходить, и тогда будет бережно.
2: Знаешь, надо вот это один раз просто сделать, сказать, хоть мне не нравится начать, а потом нормально.
1: Но, вы знаете, я хочу еще один отметить момент, очень важный момент для верующего человека, который вот эту стрессоустойчивость помогает формировать. Это то, что в Слове Божьем написано 6 дней работы и один день отдай Господу. Вот этот один день – это то, что Бог заложил, чтобы мы не выгорали. Это день отдыха, который Бог предусмотрел. Бог, создавая нас, предусмотрел, что мы будем нуждаться в этом отдыхе.
2: Цикл, да?
1: Цикл,
2: работа,
1: да,
2: отдых.
1: Работа, отдых. Отдых. Причем Бог не сказал отдыхай, отдыхай, отдыхай все время, потому что это тоже безделье не идет нам на пользу. И поэтому он предусмотрел, что да, мы должны отдыхать. И в этом цикле он не только предусмотрел, что мы один день, это день, когда мы с ним встречаемся, переключаем свое сознание, мы заземляемся, что вот мы здесь, вот он там, и мы не боги этой жизни, мы не управляем чем-либо в этой жизни, мы расставляем приоритеты. И этот день важен не только для того, чтобы выспаться, как многие думают. Этот день важен для того, чтобы в своей ментальной сфере провести какую-то переоценку, переосмысление, что где Бог, где я в этой жизни, что мне в этой жизни подвластно, что не подвластно. Но для верующего человека вот такие маленькие остановки. Моментики, остановки, они в течение дня есть, когда христианин может начинать день и приветствуется, когда он начинает день с размышления. И это уже одно дело, когда ты просто встал, как-то себя там привел в порядок, и вот такой полусонный вышел, едешь в транспорте на работу. И совсем другая, по-другому проходит день, если человек посвящает утром время для того, чтобы прочитать Слово Божие, получить какое-то наставление на этот день, помолиться. И тогда, даже если он выходит в стресс, он уже как будто щитом каким-то огражден. Он как будто подготовлен к этому стрессу.
2: И он подготовил свое мышление в том числе.
1: Он подготовил свое мышление, свое восприятие ситуации. И также вечером он вернулся домой, и верующий человек заканчивает день молитвой. И когда он заканчивает день молитвы, он перечисляет, что было в этом дне. Он это отдает Богу. Он не ложится с этим бременем, с этим грузом. Поэтому молитва – это тоже общение с Богом. Это тоже очень важные факторы, которые помогают стрессоустойчивость формировать.
2: Особенно если это молитва благодарности. Да,
1: да.
2: Потому что
1: да,
2: техника благодарности, которую психологи сейчас используют, в общем-то, давным

0: давно была в молитве, в Библии прописана. Да.
1: Я думаю, что вообще жизнь верующего человека, она именно отличается тем, что все содействует ко благу. Да. И вот именно вот этот вот смысл, когда мы понимаем, что все события, которые с нами происходят, в том числе и негативные, они предусмотрены любящим Творцом, который обладает абсолютной мудростью, абсолютной любовью и абсолютным вниманием к каждой детали нашей жизни, причем не только внешней жизни, но и внутренней жизни. А следовательно, у него ничего не выбывает из его внимания, и мы можем довериться ему. И вот это вот чувство доверия миру, человека, который знает лично Творца, оно является очень мощной базой для того, чтобы мы свою жизнь воспринимали как приключение, может быть. Да, может быть, иногда странное, иногда неприятное, но мы понимаем, что в конце все будет хорошо, потому что Бог уже все предусмотрел для нашего блага.
0: Спасибо большое. Ну, смотрите, для того, чтобы укреплять себя, там, свою нервную систему, стрессоустойчивость, мы с вами знаем, что есть классные техники, техники расслабления, ну, либо релаксации их называют, и техники осознанности. Это техники, которые мы рекомендуем и работаем с, работая с нашими клиентами, прорабатываем, чтобы они научились в своей жизни это использовать. Может быть, у вас есть какие-то такие самые любимые там, техники расслабления, техники осознанности, которые вы рекомендуете? Что мы можем порекомендовать нашим зрителям тоже?
2: Да, многие люди думают, что техники осознанности и расслабления – это что-то такое, не бог весть что, что-то такое тяжелое, что нужно что-то сделать, такое, требует там, таких усилий, времени. Нет, на самом деле это можно даже делать на рабочем месте. Вот если вы сотрудник офиса, то достаточно просто вот положить локти на подлокотник, взять да, вот, ладони, так, сильно сели. Сжать их, вот, закрыть можно глаза, сильно сжать. Очень-очень сильно, несколько секунд расслабить, и вы почувствуете, как происходит расслабление по вашему телу вот в этой области. Точно так же взять можно стопы ног, тоже натянуть на себя, расслабить.
0: Ну, то есть, и такая вот физическая, вот, значит, зарядочка на рабочем месте.
2: Да, и это способствует снижению кортизола.
0: Кортизола, да.
2: Да, и стресс, соответственно, еще образом уходит, и человек чувствует себя более спокойно и перестает беспокоиться.
0: Да-да-да, потому что очень часто ведь проблема нашей там тревожности и стресса, потому что уровень кортизола повышен. Его нужно понижать, выводить из организма. То же самое, как и с адреналином. Лишний адреналин — человек чувствует себя сначала вроде бы как бодрым, а потом может перерасти в стресс. Для этого там прогулка, просто прогуляться. Может быть, ну, в офисе работаешь или там дома находишься, по лестнице там, по спустился, назад поднялся, и ты лишний адреналин там вывел из организма. Я люблю технику вот осознанности. Ну, такое современное слово, но это момент, когда ты находишься здесь и сейчас. Например, ты выходишь на улицу, и ты вместо того, чтобы находиться в своих мыслях, а именно мысли, мы уже говорили с вами об этом, приводят нас к стрессу, потому что наша реакция. Да? Для кого-то, ему там кто-то что сказал в магазине, мимо ушей пролетело, а кто-то идет и думает, как это она мне ответила, или он на меня так посмотрел, или еще что-то. И это человека выгоняет в стресс. Вместо этих мыслей, для меня такая как бы техника, да, техника туриста, я ее таки рекомендую. Пройдись по улице, которая, возможно, она рядом с твоим офисом или с твоим домом, но ты по ней не ходил раньше. И пройдись по ней, как будто ты приехал в новый город, а ты когда в новом городе что-то делаешь? Ходишь такой, рассматриваешь новые дома, вывески, названия улиц. И ты так заземляешься, приходишь в чувство от своих мыслей, и состояние налаживается.
2: Угу. Причем очень важно делать это безоценочно. То есть желательно смотреть и просто даже про себя говорить. Вот я вижу дерево, я вижу там дом, я вижу лавочку, вот эти люди.
0: Да-да-да.
2: То есть и раз ты начинаешь как бы отвлекаться от своих каких-то тревожных мыслей, и просто начинаешь замечать те вещи, которых ты, может быть, не замечал и проезжал на уровне такого автоматизма. Вот. И это здорово, помогает.
0: Спасибо, дорогие коллеги, за то, что мы сегодня так хорошо обсудили различные и техники, и подходы, и затронули моменты, как мы вообще должны начинать свой день и заканчивать, для того, чтобы свой уровень стрессоустойчивости просто постоянно развивать. Потому что, ну, живем мы в мире, где так много стрессов, но это всего лишь наша реакция на то, что происходит вокруг. И мы можем обретать внутренний мир и спокойствие только лишь тем, что мы, развивая свою стрессоустойчивость, следуя тем принципам, о которых мы говорили, которые заложены еще были там в Писании, начиная вот с этих вещей, уделяя внимание себе,

0: чувствуя себя и тем самым возвращая себе продуктивность и мотивацию. Спасибо за этот хороший такой конструктивный разговор.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство? Конечно, любое состояние, любое расстройство лучше диагностировать и лечить вместе со специалистом. Это быстрее и это качественнее. Поэтому именно это я рекомендую вам сделать после того, когда вы увидите в себе один или более признаков того, о чем мы сегодня будем говорить в этой программе. Я поделюсь с вами признаками, которые наверняка будут говорить о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство, и вам обязательно следует обратить внимание на свое состояние. Итак, чтобы провести такой самотест, я рекомендую вам взять прямо сейчас листочек бумаги, ручку и фиксировать свое состояние, свои мысли по поводу того, что вы услышите. Также имейте в виду, что чем больше признаков посттравматического расстройства личности у вас совпадет, тем больше вероятность того, что вам действительно нужна профессиональная помощь. Кроме того, важным условием такого самотеста является тот факт, что эти состояния должны повторяться на протяжении как минимум одного месяца. То есть, если вы столкнулись, с каким-то признаком один раз в своей жизни, и дальше он просто прошел, то мы не можем здесь вести речь о том, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Наверняка все знакомы с эффектом медицинского справочника. Когда читаешь медицинский справочник о заболеваниях, ты их все в себе обнаруживаешь. Именно поэтому это очень важное условие нашего самотеста. Обратите внимание, насколько длительно у вас сохраняются или повторяются те или иные симптомы. Ну что ж, итак, симптомы посттравматического стрессового расстройства. Их можно разделить на несколько больших групп. И первая группа – это симптомы искажения. Дело в том, что посттравматическое стрессовое расстройство кардинальным образом влияет на то, как мы воспринимаем окружающую нас действительность. И первое искажение, которое характерно для ПТСР, это повторяющиеся, непроизвольные, навязчивые, тревожные воспоминания или сны. Если вас мучают эти воспоминания, они не дают вам спокойно, в общем-то, жить, или вас постоянно мучают кошмары, то это может быть одним из признаков того, что травма имела место в вашей жизни, и она продолжает разрушать вас изнутри. Следующая причина. Человек действует или ощущает себя, как будто бы это событие не закончилось. То есть с вами что-то произошло, что-то плохое, что-то страшное произошло много лет назад, но дискомфорт по этому поводу вы испытываете и сейчас, в текущее время, в настоящий момент. Это могут быть разные ощущения, это могут быть такие, знаете, внезапные воспоминания, их еще называют флешбеками. То есть это своего рода сон наяву, как будто бы вы

вдруг видите какую-то травмирующую вас картину прямо перед вашими глазами. И это такие вкрапления, такая интервенция в вашу жизнь. Вы не можете контролировать эту ситуацию. Следующий симптом, который искажает нашу реальность, это такой психологический или даже физический дискомфорт, который человек испытывает, когда попадает в места, похожие на место, где совершилось какое-то травматичное событие. Ну, предположим, вы попадаете в крупное скопление людей, и именно это вызывает у вас вот такую бурную реакцию, да, тела. Вы чувствуете, что вам некомфортно, вы чувствуете, что вам страшно. На вас внезапно наваливается вот такое всепоглощающее ощущение ужаса. Это может быть вызвано тем, что именно в рамках вот большого какого-то сообщества, большой группы людей вы испытали над собой психологическое насилие. Допустим, вас когда-то кто-то публично унизил в присутствии большого количества людей. В таком случае конкретное место, место, где совершенно другие люди, никак не связанное с вашим травматичным опытом, но они, их количество вызывает у вас вот такую бурную эмоциональную реакцию. Следующая группа симптомов – это симптомы избегания. Это тогда, когда человек с ПТСР пытается дистанцироваться от всего того, что напоминает или может напомнить ему о трагических событиях, которые причинили боль человеку. Это может быть вот такое постоянное желание избегать мыслей, избегать разговоров, избегать чувств, которые были вызваны или которые вот мы испытывали во время травматичного опыта. В такие моменты человек может как бы дистанцироваться от воспоминаний. То есть как только какое-то воспоминание появляется в сознании, мы тут же пытаемся блокировать, тут же пытаемся переключить свое сознание на что-то другое, на что-то более позитивное. И, кстати, в условиях такой, знаете, тотальной популярности позитивной психологии, это очень такой, ну, популярный шаг ухода от реальности. На самом деле, уход от реальности, уход от травматичного опыта, избегание лишь ухудшает состояние человека, который находится в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Также избегание мест, связанных с травмой или напоминающих о месте, где травма произошла. Человек намеренно обходит места, где вот, ему кажется, что там с ним может повториться та беда, которая с ним случилась когда-то. Поэтому избегание мыслей, избегание чувств, избегание переживаний, избегание мест, избегание людей. То есть любое дистанцирование от людей, причем важное условие в том, что оно нерациональное. То есть вы понимаете, что конкретно эти люди вам ничего не сделали, что конкретно эти места, они безопасны, они не несут никакой угрозы, да? Но человек, у которого посттравматическое стрессовое расстройство, он считает, что все эти вещи, они несут какую-то угрозу. Поэтому наступает такая реакция избегания. Поэтому если вы замечаете в себе эти симптомы избегания людей, мыслей, чувств, воспоминаний, то, скорее всего, вы имеете дело именно с ПТСР. И следующий симптом из этой большой группы – это потеря памяти о важных составляющих травмирующего события. Это так называемая диссоциативная амнезия, когда человек просто не помнит того, что с ним произошло. Либо полностью, либо частично не помнит. То есть мозг как бы содержит в себе некие следы того, что что-то такое плохое было, но человек не может полностью восстановить всю картину мира о том, что произошло тогда, в тот момент, когда человек находился в состоянии вот такого травматичного стресса.
Мы более подробно поговорим о том, как работает память при моменте и после момента.

момента самой ситуации психотравмирующей, но этот важный момент искажения представления, он частый спутник, частый симптом того, что у человека посттравматическое стрессовое расстройство. Следующий симптом – это стойкое убеждение в своих каких-то негативных качествах. То есть человек о себе постоянно думает плохо, что он недостаточно хорош, что он недостаточно красив, что он не стоит как бы уважения. Он просто убежден в том, что он плохой, и поэтому с ним такое происходит. Но, дорогие друзья, хочу сказать, что жертва насилия не виновата в том, что над ней совершили насилие. Даже кажущаяся провокация, ну, как бы провокация жертвы насильника, не делает ее виновной в акте насилия. Никто не имеет права совершать насилие над человеком, даже если ему кажется, что жертва сама провоцирует этот факт. Также еще одно искажение вот, в области наших мыслей касается того, что мы можем себя воспринимать, ну, от себя требовать слишком многое. То есть такое явление, как гиперответственность, такое качество, как перфекционизм, зачастую может, за ним может скрываться как раз посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что человек думает, что ему нужно как бы заслужить нормальное отношение к нему со стороны окружающих людей. Это и толкает его на то, что он о себе всегда думает плохо и пытается как-то исправить эту ситуацию. Отличие от предыдущего симптома заключается в том, что в предыдущем симптоме человек чувствует себя плохо. Он чувствует, что он плохой. В этом случае речь идет о его представлении о самом себе. Следующее искажение из этой группы – это не вполне адекватное понимание причины и следствия. Люди, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, не могут восстановить причинно-следственную связь. Они не могут точно понять, почему это произошло и кто в этом виноват. Именно поэтому зачастую они винят себя в произошедшем. Потому что они не видят другой способ объяснить то, что с ними произошло. Следующее искажение сознания – это стойкое негативное эмоциональное состояние. Человек постоянно чувствует себя плохо. И как результат этого у него занижено желание общаться с людьми, занижено желание коммуницировать, взаимодействовать с людьми. У человека с посттравматическим стрессовым расстройством может значительно снизиться уровень интереса к тому, что раньше у него вызывало интерес. Ну, допустим, человек всегда любил читать книги. И вдруг он обнаруживает в себе, что он просто не может притронуться к книгам. Он больше не может их читать. Иногда это связано с естественными факторами, такими как усталость, ну или желание как-то переключиться, чтение на какую-то другую деятельность. Но иногда это может свидетельствовать о посттравматическом стрессовом расстройстве. То есть то, что раньше у нас вызывало стойкий интерес, сейчас вызывает либо равнодушное отношение, либо даже негативное отношения. Следующий симптом из этой большой группы искажений на уровне работы нашего сознания заключается в том, что человек не способен испытывать эмоции. Это так называемое эмоциональное онемение. То есть, с одной стороны, некоторые люди с посттравматическим стрессовым расстройством испытывают чрезмерные неконтролируемые эмоции, но другая группа людей была замечена, что они не испытывают вообще никаких эмоций. То есть, когда случается какое-то знаковое событие, допустим, день рождения близкого человека, или же страдание близкого человека, то есть, ну, условно, жена плачет, да, муж при этом не испытывает никаких эмоций, или ребенок

плачет, мать не испытывает по этому поводу никаких эмоций. То вот такая неадекватная эмоциональная реакция, точнее отсутствие всяких эмоций, может говорить о том, что у человека серьезные проблемы с пережитой психотравмой. Как разновидность, следующее искажение, следующий симптом – это неумение осознать, идентифицировать и выразить свои эмоции. То есть люди, страдающие ПТСР, зачастую не знают, что они чувствуют. То есть они что-то чувствуют, но они не могут понять, что именно они чувствуют. Им очень трудно описать свое эмоциональное состояние. Им кажется, что у них внутри вот живут какие-то эмоции, но выразить эти эмоции, описать эти эмоции, у них просто не хватает для этого какой-то фантазии и понимания, что на самом деле с ними происходит. Такой эффект, такой симптом еще называют алекситимией, то есть отсутствием возможности описать свои чувства, свое внутреннее состояние. Еще один симптом, связанный с нарушением познавательных функций нашего мозга, это неспособность сконцентрироваться на каком-то предмете. То есть такие люди, люди, страдающие синдромом посттравматического стрессового расстройства, не могут долго концентрировать свое внимание на каком-то деле, которое они делают. Они не могут долго изучать какой-то вопрос. Очень часто такие люди прокрастинируют. Такое явление, когда человек как бы избегает какого-то определенного действия. Так происходит не потому, что человек устал. В случае обычной прокрастинации человек может просто устать. И это такая какая-то накопленная усталость или какая-то такая вот стрессовая ситуация, которая его побуждает к тому, чтобы как-то вот разрядиться. Но в случае с ПТСР человек просто не имеет такой возможности и способности концентрироваться на предметах. То есть его внутренний фокус, он блуждающий. То есть человек постоянно ищет какого-то нового объекта своего внимания. Ну и, наконец, последняя большая категория признаков посттравматического стрессового расстройства – это нарушение реактивности, нарушение циклов бодрствования и отдыха. И в этой связи, наверное, самый распространенный вот в этом блоке симптомов – это нарушение сна. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством очень плохо спят. Не могут нормально расслабиться, не могут отключить поток сознания, не могут справиться с тем внутренним напряжением, которое у них есть. Тревожные мысли, тревожные ощущения, постоянный спутник, который мешает элементарно засыпать. Следующий симптом из этой группы – это неконтролируемые вспышки гнева. Когда человек начинает вдруг агрессировать, и, в общем-то, ничто не предвещало беды. То есть, условно говоря, человек услышал звук, хлопок от взрыва петарды. И вдруг он приходит в состояние ярости, такой неконтролируемой ярости. Это может быть как раз-таки симптом того, что человек пережил какое-то событие травмирующее, которое связано с громким звуком. Ну, допустим, такое явление часто встречается у тех, кто пережил военное действие. И громкие звуки, они провоцируют вот такое состояние. Также зачастую у людей наблюдается такое состояние, такой симптом, как гипербдительность. То есть человек не может расслабиться, он постоянно вокруг себя сканирует реальность. Он постоянно ищет подвох, он постоянно, его мозг занят тем, что анализирует, а безопасно это место или нет, а безопасны это люди или нет. И этот поток, он никогда не кончается.
У человека, у которого нет посттравматического стрессового расстройства, в нормальном состоянии человек может эпизодически

фактически включать вот такую бдительность, когда вот ему показалось, что человек посторонний на него как-то угрожающе посмотрел, да, или вдруг кто-то выкрикнул что-то. Наш мозг, конечно, мобилизируется в этот момент, но такое состояние быстро проходит. У людей с ПТС

себя обнаружили, тем большая вероятность того, что вам нужна срочная помощь. Поэтому, дорогие друзья, я настоятельно рекомендую вам не заниматься самолечением, не заниматься самодиагностикой. Самодиагностика полезна лишь для того, чтобы обратиться к специалисту. И чем больше у вас признаков совпадает, тем скорее вам нужно обратиться к профильному специалисту, который может оказать вам помощь. Основная задача процесса восстановления заключается в том, чтобы диагностировать в себе определенные признаки и пойти по пути исцеления. Однако далеко не всегда мы используем для исцеления конструктивные способы. Есть некоторое распространенное действие, которое предпринимают люди с ПТСР для того, чтобы справиться с внутренней болью и разрушениями. И эти признаки не работают. Мы поговорим о них в следующей программе.

боль постиг и растерял мечты, он явит чудный лик.

Хотели бы вы, чтобы спортзал был у вас дома? Хотели бы вы спортзал взять с собой в машину? На самом деле это возможно. И нам помогут резиновые петли. Сегодня мы будем делать упражнения с резиновыми петлями. Это очень интересный инструмент, очень интересный снаряд. Петли многофункциональны, подходят для любого уровня, очень компактны, и можно делать упражнения для многих групп мышц. 8 упражнений сегодня мы покажем с резиновыми петлями. Максим, просим тебя помочь в этом. Первое упражнение – упражнение для бицепса. Мы берем одну петлю, ноги чуть шире ширины плеч. Резиновые петли можно подбирать по своему физическому состоянию. Если легко, то можно сделать резиновую петлю шире, взять. Они продаются наборами, поэтому очень удобно, компактно, бюджетно, функционально, сильно. Все замечательные характеристики к петлям относятся. И начинаем сгибать руки. Сгибая руки, мы выдыхаем. И делаем 10-15 повторений, 3-4 подхода. Это будет хорошая нагрузка. Если Максим возьмет сейчас зеленую петлю, он не сможет сделать или сможет сделать, но не так легко. Он уже не будет улыбаться, как улыбается сейчас. Вот, поэтому, возрастая в силе, мы можем менять петли. Спасибо. 10-15 повторений. Следующее упражнение для дельтовидных мышц. Мы берем красный этот эспандер, эту резиновую петлю, вставляем ее в одну ногу, рука противоположная лежит на поясе, рука сверху, и мы поднимаем руку вперед. Прямая рука поднимается вперед, и таким образом дельтовидная мышца, передний пучок дельтовидной мышцы прорабатывается. Если мы будем поднимать руку в бок, то тогда будет прорабатываться другая часть этой мышцы, уже средний пучок этой мышцы будет прорабатываться. Это замечательное упражнение, потому что плечи – это проблемная зона для многих, и мы редко поднимаем локти выше головы. Это упражнение помогает решить проблему замороженного плеча. Спасибо. Следующее упражнение. Мы берем самый широкий эспандер, потому что будут задействованы широкие мышцы, большие мышцы – это грудные мышцы. Эспандер берется за спину, и мы сводим эспандер, используя силу грудных мышц. Да. Руки у нас почти прямые, можно чуть-чуть их согнуть в локтях, вот, но потом, зафиксировав, мы уже сводим грудь прямо, плечики прямые, да. И на выдохе мы сводим эту резиновую петлю. Можно чуть-чуть резиновую петлю положить, поставить ниже, и тогда это упражнение будет еще более эффективно. И выпрямляем руки до конца, тем самым делая амплитуду максимальной. Следующее упражнение. Упражнение для трицепса. Мы берем черную резиновую петлю, вставляем ее в пятку одной ноги и одной рукой поднимаем руку, кладем локоть на голову практически и выпрямляем руку. Улыбка продолжает нас сопровождать. Вот это замечательное упражнение, которое тренирует трицепс. Это замечательное упражнение для женщин, которые хотят избавиться от излишних отложений, которые часто находятся в

здесь, в этой части руки. Да, даже уже Максим устал. Надо поменьше брать тебе резиночку, вот, тренироваться. Три подхода по 10-15 повторений дадут нам хороший эффект. Следующее упражнение. Мы можем взять вот эту фиолетовую резинку или вот эту. Трапециевидные мышцы. Это тоже воротниковая зона. Вот трапеции. Вставляем резинку в обе ноги. Ноги делаем на ширине плеч. И поднимаем руки. Причем локти максимально высоко. Каждое упражнение делается по обычной формуле дыхания. Дыхание мы выдыхаем на фазе усилия. То есть Максим поднимает резинку и выдыхает. Выдох. Выдох. Не думайте о вдохе. Человек, если правильно выдохнет, то он и правильно вдохнет. И еще одно упражнение – это становая тяга. Это спина, это прямые мышцы спины, которые также нуждаются в нагрузке. Это сильные мышцы, поэтому мы берем самую большую резину. Делим напополам ее, эту петлю, и вставляем сюда ноги. Ноги разводим на ширине плеч, чуть шире плеч. Вот. Немножко сгибаем ноги и наклоняемся. И выпрямляем спину. Выдох. Выдох. Спина сильнее сгибается вниз. Замечательно, да. Выдох. Работают мышцы, большие мышцы спины. Таким образом тренируется спина. И последнее упражнение, которое сегодня мы вам предложим. Мы берем любой эспандер, наверное, можно вот этот взять. Вот. Руки на ширине плеч, можно чуть шире. Чуть шире. И мы разводим эспандер. Как мы дышим? Мы снова дышим на усилии, выдыхаем. Вот Максим сейчас делает неправильно. Вот, да? Он специально это делает, чтобы я его поправил. Вот. Когда мы натягиваем, мы выдыхаем. Выдох. Выдох. И фиксируем. Натянули и зафиксировали. Натянули и зафиксировали. Это упражнение прорабатывает заднюю поверхность спины, полностью прорабатывает трапециевидные мышцы, прорабатывает и другие, и очень эффективное для укрепления спины. Спасибо, Максим. Это упражнение и другие упражнения. Мы делаем 8-12 повторений, 3-4 подхода, и таким образом каждая мышца получает необходимую нагрузку. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Поэтому помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями,

0: подарками, сюрпризами и увлекательными историями. Новая земля – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
2: Сегодня мы приготовим очень необычный гарнир. Наверное, если я возьму его в руки, вы даже не сразу вспомните, что это такое. Может, вы это никогда не готовили. Это пшено или просо. Мы покажем его как альтернативу белому рису, макаронам из белой муки. Это будет отличный низкогликемический гарнир для тех, кто следит за своим питанием, следит за сахаром крови. Чтобы пшено было еще вкуснее, мы добавим в него немного соли, мы добавим куркумы. Вы знаете, как я ее люблю. Это мощный антиоксидант, поэтому я люблю добавлять ее везде, как и индусы. Но вообще, когда вы покупаете крупу, тоже обращайте внимание на ее цвет. Потому что чем более яркого цвета пшено, тем больше полезных веществ в нем содержится. А поверьте, их там много. Мы, конечно, уже отварили готовую крупу. Вот так она выглядит в готовом виде. И сейчас мы сделаем вкусный соус песто, который поможет сделать этот гарнир еще вкуснее, еще красивее, еще полезнее. Для этого мы возьмем немного базилика. На самом деле много, потому что вы помните, мое любимое число 60 грамм зелени в день. Это важно для вашего здоровья. Поэтому мы возьмем, ну, наверное, грамм 30 этого базилика. Возьмем немного миндаля, мы его почистили от кожуры. Наливаем оливковое масло. Выжимаем немного лимонного сока. Чуть-чуть апельсинового сока. Это будет очень интересный песто. И я бы добавила сюда еще капельку чеснока. Это придаст более яркий вкус этому блюду. Все, сейчас мы будем все перемалывать и вдыхать чудесные ароматы эфирных масел базилика –

принципе, консистенция у нас уже получилась. Сейчас мы добавим сюда еще немного соли. Где-то вот так вот. Все, и сейчас мы окончательно уже доготовим. Все. В принципе, все готово. Очень ароматный песто получился. И сейчас мы будем смешивать его с нашим гарниром. Берем нашу чашечку, высыпаем сюда пшено. Оно, может быть, получится у вас более разваристым. Может быть, оно будет менее разваренным. Может быть, более кашеобразным. Но это не важно. Самое главное, что это будет очень вкусно. Мы прям сюда вот добавляем ложечку песто и перемешиваем. Смотрите, какая красота получается. Желтенькое в сочетании с зеленым. А если мы с вами еще помним, что каждый цвет в продукте – это свои микроэлементы, это свои витамины, то вы понимаете, насколько это полезно. Важно еще знать, что пшено, оно очень богато белком. И когда мы с вами потребляем пшено, мы едим не только углеводы, да, а белок. А еще проводился ряд исследований, где смотрели, насколько пшено влияет на уровень сахара. И были такие исследования, которые показали, что при преддиабете, пшено, употребление пшена в ежедневном рационе очень хорошо выравнивает сахар крови. Поэтому если у вас есть кто-то, кому нужно помочь выровнять сахар крови, да, кто-то болен диабетом или преддиабетом человека, пшено – это идеальный гарнир. Поэтому не пренебрегайте этим чудесным продуктом. Мы сейчас выложим его как гарнир на нашу тарелку. Смотрите, какая красота. Мне кажется, что даже сам

Мой привередливый человек не откажется съесть вот такой красивый гарнир. Что, наше пшено с пестом удалось. Оно очень красивое, очень вкусное. Но мы знаем, что, в принципе, было бы неплохо есть еще и белок в рационе. В пшене его все равно не будет столько, сколько нужно. Поэтому мы добавили сюда еще яйцо пашот. И мы сейчас его разрежем. И будет очень красиво. Смотрите, как вытекает желток. А я желаю вам потреблять 60 грамм зелени в день, потреблять больше медленных полезных углеводов, быть здоровыми, счастливыми и жить долго.

сейчас покажем вам процедуру, давно забытую, из области гидротерапии, то есть водолечения. Это горячая ножная ванна. Она использовалась в моем детстве, и я ее применяла и в детстве своих детей. Хотела бы вам рассказать о ее преимуществах. Ее используют тогда, когда вы продрогли, замерзли, а когда чувствуете, что вы заболеваете, когда хочется пропотеть. И даже она эффективна, когда лечим кашель, особенно детский кашель. Для горячей ножной ванны нам понадобится большой таз, горячая вода, чайник дополнительно с горячей водой, большое полотенце или простынь, одеяло и маленькое полотенце, чтобы промакивать пот, если он выступит. Когда вы приготовите таз для процедуры, постелите под него полотенце, так будет удобнее. Опустите ноги в горячую воду, температура должна быть 38 градусов. Накройте полотенцем или простынью, еще одеялом. Подоткните одеяло так, чтобы не выходил пар в комнату, а грелись ноги. Когда вы почувствуете, что у вас ноги согрелись и привыкли к температуре, подлейте еще горячей воды. Ваша задача пропариться, прогреться. Не обязательно процедуру доводить до потоотделения. Можно и остановить процедуру, если вам некомфортно потеть. Но если вы уже начали потеть, и надо пропотеть немного дольше, и это поможет вам в борьбе с инфекцией, возьмите полотенце маленькое, намочите его в холодной воде и остудите голову, щеки и шею. Это даст вам возможность еще чуть дольше погреться и попотеть. Возможно, вам захочется на плечи накинуть что-то теплое. Накиньте шаль, халат или второе одеяло. Бывает это так комфортнее. Как только вы пропотели и почувствовали уже расслабление, нужный для вас эффект, процедуру можно закончить. Каким образом мы ее заканчиваем? Вытираем ноги насухо, одеваем носочки, ложимся в постель. Было бы хорошо, если бы вы душ приняли после процедуры. Но если нет такой возможности, и если вы так расслабились, то ложитесь в сухую, теплую постель. Потоотделение еще будет проходить несколько часов, и это поможет вам справиться с первыми признаками простуды. Такая простая горячая ножная ванна поможет вам быстрее выздороветь. Используйте воду, это дар Божий для нас.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая.

0: Волнимы. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
1: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
2: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
3: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
4: Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

0: Дети с рождения до 28 дней считаются новорожденными. За эти 4 недели ребенка ожидают очень серьезные изменения в организме и в поведении. Именно поэтому период новорожденности является одним из наиболее значимых в жизни человека. В прошлой программе мы начали обсуждать особенности развития новорожденного и какие ежедневные процедуры необходимы малышу. Сегодня продолжим задавать наши многочисленные вопросы про малышей эксперту, врачу-педиатру Наталье Анатольевне Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжим тему об уходе за малышом от нуля до года. И сейчас у меня будет к вам вопрос уже о полугодовалом малыше. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он начинает не так быстро прибавлять в весе, как до этого. Вот нужно ли об этом переживать и как-то пытаться его докормить?
1: Нет, конечно, переживать не нужно, потому что мама наша уже заметила, что малыш пытается сесть, ползти, он начинает переворачиваться. У него повышается физическая активность, и он больше тратит энергии из того, что вы его накормили. Угу. И поэтому чем старше будет ребенок, тем меньше он будет набирать за каждый месяц. Если мы каждый месяц приходили к врачу, нас взвешивали, сказали, ой, вы не добрали 100 грамм. Теперь вот тут вот уже нам нужно меньше переживать, а больше вкладывать именно вот в физическую активность и физическое развитие ребенка.
0: Угу, понятно. Какие из процедур в первые недели жизни самые полезные для ребенка? Ну, мне приходит в голову купание. Мне казалось, что это вот как-то полезно развивает малыша. Массаж, наверное. Вообще, на что нужно уделить, может быть, особое внимание и что нужно знать об этом?
1: Угу. Да, ну вот перед тем, как мы перейдем с вами вот, к массажам, ко всем процедурам, хотела бы еще сказать для родителей, вот у врачей всегда есть вот такие центильные таблицы, да, таблицы распределения веса по возрастам. И очень часто мамы в интернете открывают эти таблички и начинают смотреть, в какой коридор, в какую норму попадает их ребенок. Если вдруг они видят, что он нижней границы нормы, верхней границы нормы, все, у мамы начинается паника, мы начинаем его больше кормить. Или наоборот, что ребенок в верхней норме. Каждый ребенок индивидуален. У нас есть наследственные особенности. Если мама с папой маленькие, худенькие, ну куда у нас, откуда у нас будет большой ребенок? Он будет меньше. И если мама с папой, в принципе, хорошо так выглядит и высокие, и ребенок будет более плотным. И поэтому к каждому ребенку всегда относимся индивидуально. Вот. Угу. Кормим по потребностям и не перекармливаем. И для того, чтобы он у нас с вами развивался гармонично, и уже с малого раннего срока мы можем его закалять, мы можем ему делать гимнастику, мы можем делать массаж. Да? Разные виды закаливания бывают. Бывают воздушные ванны, бывают ванны прям, да? Вот если про воздушные ванны, как вот правильно это делать? Это мы совмещаем вместе с массажем и с гимнастикой, да? Мы раздеваем нашего ребеночка, перед этим мы проветриваем комнату. Да?
0: То есть не должно быть жарко?
1: Нет, конечно. Это же у нас закаливание, правильно, да? Но мы не оставляем сквозняков. Но, и мы ребеночка раздеваем, мы оставляем памперс. Если вы не боитесь, что он написает на пеленку, вы мама молодец, мы снимаем памперс, да? Мы снимаем

0: Снимаем носочки, если у вас холодно. В принципе, носочки, шапочка ребенку дома не нужны, uh-huh. если у вас оптимальная температура. Вот. Мы оставим у нас малышу, да, и немножечко покажем. Если ребенок у вас развивается нормально, у него не стоят никакие диагнозы, требующие коррекционных массажа и лечения, вы можете делать эту процедуру для ребенка дома. Сами. Можете два раза в день, можете один раз в день, можете после пробуждения и перед сном. Если вы хорошенечко перед сном ребеночка вот так вот сделали ему воздушную ванну, закаливание, сделали ему массаж, сделали ему гимнастику, потом хорошо покупали, применили водные, да, процедуры закаливания, потом покормите, ребенок будет спокойный и даст вам поспать ночь. Mm-hmm. Не ленитесь, вкладывайте в это в ребенка. Вот. Какие способы, какие методы воздействия мы оказываем на ребенка? Немножечко встану. Не бойтесь применять к ребеночку усилия, но это не должны быть действия против действия ребенка. Если вы ему насильно разгибаете ногу. Если mm-hmm. ребенок не хочет разгибать ногу первого полугода жизни, не нужно это делать. Не нужно насильно ему загибать руку, не нужно. Он подрастет, и он научится разгибать руки и ноги. Мы делаем все плавно. Если вы чувствуете сопротивление, вы не идете дальше. Потому что у нас врожденный гипертонус конечностей мышц-сгибателей. Mm-hmm. Малыши всегда поджимают ручки, поджимают ножки. Mm-hmm. И именно эти группы мышц, вот они на внутренней поверхности, вот здесь uh-huh. на ручках, сзади на ножках. Мы их стараемся не массировать, мы их стараемся не укреплять. Они у нас должны расслабиться. Поэтому мы такими мягкими массажными движениями сверху вниз. Сначала идем по задней поверхности, потом снизу вверх. Вот такими вот пружинами.
1: Круговыми.
0: Да, круговыми пружинами. Обычно деткам нравится... ваш живой малыш, он будет в другой форме, mm-hmm. это понятно, да? Круговыми такими движениями, можно точечными, вы можете каждый пальчик с разной стороны, вы разговариваете с малышом, смотрите ему в глаза, говорите агу, там, рассказывайте ему про папу, про братика, про сестреночку, там. Если у вас есть малыш, или он будет спать в это время, или вы сажаете рядышком, даете погремушечку, он его развлекает, вот. Такие круговые движения и ножки, да? Вот. Проработываем каждый пальчик, поглаживаем пяточку с этой стороны, здесь такие круговые движения.
1: Но это все не давливая.
0: Нет, легкий. Как бы мама гладит. Mm-hmm. Мама гладит, мама говорит, ты молодец, не нужно его бить, шлепать, да. А также гимнастика, да. Я говорила, что не нужно насильных uh-huh. да, движений. Максимальную гимнастику для новорожденного ребеночка со второй недели жизни, да, мы применяем к ножкам. Uh-huh. Мы облегчаем ему действие желудочно-кишечных тракт кишечника. Да. Когда мы поднимаем, пригибаем ему ножки, да, вот так вот немножечко его, вот так вот коленочки, лобик, ножку одну по диагональке в эту сторону положили, ножку по диагональке в эту сторону, ножки к животику, ножки к носику. Мы стимулируем работу желудочно-кишечного тракта. Угу. Малыш лежит, он сам двигаться не может. Мы ходим, у нас все работает. Угу. Ему это движение необходимо. Вот. Это помогает избавиться от колик. Когда мы делаем массаж на животике, очень важно мамам запомнить, что движения все у нас должны быть по часовой стрелке. Угу. Почему? Потому что у нас устроен толстый кишечник, он у нас перистальтика идет в эту сторону. Угу. Вся еда, все идет сюда. Если мы начнем в другую сторону, у нас пойдет антиперистальтика, у малыш, у них все генерированные реакции, вплоть до рвоты. Угу. Мы не давим, но на животике мы можем не поглаживающими, а на животике мы можем применять силу. Да, мы можем сделать от пупочка, делаем такую улиточку, до 10 угу. раз, вот так вот, хорошо, Потом мы идем слева направо, точечно, вот улиточки в трех, вот здесь точечках, здесь точечках, здесь точечках, вот мы ему поменяли. Потом мы можем рисовать цветочек, цветочек рисуем, вот. И, заканчиваем мы все время поглаживанием.
1: Понятно. Я, кстати, думала, что это миф такой, что это помогает, да, вот этот массаж для животика. Оказывается,
0: да, это действительно. И еще после того, как вот вы все это сделали, и желательно перед каждым кормлением.

0: давлением вы кладете ребеночка на животик. Угу. И это поможет ему укрепить. Поворачивайте обязательно голову на бок. Mm-hmm. Но у ребенка есть рефлексы. Он автоматически, он примет такую позу, он повернет головку на бок. Но все равно мама должна за этим строго следить. Ребенка ни в коем случае не оставлять одного на пеленальнике, никуда не уходить. Да, он не умеет бегать, прыгать, но ребенка мы одного не оставляем на открытых высоких угу. помещениях. Мы оставляем его на животике, он у нас лежит, он укрепляет мышцы спины, мышцы шеи, у него работает перистальтика. Очень часто детям это не нравится, и мама говорит, я его мучаю, я плохая мама. Нет, вы хорошая мама, и меняйте там сторону ребеночка головы, чтобы у ребеночка не было криво шеи, чтобы равномерно мышцы... Вот ребеночек ленится, конечно, ему хорошо на ручках у мамы. На ручках у мамы он полежит оставшуюся часть дня, а так он должен настроиться.
1: Развиваться, да? Сам,
0: конечно.
1: Насчет грудного вскармливания. Очень важный вопрос. Сколько по времени, сколько месяцев, может быть, не месяцев, а лет, нужно кормить ребенка грудью? И еще такой вопрос сразу же. При этом нужно ли соблюдать какой-то режим или же все-таки по требованию кормить ребенка? Говорят, что ребенок сам знает, сколько ему и когда есть.
0: Ну, мы с вами уже обсуждали в предыдущих передачах, что, да, часто дети сами выстраивают свой режим на грудном вскармливании. Но когда у ребенка проблема с животиком, у него болит животик, он успокаивается от сосания. Вот. И мама должна понять и, может быть, посоветоваться с врачом, если она сама не понимает. А ребенок хочет есть, потому что он хочет есть, он голодный, или он хочет сосать грудь.
1: Успокоиться.
0: Да, действительно, он может есть, маме кажется, он ест, но молока он не наедается. И это повод к тому, чтобы чаще-чаще прикладывать к груди и стимулировать именно вот выработку молока. Вот. Или если он наелся, он начинает срыгивать, мы немножечко удерживаем паузу, мы его развлекаем, если он бодрствует. И также, если ребенок часто просит груди, смотрите, он может наглодаться воздуха и с молоком. Угу. Объем у него расширяется, но он не наелся. Угу. Также техника правильного вскармливания. До какого возраста? Ну, понятно, не до школы, да? Не до детского садика.
1: Это понятно, да.
0: Кормить, да. Ну, оптимально. И молодцы вы, если вот вы до полутора, до двух лет это сможете сделать. Но так в год... Ребенка у нас, в принципе, начинает, уже кушает все. Если ребенок спокоен, если маме это приносит дискомфорт, если ночные вскармливания ребенку не для потребности, то, что он покушал и уснул, а вот именно он постоянно вот на маме и на маме, маме не спит, тогда вот мама может рассматривать. А так кормите, это иммунитет, это польза и для мамы,
1: ну, да.
0: и для малыша.
1: А чем кормить при лактазной недостаточности?
0: Ну, лактазная недостаточность – это вот такие заболевания, и это действительно должен подтвердить врач. Угу. Когда у малыша не хватает фермента лактазы, который будет переваривать мамино молоко. Вот. И чем кормить? Сначала пытаются кормить молоком. А есть специальные ферменты, которые даются там строго по назначению, перед кормлением, во время кормления, там что-то добавляют после, стараются сохранить грудное вскармливание. Но если уж так получилось, что вообще никак, то тогда существуют специальные безлактозные смеси, дозирует доктор. Вот. Это все-таки нужно решать индивидуально. Угу. Но проблемы существуют, в наше время выход также есть.
1: А если говорить о смесях, какие смеси лучше выбирать и чем руководствоваться при выборе смеси?
0: Ну, руководствуемся, ну, каждая семья тоже для себя, да, кто-то выходит из ценовой политики, кто-то выходит...
1: Ну, наверное, для того, чтобы максимально не навредить ребенку, чтобы у него не развилась та же самая аллергия, может быть, да, то есть, конечно, мама думает о том, чтобы сохранить здоровье ребенка.
0: Ну, да, ну, можно начинать со средней стандартной линейки, нужно, главное, не забывать, что 1/3 смесь у вас должна составлять кисломолочная.
1: А.
0: Да. Если у вас ребенок на искусственном вскармливании, вы не можете кормить его просто кисломолочной смесью или просто обычной. Вы берете 1/3 кисломолочной. Ну, понятно, что это все корректируется. Также вы не должны забывать про воду. Если

0: Мама кормит грудью, она ему дает воду. Если вы ему даете смесь, вы даете ему еду. И обязательно добавляйте ему воду. Потому что ребенок может плакать, не то, что он хочет есть, он хочет пить. Угу. Вот также нужно в промежутках между кормлением, он у вас должен вот выпивать, вот малыш, вот такую бутылочку.
1: В течение дня?
0: Чайные ложечки, да, в течение дня он у вас выпивает в жаркие, в летние периоды. Ну, в зимние периоды это будет поменьше воды.
1: Угу. У нас каким-то образом меняется ввод прикорма в зависимости от того, ребенок на грудном вскармливании или на смеси?
0: Да, часто это меняется. Часто дети, которые на смеси, им раньше вводят прикорм. Да? Прикорм мы начинаем с овощных.
1: А в какой возраст это?
0: Смотрим по ребенку. Если у ребенка проблемы с животиком, да, у него запоры, вот именно в этом плане, то даже часто советуют доктора с 5 месяцев, да, с 4 месяцев начинать там, кабачковые соки, пюре. Вот. И это стимулирует перистальтику uh-huh. кишечника. Если ребенок на грудном вскармливании, мы можем его максимально долго держать. Да?
1: А если на грудном во сколько?
0: Ну, на грудном, смотрите по ребенку, если он хорошо чувствует, у него растут зубки, да, и мы тогда вводим вот эту вот смесь, именно чтобы разрабатывать его жевательный аппарат. 6-7 месяцев. Мама не торопится, мама спокойно, да, она вводит все постепенно. Если ребенок себя плохо чувствует, если он заболел, у него температура, в это время мы не вводим ему никакой прикорм. Более того, мы можем откатиться на одну ступеньку назад. Спешить не нужно, да, в школу никто не пошел на грудном вскармливании, это мы все успеем. Но и затягивать тоже не нужно, потому что ребенок должен формировать жевательный аппарат, у него должны вырабатываться ферменты на разные виды пищи.
1: Скажите, а в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к горшку? И, может быть, есть какие-то способы, которые помогают это сделать быстрее и безболезненнее?
0: Ну да, маме часто хочется, чтобы он сам сел и сидел. Мама, я хочу. Но нужно родителям не забывать, что вот этот рефлекс именно к мочеспусканию, к дефекации, он вырабатывается у детей самым последним. Он писает в штаны не потому, что он такой у нас вредный, а потому что он не понимает, что он хочет. Он не испытывает это чувство. И ни в коем случае нельзя ругать ребенка, даже если он уже большой, и он сделал это случайно. Не нужно. И вы закрепляете плохой рефлекс, плохую реакцию, и у ребенка могут быть в дальнейшем проблемы. А так смотреть, если это второй ребенок, он и разница небольшая, он будет повторять за первым. Угу. Вот. Если это первый ребенок, смотрите по ребенку. Если ребенок сознательный, его нужно спрашивать: ты хочешь? Давай, если он согласен, пожалуйста, вы это делаете. Можно, в принципе, с полугода вы над ванной включаете водичку и его высаживаете. Писать мы можем приучать к этому, писать они учатся раньше. Вот. А горшок, в принципе, ребенок должен уверенно сидеть, да, чтобы вы не держали его на горшке.
1: Не плюхнуться
0: сейчас,
1: туда.
0: Да, как и. И, конечно, мама не должна переживать. Вот по этому поводу, потому что формируется вот эта связь, нервная связь, она очень долгая, и у каждого ребенка индивидуально.
1: Угу. Хотелось бы еще задать вопрос о животных. Вот если семья с малышом захотели завести домашнее животное, не опасно ли это? Может быть, все-таки нужно подождать, пока ребенок подрастет?
0: Ну, оптимально вот это хорошо, конечно, бывает у всех разные случаи. Это если есть животное.
1: То есть оно изначально есть?
0: Оно есть. И вы рожаете малыша, да, оно будет, ребенок будет привыкать. Потому что аллергия у детей, вот именно дыхательная, это больше идет к школьному, к садовскому возрасту. Вот. Ребенка пока что пищевая аллергия маленький, вы не узнаете. Поэтому или он есть, или он подрастает, мы ходим в гости, смотрим, у нас аллергии нет, мы берем. Иначе вы в таком возрасте взяли, ребенок привык, а у него аллергия, и мы расстаемся с животным. Стараемся как бы делать благо ребенку.
1: Разумно к этому подходить. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. У нас остались еще масса вопросов, но вы ответили так интересно, так полезно. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До новой встречи. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Общепринятые показатели развития ребенка дают возможность понять, в нужном ли темпе развивается ваш малыш. Но нужно учитывать, что несмотря на средние показатели, у каждого ребенка свой темп развития. Грамотно сделанный массаж принесет пользу здоровью ребенка. Лучшая еда для малютки первого года жизни – материнское грудное молоко.

«Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Каким было наказание за прелюбодеяние во времена Иисуса Христа? Можно ли было избежать этого наказания, и что нужно было для этого делать? Почему Иисус Христос не осудил?

0: Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, вот в период Иисуса Христа хотелось бы узнать, отношение к греху прелюбодеяния было таким же строгим, как этого требовал закон Моисеев, или все-таки более лояльным, потому что израильтяне в то время находились под властью Рима, возможно, это как-то влияло на их законы?
1: Давайте прочитаем, чтобы нам всем было понятно, немножко совсем. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Вот нам достаточно этого, да, чтобы приблизиться к вопросу. Строгость по отношению к этому преступлению очевидна. То есть ее приводят на суд. Мы еще не говорим о том, что да, там Иисус должен быть судьей в этом случае. Да? Они приводят ее в Иерусалимский храм. Это место, где считается и вершится справедливый суд. Это в первую очередь Иерусалимский храм. То есть и требование, которое озвучено, ну, как бы мы сегодня сказали, там, вот человек совершил преступление, статья такая-то, там, 2 года условно, там, статья такая-то, там, пожизненно, статья такая-то, но это не смертный приговор. А здесь смертный приговор. То есть вот это побиение камнями, модное слово сейчас появилось, камневание, да, да, это смертный приговор. Вот. Поэтому, да, отношение и во дни Христа было серьезным, строгим в отношении того, как исполнить закон. Фарисеи были правы, ну, прилежно исполняли его. И вот,
0: по букве закона,
1: по букве закона
0: правы,
1: все
0: да?
1: правильно. Очень строгое отношение, серьезное.
0: И вот тут написано ведь, кстати, да, в 5 тексте, Моисей, они вот обращаются, да, к Моисееву закону, в законе заповедал нам побивать таких камнями.
1: Камнями, да.
0: Что ты скажешь? Что?
1: Да. Или если логическое ударение менять, то есть я иногда 3 раза это место читаю, что ты скажешь, да, что ты скажешь, что ты скажешь. Да. И вот да. Я не знаю, в какой интонации они произнесли
0: Моисей
1: его.
0: Моисей повелел так, да. А ты что скажешь?
1: Да, то есть, а ты что скажешь, да, а ты что скажешь, да.
0: То есть, на вот, это, раз ты учитель.
1: Да. Или конкретно ты, да.
0: Так, значит, ну, все-таки строго. Все-таки не оставляли в живых, ну, по крайней мере, по закону, да, как бы нельзя было оставить в живых.
1: Вот. Да, давай вот я маленькую ремарку.
0: Да, пока. Да.
1: Значит, в устах фарисеев звучит уже некая лукавинка. То есть это ведь не мы.
0: Придумали.
1: Не мы придумали. Мы, может быть, и отпустили бы ее. А вот Моисей, вот ты что скажешь? Ты за Моисея и закон или против? Вот. То есть вот такая уже лукавинка звучит. Потому что мы находим здесь женщина для них разменная монета. Она им не нужна. И их цель – это Христос. Подловить и довести его до смертельного суда. То есть женщина – лишь побочные расходы. Вот такие они, с такой вот лукавой мыслью они приходят.
0: Они не переживали, в общем-то, за ее
1: судьбу. За ее судьбу нисколько, да.
0: Ну, наверное, учитывая то, что был закон побивать камнями прелюбодеев, ну, то есть там должен был быть и мужчина, собственно, да, согрешивший, но там была только она, вот. И, в общем-то, это уже, когда поймали, вот я так понимаю, когда поймали, тут уже не до внутри.

0: нарушений. Тут уже, ну, может, конечно, и мы говорили, может быть, требовали от них покаяния, не знаю, чтобы они хотя бы побиенными камнями отправились в Царство Небесное, не знаю, да, предполагаю, вот. Но все-таки должен был быть вот этот приговор вынесен достаточно.
1: Да, спасибо. Это вот второй пунктик, да, ты напоминаешь второй пунктик лукавства фарисеев перед законом. То есть это не мы, Моисей первый, да, а второй... А где мужчина? То есть, если по закону вам Моисей заповедал, где мужчина, действительно. То есть, второй пунктик, мы видим, что женщина просто причина, чтобы найти обвинение в адрес Иисуса. Да. То есть, лукавство у них звучит.
0: Итак, значит, мы, в общем-то, прочитали, что говорит Иисус им. И что вот он им ответил? В чем была необычность его ответа?
1: Давай я тоже немножко откачусь назад. Я хочу сказать, что этот отрывок, Юля, до 12 века не входил в состав Нового Завета. Ни комментаторы в этот период не обращались к нему. И это вызывало подозрение, что, может, такого и не было. Но на самом деле считается, что это подлинная история, которая произошла со Христом. Его нет в переводах Нового Завета ни на сирийском, ни на копском, ни на греческом. И только в XII веке он появляется и вот становится на свое место, вот именно сюда. Вот. То есть это очень уникальный отрывок, его больше нигде нет. Да, поэтому я считаю, что все детали, которые мы здесь рассматриваем, раз он прошел такое испытание, да, 12 веков и потом сюда вошел, то есть все детали очень важны. По какой-то причине он долго стоял в стороне, но вошел в состав Нового Завета.
0: То есть он был найден раньше, но просто его не включали.
1: Никак, да.
0: Его
1: да.
0: не ассоциировали с авторством Иоанна там, или вообще непонятно, чем.
1: По какой-то причине, да. Поэтому мы внимательно всматриваемся, да, и вот ты спрашиваешь, да, как. Что Иисус ответил, его уникальный ответ здесь. Его искушают, вот, и прежде чем он произнесет слово, да, прежде чем звучит его речь, он просто склоняется и пальцем что-то пишет на земле. Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме это не земля, не пашня, не песок, это плиты. Да, то есть так или иначе, но, видимо, пыль или что-то, как-то он там пытается что-то пишет да, на этих плитах. Молча пишет. Я вот хочу, может быть, для кого-то будет это очень интересным уроком. Иногда, попадая в сложные ситуации, евангельские тружники, я говорю о тех, кто, как Иисус, трудится, вот, когда его ставят перед искушением, ставят вилку, ситуацию, как в шахматы, да, то есть Иисус демонстрирует паузу. Он ничего не говорит, не сердится, не защищается, не унижается. Он берет паузу. Это очень важное свойство вот, того, кто трудится для душ человеческих. Он садится и начинает писать. Как уж он там дальше воздействует на людей через это действие, мы не знаем, но толпа напирает, мы видим, что продолжают его спрашивать. Да, то есть он вот так. Еще момент, чуть-чуть назад вернусь, когда отрывок начинается в 7 стихе. Все вечером разошлись по домам, Иисус отправляется на Леонскую гору, а утром возвращается в храм и начинает учить. То есть ничто не предвещало беды. Да? И вот тут его грубо прерывают. То есть он занимался учительством. Его грубо прерывают, притаскивают эту женщину. Да? И вот наступает момент, когда он, восклонившись, поднимает голову и говорит, хорошо, кто первый без греха, кто у вас без греха, первый, брось в нее камень. То есть законодательство прописывало, два свидетеля должны были взять первыми камни и запустить, да, приговоренного. Давай мы скажем еще такие вещи. То есть про закон Моисеев мы сказали, что они его подводят, либо ты нарушитель закона, либо ты поддерживаешь закон Моисеев. Иисус молчит. Да, вторая сторона медали. У них не было лицензии на смертную казнь.
0: Что это значит?
1: Ну, они не имели права казнить. Смертельный приговор был у Рима. Понятно. Им нужно было получить разрешение. То есть вот этот третий пунктик, то, что они лукавят.

0: Угу. У них не было разрешения на убийство.
1: Ага. Да. Ну а как в таком случае они до этого решали подобные случаи? Как они решались? Каждый раз у Рима вот женщину привели.
0: Понтий Пилат же был на месте. Ага. Ты же помнишь, как они ему... У них доступ был, у них связи с властными структурами всегда были. Они пришли к Понтию Пилату, очень интересно поговорили насчет Иисуса. Да, это было, так что тут ничего сложного. Когда им нужно было, они шли и получали. Пилат не в Риме был, Пилат был здесь. Да. Поэтому все решаемо было, но в данном случае у них лицензии не было.
1: Да, просто было больше волокиты, чем, например, в древние времена, когда было теократическое государство Израиля. Да?
0: Ну, чтобы не жили, да, по отчим законам, да. Вот.
1: Интересно, да, вот вы когда сказали про то, что Христос, да, отвечает не сразу. Он сначала не обращает на них внимания. Вот я представляю вот эту вот толчью, когда ко Христу, там еще народ очень много, да, мы помним, наверное, эту картину, как, на которой тоже изображены вот все эти люди, и фарисеи в том числе, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и Христос сидящий, и это толчья, кругом народ, и вот они привели эту женщину, их много, а Христос просто, он не обращает внимания и пишет что-то на земле. И они настоятельно еще раз к нему обращаются с вопросом. И вот тогда он уже дает свой ответ. Интересно, да, действительно, что он отвечает не сразу им, он как будто дает им возможность еще раз сформулировать свой вопрос. Еще раз, ну, как-то обратиться к нему. А вот у меня тоже вопрос такой. Почему он говорит, кто из вас без греха первый брось на нее камень? Почему такая странная фраза? Во-первых, это закон Моисеев. И все-таки он не отменен. Все-таки он продолжает быть авторитетом, этот закон Моисеев. И Иисус, он не говорит ничего кардинально расходящегося с этим законом. Ну, он просто как бы поясняет какие-то места, да, закона. Вот, в какой-то дух вкладывает, да, в эту проповедь, в свою. Вот, то есть закон Моисеев не отменен, с одной стороны. И с другой стороны, понятно, что мы все грешны. Нет человека без греха. Но, тем не менее, это правило наказания за прелюбодеяние, оно выполнялось. Потому что здесь речь не о том, что кто без греха, тот иди и кидай камни, а просто в наказание. Ну, я надеюсь, что я понятно сформулировала вопрос. Да, почему он так отвечает?
0: Я уведу в сторонку немножко на твой вопрос. Во-первых, еще раз говорю, был протокол. Должны были конкретно быть два свидетеля, которые должны были первые. Первый возьми и брось на нее камень. То есть есть свидетели? В этом, в этой фразе звучит вопрос. Есть свидетели, которые конкретно? То есть мы выше сказали, что ее взяли просто как разменную монету. Может быть, в этот момент она и не была в процессе прелюбодеяния. Они просто взяли ее, зная, что, например, она в этой сфере. Вот. Я хочу сказать важную вещь. Женщину... Ее жизнь, куда она стремилась, не только как бы фарисеи виноваты в том, что она здесь. Ее жизнь, куда она стремилась, привела ее к этому моменту. То есть ничего просто так в жизни не происходит. То есть что заставило ее жить в этой сфере, работать в этой сфере? Да? Какие-то мотивы, что там есть не на что было, да, или это действительно там профессия древняя.
1: Ну, то есть
0: там...
1: блуд был ее профессией. Это не просто была измена супружеская, это просто это была профессия, да?
0: Ну, я не говорю, что она профессионально была, предполагаем, да.
1: Она, да. Да, этим...
0: То есть ее взяли просто как представительницу и привели, свидетелей нет. И поэтому, когда тут разные размышления есть, да, вот. Но в книжке «Желание веков», если можно ее упоминать сегодня, да, в одном месте автор пишет удивительную вещь. Она пишет, что женщину, которую они вытолкнули на центр, была насмерть перепугана. И она слово такое использует английское «terror-stricken». Это слово, которое рождает у нас в русском террор. Она

0: была затерроризирована какими-то угрозами. То есть они ее взяли и фактически уже приговорили к смерти, то есть ты умрешь. И вот они ее в таком состоянии выталкивают. Она насмерть перепуганная женщина стоит, да, вот ждет суда. И когда Христос произносит, вот то, что ты задаешь вопрос, когда Христос произносит «Кто из вас без греха?», этого она не слышит. Она слышит последнюю фразу «Брось на нее камень». То есть она понимает, что все, это второй раз приговор, и он будет точно исполнить. То есть она всей ситуации не понимает. Она никогда не стремилась к Богу. Она не искала Христа, очевидно. Да? То есть у нее совершенно в противоположную сторону были стремления. А тут ее на суд приводят и приводят к Христу. Странным образом, это тоже еще один момент, что у фарисеев не было нужды вести на смертельный приговор, спрашивать разрешение у Христа. Вообще никакой причины не было. Да? То есть вот женщина оказывается, как будто 100% приговоренная, ее точно разомнут камнями. Да. Вот. И Христос произносит эту фразу «Кто из вас без греха?». То есть он говорит, свидетелей нет, а если вы свидетели, то перед Богом первые берете и бросаете камень. Вот. Поэтому никто не бросил.
1: То есть кто без греха, имеется в виду, что кто свидетель?
0: Свидетель.
1: Кто точно видел,
0: точно
1: кто
0: видел,
1: точно знает.
0: Честно может засвидетельствовать.
1: Да, да, да. Что это не ошибка, да, что да. Все прекрасно понял человек. Да.
0: Потому и что... это по закону, да, Моисея, да, все четко, по протоколу.
1: Да, но в итоге получается, что свидетелей не оказалось?
0: Не оказалось. А во-вторых, мы смотрим, что, ну, если вот картину так себе живо представляем, что заглядывая через плечо, что же он там пишет, каким-то неведомым образом этот отрывок сообщает, будучи обличаемы совестью.
1: Ага.
0: То есть каким-то образом вот это его действие и слово, сказанное вслух, начинает воздействовать на совесть. И зачинщиков от старшего, и до последнего исполнителей, которые просто подстрекаемы были. Все одни за одним уходят, никого не остается, никто не решился, никто не записался в свидетели и не стал исполнителем проговора.
1: Значит, не все было потеряно для этих людей, ведь мог бы кто-то и обмануть. Ведь можно было обмануть, и раз они такие вот фарисеи, подлые, они готовы на все, чтобы Иисуса Христа погубить, кто-то из них или из людей, которые их поддерживали, мог бы сказать: «Свидетель я». И я свидетель. Вот, пожалуйста, два свидетеля. И пожертвовать этой женщиной ради того, чтобы погубить Иисуса. Почему бы не сделать так?
0: Совершенно.
1: Раз они этого так совершенно хотят. Вот. Но, тем не менее, значит, ну, это в какой-то степени и радует, что их обличила совесть.
0: Вот мы сейчас и подходим к моменту, наверное, на самый финальный его нужно как раз и озвучить. Иисус демонстрирует работу работника в Господнем поле, как действует человек, который озабочен спасением душ. Вот. То, что мы сказали, вот эта пауза, которую он взял, мы сейчас еще два термина озвучим. То есть он действует не реактивно, не сразу реагирует на боль, которую причинили сейчас, да, втолкнули, прервали его учение, втолкнули женщину, требуют суда. Вот. Он действует проактивно, он берет паузу. Вот это называется таким проактивной реакцией. Второе, это он демонстрирует еще одно такое слово есть, ассертивное поведение. Ассертивное, когда он не бросается, не ударяет в ответ на удар и в то же время не прогибается, чтобы уступить место агрессору. То есть вот такое действие. То есть работник Евангелия, он должен этому учиться у Иисуса здесь обязательно. И вторую вещь, которую важную, да, вот эту финальную мы должны сказать. Всматриваясь в Иисуса, мы видим, что он озабочен спасением не только женщины. Опять вот если задать вопрос, кто его окружает и видит все это действо. Так как он, как мы видим его в сцене, он обучает, то есть ученики, и это не только апостолы, то есть сюда приходили на обучение в это место разные люди, желающие послушать мудрецов. Вот. То есть люди стоят, это фарисеи и это женщина. И обо всех у Бога забота, чтобы они не оказались потерянными. Вот какой силой обладает вот это умение брать паузу. Да? То есть вот потом... В эту паузу, о чем я всегда думаю, о чем в этот момент, когда

0: спишет на земле, о чем думает судья вселенной. Людишки копошатся, хотят один другого осудить, даже до смерти забить, да, считают, что это справедливо, да. И вот он чертит на земле, я думаю, о чем думает судья вселенной? Как же поступить так, чтобы все еще раз получили шанс? Еще раз, да, приблизиться к Богу, не потерять Бога, не озлобиться на Бога, сохранить жизнь и пойти за Ним. Вот. Мы не прочитали финальную вещь, но финальная вещь говорит, ну, предваряя вот вопрос, она говорит, что Он не одобрил грех прелюбодеяния, не отнесся к нему спустя рукава, да. Он не осудил женщину, а грех был осужден. Он сказал конкретно: иди и впредь не греши. Иди и впредь не греши. То есть грех остался на месте, грех имеет свой приговор, свое возмездие.
1: Да, да, ну то есть я, с вашего позволения, прочитаю этот текст. И, ну да, Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть, если предположить, что женщина была подставным лицом, то вот этот текст, он отрицает как бы это предположение, потому что, да, она тоже была виновата, она была прелюбодейкой, возможно, она была блудной женщиной, и она понимала, что она делает, понимала, что это грех. И он ей задает в точку вопрос, да. Уже ей. Это вот мне представляется, что это как исповедь, ну, как будто бы мини-исповедь с ее стороны, да. Хотя она очень была испугана, и ей было не до этого. Но вот она все-таки сказала, что никто, Господи, меня.
0: Я вообще поражаюсь, и как он. Она в этот момент нашла, то есть после паралича вот этого страха, как она вообще произнесла слова, то есть напуганная, перепуганная до смерти, жертва. Они в этой книжке, вот в этой фразе «Желание веков» пишется, что они ее грубо, в грубых выражениях, грубо подталкивая. Вот это все они над ней, вот этот такой террор над ней совершен был, да. Как она вообще потом произносит, и это набирается смелости говорить. Вот. Но для нас важно еще раз, то есть действие Бога, мы в него всматриваемся. Действие Христа. Вот он судья вселенной. Они к нему привели на суд, чтобы надсмеяться. Найти в нем причину, да, то есть либо он против римского закона что-то скажет, если разрешит побить камнями без лицензии, значит, скажут, вот это он, да, и все такое, то есть виноват, да, не разрешит против Моисея, да, вот. И вот Иисус выходит из этой ситуации, он не как судья человеческий, как учитель здесь просто, он как судья вселенной поступает, он всем дает еще один шанс поступить не по-человечески, не по справедливости, которую они себе нарисовали, а поступить так, как требует действительно Бог. А мы знаем, что Бог, Он говорит: милости хочу, милость превозносится над судом, да, в данном случае.
1: Ну, то есть это не попустительство греху
0: ни в коем
1: женщины,
0: случае.
1: Когда вот он ее спасает от побиения камнями и просто как будто бы верит ей на слово, ну, что она исправится, просто он говорит ей: иди впредь не греши, и этих слов достаточно, а вдруг она пойдет продолжать заниматься своим образом жизни. Но это уже ее выбор. Он просто ей сохраняет жизнь для того, чтобы она могла измениться как-то, да?
0: Ну, дальнейшее ее действие будет означать, это как, знаешь, человека подвели, к табличке «не влезай, убьет». Да. Он все осознал, и ему говорят: ну все, сюда больше не лезьте. И если она отправляется жить той же жизнью, дальше вероятность исхода забитой быть камнями уже почти 100%. То есть он говорит: иди и впредь не греши. То есть точки расставлены, у тебя шанс. Да. И это сделал тот, кто перед тобой. Здесь мы не слышим таких фраз, как вот там с исцеляющим, да, там, а кто мне, чтобы веровать в него, Господи, да? Но фактически вот он говорит: я совершил сейчас то, что дальше уже, если ты пойдешь от меня, это приговор, там смертельный приговор.
1: А чему нас, современных христиан, может научить эта история? У нас же нет сейчас в церкви такого правила побивать камнями грешников. И вроде бы все свободны, и всем веришь на слово, и ну, совсем другая жизнь, другое общество.
0: Уклад. Я такую вещь подчеркну.

0: значит, в заключение, что нас может научить. В церкви, в церквях, в христианском мире иногда люди бросаются грешникам оказывать помощь. Да, ну, человек помочь человеку хочет. Угу. Вот. И это выглядит, как вот в некоторых экранизациях, таких фильмах душещипательных, когда там скалолазы, например, один срывается, а второй его хватает за руку и из последних сил держит. Но каждый раз история оканчивается тем, что это невозможно. Человек не может удержать, и постепенно рука выскальзывает, и все. Да. Вот. То же самое иногда вот некую медвежью услугу в нашем духовном мире люди пытаются помочь человеку, попавшему вот в такую оболочку греха, как эта женщина, по-человечески. Вот. То есть пьяницу обличать, что он пьяница, постоянно укорять там прелюбодея, что он прелюбодея и так далее. И это медвежья услуга, это держание за руку, вроде ты от имени Христа помочь хочешь, но это не решает проблему. В конечном итоге человек не может. И вот обращение к судье Вселенной – это настоящее решение вопроса и шанс. Потому что именно он может простить грехи, а здесь он ее отпускает. Иди и впредь не греши. То есть до сего момента...
1: Ну, то есть, получается, этот человек, грешник так называемый, да, но у которого образ жизни уже явно, да, говорит о каких-то грехах, он, я так понимаю, все-таки должен сам остаться наедине с Иисусом.
0: Аминь.
1: Мы должны уйти, отойти, как бы мы ни хотели спасения. Человек один на один с Иисусом только покаяние свое произносит, да?
0: Ну, или, по крайней мере, сказать... Тебе туда.
1: Да, да. Итак, Сергей Валерьевич, время нашей встречи истекло. Спасибо вам большое за интересную беседу. Благодарю вас. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго и пусть Господь благословит вас.

0: И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал.
1: Раем в Ветхом Завете назван Эдемский сад, где Бог поселил первых людей – Адама и Еву. Там они могли наслаждаться непосредственным общением с Творцом до тех пор, пока не впали в грех и не были изгнаны из рая. Пророки Ветхого Завета использовали образы Эдемского сада для описания земли, где будет жить верный народ Божий в конце времен. Там будут течь полноводные реки, земля будет несказанно плодородной, животные будут жить в мире друг с другом. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В 23 главе Евангелия от Луки Иисус Христос пообещал раскаявшемуся разбойнику на кресте, что тот будет с ним в раю. Книга Откровения обещает спасенным от греха жизнь в раю Божьем, где обретшие блаженство будут есть плоды из дерева жизни и наслаждаться самым прекрасным даром – общением с Богом.
0: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия».

0: и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате.
2: Воскресшего в третий день.
3: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
4: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, слушатели, исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим об известной притче о неблудном сыне. Да, вы не ослышались, сегодня мы будем говорить о неблудном сыне в известной притче. В первую очередь по той причине, что ко Христу было постоянные претензии. Почему это Христос ест с мытарями, с грешниками, водится с людьми, которые недостойны высшего общества? Почему он не ходит и не проповедует фарисеям, не проповедует книжникам, не проповедует людям ученым, не проповедует священникам? Почему он ходит по тем низшим слоям? Как-то в таком случае, когда он вошел в дом к одному мытарю, напомню, мытари – это были те люди, которые собирали налоги и подати в пользу римлян. Для евреев эти люди, хоть и были их братьями и по крови, получается, и по народности, все равно эти люди были для них предателями. Потому что они мало того, что служили на благо римлянам, так еще и зачастую пользовались, как это в современном мире говорят, превышали свои должностные полномочия. Пользовались случаем тем, что на их стороне сила, на их стороне власть, рядом с ними обычно была римская охрана, и они собирали налогов чуть-чуть больше, чем положено, для себя в карман. Ну и, может быть, для дополнительной зарплаты тем же самым охранникам, стражникам, которые вместе с ними там находились. Поэтому мытари – это были одни из самых нелюбимых нелюбимый класс такой для израильтян. Но Христос с ними водился, и более того, Левий, Матфей был из мытарей. Он был сборщиком податей, когда Христос, проходя мимо него, сказал: «Следуй за мною». И он последовал за ним. И Евангелие от Луки описывает ситуацию, когда вот этот самый Левий сделал в своем доме большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. То есть Христос пришел в дом к мытарю. Был ли это единственный случай? Нет. Проходя через Иерихон, Христос зашел к Закхею, начальнику мытарей. И, естественно, там тоже было огромное количество людей, которых не хотели видеть за одним столом служители, священники, книжники, фарисеи, то высшее религиозное сообщество. И, естественно, ко Христу были претензии. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, знаменитая фраза: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». И дальше поясняет: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». И таким образом все было понятно, в принципе, все логично в этой фразе. Зачем проповедовать тем, кто и так с Богом? Зачем проповедовать фарисеям и священникам, те, кто и так исполняют Божьи заповеди и совершают все, как оно должно совершать? Разве не нужно проповедовать тем грешникам, которых надо хоть как-то спасти и привлечь их к покаянию? И этим Христос занимался. Но тут появляется маленький такой нюанс. Проповедуя об этом, Христос как-то упомянул такую историю. Говорит, пришли как-то в храм фарисей и мытарь помолиться. И фарисей, молясь, говорит следующее: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как этот мытарь, что я не такой, как прочие люди, я не грабитель, я не обидчик, я не прелюбодей, я пощусь дважды в неделю».

делю, я отдаю десятую часть из всего, что приобретаю. Скажите, в чем проблема молитвы этого фарисея? Разве плохо молиться, благодарить Господа за то, что Он позволил нам родиться в верующей семье, что Он дает нам возможность совершать Ему служение какое-то, дает нам возможность оставаться верными, дает нам возможность читать Священное Писание? Проблема этого фарисея была не столько даже в самовосхвалении и в благодарности Богу за все вот эти вот благодеяния, сколько в сравнении себя с мытарем. Благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь. Благодарю тебя, что я не такой, как этот грешник. Он не считал себя грешником. Он не пришел покаяться. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Главная разница между мытарем и фарисеем – мытарь осознает себя грешником, а фарисей нет. И ирония в том, что сказал Иисус, он говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, не праведников пришел я привлечь к покаянию, но грешников». Ирония-то как раз в том, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все должны прийти к Господу с покаянием. Нет другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Нет другой возможности, как только покаяться перед Иисусом Христом. И в этом-то как раз и суть проповеди Иисуса. Когда Он говорит: «Я не пришел вас спасать», это не значит, что Он не пришел их спасать. Он пришел спасти всех. Это значит, я пришел спасать тех, которые осознают себя грешниками, осознают нужду во спасении и будут спасены, естественно. Я смогу им помочь. А как спасти человека, который не хочет, чтобы его спасали? Как спасти тонущего, если он тебя отталкивает? Итак, притча о неблудном сыне. Евангелие от Луки. Глава 15. Эта глава начинается опять с той же самой фразы. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними». То есть вы понимаете, что это непрестанная такая претензия была от религиозных деятелей по отношению к Иисусу. Но он сказал им следующую притчу. Кому он говорит эту притчу? Обратите внимание. Фарисеи и книжники ропщут, но он им говорит следующую притчу. Эта притча обращена к фарисеям, к книжникам, к учителям народа, к законникам, к праведникам, как они себя считали. И дальше идут три притчи подряд в одной главе. Одна притча про 100 овец. И он говорит: кто из вас, имея 100 овец, а многие из них имели, были люди небедные, кто из вас, говорит, имея 100 овец, но потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи с радостью, придя домой, устроит праздник: посмотрите, я нашел пропавшую овцу. Простейший пример. Скажите, что он сделал с 99 овцами? Исследуя эту притчу, большинство из нас обращает внимание на одной пропавшей. Как дальше будет про пропавшую монету, которую бедная вдова искала, потому что для нее это важно. У нее было всего 10 монет, и потеряв одну, это серьезная потеря. И она перерывает весь дом, знает, что нигде она не должна быть, она где-то здесь. И когда находит, она радуется, она тоже говорит: вот смотрите, я чуть не потеряла, но я нашла. Никто не обращает внимания на 99 овец, которые были что? Оставлены в пустыне. Скажите, а 99 овец что, не нуждаются в пастыре? Не нуждаются в заботе, в опеке? Почему их бросили? Почему пошли за той одной пропавшей? Потому что 99 овец не чувствуют себя нуждающимися. Они не чувствуют себя пропавшими.

одна овца, она чувствует, что она пропала. Поэтому они переживают. Но вы знаете, не об овцах сегодня хотелось бы поговорить. И не о монетах пропавших. Сегодня наша история все-таки о неблудном сыне. И дальше следует достаточно длинная, очень серьезная и очень важная притча, которая названа здесь притча о блудном сыне. Мы читаем эту притчу с 11 текста 15 главы Евангелия от Луки. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней написано, «Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно». Остановимся здесь, на этом пункте. Когда младший сын приходит к отцу и говорит, «Отдай мне то, что мне причитается из моего наследства». Скажите, что это значит? Правильно ли это? Есть ли какой народ, может, даже в современном мире, который бы посчитал это уместным? Не знаю. Современный мир, конечно, разнообразен, может, и есть. Но тогда это было неуместно точно. Я уверен, что и в современности очень многие скажут, что это было не просто неуважение к отцу. Фактически, требуя у отца принадлежащую ему часть имения, требуя у отца при жизни отца наследство, он фактически хоронит отца. Извините, как можно подойти к отцу и сказать, «Отец, ты для меня все равно, что мертвый, отдай мне то, что мне положено?» Вообще за такое действо в народе израильском полагалось побиение камнями этого сына. И отец после этого вполне мог подойти к судьям народа, заявить об этом, и сын понес бы суровое наказание. Но отец не хочет смерти сына. Более того, он даже не препятствует этому. Когда сын говорит, дай мне мою часть имения, отец делит имение. Делит, как полагалось в то время, не поровну, а старший сын получает двойную часть наследства, младший сын – свою часть наследства. Таким образом, так как там было два сына, наследство делится на три части, старший сын получает две трети, младший получает одну третью всего имения. Итак, отец отдает третью часть имения младшему сыну, и младший сын идет и, может быть, не сразу, но в скорости собрал все, что было, пошел и расточил это имение, живя распутно. Судя по всему, раз он смог это все собрать, судя по всему, отец посчитал, сколько стоит это имение, и выделил ему деньгами. Вряд ли он отдавал ему там часть поля или часть дома, или как-то по-другому, потому что он еще сам жил, там еще был брат, и они распоряжались этим имением. Но если и было так или иначе, он превратил все в финансы и пошел жить распутно. Понятное дело, что недолго ему так было жить. И написано, что начался голод, а он к этому времени все уже прогулял. И он был готов устроиться куда угодно, кем угодно, только бы не голодать. Его взяли свинопасом. Написано также, что он был рад наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но никто даже этого не давал ему. И вот после этого наступает у младшего сына покаяние. Придя в себя, когда он не смог даже рожков поесть, которые давали свиньи, придя в себя, он сказал, «Столько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Особый нюанс здесь, который мало кто замечает. Что это за рожки? Эти рожки в современности известны под названием кэроб. Это плоды рожкового дерева, которое в изобилии растет в пустыне израильской. Что интересно про эти рожки, что в Израиле существовала поговорка, что только тот может по-настоящему покаяться, кто жил
на этих рожках, кто ел,

эти рожки. Это была пища для свиней, фактически это была пища для самого бедного слоя населения. Если уж ты ничего себе не мог позволить, ты мог позволить себе сходить в сторону пустыни, насобирать этих стручков с этого дерева и из этих стручков сделать себе какое-то кушанье. На самом деле плоды эти достаточно полезны, и их можно было и так сварить, и переработать, и сделать из них муку, и из муки потом сделать лепешку. То есть способы приготовления этих плодов разнообразны. Но вот эта вот идея о покаянии, Христос обыгрывает через вот эту притчу, обыгрывает вот эту идею о том, что только тот может покаяться, кто попробовал этих рожков. И он говорит, вот этот сын тогда только смог покаяться, когда опустился на такое дно, что он рад бы эти рожки поесть, да их уже никто ему не дает. Голод отдают свиньям, а он не может себе получить, позволить себе даже этого. Но знаете, здесь есть еще один маленький нюанс, такая вот дополнительная история сбоку. Мы читаем про Иоанна Крестителя, что Иоанн Креститель жил в пустыне. Жил в пустыне и, написано, питался акридами и диким медом. И многие усматривают, что он питался саранчой. Вот. Нет, не саранчой он питался. Там маленький такой нюанс. Он питался этим самым кэробом. Он питался вот этими самыми рожками. Это была его повседневная пища. Они достаточно питательны, более чем саранча, если уж на то пошло. И их можно найти всегда, а саранчу в обильном количестве, только во время нашествия, наверное. Поэтому пища Иоанна Крестителя составляла как раз-таки вот эти рожки. И он в этом смысле был истинным проповедником покаяния. Потому что главная проповедь Иоанна Крестителя – «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но это отдельная такая маленькая история. Возвращаемся к нашему пока еще блудному сыну. Блудный сын пошел к отцу. Пошел к отцу, и мы читаем, отец, увидев его издали, побежал к нему, обнял его, сын пал ему на шею. Простил, просил прощения. Но отец не просто прощает его. Отец вводит его в дом. Отец говорит, принесите перстень, который полагается детям, который полагается сыну, оденьте его на руку, поменяйте ему одежды. И говорит слугам, чтобы они сделали праздник. Закололи откормленного теленка, потому что сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Они друг для друга умерли до этого. Но теперь отец его возвращает домой и с радостью снова называет его сыном. И вот тут-то начинается самая главная история сегодняшнего дня. Что значит, что старший сын не пришел на этот праздник? Старший сын начал роптать на отца, говоря: «Я не приступал твоих повелений ни разу. Все, что ты просил, я делал. Но ты ни разу не дал мне даже маленького праздника, там, козленка с друзьями моими заколоть, чтобы попраздновать. А этот сын твой», он даже не называет его братом, он говорит, «этот сын твой». Пренебрежение на максимуме. «Этот сын твой тебя при жизни похоронил, имение твое расточил, вернулся обратно, и ты сейчас его принимаешь, опять называешь его сыном, а дальше что? Завтра он опять попросит свою часть наследства, и ты еще третью часть ему отделишь. Он пройдет это, пропьет, вернется, и завтра еще раз попросит. Сколько раз ты его будешь так прощать?» Что происходит у старшего сына? Интересно, заканчивается эта история. Отец отвечает ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И все, и конец истории. А где же продолжение про верного сына, про неблудного сына? А его нет. Продолжение. Потому что, скажите, а вот этот вот неблудный сын, оставаясь у отца –

Он считал то, что осталось у отца, своим наследством или нет? Тонкий нюанс, подумайте. Когда отец принял решение отдать третью часть своего имения младшему сыну, когда тот попросил, скажите, отец уже умер, они уже получили наследство? Нет, отец еще жив. А значит, то, что осталось, это все еще имение отца. И старший сын не может на него претендовать. Почему старший сын так взъелся, когда младший вернулся? Ты его обратно в сыновья принимаешь. А что ты завтра? Опять ему наследство, наверное, дашь, да? А что ты, младший, тоже похоронил? То есть старший, неблудный. Ты тоже отца похоронил? Ты уже решил, что все, что осталось твое? Да, отец интересно говорит. Что ты переживаешь? Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. То есть эта фраза говорит о том, что зря этот сын переживает за наследство. Отец знает, за что тот переживает. А в таком случае скажите, а какая разница между одним сыном и другим? Один, который захотел это наследство сейчас проесть, а другой радовался не меньше, что тот ушел. Какая разница между ними, когда второй точно так же приступает к повелению отца, когда отец решил порадоваться о возвращении его младшего брата. Давай, приходи, будем праздновать, твой брат нашелся. А что приступает этот старший сын, когда не признает больше родства со своим младшим братом, пусть и согрешившим? Он по-прежнему считает себя праведником. «Я никогда не приступал твоего повеления». Как никогда? А только что не пришел на праздник к брату? Как спасти праведника? Как спасти спасенных? Как спасти неблудного сына? Вы знаете, блудный сын дошел до такого низа, что он наелся рожков, а этот даже не смог их поесть, осознает свою нужду в спасении и приходит, бьет себя в грудь и говорит: «Отец, прости меня грешного, я не достоин сыном называться, возьми хотя бы в наемники, я где угодно там с краешку самую грязную работу буду делать, только прими, пожалуйста». А старший не считает себя не нуждающимся в спасении. Старший не поел еще рожков. Фарисеи, книжники, спасенные, праведники не считают, что они нуждаются в Спасителе. Знаете, какая проблема у современных верующих, у христиан, у нас с вами? Когда мы забываемся и начинаем считать, что мы праведники. Когда мы начинаем сравнивать себя с теми другими, которые не такие праведные, как мы, которые убийцы, которые воры, которые прелюбодеи, которые так или иначе грешники, которые мытари, предатели, еще кто бы то ни было. И мы возвышаемся над ними, а потом говорим: «Господи, но я не такой, как они». И претендуем на какое-то особое отношение от Господа. В то время, когда Господь, как заботливый отец, сидит у ворот и ждет, когда, наконец, вот тот сын вернется. Он надеется и ждет, что он вернется. Христос как-то спросил у одного фарисея, спрашивает: кто больше любит? Рассказал притчу. Он говорит: было два взаимодавца. Один должен был чуть-чуть, другой должен был много. И господин простил им обоим. Какой из этих

этих должников возлюбит этого господина больше. Все логично. Фарисей отвечает, ну, тот, которому больше простил. Христос говорит, ты понимаешь, вот эти грешники, они осознают себя грешниками. Они знают то дно, на котором они были. Они приходят к Иисусу. Они просят прощения. Они потом становятся более верными праведниками, чем самые праведные из праведников. Они становятся более ревностными служителями, чем те, которые с детства выросли в христианстве и не считают, что они особые грешники. Апостол Павел про себя говорил так, что он первый из грешников. Он осознал, что он гнал Иисуса. Осознаем ли мы, что каждое сравнение – это плевок в сторону Иисуса? Каждое сравнение нас с кем бы то ни было еще. Каждая попытка превознестись над другом, братом, еще кем-то. В этом виновны были ученики, но и они покаялись в свое время. Неужели Господу нужно поставить нас в такие условия, чтобы мы были опущены до того, чтобы кушать рожки и по-настоящему прочувствовать нужду в покаянии? Или мы все-таки осознаем, что насколько бы праведными в кавычках мы ни были, мы нуждаемся в Спасителе и нуждаемся в прощении. И нам есть куда расти и куда изменяться. Господи, прости нас, грешных. Пусть Господь благословит вас и ваши отношения с Ним. Придите к Господу в молитве. Покайтесь, даже если вам кажется, что каяться не в чем. И Господь благословит и вознесет вас, и даст вам настоящее спасение спасенных. Аминь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Когда мы грешим, кого обычно виним? Жену, мужа, начальника или Бога, что допустил нас до греха? Где источник согрешений? Сегодня мы поговорим на тему источника. Что же нас приводит к греху? Да? Кто является этим источником? Мы или кто-то другой? На эти и другие вопросы у нас сегодня в студии отвечает Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем изучать послание Иакова.
1: Да, очень интересно.
0: Это очень интересный апостол. И сегодня мы читаем с 12 стиха. И, как я понимаю, мы читаем институт перевода Библии.
1: Да, здесь опять оборот речи.

0: более ясен и более понятен для современного слушателя.
1: Хорошо, тогда предлагаю начать читать.
0: «Блажен, кто стойко переносит испытания, выдержав их, он обретет венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении пусть никто не говорит: «Бог послал мне искушение». Невозможно искусить злом Бога, но и сам он никого им не искушает. Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав, похоть рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти». То есть отрывок такой очень, с одной стороны, жесткий, потому что он говорит, заканчивается отрывок смертью. С другой стороны, Иаков, но он не прячет правду, он не прячет реальность. Ну, действительно, похоть, потворство похоти рождает смерть, то есть сокращение человеческой жизни и все.
1: Ну, вообще...
0: Да, но начало, вы понимаете, как бы Иаков начинает: счастлив, кто стойко переносит.
1: Да, блажен, да, счастлив, кто переносит испытания. Мы читали с 12 по 15 текст первой главы, и у меня здесь такой вопрос. Мы читаем тут и испытания, он снова такой очень мощный, очень такой, мы уже поняли с самого начала главы, что Яков вообще идет не по каким-то низменным, а почему-то такому более высокому, про осознанность, про веру, про стойкость, да, мы поговорили уже про характер, про деньги, очень такие очень важные насущные темы для нас сейчас, даже для тех, кто живет в 21 веке. Он уже тогда все знал наперед. И вот здесь вот я хотела спросить, а здесь начинаются вот эти вот испытания и искушения. В чем отличие? Почему здесь вот это вот как-то приплетается? Просто ошиблись или что?
0: Да, иногда при первом прочтении может показаться, что в чем разница, да? Испытание и искушение. Не одно ли и то же, да? Говорится, может быть, с одного ведра водичка-то родниковая. И в чем разница, да? Но по факту, если вот всмотреться в детали, да, то Иаков, в принципе, поднимает очень важный вопрос. Он говорит об испытаниях и об искушениях, и он говорит о причине. То есть откуда? В начале программы вы совершенно правильно заметили, задаваясь вопросом, да, кто виноват. То есть вот эта попытка человека всегда найти
1: виноватого,
0: виновного. Да. Да? Есть даже поговорка такая, да, наказать невиновного и наградить непричастного. Вот это человеческое стремление, да, постоянно найти крайнего. И даже когда человек осознает, что ну нету крайнего, ты сам виноват, он обычно говорит: седина в бороду, без в ребро, да, без побутал, да, не хотел, но так получилось, да. Но мы же с вами понимаем, мы уже мудрость-то обрели, что все рождается где сначала? В голове. Да, мысль, которая у тебя засела очень сильно, она тебя будет теребить до тех пор, пока ты ее не воплотишь, если ты вовремя не сделаешь отсечку. Да? Так вот, вот здесь первое, о чем говорит Иаков, он говорит: счастлив, то есть слово блажен, в богословском понимании,
1: да,
0: это
1: вот
0: про счастье.
1: Спросить,
0: да?
1: Это
0: счастлив, счастлив, кто стойко переносит испытания. Немножечко очень сильно похоже на начало главы, где мы с вами говорили о верующих, которым нужно было радоваться, да, когда они находятся
1: когда в испытаниях.
0: В испытаниях, да? И вот здесь вот тоже эта мысль повторяется. То есть Иаков несколько раз ее повторяет в повелительном таком наклонении, говоря о том, что выдержав это испытание, человек обретает венец жизни, который обещал Господь любящим его. Здесь же в этом тексте есть тоже вот эта отсылка: а ты счастлив от того, что у тебя проблемы в жизни? Да? И любой другой человек, ну, услушая нас, подумает: подождите, что-то ненормальное, да?
1: Счастлив, да, от того, что
0: как я могу испытание? Быть счастлив, когда у меня проблемы? Я не представляю себе человека, у которого возникли проблемы, он такой: «Yes!
1: Ура!
0: Ура! У меня проблемы, я так соскучился». У нас наоборот, общество живет любыми средствами проблем бы избежать, потому что они уже просто вот надоели. Нескончаемый поток изо дня в день. А тут он говорит: счастлив тот, кто переносит испытания, потому что, выдержав их, он обретет венец жизни. А награда очень высокая.
1: Венец можно пояснить, жизни. Вот венец жизни, это про что?
0: Вы знаете, это как раз о производной мудрости. То есть мудрость

0: это благоговение перед Богом. Да? Угу. Благоговение перед Богом рождает как бы вот эту вот зависимость от Бога. А зависимость от Бога угу. дает определенное Божье расположение, дает как бы некую Божью защиту, Божью заботу. Угу. И далеко идущую, между прочим. И угу. она не только здесь, на земле, она уходит далеко в вечность. Угу. И вот здесь как раз вот эту отсылку делает Иаков. Мы же должны понимать, что испытания, о которых здесь ведется речь, это внешние проблемы. Угу. Это то, с чем да. человек сталкивается, когда от него может быть независимо. Это когда он попадает в определенную ситуацию, которую, возможно, не он создал.
1: Угу.
0: И вот это испытание,
1: что-то извне.
0: Если ты переживешь, если ты выдержишь, если ты, согласно первых стихов послания Иакова, ты научился формировать характер, ты научился быть в зависимости от Бога, то здесь ты получишь венец жизни, который обещал Господь любящим его. И вот здесь важно обратить внимание на то, что вот эта часть любящим его. Угу. То есть я переношу испытания своей жизни, и я смотрю на них как человек, который любит Бога. А это значит, что обстоятельства, которые возникают, о них Бог знает. И в другом месте Священного Писания написано, что Бог плачет с плачущими и радуется с радующимися. Бог не отстраняется в сторону, не смотрит на человека и говорит: так, а что-то ты хорошо живешь, дай-ка я тебе проблему создам. На тебе ее. Ну как там? Нет. Вот это неправильно так думать.
1: Да, то есть, это не про то, что, как обычно говорят: о, проблемы у тебя? Слишком много всего делал, грешил,
0: да,
1: вот
0: да.
1: тебе там сверху пришло.
0: Да, вот это неверное представление, потому что, и дальше Иаков будет об этом тоже говорить, и он будет рассказывать об Иове, он будет рассказывать о героях веры, говорить о том, что в определенных обстоятельствах люди не виноваты в том, что они в них оказались. Есть грех, который присутствует на земле. И вот как раз вот причина того, что ты попал в испытание твоей веры, твоей принадлежности Богу, они не всегда напрямую связаны с тобой сделанным неправильным выбором.
1: Понятно, что бывают, допустим, какие-то болезни, которые мы получили за счет того, что без шапки ходили. Вот, ну, как бы, такое тоже может быть.
0: Такое может быть,
1: но есть. Это не про то, это что-то извне.
0: Да, есть причинно-следственные связи, о которых Иаков тоже будет говорить, и мы о них разберем. Но Иаков здесь рассказывает о том, что все-таки есть вещи, которые, они приходят, они просто приходят в жизнь. Это данность, с которой ты никуда не уйдешь.
1: Ну, потому что есть другая сила, и она как бы немножечко тебе подкидывает.
0: Да, есть данность, то, что я старею, я рано или поздно умру. Но это данность, да, которую я попытаться могу оттянуть. Ну да, здоровый образ жизни там, и так далее, и тому подобное. Но я не могу исключить ее вообще из своей жизни. Я все равно умру.
1: Да.
0: И вот я с этой данностью могу согласиться, а могу возмущаться, там, кричать, хлопать руками, там, ногами топать и все остальное. Ну и что? То есть это что-то изменит? Нет, я могу просто перепортить нервы всем вокруг, да, достать самого себя и в итоге как бы, и умереть далеко не счастливым человеком, наполненным днями жизни. А есть другой выбор. И вот здесь как раз об восприятии испытаний, которые в твоей жизни получаются, вот возникает. Вот как раз об этом Иаков. Он говорит, мудрость Божья, она в этом и заключается. И вот давайте сейчас разберем, как это практически работает. Потому что речь, которую ведет здесь Иаков, он говорит, вот смотрите, есть обстоятельства, да? Могу два варианта предложить. Например, мужской вариант, да? Очень распространенный сейчас. Допустим, я водитель, я за рулем, у меня есть автомобиль. И часто бывает так, что вот я еду по трассе, допустим, четырехполосной, когда две полосы в одну сторону, две полосы в другую. Я еду по своей крайне левой, соблюдаю режим скоростной, еду себе спокойненько, у меня хорошее настроение. Вдруг я вижу в зеркала заднего вида, как меня догоняет очень спешащий человек и начинает мне моргать, типа «уступи мне дорогу». Я смотрю по сторонам, рядом-то полоса свободная. Да? И вот, понимаете, вот это обстоятельство – это испытание. То есть вот здесь и вот тут начинается, включается другая схема, о которой мы дальше говорит Иаков.
1: Так.
0: Я могу ехать, да, вот мне моргают. Вот мое действие, моя реакция на эту ситуацию, на это испытание, оно как раз некий экзамен. Потому что я могу начать возмущаться.
1: Ну да, сказать,

0: Я могу, что тебе, места мало, что ли, да? Я еду, ничего, никого не трогаю, не нарушаю, да, как бы ПДД, спокойненько. Тебе, если, ну, хочешь, так объедь, да, не трамвай.
1: Кто тебе мешает.
0: Да, кто тебе мешает, да? И я могу начать возмущаться, что да, вот из-за таких там, да, на дорогах аварии, там, себя не жалеют и других не жалеют. Да где это полиция? Да почему вечно они смотрят не туда, куда нужно? Да почему они останавливают тогда, когда ничего не нарушая? А вот этих вот несущихся никогда не трогают. То есть могу закипеть. И когда я начинаю кипеть...
1: Развить вот эту вот мысль в себе.
0: Я мысль поместил в свое сознание, я начинаю ее подогревать эмоциями. Тут же вступается в дело, да, как бы сторона, противоборствующая Богу, и говорит: о, завелся, сейчас мы поиздеваемся. И он начинает накручивать какую-то ситуацию, и ты такой сидишь, ты принимаешь решение, а вот не уступлю. А там человек едет, который тоже начинает кипеть. У него свои причины для закипания. Он говорит: не понял, это что за здесь едет, понимаешь ли, не слышь, я тут еду. Ну-ка давай, я тебе дал сигнал, уступай. Ах, ты уступать не хочешь, да? И дальше у него включается точка кипения, он начинает принимать решения в зависимости от тех мыслей, которые он поселил в свое сознание. А там тоже сидит рядом искуситель и давай, ну-ка, сейчас мы разогреем. Ситуация может закончиться очень... печально.
1: Плачевно.
0: Минимум. Он поравняется с тобой, откроет окно, там, пошлет тебя там еще как-нибудь, просклоняет.
1: И ты еще больше накрутишься, в тебе больше будет вот этого всего кипеть.
0: Но это минимальный такой набор. Ты просто испортишь настроение. Он тебе, ты ему. В итоге как бы поехали, все разъехались. Есть другой вариант, который тоже иногда мелькает в интернете, когда подрезают, останавливают, достают там холодное оружие, огнестрелы, начинают друг друга воспитывать. Это более хуже.
1: Это уже более печально.
0: А ведь могло ничего этого не быть.
1: Да?
0: Когда я просто, ну, поморгал, ну, спешишь, ну, ладно, спешу. Взял, перестроился, дал дорогу. Да, правило 3D. И дальше как бы ты едешь спокойненько. Он удовлетворен, ты удовлетворен, все хорошо, замечательно. Так вот, как раз, когда вот эта ситуация возникает, да, это испытание. Моя внутренняя реакция – это искушение. И как раз здесь Иаков, он и говорит. Он говорит: вот ты попал в испытание, 12 стих. В искушение пусть никто не говорит, Бог послал мне искушение. Да? Типа, Бог во мне, вот это кипение типа завел.
1: А кто вот сделал вот этот выбор? Не Бог же за тебя сделал выбор так среагировать. Это уже наше.
0: Да,
1: вот, кстати, эмоциональный интеллект уже был заложен апостолом Иаковым.
0: Да, совершенно правильно. Да? То есть многие вещи по психологии были заложены Иаковым. Он очень хорошо их разбирает, очень детально и очень просто. И дальше Иаков пишет: невозможно искусить злом Бога, но и сам он никого не искушает. То есть Бог не будет тебе специально помещать в такие обстоятельства, в которых ты не мог бы поступить иначе. Да, там, вот, ты едешь спокойненько, никого не трогаешь, вот тебя Бог вот раздразнил тебя, вот он в тебе завел вот это вот, включил в тебе злого дядьку, и ты теперь ненавидишь всех вокруг.
1: Бог же, наоборот, всегда дает нам выбор, это как нам поступить.
0: Совершенно все работает по-другому. И здесь вот посмотрите, в 14 тексте. «Искушается всякий, когда собственная его похоть прельщает и обольщает его. Зачав похоть, рождает грех, а грех, войдя в силу, приводит к смерти».
1: Так можно раскрутить вот эту цепочку, пожалуйста? Что значит вот собственная его похоть? Это имеется в виду какие-то 7 смертных грехов или что?
0: Это то, что человек ставит в противопоставление Божьим принципам. Тут список может быть очень длинный, не только 7 грехов. Та же самая ситуация, например, вот мы, да, поговорили о мужской какой-то, есть женская ситуация.
1: Да.
0: Допустим, когда мама приходит с работы, у нее есть дети, она заглядывает к ним в комнату, и ой, там ужас.
1: Там
0: она такая: так, ребята, она спокойно сначала говорит: наведите порядок, пожалуйста, в своей комнате. Дети такие: да, конечно. Она заглядывает через 10 минут, там еще хуже стало. И вот, понимаете, человек работал, человек устал, на работе могут быть проблемы, да, он уже эмоционально нестабилен в какой-то момент. Да? И тут начинается вот ситуация, это испытание. А вот как дальше ты себя поведешь, это уже появляется в зависимости от того, а что у тебя внутри. И когда мама включает: а я госпожа дома, а вы

0: дети вот должны подчиняться.
1: Подчиняться мне, да.
0: Следующий момент, власть. После второго, третьего, четвертого раза, там уже повышенная тона, я кому сказала, да? Угу. Ну-ка, быстро убрали. А там еще включается шантаж, а там включаются еще какие-то средства воздействия, лишение там чего-то и так далее, и тому подобное. Ну, как это по классике, да?
1: Да.
0: И все, и понеслась. А если дети немножко уже сегодня, они умеют огрызаться, да, они говорят, это что такое, там, типа, и назло.
1: Женщина, вы
0: они
1: кто?
0: Они тоже включают принципы свои, они тоже поддаются воздействию искушений изнутри, да, потому что мы, к сожалению, рождаемся с набором не только позитивных, радостных эмоций, да? Мы рождаемся и с набором склонностей к греху. И по мере их нашего взросления мы их себе учимся воспитывать. Да? Врать в первый раз всегда тяжело. Но когда ты это сделал 200 раз, тебе это уже вообще очень легко.
1: Да. Тоже опыт своего рода.
0: Да, отрицательный.
1: Да.
0: И поэтому дети могут включить свою тему. А представьте себе, когда это повторяется не один раз. Когда это доходит до скандалов, криков, угроз там и все остальное. И это постоянно на протяжении многих лет. И вот Иаков пишет, к чему это приведет? Это породит грех. А грех, в свою очередь, породит смерть. И сегодня есть много опытов, когда действительно или дети не выдерживали, или родители не выдерживали, включали насилие какое-то и что-то еще. Это всегда заканчивалось печально. Это всегда заканчивается чьей-то смертью. Поэтому в глобальном вопросе здесь вот Иаков пытается расставить вот эти вещи. Он опять же возвращает нас к зависимости от разума, от мыслей. И он говорит о том, что, посмотрите, есть правильное понимание этого вопроса. И когда ты научишься конкретно и вовремя, понимая свое положение перед Богом, контролировать свой разум, свои мысли на уровне еще понимая, то есть верующий человек, который любит Господа, как здесь написано, да, он как воспринимает ситуацию? Возникла ситуация, он видит так, что я здесь вижу? Я вижу ситуацию, я вижу испытание. Да? Моя реакция, если я люблю Господа, кто дети мои для меня? Это цветы жизни, да? Даже если они кактусы, но они цветы жизни. Вот. А я для них кто? В первую очередь, я для них пример для подражания, потому что дети равняются на веру родителей. Вот. А отец для них пример человека Библии, человека молитвы. И мама пример человека Библии, человека молитвы. А когда мама здесь вот такая, да, и с набором там негатива, понятно, дети начинают не воспринимать маму как путеводителя к Богу. А это порождает проблему. Дети перестают воспринимать Бога, верить. Они видят двойные стандарты. Когда мама, папа в церкви.
1: Такие они, милые, добрые, пушистые, да, а дома
0: а
1: они...
0: дома там, да, вот, и насилие, и все, что хочешь. И все, эти дети начинают воспринимать мир совсем по-другому, не так, как хочет видеть Господь. И это приводит к деградации веры, восприятия Бога, деградации себя, как позиционирование раба Божьего. Они говорят, я не хочу быть, как мои родители, рабом Божьим, я хочу быть по-другому, потому что многие вещи они еще не
1: это
0: понимают.
1: Это неправильная картинка получается такая, которую они видят, такая немножко искаженная.
0: Крайнее этому. Искажение, которое приводит к тому, что принимаются неправильные решения, в голове поселяются мысли, которые уводят далеко от Бога на противоположную сторону, и человек становится, как мы уже говорили, не может занимать нейтральную позицию. Человек не может говорить, о, я не буду ходить в церковь, и при этом я буду хорошим человеком. Но это долго не сработает. На каком-то времени у тебя еще батарейка, как в телефоне, зарядка будет, но потом ты сдуешься. И в конечном итоге ты подпадешь под власть другой стороны, и он из тебя будет ковать свой инструментарий для того, чтобы ущемлять, извращать и губить других и тебя в том числе.
1: То есть получается, чтобы вот этот вот порочный круг, так скажем, вот это вот, когда у нас искушение, то есть наша вот эта вот реакция запускающаяся...
0: Внутренняя реакция, это искушение.
1: Это искушение. Да. Она порождает за собой определенные
0: действия
1: в виде греха какого-то, да, и, соответственно, грех наш, он приводит к смерти. То есть, чтобы разрушить вот этот вот порочный круг, нам, получается, нужно работать в первую очередь с искушением, с мыслью. Но мы... Ведь справиться с этим сами не можем.

0: Да, совершенно верно. И поэтому здесь Иаков, он, посмотрите, он в самом начале, он дает такую инструкцию. Он говорит о том, что человеку в первую очередь нужно иметь определенное отношение с Богом. Написано здесь, которым обещал Господь любящим
1: Любящим
0: его.
1: его. Главное, вот это
0: Да.
1: вот слово «любящим», мне кажется, вот Господь, если мы любим Христа, мне кажется, если мы принимаем Его в свою жизнь, да, вот это вот, мне кажется, у нас в каждой теме «я раб Божий», она прослеживается,
0: А
1: вот это
0: с нее
1: принятие,
0: начал Иаков.
1: да.
0: Это как линза, через которую нужно все воспринимать у Иакова.
1: Да, это мы говорили про то, что эта фраза, она помогает нам более открыто читать Писание, которое в свое время помогает нам найти ответы на очень важные, интересующие нас вопросы. Так вот, если мы говорим про то, что если мы принимаем Христа в свое сердце, да, мы открываем Ему свое сердце, мы, да, блаженны, счастливы, да, и стойко переносим испытания, и как раз-таки, мне кажется, тогда мы можем противостоять искушению.
0: Да, Бог дает силу для того, чтобы четко и правильно реагировать на определенные ситуации, на испытания, которые возникают в твоей жизни. Практически Бог дает тебе некие маркеры, на что обращать внимание. И когда человек попадает в эту ситуацию, он говорит: «Стоп, я вижу, что может быть дальше». То есть мудрость, о которой Иаков пишет, ты ее начинаешь обретать, а это воспитывает твой характер. Потому что формируется некий навык правильного реагирования на происходящее. И для тебя в какой-то момент не нужно уже уж сильно себя там перенапрягать, чтобы реагировать так, как хочет этого Бог. То есть ты навыком уже приобретаешь вот эту способность в момент испытаний не впадать в искушение, не впадать в грех, да? То есть как бы правильное решение принимать для себя. И вот в этом как раз и проявляются дела веры. То есть если ты веришь, ну, это должно быть в жизни. И поэтому, когда ты сказал раз, сказал два, сказал три своим детям убраться в комнате, ну, надо включить, может быть, какой-то, и ты знаешь своих детей, ты знаешь, что для них важно и как на них, как с ними коммуницировать. Если ты с ними хорошо общаешься, их понимаешь, преврати уборку в их комнате в игру, для того, чтобы они поняли позитив вот этого процесса, чтобы они не видели в этом процессе угрозы от тебя и от самого действия.
1: Это, как вы говорили, про мудрость, о том, что у нас бывает какая-то житейская мудрость, а бывает мудрость от Бога. Это когда мы включаем, мне кажется, свой разум, не в плане того, что начинаем как-то извращаться, да, и отвечать на, так скажем, на испытания искушением, там, кричать или еще как-то гневаться, а когда мы понимаем, что нам нужно найти другой способ, найти другой выход. Это как сейчас мы все ищем, как же развить себе креативное мышление. Вот, пожалуйста, ответ на вопрос. Как выработать эмоциональный интеллект? Вот, пожалуйста, ответ на наш вопрос. Да, мы смотрим на Христа. Вот, но немножко хотела здесь вернуться, наверное, к такому вопросу, да, вот как испытание искушения. Но вот все-таки иногда нам кажется, что вот это что-то вот, ну, не от Бога. Вот эти вот какие-то проблемы, которые у нас бывают, они нас как-то поглощают или нас как-то съедают. Как быть в этом случае?
0: Ну,
1: Что вот, как найти вот эту вот опору, может быть, понятно, что она в Боге, но как вот научиться быть вот этим вот счастливым, кто стойко действительно может перенести вот эти испытания, чтобы не перерасти дальше в искушение?
0: не, понятно, что человек, он уязвимое существо в данном случае здесь на земле, и противостоять лукавству лукавого человеку очень сложно. Он изучил нашу психологию индивидуально каждого
1: Трачи.
0: с очень, ну, тонкостью, да, с точностью. Он знает, у кого у каждого из нас своя ахиллесова пята, и он всегда по ней бьет 24 часа на 7. И вот как раз вот там, почему зависимость от Бога, как я раб Божий, это лучший вариант, это высокий вариант, это высшей степени вариант. Потому что когда я нахожусь под защитой моего господина, я это осознаю, я это понимаю, я просто даю возможность вести войну вместо меня Богу за меня. Это высшая степень доверия, вера, о которой Иаков как раз и говорит. Он почему говорит, что любящим Господа, да? Он говорит: «Обещаю венец жизни». Потому что практически господин, Бог ведет борьбу за нашу выживаемость здесь на земле божественными силами. И он ведет борьбу против

0: тех сил, с которыми я как человек справиться не могу. Мы иногда люди этого не понимаем. Мы пытаемся вступить в борьбу силами зла, человеческими средствами. Это так не работает. А это совсем это другой уровень. Здесь нужно довериться Богу. Поэтому, с одной стороны, мы не застрахованы от ошибок. Я сам иногда не совсем верно реагировал там, на трассе или в общении с детьми, и я понимаю, что это...
1: Но мы все грешные люди. Мы
0: да, это был... Я согрешал, да, в этом вопросе. Но для этого существует Бог любящий, который дает прощение. Он говорит, слушай, я с тобой взаимодействую. Я готов тебя выслушать, ты приди, давай поговорим. Когда ты начинаешь анализировать и разговаривать с Богом, когда ты начинаешь в молитве говорить ему вот об этой проблеме, Бог говорит, слушай, давай идем дальше. Ну да, этот экзамен ты сегодня не прошел. Ну, давай, ты немножко подготовишься, он будет завтра. Вот, и ты в следующий раз ты встречаешься с подобной ситуацией, ты такой думаешь, так, ага, я все понял, прошлый урок я учел, давайте будем другой выбор искать. Поэтому на самом деле Яков рассказывает о силе веры, которая явлена в действиях. И вот эти действия, это вот, вот эти наши реакции, наше упование на Бога, наше осознание зависимости от Него.
1: То есть, получается, осознание и принадлежность Богу делает нас счастливыми. И помогает нам претерпевать искушения, которые порой рождаются в нашей голове.
0: Да.
1: Спасибо вам
0: их.
1: Огромное. Спасибо большое. Дорогие друзья, помните, чтобы не стать жертвой собственных желаний и похотей, Иаков дает решение. Признать, да, я иногда поддаюсь искушениям, ошибаюсь. Понять грех всегда начинается у нас в голове. Действовать значит менять мысли до того, как они станут поступками. Божьих вам благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Ух ты, какая красота!
1: Глаша, смотри, цветочки!
0: Я бы хотела жить в таком городе.
1: И я!
2: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
0: Да!
1: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
5: Не называй пока название города.
0: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
2: Ну что же.

0: присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
1: А кто угадает, что это за город?
2: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
3: Это дети Авраама построили.
1: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама и про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
3: Бог сделал чудо.
1: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
4: Исаак.
3: Исаак.
1: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
2: А кто?
5: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
2: Да. Этот город построил Лот?
5: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
0: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
5: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
0: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
5: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
0: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
0: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
5: Когда ангелы пришли в Содом...
3: Это были ангелы?
5: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
0: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
6: Что они хотели сделать?
5: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом. Но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
0: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
5: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
0: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
5: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
0: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
6: Какая грустная история.
5: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
1: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
2: Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: С днем рождения!
2: Мы тебя любим!
5: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ну кого? Кого нужно всегда слушаться?
1: Так ясно же, кого в Библии написано. Слушайся Бога. Он же самый главный. Привет, ребята!
0: Привет! Конечно же, многие знают, что Бог главный над всеми.

0: Ну вот интересно, а кто главный дома?
1: Родители, естественно.
0: А если они ушли, например?
1: Ну, мама с папой всегда остаются главными, даже если ушли куда-то. Так они же тебе сказали, как себя вести и что делать.
0: Вот в том-то и дело, что не сказали, а написали. Непонятно, написали.
1: А что непонятного, Ангелиш?
0: Кто главный? Мама оставила записку, чтобы мы в комнате порядок навели. Мой брат Никита разбросал фломастеры, и скрепки еще там валялись. Я ему сказала: убери все быстро, я старшая, и значит, главная. А он сказал, что мальчики сильнее, и значит, главнее, и я все должна убрать.
1: Так-так, понятно, Ангелиш. А что же должен делать главный, как ты думаешь?
0: Сейчас я тебе покажу, что.
1: Давай.
0: Берем стакан, газированную воду и наливаем целый стакан. Берем пуговицу и приказываем: пуговица, падай вниз, пуговица, поднимайся наверх. Слушайся меня, быстро. Главный командует, и все должны его слушаться. Вот.
1: Так-так. Ангелиш, только если к людям относиться как к пуговицам, то все друзья разбегутся в расцепную. А знаешь, о какой дружбе все мечтают?
0: О какой?
1: Я тебе сейчас покажу, какой. Берем книжку и журнал. Открываем книжку и закладываем страничку. Потом другая страничка поддерживает страничку журнала. Еще одна поддерживает другую страничку. И так все странички. Какая красивая киса. Так. Все-все-все странички поддерживают друг друга. Закрываем. Попробуй разорвать.
0: Эх, не получается. Дай-ка я попробую.
1: На, попробуй сама.
0: Не получается. Они как будто бы приклеились.
1: Взаправду. Вот о такой дружбе все мечтают. Чтобы была крепкая-крепкая, не разорвать. Закон дружбы – поддерживать другого.
0: Так я за дружбу, Маш. Просто хочу быть главной, как другие.
1: Как ученики Иисуса Христа, да? Каждый из них тоже хотел быть важнее другого. А вот что на это им сказал Иисус, об этом наша взаправдошняя история.

0: Эта история произошла в то время, когда Иисус ходил по земле. Был праздник Пасхи.
1: В этот день люди собирались за праздничным столом. Израильский народ радовался тому, что Бог когда-то освободил его из плена.
0: Ученики Иисуса спросили его: «А где мы будем праздновать Пасху?»
2: «Идите, и у входа в город вы увидите человека с кувшином воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет. И хозяин дома покажет вам комнату, горницу».
0: Ученики Иисуса отправились в город.
2: У городских ворот они и взаправду увидели человека с кувшином воды и пошли за ним.
0: Когда он подошел к дому, ученики сказали: «Иисус велел нам спросить, где комната, в которую он с нами мог бы отпраздновать Пасху».
2: И тогда хозяин дома проводил учеников в горницу.
0: Комната была чисто убрана и устлана пестрыми коврами. Все бы хорошо, да только в комнате не было слуги, который бы омыл.

0: налоги.
1: Да-да. Тогда существовал такой обычай. Дело в том, что люди в жарких странах ходили босые, надевая на ноги только сандалии.
2: Или там тоже хожу в сандалиях и босиком по траве.
1: Всем, кто ходит босиком или в открытой обуви, известно, как ноги становятся пыльными. Так было и в давние времена. Ноги были запыленные, и поэтому слуги должны были их помыть. Но никто из учеников Христа не хотел выполнять обязанности слуги. Поэтому они вошли в комнату с немытыми ногами.
0: Тут все увидели, что Иисус наливает в небольшой тазик воду. Он взял полотенце, опоясался им и стал сам омывать ученикам ноги. Они почувствовали себя неловко. Как же так, удивлялись они, намоет ноги Господь, самый главный на свете?
1: Когда Христос подошел к ученику по имени Петр, тот спрятал ноги под лавку и сказал:
0: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
1: Иисус сказал ему: «Скоро ты поймешь, зачем я делаю это».
0: Но Петр ответил: «Нет, я не согласен, не умоешь ног моих вовек».
1: «Но тогда ты не можешь быть моим учеником», — сказал Иисус.
0: Петр испугался и тут же вытянул вперед ноги и руки. «Вот тебе и ноги, и руки, и голову тоже омой».
1: «Довольно будет и ног», — сказал Господь и омыл Петру ноги.
0: После этого Иисус сказал: «Друзья мои, если я, ваш учитель и Господь, омыл вам ноги, то и вы должны омывать ноги друг другу».
1: Тут все ученики поняли, что быть главным – это значит помогать другому. Вот видишь, как все просто, Ангелиш. Главный помогает другим.
0: Получается, мне что, самой за Никитой фломастеры собирать?
1: Ты знаешь, ему можно подарок подарить.
0: Еще и подарок ему подарить?
1: Да, смастерить пенал для фломастеров, чтобы он мог их туда положить.
0: А его трудно делать?
1: Нет, просто. И я тебе в этом помогу.
0: Получается, сейчас ты будешь главным?
1: Точно. Ну что? Так, берем с тобой бутылку. Держи. А также ножницы. Сейчас мы с тобой будем резать бутылку. Ты удивлена, что из этого получится пенал? Я да. Итак, смотри, отрезаем по второй линии. Видишь, Ангелиш, вот по этой. Немножечко сминаем и делаем надрез ножницами. Так, чтобы получилась дырочка. Так. Получается?
0: Нет.
1: Ты, нет, чуть-чуть придерживай. Давай я тебе помогу. Ой, так у тебя же уже есть дырка. Так, по этой дырочке мы режем. Отрезаем полностью горловину бутылки. А ненужное сбрасываем. Теперь берем молнию. Перепроверим, работает ли она. Так-так, расстегнули, застегнули. Выпуклая часть называется змейка. Мы на нее клей не наносим. Мы внизу ее вот так проклеиваем. И ее мы приклеиваем к бутылочке, к краю. Вот к этому. Вот так получится. Поняла? Ну что, подклеим. Итак, открываем. Проверили, выпуклая, выпуклая. И наносим клей ниже, чем наша выпуклая змейка. Бежит, бежит, бежит. Ну что, сторону проклеили. Дальше мы начинаем приклеивать к этой молнии бутылку. Вот так по кругу. Смотри, Ангелиш, как получается. И стараемся потихонечку вот так ее приминать. Смотрим, чтобы эта змея не приклеилась к бутылке. Смотри, что получается. А, у нас получается. Чуть-чуть подержали, чтобы приклеилась. Вот. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. А теперь мне понадобится твоя...

0: часть. Спасибо.
1: Ух ты, как ты ровно все обрезала.
0: Молодец. Теперь мы приклеиваем другую сторону. Проклеиваем сначала клеем, а потом приклеим ее к бутылочке. А ты знаешь, для начала, пожалуй, мы ее расстегнем. Вы можете это сделать, ребят, в самом начале. Расстегнуть, чтобы вам было удобнее проклеивать. Так, берем, опять же, не близко к змейке мы наносим клей.

0: подходи близко к нашей выпуклой змейке. Оп. Ну что? Теперь мы приклеиваем. Оп. Так. Чуть-чуть подержим, чтобы приклеилось. Так. А теперь склеиваем наши края. Приклеиваем к змейке. Да, все было ровно-ровно. Тоже чуть-чуть подержим. И точно так же проделаем с другой стороны. Ангелиш, как ты думаешь, понравится Никите такой пенал?
1: Я думаю, да.
0: Здорово. Это главное. А ты могла бы пока закрыть клей, пожалуйста?
1: Угу.
0: Спасибо. Так, приклеили.
1: Подожди, дай мне.
0: Держи.
1: Смотри, какой рот.
0: Слушай, здорово получилось приклеить туда еще зубы, глаза и прям... А! Классно. Давай все-таки попробуем у него положить фломастеры, чтобы Никите-то было куда складывать.
1: Давай.
0: Так, проверим, работает ли. Ура! Получилось!
1: Да уж, за правду. Раз, два, и пенал готов. Можно еще наклеечки на него приклеить.
0: Классно.
1: Да уж, теперь Никита точно захочет свои фломастеры убрать. А вот скрепки, наверное, я помогу ему убрать. Все-таки я главная.
0: Ты знаешь, Ангелиш, я думаю, что Никита может тебе и со скрепками помочь, если ты ему предложишь игру.
1: Какую игру?
0: Я тебе сейчас покажу. Смотри, берем скрепки. Так, каждой горстке скрепок. Теперь мы узнаем, кто быстрее и больше закинет скрепок в наш стаканчик. Ну что, готово?
1: Да.
0: На старт, внимание, марш! Оп. Почти я попала. Ты попала, молодец. У меня все. Ты победительница, а мне надо еще тренироваться.
1: А теперь уберемся.
0: Давай. Так. У меня получилось. Мы молодцы, убрались. Хорошо, когда вокруг порядок.
1: Ага, Маша, теперь я могу и другим подсказать, что значит быть главным в песне.
0: Точно.

0: Ребята, наша программа подходит к концу.
1: Напишите нам, что делали вы, когда были главнее других.
0: Мы будем ждать ваших писем.
2: Пока!

0: не знаю, как общаться.
1: Ну, когда же ты замуж выйдешь?
0: Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка. Использую его как эксперимент. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. У меня есть любовник. Ну, с любовником еще хуже. Когда отключаются наушники, приходится слушать себя.

Так много людей вокруг. 7 миллиардов в мире, больше миллиона в моем городе. Я каждый день вижу разные лица, прохожу мимо сотни человек, но почему-то в этой толпе я чувствую себя так одиноко. У меня есть знакомые, есть друзья, но порой одиночество накрывает меня с головой, и от него невозможно спрятаться даже в самой шумной компании. Я больше не хочу чувствовать себя одинокой. Но как мне с этим справиться?

0: Я так поняла, что люди на Покровке писали, что такое одиночество. Когда нету любимого человека, когда тебе грустно, когда есть возможность побыть наедине с собой, когда в записной книжке тысячи контактов, а позвонить иногда некому, когда остался без друзей, когда один, когда разрядились наушники, ага. Когда даже в толпе ты один, когда потерял себя, когда все от тебя отвернулись и не чувствуешь ни от кого поддержки, когда некому позвонить, если тебе плохо, отсутствие других, не с кем выпить чай, когда ты один, когда остаешься наедине с собой, не значит слабость, прикольно. Угу. Как вам вообще ответы? Разные. Так что такое одиночество вообще, в принципе, тогда? Вот. Вот ваше мнение. Вообще, одиночество – это действительно есть состояние, да? А есть, вот есть состояние как изолированность. И многие здесь ответы как изоляция, да? А есть одиночество как уединение. Понимаете? И это разные вещи. Да? Согласны? Одиночество как уединение – это время, когда очень важно уметь побыть собой. Кто-нибудь использует это время вообще? Поднимите руки. Именно как уединение, которое является ресурсом для вас. Вот если вы не умеете именно наслаждаться одиночеством, вот этим уединением, то вам очень тяжело, скорее всего, будет в жизни. Ну и в принципе тяжело. Если вы не можете, ну, правда, испытывать там радость, даже если вы какой-то период времени. Знаете, на самом деле сейчас, благодаря тому, что вот тут про наушники написано, да, разрядились наушники. Почему это состояние действительно одиночества? Почему? Кто скажет? Нет шума. А на самом деле, когда отключаются наушники, приходится слушать себя. А с собой наедине оставаться очень страшно. Часто бывает. Почему и одиночество как раз и является таким сложным состоянием, потому что человек как раз и не может себя слушать, не может справляться со своими чувствами. Согласны? Вот. Сегодня мы больше будем говорить как раз о таком состоянии. Знаете, ну вот уже Костя сказал, да, я 19 лет работаю, и если раньше клиенты приходили, ну вообще в принципе всегда, конечно, приходят с разными запросами, но в последнее время очень часто приходят с запросом о том, что я одинок. Почему? Почему такое происходит? Как вы думаете? Сами себе неинтересны, много шума. Ребят, вот честно, если говорить, да, продолжить тему наушников, на самом деле очень часто люди без наушников бывают только в одном месте. Где? В ванной. И туда колонку можно точно, да. Ну, то есть в туалете можно в наушниках, да, даже в туалет с телефоном, да, как в туалет пойти без телефона? Вообще, да. То есть единственное место чаще всего подумать, где можно подумать реально, это вот бывает ванна. Хорошо, если человек не берет с собой еще туда колонку. Поэтому уметь быть наедине с собой – это важно. Давайте мы с вами, можно мне досочку, поговорим о причинах одиночества. Ну вот именно состояние одиночества. Почему человек действительно испытывает вот эту изоляцию? По какой причине? Нет внутренней опоры.
1: И принятие себя самого.
0: Ага, точно. Угу. Или низкая самооценка. Еще. Причины. Почему человеку так плохо быть наедине с собой? Вот почему?
2: Просто скучно.
0: Скучно. Угу. Или другими словами, я сам себе не интересен, да?
3: Угу. Нечем заняться, например.
0: Нечем заняться.

0: Или не знаешь, чем тебе заняться?
1: Нет, хобби может быть тогда. Да? Нет, хобби.
2: Кажется, что это ненормально, что нужно быть не одиноким. Как, какое-то ощущение неправильности.
1: Угу. То есть социальные стереотипы какие-то, да? Особенно если там родители какой-нибудь очередная встреча, да, и там 20 плюс вам уже, и начинают спрашивать, ну, когда же ты замуж выйдешь, да? Ага. Дальше. Какие еще причины, как вы думаете?
3: Трагедия, травма.
1: Трагедия? Травма. Трагедия, травма. Например, одиночество часто приводит к депрессии. Да, но вот причина одиночества – травма. Ну, в смысле, что кого-то потерял, в принципе, да? Утрата какая-то, можно сказать? Угу. Угу. Еще.
2: Страх узнать себя настоящего.
1: Да. Самые глубинные хочу ваши ответы услышать. Страх узнать себя настоящего. Ага. Ну, давайте тогда я скажу. Один из пунктов. Это страх близости. Страх близости. Давайте без типов темпераментов, да, привязанностей. Но о чем это? Что такое страх близости? Ответственность, да, потому что это, ну, нужно нести ответственность за отношения, да. Но вот что еще? Я хочу ваше мнение, почему страх близости – причина одиночества? Вот раз... недоверие.
2: Угу. Недоверие.
1: Угу, недоверие. А понятно, почему страх близости? Вообще, одно из, ну, таких корневых причин того, что человек испытывает одиночество, он не может строить отношения с другими. Так? Почему? Одна из причин именно потому, что ему страшно сближаться. Ну и низкая самооценка там же, да. А еще, знаете, сейчас очень часто я слышу от молодежи такие фразы. Я насмотрелся в браке своих родителей. Мне хватит. Все. Я там замуж, жениться не собираюсь, потому что мне вот так вот хватило. И в итоге человеку страшно сближаться, страшно доверять другому человеку. А еще одна из очевидных причин, ну, почему-то вы ее не проговорили, это неумение общаться с другими людьми. Согласны? Есть люди, которые, ну, прямо так и говорят, я не знаю, как общаться, я не умею общаться. Понятно, о чем идет речь? Угу. Что? Добавите что-то? Внутренние комплексы, да, да, да. Ага. Да. Окей. А как вы думаете, а в каком возрасте чаще всего люди испытывают одиночество? Подростковый возраст. 60-70. Еще варианты.
0: В 13 лет, когда, ну, подростковый период, и за 40, наверное.
1: В 13, а потом за 40. Ага. А? От 20 до 30. Ага. Еще варианты? Угу. А, да, на самом деле, ну, по статистике, да, примерно от 14 до 34. Ну, вот где-то примерно в этом возрасте, да? Почему? Ну, с подростковым возрастом все понятно. Да? А молодежь? Там тоже все понятно. Либо прошла сепарация, либо сепарации не произошло, и тоже чувство одиночества. Да, согласна. Угу. Хорошо. А давайте теперь поговорим о том, а что же тогда...

0: делать, да, при, чтобы все-таки избавиться от чувства одиночества? Вот когда у человека появляется желание завести собаку или кошку, это привет вам вот оттуда. Да. Ну просто, а? Из внутреннего ощущения одиночества. Да. Угу. Так. Но на самом деле животное действительно очень хорошо справляется с этой функцией, да? Как у меня одна клиентка сказала недавно, что вот кошка – это то животное, которое хочешь, не хочешь, она идет и потребует свое. Да? То есть это ресурс, который просто ко мне приходит, даже если я его не хочу. Угу. Что еще?
1: Быть смелее, не бояться жить, вообще приобретать новый опыт, давать своей жизни второй, третий, десятый, двадцатый шанс.
0: Быть смелее. Прям мне очень нравится, но легко сказать, да. Сделать гораздо сложнее. Знаете, мне вообще очень нравится девиз. Вообще, кто слышал понятие созависимости? Кто знает, что это такое? Ага. Знаете, что люди созависимые не умеют говорить «нет»? Да? Знаете, да? Они вот на все соглашаются, на них можно ездить, да? Ну, то есть вот все можно делать с ними. И так как тема созависимости стала популярной, ну и тема границ, поэтому сейчас очень часто популярны «говори нет», «отказывайся». Говори «нет» всему. И знаете, вот, ну, как я обычно клиентам говорю сейчас, люди в основном на всякий случай всех расстреливают, когда к ним подходят, чтобы научиться говорить «нет», сразу всех расстреливают. Понимаете, про что я говорю? Да? Нет-нет-нет. Даже если... Я даже не слышу еще предложений, но на всякий случай «нет». Уже сразу. Я же должна научиться защищать свои границы. Это как раз... Еще одна причина, почему сейчас так много одиночества. Потому что возьмите советские времена. Тут есть люди, которые чуть-чуть помнят советские времена, да, когда можно было зайти к соседям, можно попросить было все, что угодно. А сейчас кто знает имена всех ваших соседей? Смотрите, кто руки поднял. Смотрите, да, все. Да, люди из прошлого века, да? А все остальные не знают, почему, да? И вот это как раз раньше, вот этого чувства одиночества настолько не было, как сейчас, потому что настолько много границ, и мы защищаемся от всего на всякий случай. Поэтому к тому, что сказала Радмила, хочу просто добавить. Когда я сама училась ставить границы, потому что я суперсозависимая в первую очередь была, вот, я для себя взяла такой принцип. Всегда говорить «да». Есть классная книжка тоже, которую... Да? И фильм. Да. Научиться говорить «да». Поэтому сейчас я чаще говорю «да», даже не задумываясь, а потом уже думаю иногда. Бывает так. Вот. Поэтому быть смелее. Угу. Что еще поможет нам от... Поднять самооценку, я напишу, да? Ага, но это очень непростой процесс на самом деле.
2: Завести жену.
0: Начать отношения, да? Или пойти в отношения. Не бояться отношений. Угу. Окей. Вообще, знаете, мне очень нравятся истории про эксперименты. Ну, вы простите меня, пожалуйста, да, но вот бывает так, что я клиентам говорю: слушай, у тебя сейчас есть парень или девушка, использую его как эксперимент. В каком смысле? Попробуй учиться, если ты собираешься все равно расстаться с ним, к примеру, да, попробуй сначала ты с ним, ну, вот пообщаться так, как ты хочешь, вот настоящее. Что будет? Очень интересные эксперименты происходят на самом деле. И в этом случае, ну, звучит слово, да, страшно, как будто себя используют для эксперимента, но на самом деле пользу получает и тот, и второй. Вот, поэтому пойти в отношения, сделать эксперимент, попробовать, не бояться. Что еще? Давайте, пока вы думаете, на самом деле пунктов много,

0: Но я скажу про пункт, который, скорее всего, вы не скажете. Так как здесь молодежь, которая большинство, наверное, в браке еще не состоят, поэтому что я вам рекомендую? Обязательно пройти стадию монады. Что такое стадия монада? Диада вдвоем, триада уже родился ребенок. Понятно? Стадия монада – это когда очень важная стадия для того, чтобы как раз вот это одиночество было ресурсом. То есть я не проваливаюсь, я не ухожу в депрессию и потом в психиатрическую больницу, а наслаждаюсь процессом одиночества. Потому что у меня есть стадия монада. Только, ребят, пожалуйста, не застревайте здесь, хорошо? Это тоже такая опасность. Да, может понравиться. Смотрите, почему важна монада? Расскажу пример одной моей клиентки. Я хочу развестись, но мне страшно. Мужа я не люблю и так далее. Вот. Ну, у меня есть любовник, но с любовником еще хуже. Но она говорит, я никогда не была одна. Я сначала была с родителями, потом сразу вышла замуж. Замуж не успела, ну, в смысле, была в браке, сразу любовник. И я, говорит, не знаю, что делать. Мне с мужем быть или с любовником быть, или вообще лучше побыть одной. Но одной быть очень страшно. Почему я вам говорю это? Знаете, на самом деле, если человек не проходит стадию монады, если он не умеет наполняться и в паре в том числе, то, скорее всего, ему будет сложнее строить и отношения, но и если вдруг отношения дошли до какого-то кризисного периода, а любые отношения обязательно дойдут до кризиса, и неважно, это семейные отношения или дружеские отношения, ну, нужно это иметь в виду. Все отношения проходят через кризис, ну, не все. Доходят до кризиса все, но прожить, да, не каждая пара может прожить кризис. Вот. Но именно благодаря тому, что у тебя была стадия монады, скорее всего, тебе легче будет справиться и не уйти в депрессию. Понятно? Но не застревать. Почему, опять же, одиночество, да, и вот стадия монады? На самом деле, знаете, одному легче. Не надо ни с кем договариваться. Да, Тань.
1: Ее надо проживать прям одному-одному, когда ты живешь один, не когда ты живешь в семье, с бабушкой, с тетей, с дядей и так далее.
0: Да, стадия монады – это когда ты уехал от родителей, живешь именно отдельно от родителей. Жить вместе с родителями не считается. Даже если вы говорите, нет, мама же, она же заботливая, она же вам кушать приготовит. Так ведь? Приготовит. Что, она голодная, что ли, вас оставит? Нет. Поэтому стадия монады и говорит о том, что я научился быть самостоятельным. Вот. Давайте дальше по причине. Я свой пункт сказала. Не причины, а что делать для того, чтобы справиться со с одиночеством.
2: Развиваться.
0: Давайте скажем по-другому. Мне нравятся твои пункты. Давайте назовем его так. Стать интересным себе. Если вы не интересны себе, почему вы должны мне быть интересными? Скажите, пожалуйста. Вот с какой стати мне с вами общаться, если ты скучен сам себе? Да? Стать интересным себе. Благодаря чему? Один из пунктов, то, что Вера сказала, это хобби добавила, да, Настя, это обучение какие-то. Но у каждого будут свои, скорее всего, пункты, да?
3: Уйти и разобраться с собой.
0: Уйти. Смотрите, вот здесь, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, я слышала такую историю. Я ухожу, я перестаю с тобой общаться, перестаю, парень с девушкой. Потому что я не разобралась еще в себе. Я хочу разобраться. Но, знаете, это бывают такие клиенты тоже, говорят, давайте мы с вами научимся, как строить отношения. Вот была у меня одна клиентка, да, мы с ней год работали, как по-здоровому строить отношения. Потом она встречается с мужчиной, она говорит, а все то, что мы говорили, оно уже по-другому в жизни. Я говорю, конечно.

0: Поэтому разбираться с собой в смысле, где разбираться, в пустыне? Окей, но это будет у вас опыт того, как жить в пустыне. Но если вы хотите разобраться с собой для того, чтобы строить отношения, тогда что нужно? Нужны отношения для того, чтобы слышать себя именно в отношениях. Да, может быть, с другим человеком, но все-таки именно строить отношения. Так, как мы это назовем? Узнавать себя, давайте так напишу. Да, Радмила?
1: Вот еще один способ – это спорт, на самом деле, вот тут как просто отдельная сфера. Он же развивает, да, развивает и когнитивные способности, и стресс снимает, улучшает самооценку в какой-то степени, если не сильно уж загоняться.
0: Еще вот, с кем-то познакомиться.
1: Да, с кем-то познакомиться, да.
0: Да. Да, почему я поставила восклицательные знаки, там засмеялись, да, тут не видят, наверное. Потому что, правда, именно физические упражнения разрушают гормон кортизол. А если на нас напала тоска, тревога, да, ну там точно уровень кортизола будет выше. Поэтому хорошо бы его разрушить. Каким образом? Любые физические упражнения. Не обязательно идти там, не знаю, в сборную России, ну, даже не рекомендую, честно говоря. Вот, но что-то делать. Угу. Дальше. Еще.
2: Какое-то служение и активная позиция.
0: Точно, да. Вообще очень хорошо заниматься каким-то волонтерством, служением. Почему?
2: Повышаешь и самооценку, да. И людям полезно что-то приносишь. Угу.
0: Да, потому что, смотрите, когда человек чувствует одиночество, он чувствует себя очень часто еще ненужным никому. Да? Я никому не нужен. А если я сделал что-то для кого-то, то ощущение того, что я кому-то нужен, появляется. Да? Ну и плюс я, ну, в принципе, отдаю и общаться там могу. Угу.
3: Театралка, наверное, или какое-то музыкальное увлечение. То есть играть на каких-то музыкальных инструментах, то же самое пение. Благодаря этому ты как бы будешь себя чувствовать более уверенным, что ли, как-то, да?
0: Да, но какое-то хобби, особенно театральное, точно, да, повысит. Ага, спасибо. Работать, значит, в коллективе, в социум. Да, работа на самом деле, многие уходят и в супердостижительство уходят, да? Но запишем именно социум. Угу. Окей? Что еще? Помните, там был пункт такой, самая очевидная причина одиночества, мы говорили с вами. Помните? Вы так и не дошли до него. Но кто помнит этот пункт? Ну, да, он, ага. Да, неумение общаться. Если это одна из главных причин одиночества, то что нужно делать? Учиться общаться. Где и как? Вообще, на самом деле, везде, да, ну вот мы когда обсуждали за нашим столом, и вот Максим сказал о том, что я специально хожу на разные мероприятия. Участвовать в любых мероприятиях. Те же всякие разные встречи, которые у нас проходят, да? Вообще, я руками-ногами за... Ну, и вообще очень рекомендую вам, на самом деле. Мне кажется, Бог не просто так такое удивительное место создал, как церковь и вот молодежные группы, потому что это как раз место, где мы можем общаться, где мы можем учиться дружить, где мы можем учиться конфликтовать и правильно решать эти конфликты. Да, ну, главное решать. Это место, где мы действительно можем чувствовать себя частью какой-то команды, не просто быть одинокими. Поэтому, на мой взгляд, это вообще ну, такое уникальное место, и нужно пользоваться этими возможностями. Я очень рада, что вы здесь. Ну и давайте, на мой взгляд, один из самых важных пунктов от одиночества – это тот, кто нас создал, да, тот, кто нас собрал здесь. Это Бог. И Бог говорит о том, что я с тобой. Неважно, что с тобой происходит. Даже

если мама, да, бросит дитя, есть в Библии такой стих, то я тебя никогда не оставлю. Поэтому, когда мы с Богом, и когда мы действительно доверяем Ему, тогда мы можем почувствовать Его любовь. Даже если кажется, что все остальные не понимают нас. Да? Ну, топ. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы какие-то, или уже нет? Нет. У вас нет вопросов. Спасибо вам.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся к кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор, и я Велина. И сегодня мы будем говорить о том, как же выбраться из этих ям.
1: Ну, мы часто попадаем в такие ситуации, где нам кажется, что либо что-то должно случиться невероятное, чтобы нас оттуда вытащило что-то. А наши способы никак иногда не помогают, и мы ищем какую-то соломинку, чтобы ухватиться. А люди обращаются к психологам, люди обращаются к мамам, к папам, к бабушкам, дедушкам, друзьям. Если, допустим, нету помощи, вот вообще никакой, вот что вот делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
2: В моей жизни меня не устраивает.

0: устраивало практически ничего во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
1: В личной жизни.
0: В личной жизни. Служение я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
1: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
0: Я занимался детским воспитанием, подростками.
1: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
0: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
1: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать? Итогом, да? Не тот результат был, который...
0: Да, не тот результат.
1: Чего ты хотел?
0: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то
1: глубоким.
0: Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
1: Но это достаточно сложная работа.
0: Это сложная работа,
1: многие
0: да.
1: Многие взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
0: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
1: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
0: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
1: Никакой результат не приходил?
0: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
1: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Но ты вот сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
0: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства, сколько мне нужно было. Вот.
1: И что ты делал?
0: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога. Вот. В итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
1: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
0: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
1: Ну, то есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
0: Нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации, я хотел узнать, как мне правильно жить.
2: Найди свой путь.
1: Но ты говоришь, что ты верующий человек, но, в принципе, верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные, как бы, инструкции к всему, практически к любой ситуации, вплоть даже до управления деньгами. Там, в принципе, очень много чего написано. Тебе этого было недостаточно, я так понимаю.
0: Да, мне это было не то, что недостаточно, просто я пытался сделать это все своими силами, без Бога. Это было у меня в теории, а не было это, как сказать...
1: Не применял
0: это на практике. Это.
1: То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
0: Теорию понимал, да. Я вроде как бы стремился к этому, но у меня что-то не получалось. И...
1: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что
0: да,
1: ты мог что-то понять?
0: Что-то понять. И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел измениться. Друзья вроде мои тоже куда-то меня звали, там, обучаться. И

0: поехать на... Я, как сказать?
1: Куда поехать?
0: Поехать в Абхазию на медицинскую школу. Там люди о здоровье учатся, как правильно
1: вести
0: здоровый образ жизни. Вот. Я тоже захотел вместе с ними, но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
1: То есть ты как бы выделил выход вот в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
0: да, что-то да, да, получалось? Да, да, да. Просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи, молодежной встречи христианской, он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение. Начать научиться здоровому образу жизни, научиться и через это прийти как-то лучше чувствовать Бога. Потому что то, что мы, чем мы питаемся...
1: Мы то, что мы едим.
0: Да, мы то, что мы едим, да, и то, что у нас в голове. Как мы живем, это тоже все влияет. Это я после уже понял. На себя
1: ты этим вдохновился и хотел тоже, да?
0: Да, я тоже вдохновился и хотел...
1: А почему не поехал? А,
0: у меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов. А за электроэнергию мы решили
1: подождать,
0: да. Потом сразу заплатить. Вот так вот. И был такой опыт. Я просил у Бога, чтобы тоже на меня это плохо не влияло. Вот и интернет, и все дела.
1: Бог, в общем, решил проблему радикально.
0: Бог решил проблему радикально. Я помолился перед... Вообще, я молился, Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я заложу ВКонтакт, включаю компьютер, нажимаю кнопку «Вход», и у меня все выключается.
1: И Бог
0: я не понимаю, что...
1: Ты просил, Егор, получай.
0: Да-да-да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электросчетовой, там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
1: Все нормально.
0: Все нормально.
1: Обычная ситуация.
2: То есть ты со смирением принял такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
0: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих. Без предупреждения. И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога, Боже,
1: покажи,
0: что делать. Я остался один, сам собой. У меня мои друзья уехали без меня в Абхазию учиться. И я остался Библия.
1: И темнота.
0: И темнота, пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним приезжает проводить семинары, как правильно своими финансовыми средствами распоряжаться.
1: Как ты об этом семинаре узнал?
0: Через братьев и сестер из церкви.
1: То есть ты ходил в церковь, продолжался?
0: Да, продолжал.
1: Виделся, да?
0: Да. И мне сказали, вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельства сделал так. Бог.
1: Воду отключили?
0: Бог. Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками в другой город, вместе с ними провести встречу организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто
1: отложилась.
0: Да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи в

0: В принципе, этот человек бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще, как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать, точнее, он меня допрашивал.
1: Допрашивал даже.
0: Да, он допрашивал. Он хотел выяснить, в чем причина, почему. В итоге пришли к тому, что он говорит: слушай, дружище, ты не читаешь Библию. Я говорю: как я не читаю Библию? Вот я читаю Библию. Ну, ты читаешь, когда тебе это вот, ну, просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога.
2: Свой путь.
0: Я такой: действительно, действительно, он прав, он меня подковырнул, меня задело за душу, за живое. Я согласился. Говорит: давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он уходит, мы расходимся. Он меня находит на следующий день, приезжает ко мне домой. Ой, домой на работу ко мне приезжает.
1: Это тебя не напугало?
0: Нет, он до этого приезжал, так как я работаю в автосервисе.
1: А, то есть это было тоже случайное, да, как бы?
0: Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это
1: Бог.
3: Случайности не случайно.
0: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу и: слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом, и Бог мне сказал: а помоги ему. Ты за него помолился? А чё просто так вот? Да, вот.
1: И как-то он так сказал ему.
0: Помоги.
1: Как-то.
0: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
3: У него тоже отключили свет.
0: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как. И пришла мысль, идея: слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям иногда приходят мысли...
3: От Бога.
0: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет.
1: То есть такого не было никогда?
0: У меня такого никогда не было. И я слышал то, что многие люди, как бы, многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Я хотел этого, я жаждал этого, да. И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
0: Чтобы слышать его.
3: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами вот. Он тебе, может быть, дал? Нет?
0: Он мне говорит: слушай, у меня мысль пришла, давай поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
3: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
0: Я тут дом в Сочи купил. Вон, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. Заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
0: Нанял меня как бы работником. И заодно, говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
0: Я начал изучать Библию, читать.
3: Глубоко.
0: Более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Обычно Библия говорит нам о Боге, а я искал вот конкретно самого Бога.
3: Нашел?
0: Начал находить, да.
1: В пути.
0: Просто начал задавать вопросы: Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим.

0: этим. И
1: он отвечает
0: Бог, теперь? Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
1: Начались живые отношения?
0: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
2: Слушай, Бога. А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
0: Я к пути улучшения этого всего, я понял, куда стремиться, как это все делать.
2: А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
0: Я стратегию поменял. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем.
1: То есть все изменилось к лучшему?
0: Начало меняться, да. Это не конец.
2: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня услышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу, Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите Его. Если у вас есть какие-то проблемы, просьбы, молитвенные нужды, пишите нам обязательно. Пусть Бог будет с вами. До свидания.

величие неба и грубые руки, веревки, плевки, неприличные звуки, великие муки великой любви. Чем более ругательств, тем более света в осанке, лице, пусть отрепье надето, плод их издевательств. Не скрыть им величия в терновом венце. И мысль им воздастся за это. Сейчас нет ответа, и небо молчит. Но сердце кричит, не имеют их руки, в смятении глаза. Им мерещатся звуки и слепят сияньем картины суда, где он, слава неба, владычество света, он, тот, кто терпит их адские муки.

До старости я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду, поддерживать и охранять.

Маленький мальчик пришел на берег залива. И, находясь там на берегу, какое-то время пытался себя занять какой-то игрой. К нему подошел пожилой дедушка и спросил: «Что ты ожидаешь здесь? Чем ты занимаешься? Может быть, у тебя есть какое-то беспокойство?» Мальчик ответил: «Дедушка, через совсем небольшое время сюда, в этот залив, зайдет огромный белый корабль, и я отправлюсь в путешествие через океан на этом корабле». Пожилой человек скептически посмотрел на этого юношу и сказал: «Не хочется тебя разочаровывать, но в этот залив никогда не заходят такие большие корабли. Но ты можешь провести здесь время». Тогда мальчик еще какое-то время занимался какими-то подручными играми. Он бросал камешки в залив. И вдруг, через некоторое время, в этот залив, в эту бухту стал заходить огромный корабль. Это был действительно океанский лайнер. Заходя туда, он вызвал реакцию этого пожилого человека, потому что он не представлял, что такой корабль может заходить в эту бухту. И тогда мальчик побежал к берегу. С корабля была спущена шлюпка, и она направилась к берегу. Мальчик перепрыгнул через борт этой шлюпки и, уже оказавшись там внутри, сказал: «Дедушка, простите, я не сказал вам о том, что капитаном корабля этого является мой отец. И он сказал мне, чтобы я ждал его именно

на берегу этого залива. Сегодня мне хочется сказать о том, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос, уходя с этой земли на небеса к своему небесному Отцу, сказал, что Он снова придет для того, чтобы быть вместе с нами. Для того, чтобы взять народ, который последовал за Ним на небеса. Для того, чтобы быть вместе всю вечность. И именно описывая эти события, евангелист Матфей в 24 главе говорит нам о том и четко формулирует процесс, в который будем вовлечены мы, ожидая второго пришествия Иисуса Христа. И поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть на 24 главу Евангелия от Матфея, и мы будем с вами читать тексты, которые описывают это событие в видении и понимании евангелиста Матфея. Когда мы смотрим с вами на 44 стих, мы читаем следующее. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Когда мы читаем с вами этот отрывок, мы видим, что все повествование 24 главы Евангелия от Матфея не ограничивается описанием событий, которые происходят вокруг нас. В жизни политической, в жизни социальной, в жизни общества, которое отражает ожидание второго пришествия. В завершении 24 главы Иисус Христос рассказывает нам историю, которая могла бы показать то, что является самым ценным и главным для нас. Потому что мы с вами не можем повлиять на те события и обстоятельства, которые происходят в мире. Это глобальное развитие событий описано и представлено в Евангелии в отношении всего общества, всего населения Земли, событий внутри климата, внутри политических событий. Но мы с вами можем увидеть, что же евангелист Матфей записал для каждого из нас. Как мы с вами можем приготовиться ко второму пришествию? Ведь для нас с вами это самое важное – приготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа, потому что мы хотим стать участниками жизни в Царстве с нашим Господом и Спасителем. И именно поэтому мы с вами обращаем внимание на эту историю, здесь записанную в завершении 24 главы. Сегодня мне хочется посмотреть на эту историю не в хронологической последовательности ее описания, а наоборот. Мы начнем со второй части этой истории, для того, чтобы остановиться и сосредоточить свое внимание, что же ожидает человека, который желает встретиться с Богом. И мы читаем с вами 48 стиха. «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой». Удивительные слова, не правда ли? Человек, который описан в этом отрывке, не то чтобы говорит свою мысль публично. Он не проповедует об этом. Он не рассказывает своим близким и родственникам. Единственное, что с ним происходит, это то, что он подумал о том, что Христос придет не скоро. Скажет, написано, в сердце своем, не скоро придет господин мой. И если он оставит эту мысль в своем сознании, что произойдет с этим человеком, которому поручена особая ответственность управления хозяйством? Здесь написано так. «И начнет бить товарищей своих». Прервемся на этой фразе.
Обычно в мире, когда человек получает власть и полномочия, способность управлять и влиять на людей, для человека естественным становится желание продемонстрировать свое достижение.

достижения, свои способности, свое влияние, свою возможность оказать давление на того или иного человека. И вот здесь как раз-таки охарактеризован именно такой управитель. Хозяин, обратив внимание на всех своих слуг, выбрал именно его. И когда он выбрал именно его для управления, он почему-то решил, что его целью и задачей должно стать отложить в своем сознании возвращение хозяина. И поскольку хозяин придет не скоро, он решил реализовать свои внутренние, низменные страсти, которые наполнялось его сердце. Он решил бить товарищей, то есть демонстрировать им свое превосходство. И эта демонстрация приводит его в состояние, когда он теряет контроль за тем, какие события и процессы вокруг него происходят. Он начинает бить товарищей, а следующее, что говорится, он переживает состояние, которое описано в отношении людей, которые как раз-таки не представляют о времени, не понимают времени. Написано так. Начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами. Что это значит? Человек, который представлен в этой притче, был назначен или определен управляющим в доме хозяина, и он оказался тем, который начал бить товарищей и есть, и пить с пьяницами. То есть пережил моральное и нравственное разложение. И все это только потому, что в своем сознании для себя сказал: «Не скоро придет господин мой». И поскольку господин придет не скоро, я могу чувствовать себя абсолютно свободно. Я буду делать то, что мне нравится, то, что я хочу. И именно поэтому, когда мы с вами смотрим на эту историю, мне хочется, чтобы каждый из нас мог задать вопрос. А кого избирал хозяин в качестве того, кто должен был остаться управляющим? Избирал ли он человека, который не подавал признаков, что он наполнен, что он способен для того, чтобы реализовать эту задачу управления хозяйством? Видел ли в нем хозяин потенциал для того, чтобы он мог осуществить ту задачу, которая перед ним стояла? Наверное, да. Хозяин, оставляя свое хозяйство на попечение этого человека, понимал, что он будет заботиться о его хозяйстве, и он имеет потенциал для того, чтобы реализоваться как управляющий в его доме. Но когда хозяин ушел, и он подумал о том, что хозяин вернется не скоро, процессы стали происходить катастрофические. И в этой связи мне хотелось бы пригласить вас посмотреть на еще одну историю. Эта история записана в книге «Бытие». И мы с вами прекрасно знаем о том, как в книге «Бытие» происходят события, которые отражают опыт путешествия Иакова. И вот в 49 главе книги «Бытие» Иаков переживает особое состояние. Многие люди называют эту главу главой «Благословение сыновей Иакова». Но когда мы внимательно читаем то, что написано здесь, мы можем увидеть и почувствовать, что не все благословения, которые произносит Иаков, действительно выглядят как благословения. И вот мы с вами смотрим на то, что представлено здесь. Третий стих 49 главы книги «Бытие» говорит: «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Если Рувим обладает этими качествами, этими критериями, которыми описывает его Иаков, является ли это самой высокой оценкой для Рувима? На самом деле, человек, который назван «Ты первенец мой, крепость моя, начаток силы моей». Какая хорошая характеристика. Но, когда вы смотрите на то, что переживает Рувим, вы обнаруживаете, что вот этот потенциал, который находился в Рувиме, на самом деле не оказался реализованным. Потому что, когда вы смотрите на то, что должен был получить первенец, каковы преимущества первородного в семье в Израиле? Три основных преимущества, которые мы с вами вспомним. Обычно мы говорим следующее. Первенец получал двойную норму наследства. То есть, если каждому из детей в семье должны были приобрести по однокомнатной квартире, то первый

Францу должны были приобрести двушку в центре. Что это значит? Это значит, что он получал особый статус и особую материальную, особую защиту. Что еще получал первенец? Первенец получал полномочия управления семьей. И на самом деле, когда мы с вами смотрим на эту сферу, то мы различаем для себя два важных момента. Первое. Первенец получал управление административное. И мы с вами видим о том, что первенец должен был получить полномочия в управлении всей семьей, в административном управлении семьей. Второе преимущество, которое здесь же мы отмечаем, первенец должен был стать священником в своем доме. То есть на него возлагалась священническая ответственность. Это огромное преимущество. Потому что вопросы религиозного направления – это вопросы идеологии, это вопросы воспитания сознания семьи. И он, как первенец Рувим, должен был отразить на себе вот этот опыт управления семьей административного, религиозного вдохновенного служения для семьи, обеспечения правильного восприятия живого Бога. И, конечно же, он должен был получить благодаря этому определенные преимущества. Он должен получить двойную норму наследства. Но когда мы с вами смотрим на то, что происходит дальше, в 4 стихе 49 главы продолжаются слова, которые говорит Иаков. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». То есть, человек, который был рожден как первенец, имел прекрасный потенциал для того, чтобы реализоваться как тот, который несет на себя ответственность за всю семью, вдруг оказывается в условиях, когда он взошел на ложе отца. Это значит, что он по своей сути, по своему характеру проявил слабоволие. Он оказался человеком, который не мог нести на себе всю ту ответственность, которая возлагалась на первенца. То есть потенциал в Рувиме был. Он мог стать тем, который несет ответственность за всю семью и заботится о верном курсе в религиозном направлении, о правильном административном управлении. Но все это исчезает. Все это пропадает, потому что он взошел на ложе отца. Иаков говорит, не будешь преимуществовать. Он потерял свое благословение потому, что он взошел на ложе отца. Он посягнул на то, что ему не принадлежало. И это шаг, который он осуществил в своей жизни, привел его к большому потрясению, поскольку он претендовал на все эти полномочия и вдруг потерял все. И вот теперь, когда мы смотрим на эту картину, когда мы видим Рувима, который все это мог получить, как тот, который претендовал на все, будучи первенцем, мы видим, что Рувим этого не получает. Но кому уходят благословения первенца? Если мы посмотрим на предыдущую главу в описании книги Бытие, мы обнаружим, что Иосиф, услышав о болезни своего отца, берет двух своих сыновей, Ефрема и Манассию, приходит к отцу для того, чтобы посетить его. Иаков сажает одного сына на одно колено, другого на другое колено, и он говорит Иосифу, вот эти два сына, они уже теперь не твои сыновья, они мои сыновья. И впоследствии, когда израильский народ получил свою землю на территории Израиля, Ефрем и Манассия получили два наследных удела на территории земли обетованной. Действительно, благословение первенца, которое растратил Рувим, не реализовав свои полномочия и свое право, из-за своего шага подлости и низости, которую он осуществил, получил Иосиф в своих сыновьях. Но куда ушли остальные благословения? Что случилось с остальными благословениями, которые существовали как благословение первенца? Мы с вами, читая продолжение 49 главы, обнаруживаем, что Иаков не очень легко относился к своему сыну Левию. И он говорит, в совет их да не внидет душа моя.

это не звучит как благословение. Потому что он напоминал им историю о том, что случилось тогда, когда они уничтожили целый город. И этим самым поставили под удар репутацию всей семьи. Потому что они дискредитировали того Бога, которого представлял Иаков на этой территории. Но обратите внимание, если человек проявляет дух ревности в отношении соблюдения исследований истины, что происходит с ним? Когда мы видим Моисея, который спускается с горы, после того, когда он увидел, что произошло с народом, когда народ развратился, что делает Моисей? Моисей говорит, кто Господень? Ко мне. И к нему приходит колено Леви. И он поручает им осуществить судебные действия в отношении всего народа. И эти люди осуществляют эти действия. И Левий получает полномочия и право священнодействовать среди своих братьев. Теперь уже Левий несет на себе благословение священства. И когда мы с вами читаем Пятикнижие, мы понимаем, что Моисей был представителем этого колена. Господь через него осуществил описание всех этих событий, которые были связаны с творением нашей земли, событий, связанных с опытом пути народа израильского. Сыны колена Левия выполнили свое обязательство и выполнили то предназначение, к которому призывал Господь изначально Рувима. Благословение легло на сыновей Левия. И, конечно же, хочется обратить внимание на третье благословение первенца, которое потерял Рувим. Третье благословение – это административное управление. И вы помните, что написано далее в продолжении 49 главы. «Не отойдет скипетр от Иуды и жезл от чресл его». На самом деле Иуда теперь административно управлял всем Израилем. Это третье благословение первенца, которое потерял Рувим. И когда мы смотрим на это описание, мы понимаем, что у Рувима был потрясающий потенциал для того, чтобы реализовать все те задачи, которые возлагались на первенца. Но все эти задачи оказались нереализованными. Он потерял все эти преимущества. И когда мы с вами смотрим на то, что происходит в Евангелии Матфея, когда в притче Иисус Христос передает для евангелиста вот эти обстоятельства, связанные с ожиданием второго пришествия, мы видим потрясающую картину. Матфей адресует свое Евангелие прежде всего к Израилю, к людям, которые хорошо знают Ветхий Завет. И адресуя к ним свое послание, он говорит: «И начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Почему он подвергнет его одной участи с лицемерами? Почему рассечет? Потому что для израильтянина было понятно, еще с того времени, когда сам Авраам проходил между рассеченных животных, заключая завет с Господом, что этот путь между рассеченными телами животных свидетельствовал о том, что если человек не соответствует завету с Богом, он должен быть рассеченным. А почему с лицемерами? Священное Писание представляет для нас. Если мы с вами делаем вид, что мы соответствуем чему-то, если внешне на нас посмотреть, и мы вроде бы хорошие христиане, а по сути своей мы не ожидаем второго пришествия. Мы не ожидаем Иисуса Христа, грядущего к нам. Мы не живем так, как будто мы понимаем, что Он придет очень скоро. В таком случае это состояние лицемерного ожидания, когда наши мысли не наполнены реальным желанием встречи с Ним. И именно поэтому человек, который таким образом ожидает второго пришествия, окажется отданным одной участи с лицемерами. Но теперь давайте посмотрим на первую часть 45 стиха. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Кто же этот верный и благоразумный раб? Когда мы с вами смотрим на семью Иакова, мы обнаруживаем, что верным и благоразумным среди сыновей Иакова является Иосиф. Он верный.

и благоразумный раб, который оказался в рабстве под влиянием своих братьев. И находясь здесь в рабстве, он зарекомендовал себя как человек, который действительно был верен принципам. Тогда, когда жена Потифара обратилась к нему с соблазнительным предложением, он, обращаясь к ней с ответом, не сказал, что он не может поступить так, потому что уважает ее мужа. Он сказал, что он не может нарушить заповеди, потому что это все видит сам Бог. Это состояние верности Богу отражено в опыте Иосифа. Но мы видим, что Иосиф был не только верным, он был еще и благоразумным. И когда мы обнаруживаем, что происходит с Иосифом в темнице, своим поведением, своей властью, которую он получает от хранителя темницы, он не пользуется для того, чтобы обрести выгоду для себя. Все, что он делает, он честно, ответственно выполняет свое поручение. И именно поэтому, когда слуги царя оказываются в темнице вместе с ним, именно к нему они приходят для того, чтобы рассказать сон, который приснился им накануне. Когда вы хотите рассказать кому-то сон, который вам снился, естественно, что вы делитесь этой информацией только с теми людьми, кому вы действительно доверяете. И эти слуги царя доверяли Иосифу, потому что он был верным и благоразумным. Но далее мы читаем еще нечто здесь об этом верном и благоразумном, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Иосиф занимался тем, чтобы давать пищу людям вовремя. Он открывал им характер Бога вовремя. Он делился словом об истине вовремя. Он демонстрировал свою верность в том, что он открывал свое понимание божества вовремя. И это помогало людям узнавать правду и доверять его словам. И вот теперь, когда мы с вами смотрим на верного и благоразумного раба, который описан в 24 главе, и говорим с вами о сыне Иакова, Иосифе, посмотрите, что написано в 46 тексте. А здесь сказано следующее. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно, истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Иосиф оказался тем, которого поставили над всем имением не только Потифара в его доме, не только в темнице, когда он был управителем. Его поставили над всем Египтом, потому что Иосиф оказался верным, благоразумным, вовремя раздающим хлеб рабом. Когда мы с вами смотрим в целом на всю эту историю, записанную здесь, Господь призывает нас через эту весть, чтобы мы с вами сегодня готовились ко второму пришествию Христа. Нам крайне важно позаботиться о том, чтобы мысль о Его скором возвращении не оказалась затерта в нашем сознании. Вера в то, что Он придет, не должна исчезнуть из нашего поля зрения. Потому что если только мысль о том, что Он придет не скоро, начнет жить в нас, мы будем делать то, что делал этот злой управитель, представленной в этой истории. И тогда конец предрешен. Только мысль о том, что Христос придет не скоро, лишает нас будущей перспективы. Если же мы с вами сегодня посмотрим на управителя, который оказался верным и благоразумным. Именно этот путь предлагает для нас Евангелие. Если мы будем следовать тем путем, которым шел Иосиф когда-то в чужой стране, в таком случае, дорогие друзья, мы обязательно сможем обрести в своей жизни подлинное состояние счастья, увидев Иисуса Христа грядущим на облаках небесных. Христос никогда не говорил слов впустую. Слово Божье никогда не произносится, чтобы остаться тщетным. Оно всегда приносит результат. Его словом была создана наша земля. Его словом было совершено искупление человечества. Он совершил это искупление на Голгофском кресте. И сегодня он призывает через свое слово задуматься о том, что он скоро придет на эту землю. И когда Христос придет на эту землю, так важно, чтобы мы с вами были приготовлены к встрече с Ним, потому что мы увидим Его грядущим. И так важно, чтобы мы оказались теми верными и благоразумными рабами, которые
понимать,

Принимают ответственность за это ожидание и готовятся к встрече с Ним. И готовятся не только сами, не только тем, что они служат тем людям, которые их окружают. Они готовятся еще и тем, что они желают вовремя отдать Слово Божье для окружающих людей. И самое главное, они готовы встретиться со своим любимым Господом, который искупил их от грехов и дает им надежду на счастье в вечной жизни.

В начале всего было Слово. И Слово было с Богом. И само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. Через него все обрело свое бытие, и без него ничто из существующего не появилось. В Слове была жизнь. И жизнь – это свет людям. Этот свет и во тьме светит. Не одолела она его. Пришло время, и явился человек именем Иоанн. Он был послан Богом и пришел как свидетель о свете свидетельствовать, чтобы каждый, кто услышал его, мог уверовать в свет. Сам он не был светом, но ему суждено было свидетельствовать о свете. А сам свет, истинный свет, озаряющий каждого человека, уже входил тогда в наш мир. Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его. Те же, кто принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими. Детьми, необычным образом рожденными, не от влечения плоти и не от воли человеческой, но от Бога они рождены.

0: дать полную свободу или воспитывать в строгости? Каким должно быть воспитание в христианской семье? Особенно с учетом того, что мы хотим вырастить детей, которые не только захотят принять нашу веру, но и смогут жить в современном мире. Сегодня будем отвечать на этот вопрос. У нас в гостях Павел Владимирович Гончар, магистр богословия, священнослужитель. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, в общем-то, вопрос, который волнует, ну, наверное, всех. Ну, всех, у кого есть дети или кто планирует иметь детей, у кого есть внуки, ну, и так далее. Вот, вопрос воспитания. Дать свободу, чтобы ребенок сам определялся в каких-то вопросах, или жестко его будут зарегламентировать везде?
1: Ну, вообще, если мы говорим о воспитании, в основе воспитания лежат запреты. Ну, когда дети начинают уже что-то понимать, да, мы им говорим, там, в розетку пальчики совать нельзя, да, там, горячему прикасаться нельзя, там, не знаю, плохие какие-то слова говорить нельзя. Угу. Когда улицу переходишь, значит, без взрослых это делать нельзя, ну, на первых порах. Да.
0: Обижать девочек нельзя?
1: Нельзя, да. И можно составить большой-большой список «нельзя». А вот что можно, мы такой список обычно не составляем, дети сами себе берут то, что можно, да, наверное?
0: Ну да, но по умолчанию, что не запрещено, то...
1: То разрешено, да. Ну да. И история человечества тоже начиналась «нельзя». Да, вот это «нельзя». Мы, когда жилище свое обустраиваем, мы строим стены, которые, кроме того, что тепло содержат, они препятствуют тому, чтобы в дом пришли какие-то люди нежелательные. Да, если у нас там

0: участок есть, мы забор ставим, это тоже нельзя. Вот, когда едешь на машине, значит, кругом знаки висят, которые, значит, говорят, вот это можно, а вот это нельзя. И запрещающих знаков больше, чем разрешающих в красном этом кружочке.
1: Справедливости ради, есть еще предписывающие.
0: Ну, еще предписывающие, которые отчасти тоже являются запрещающими. Вот только так можно, по-другому нельзя. Ну, и можно множество примеров из нашей жизни как бы привести, когда, значит, нельзя, да, вот река течет не где хочет, а там, где русло, вот там, да, или дорога проложена.
1: С рекой немного не так, она сегодня течет здесь, а после очередного паводка может течь совсем в другом месте.
0: Ну, понятно, но тем не менее, как бы проторенному руслу, да. Вот, и воспитание – это запреты. Вот, и когда мы говорим о воспитании как запретах, то вопрос в том, что достаточно ли у нас воли, как у родителей, достаточно ли у нас власти, внутренней силы, для того, чтобы эти запреты устанавливать и поддерживать.
1: Мне кажется, воля и власть даже здесь несколько вторичные, потому что есть все-таки цель, чего мы хотим добиться.
0: Цель – все хотят всего хорошего. Ну, мы за все хорошее против всего плохого.
1: Это не может быть цель.
0: Мы хотим, чтобы наши дети были самыми успешными, самыми умными, конечно, самыми лучшими. Но проблема чаще всего не в детях. Или всегда. Если дети здоровы, если они обычные, да? Если они что-то там у них нет такого непоправимого. А проблема в родителях, в тех, кто воспитывает. Угу. Вот. И часто проблемы родителей коренятся в том, как их воспитывали. Дело в том, что вот воспитание как таковое, да, кстати говоря, вот слово образование, вот от какого слова?
1: Образ.
0: От слова образ. А какой образ?
1: Ну, какой-то образ. Каждый раз разный.
0: Да.
1: То есть, чего хотим.
0: Дело в том, что это христианское слово, и в христианскую эпоху было как бы введено в оборот, да, значит, образ Божий. То есть, по сути дела, образование – это изваяние образа Божьего в человеке. Да? И вот воспитание – это то же самое. Воспитание – это изваяние некого образа. Вот какой образ мы делаем в наших детях, вот что мы хотим. Обычно мы делаем тот образ, которым мы сами, в общем-то, являемся, или который мы видели, или в котором нас сделали когда-то наши родители.
1: Понимаете? Хотим, чтобы наши дети достигли того, чего не достигли мы. Это вот...
0: Ну, достигнуть...
1: Мы же хотим, чтобы они лучше были.
0: Да, тут имеется в виду все-таки образ на более глубоком таком уровне. Это не то, кем быть, в смысле профессии или в смысле успешности, а
1: нет,
0: то, кем
1: быть
0: как бы изнутри, да, человека.
1: Конечно. Мы хотим, чтобы наши дети были добрее нас, умнее нас, там, ну и так далее.
0: Ну, несознательно мы воспроизводим какой-то образ.
1: Да?
0: Вот в своем воспитании детей, да, может быть, так, как нас тогда-то воспитывали. Вот, так,
1: даже
0: как к нам относились. Да, вот, например, я знаю там семьи, ну, может быть, они такие немножко архаичными покажутся, вот где дети называют родителей на «вы». Да. А почему? А потому что родители своих родителей так называли на «вы», и вот это отношение почтение к родителю, как к такому абсолютному непререкаемому авторитету, да, вот оно вот передается. Вот. А знаю семьи, где дети оскорбляют своих родителей, и родители, ну, как-то это терпят, как-то к этому относятся терпимо, там, да, вот открыто неповиновение такое показывают родителям. Причем, будучи довольно-таки маленькими, вот устраивают истерики и управляются. Почему? Ну, наверное, вот
1: Иногда потому, хотя, наверное, даже не просто иногда, а чаще всего. Потому что родители сами также относятся как к детям, так и к собственному, ну, да, кому-то другому.
0: Собственно, почему вот об этом мы говорим? Просто вопрос воспитания – это вопрос

0: установки самих родителей, как они понимают тот образ, который они хотят воспитать в своих детях, да, и вообще себя понимают ли, вот почему они так делают, почему они так воспитывают, почему вот именно это нельзя. Вот. Если это происходит неосознанно, спонтанно, вот эти установления этих запретов, mm-hmm. да, то это не воспитание. Воспитание – это что-то такое продуманное. Ну, понятно, что все на 100% нельзя продумать, но все-таки, тем не менее, что такое опробованное, накатанное. Да? И в этом смысле благословенны те семьи, в которых вот это воспитание передается с поколения в поколение. Вот этот образ, который воспитывается в детях, он уже проверен.
1: Ну, то есть, когда родители понимают, чего они хотят добиться.
0: Да, как
1: каждый
0: говорят,
1: конкретный момент.
0: От осинки не родятся апельсинки. Да. Да? Или яблоко от яблони недалеко катится. Это вот я об этом. Угу. То есть, это важно. И в этом смысле вот это осознанное отношение к воспитанию является принципиально важной вещью. Конечно, если, допустим, не повезло с хорошим воспитанием кому-то из родителей, но он это осознает, значит, он может что-то исправить. Да, он может какие-то образцы для этого взять и привить их своим детям. Но это первое. Вот без этого, говорить о воспитании невозможно. То есть, угу. что ты хочешь воспитать в своем ребенке? Если ты говоришь, я просто хочу, чтобы я за все хорошее против всего плохого. Да, это не работает. Имеется в виду вот конкретно. Да, вот, должен осознавать вот этот образ. И второй момент – это стиль воспитания. То есть первый момент, первое, о чем мы говорили, это, собственно, что ты хочешь воспитать? Что? Вот ты понимаешь, что ты хочешь воспитать? Да? А второе – как ты это будешь воспитывать? Угу. И вот этот момент тоже важен. Да? Мы говорили, что воспитание – это установление запретов, да? По сути дела. И вот как эти запреты устанавливать? Как? Ну, есть четыре таких стиля, что ли, воспитания, вот о которых такая простая схема, чтобы ее можно было запомнить. Первый стиль – это такой, как бы его назвать, слово «демократический» мне не очень нравится, но когда люди обсуждают запреты. То есть вот родитель...
1: С ребенком.
0: Да, с ребенком. Родитель... Это такие два положительных и два отрицательных, скажем так, стиля. Два положительных. Родители обсуждают со своим ребенком, почему это нельзя. Потому что у ребенка такая психология. Если вы говорите ему «нельзя», то он не понимает, что такое «нельзя». Ему нужно попробовать, что значит «нельзя». То есть если в розетку нельзя пальчики совать, то, что ударит током, он не понимает, что это такое. Ему нужно попробовать, как это ударит током, понимаете? Поэтому просто сказать «нельзя» – это значит спровоцировать ребенка на нарушение этого «нельзя». Он не взрослый, у него еще нет осознания того, что у действий бывают последствия. Ему эти последствия нужно пощупать, потрогать. Ну,
1: вообще, в любом случае, ребенок должен просто набить какое-то количество шишек, да, обжечься хотя бы раз на чем-то, что-то такое сделать, для того, чтобы понимать, что вот это вот...
0: Но вот как бы задача родителя вот объяснить, почему, да, вот как бы так. То есть не спровоцировать его на то, чтобы попробовать. И чем старше ребенок становится, тем более важно это делать. То есть обсуждать с ребенком жизнь, да, куда идти, там, что делать, как это бывает. То есть находиться с ним постоянно в контакте, но в таком авторитетном контакте.
1: Понятно, по мере его созревания, взросления.
0: Да. Угу. Значит, ну, как бы второй такой положительный стиль, это такой дружеский, когда дети и родители, в первом случае ребенок и родитель, отношения как бы наставника и наставляемого, да, и здесь очень важен авторитет, то есть, ну, это уже отдельный как бы разговор, как родитель поддерживает свой авторитет, да, ну, как правило, он поддерживает авторитет своей мудростью, тем, что он не противоречит в своем поведении тому, чему он учит, вот эта вот вещь. Значит, другой стиль поведения такой дружеский, когда дети и родители на одном уровне находятся. Они друзья,

0: Вот они мило болтают. Вот. Но здесь уже запреты отходят как бы на второй план. Главное не исполнение, а вот это важная вещь. Одно дело установить запрет, а другое дело его постоянно поддерживать. Угу. То есть если вы не последовательны в том, чтобы этот запрет поддерживать, то ребенок, раз-два нарушив и не получив за это никаких последствий, понимает, что ваше слово ничего не значит. То есть у вас авторитета нет. То есть вот важно иметь как бы вот внутреннюю такую силу, мотивацию этот запрет поддерживать. Это вот одна из сложностей. Проще скатиться как бы на уровень просто дружеских отношений. Запреты есть, но как бы родители их не поддерживают. Они считают, что отношения важнее нарушения запретов. И получается такая история, когда дети сами начинают определять свою жизнь, свои запреты. Они в этом смысле, ну, что можно, что нельзя, вот, там, каким-то опытным путем, да, они в этом смысле очень сильно...
1: Причем с самого, самого юного возраста, юного в смысле, там, ну, уже в 2-3 года ребенок начинает манипулировать.
0: Да, и в этом смысле они проигрывают детям тех, которые жили и воспитывались запретами. То есть они должны будут пройти путем проб и ошибок, вместо того, чтобы этих ошибок, этих проб уже избежать, потому что путь им уже начертан. Да? То есть вот такой дружеский стиль, то есть который есть... не подразумевает строгости запрета.
1: Ну, насколько я понимаю, в библейском понимании родитель должен быть для ребенка, ну, почти Богом.
0: Вот. Вот здесь вот еще один здесь стиль, который скорее вот, ну, негативно относится. Если первые два – это такое позитивное отношение, да, это строгое, без обсуждений, установление запретов. То есть я тебе сказал, что нельзя. Если ребенок нарушает, обязательно следует строгое наказание. Мне один мой как бы знакомый говорил о том, что в его детстве у его отца, у моего знакомого, была такая манера. Значит, когда он что-то шалил, делал что-то не так, он сразу не наказывал. Он на вечер всегда откладывал наказание. И он говорит, самое страшное было это вот ожидание
1: этого наказания. Дед Каширин
0: на субботу откладывал. Да. И он говорит, а он на работу ездил на мотоцикле, отец его, и говорит, я звук двигателя, говорит, отличал от тысяч других мотоциклов и машин, которые кругом ездили. Говорит, на расстоянии там нескольких километров я слышал, отец едет, и он меня будет наказывать. Это тоже стиль, который очень жестко, четко регламентирует, значит, путь человека, но негатив этого воспитания мы тоже как бы понимаем. Проблема в чем? Проблема в том, что тогда, когда страх наказания исчезает, человек может почувствовать...
1: И авторитет тоже не воспринимается.
0: Абсолютную свободу. То есть он уже ничем не связан. Он не научился самоконтролю. Ему не объясняли. И в нем не взращивали вот это такое понимание того, почему нельзя, почему я это делаю, или почему я это не делаю. Вот. Им строго управляли, как в бетонных таких берегах. Вот он в жизни его проходила, а как эти бетонные берега закончились, он разлился, как бы, и русло свое потерял, да. Вот. Ну и четвертый стиль – это такое жесткое отношение к детям, в том смысле, что они мешают жить. Ну вот они путаются под ногами.
1: Ну это уже не про воспитание, по-моему.
0: Это уже не про воспитание, но я имею в виду, вот, как вот родители часто относятся к детям. Да, вот они как бы заняты своим, они могут заботиться о детях, они могут покупать им все, что они хотят, вот, но при этом жить своей жизнью, а дети могут жить своей жизнью. Да. Такой безответственный как бы, стиль. И вот в этих четырех как бы, стилях каждый из нас может себя в чем-то узнать. Да? Но идеальным стилем вот этим является вот этот первый, который требует от нас в общем-то, большой энергии и большой любви к своим детям. Потому что мы все время должны быть с ними на связи, все время должны поддерживать свой авторитет в их глазах, вот, и не расслабляться, понимая, что будущее наших детей зависит только, ну, в этом возрасте, да, от нас.

0: Когда они уже вырастут, когда они уже станут самостоятельными, мы уже сделали все, что могли. Но до определенного времени их будущее зависит только от нас.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, воспитание детей – это большая ответственность. Это целенаправленный процесс. И мы не имеем права устраниться из этого процесса, потому что при отсутствии воспитания растут сорняки. Всего доброго, до свидания.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Как может измениться жизнь человека, когда он посвящает себя Богу? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Набережных Челнов Анвар Гендулин. Анвар, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Очень рады, что вы нашли время, приехали к нам. Спасибо вам! Анвар, вы из Набережных Челнов. Скажите, вы всегда жили в этом городе или вот что-то побудило вас туда приехать? Как вообще складывалось ваше путешествие в жизни?
1: Нет, я в Набережных Челнах совершаю служение, как вы сказали, священнослужителя, да, являюсь пастором церкви. И там нахожусь с 2014 года. Но я не родился там. И я родился совершенно в другой части нашей страны и бывшего Советского Союза. Я родился в южных регионах, родился в республике Таджикистан. Угу. И в городе Душанбе, столице. И родился я в атеистической семье. Мои родители были атеистами, моя мама врач, отец инженер. И это была обычная такая советская семья. То было время, когда, в общем-то, многие так жили. И мы были патриотами своей страны. И мама, бывало, сажала нас как-то вместе детей. Я был третьим в семье, значит, у меня еще были две старшие дочери, две старшие сестры. У мамы моей, значит, у нас было трое. Вот, и родители говорили, что

0: Дети, мы живем в самой счастливой стране. Наша родина – Советский Союз. И при этом она еще говорила, что мы атеисты, что Бога нет, и что значит, мы все самые счастливые, самые радостные люди. Потому mm-hmm. что мы живем именно здесь, в этой стране. Ну и вот с этими мыслями как-то я жил до определенного времени. И, можно сказать, был похожим на других мальчишек, которые также воспитывались в подобных семьях.
1: Угу. Анвар, а как вы можете себя на тот момент охарактеризовать? Вот что в вашем характере было такое вот особенное и, может быть, яркое? Вот что можете вспомнить?
0: Ну, мне нравилось, значит, быть активным, заниматься спортом. И по характеру, видимо, вот эти лидерские качества перешли ко мне от моей матери, потому что и она тоже так, в общем-то, имеет лидерские качества.
1: Вот интересный момент, знаете, вот вы сказали, что мама вот говорила такие вещи, да, когда вот мы, вот такая вот семья, мы не верим в Бога, то есть вот, но при этом мы хорошая семья, то есть которая старается какие-то определенные установки и традиции соблюдать. Вот как вы думаете, она это говорила из каких побуждений? Потому что так надо или потому что вот она сама в это действительно верила? Как вы считаете?
0: На мой взгляд, может быть, даже она сама не до конца не понимала, потому что, несмотря на то, что утверждали родители, что мы атеисты и Бога нет, но в то же время 1-2 раза в году это не мешало им собирать домой бабушек, и в конце трапезы обязательно звучала какая-то молитва. То есть это было, наверное, и во всех других семьях, но на тот момент все-таки, хотя мы и были атеисты, но все равно какую-то связь на всякий случай с духовностью тоже придерживались этой связи. Но после этих встреч, после ухода этих бабушек, все опять возвращалось на свои, как бы, на свою линию, и мы продолжали жить, как обычные советские граждане. Кто-то трудился, кто-то учился. Вот. И я...
1: А характер у вас такой достаточно был бойкий, можно назвать, да? Или вот вы все-таки были более спокойный такой, но при этом активный?
0: Да, я, в общем-то, не смогу сказать, что я был очень спокойный. В общем-то, везде... Где только мог, я старался пролезть, все узнать, везде все попробовать. Все. Поэтому я, к сожалению, много ошибок наделал в своей жизни.
1: Просто вот я когда с вами разговариваю, вот создается впечатление, что вы такой мягкий человек, такой приятный. Вот интересно, вот все-таки, вот когда вы сказали вот про маму, что она давала такие определенные установки, вот все равно же, вот как бывает, да, дети, они перенимают очень быстро, и они потом это все несут в общество.
0: Да, конечно, но и на меня повлияло то общество, в котором я живу, жил тогда, на тот период, поэтому я бы так сказал, что сегодня, оглядываясь назад, я думаю, что если бы в тот момент я знал Бога, и моя семья была бы с Богом, и были бы какие-то твердые духовные основания у нашей семьи, то, может быть, я бы не делал тех многих ошибок, которые, к сожалению, я совершил. И сегодня, может быть, моя жизнь была бы, ну, намного лучше. Может быть, как бы я больше мог вспомнить того добра, которое было
1: мог бы
0: в моей
1: сделать,
0: жизни.
1: Да, например.
0: Мог бы сделать. Но постепенно, видимо, Бог вел меня, вел мою семью, потому что жизнь продолжалась, и в определенный период времени все-таки Бог стал влиять на мою семью. Не на меня, в первую очередь.
1: Так, а как так получилось?
0: Из нашей семьи первой вообще обратилась к Богу и вообще к духовным вещам, к духовным истинам, это моя старшая сестра.
1: Как думаете, что ее побудило? Она была какая-то вот не такая,

0: как все, да, из семьи, вот что-то ее все-таки отличало. Как вот, все равно же обычно, почему к Богу приходит? Человек, как правило, расположен, должен быть к этому. Ну или что-то произошло в жизни этого человека такое, что могло бы послужить?
1: Ну, в то время уже это были 90-е годы, и это была нестабильность, это были, в общем-то, напряжения в гражданском обществе, и поэтому определенная была такая ситуация, когда многие люди стали задавать вопросы. И в силу обстоятельств вот моя старшая сестра познакомилась с верующими, и она впервые в руки взяла Евангелие, Новый Завет, и стала читать. И когда она стала читать, у нее появились вопросы. И, может быть, если я не буду подробно останавливаться, в общем, об один прекрасный день, я об этом, конечно, ничего не знал, я жил своей жизнью, но вот она попадает к верующим, и она задает им те вопросы, которые вызвало у нее Евангелие, чтение евангельских текстов. И благодаря тому, что она попала к верующим, и ей помогли понять эти тексты, она узнала больше, узнала о Боге, узнала о Его Слове, узнала о Его законе Божьем и вообще о принципах, которые заложены в Священном Писании. И вот это ее настолько вдохновило, она приняла это всем сердцем и поняла, что есть вообще смысл в жизни, что есть еще то будущее, которое Бог открывает, да, людям. И вот она стала молиться за всю нашу семью. И...
0: Как интересно, вы такую последовательность интересную рассказали. То есть, получается, она сначала познакомилась вот с этими людьми, верующими, потом она открывает Евангелие, то есть изучает Слово. Обычно как происходит? Обычно человек сталкивается непосредственно с Богом, да? То есть, ну, бывает так. И потом уже он начинает его узнавать и познавать через Священное Писание, да, через Библию. А здесь получается, что она сначала начала читать, да, вникать, и уже потом задает вот эти вопросы, и потом открывает для себя Бога. То есть интересная здесь какая-то взаимосвязь, потому, почему я говорю об этом? Не все просто Библию берут как ориентир и как истину. Да. Для кого-то это обычная мудрая книга. Вот как вы считаете вообще в жизни вашей сестры, вас, да, так как вы священнослужитель, чем вообще для вас является эта книга? Что она для вас значит? И почему вы ее обычной мудрой книгой не сможете назвать? Для вас это что-то больше?
1: Конечно. Я считаю, что если человек сегодня просто возьмет Библию и с молитвой, с простой молитвой попросит у Бога мудрости и начнет ее изучать, то он так или иначе придет к пониманию, что это не просто какая-то книга, это не просто сказка. Сказки так не пишутся. Это Слово Божье. И то, что, например, на меня повлияло, когда я открыл Писание, и я увидел пророчество Библии, вот это меня очень зацепило, потому что я понял, что пророчество – это заранее предсказанная история. Ну и мне было интересно узнать, а что же Библия говорит о будущем? И я увидел, что Библия, она очень четко открывает события, в общем-то, истории и наперед рассказывает то, что будет. И я увидел, как все пророчества Библии исполнялись на протяжении истории жизни человечества, и даже есть очень много ясных пророчеств, которые сегодня исполняются, и есть те, которые еще не исполнились, но мы увидим, как они исполняются. Это меня просто, ну, просто потрясло, и я понял, что есть Бог, который все сотворил и который все ведет своей премудростью. Это помогло мне изменить свою точку зрения, в общем-то.
0: Вы сразу к этому пришли? Как вообще происходил этот путь?
1: Нет, вот этот путь произошел постепенно. Конечно, моя сестра, она молилась за всю семью, но первая, кто, в общем-то, также, это получается, после нее пришла к Богу моя мама. И хотя моя мама была атеистка, как я и говорил, и она

0: в общем-то, была очень недовольна тем, что ее старшая дочь пошла в какую-то церковь и стала читать Библию, и мать считала, что это секта какая-то, и она пошла, в общем-то, разобраться, что это за какая-то секта, что это за церковь там, и какую Библию они там изучают. Но когда она пришла и увидела служителя этой церкви, пастора, когда она увидела людей, которые там, и там оказались ее знакомые, ее друзья, и это было тревожное время, и она увидела, что все люди очень положительные, все очень добрые, и с большой любовью ее встретили, то мама решила послушать. И она стала изучать тоже, стала задумываться, стала читать. И в конце концов она принимает тоже Божий свет и становится верующей.
1: Как интересно вы сказали, вот именно атмосфера, именно вот эти вот взаимоотношения, то, как люди себя ведут, с каким посылом, с каким вообще да, светом они идут, да, вообще и в церковь, и непосредственно в церкви находятся, как все-таки это повлияло на вашу маму и может вообще в целом повлиять на людей, окружающих вокруг нас.
0: И это очень важно. Я думаю, что сегодня, если человек приходит в собрание верующих, если он переступает порог Дома Божьего, молитвенного дома, или знакомится с верующими, первое, конечно, впечатление о том, как его встретили, как с ним общались, играет очень ключевую роль. И он, может быть, сказать, решает дальше, стоит ли ему продолжать в этом направлении свой путь, свое познание. Поэтому, благодаря тому, что люди были добрыми, и моя сестра, и моя мать, в общем-то, стали верующими. Ну и они стали после этого молиться за меня. А в этот момент я был далеко.
1: Молитвенная цепочка началась.
0: Да, я был далеко от Бога. И в этот момент, более того, я должен был идти в армию. Мне исполнилось уже 18 лет. И я ушел, можно сказать, в армию уже. Не был рядышком, но они продолжали молиться. И знаете что? Вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что молитва действует. Потому что, несмотря на то, что я был на расстоянии тысяч километров от них, но вдруг в моем сердце, вот, ну, можно сказать, в сердце атеиста, вдруг появляются мысли. То есть я начинаю задумываться. Попалась в руки Евангелие. Это была не полная Библия, это было просто Евангелие, где я мог прочитать о жизни Иисуса.
1: А что особенно привлекло в Иисусе Христе?
0: Меня привлекла Его любовь, Его терпение, Его мудрость, и при том Его всемогущество, потому что такие чудеса, которые Он творил, просто никто, ни один человек не мог сотворить. И поэтому у меня зародилась вот эта вера. И при том я узнал о вот этих пророчествах, я увидел, как Бог заранее показывает наперед всю историю Земли. И меня это настолько вдохновило, что я стал, в общем-то, потихонечку обращаться к Богу, и я стал молиться. И вот тут меня ждал еще один сюрприз. То есть на многие мои молитвы я видел явный ответ. И такие искренние, такие мои молитвы, которые я, как начинающий верующий, обращал к Богу, они не были, как сказать, незамеченными. Бог отвечал мне и давал мне четкие, ясные ответы, и я видел, как Бог действует в моей жизни. Это меня вдохновляло очень.
1: И может быть, какие-то помните чудеса, какие-то невероятные события, что-то особенное?
0: Да. У меня было очень много, конечно, таких ярких событий и ярких чудес. Но я расскажу просто, вот я молился о том, чтобы Бог помог мне найти спутницу жизни. И чтобы это была девушка верующая, чтобы это была девушка, которая любит Бога. Но так как я сам, в общем-то, любил играть на гитаре и петь, я просил у Бога, чтобы она была музыкальной, чтобы мы вместе могли с ней петь. И так как я вообще хотел свою жизнь связать с Богом, я хотел, чтобы мы вместе

0: понимали друг друга, чтобы не только была любовь между нами, но чтобы и желание вместе служить Богу, это тоже было. И, конечно, чтобы в конце концов мы создали семью, и Бог нам дал детей и возможность вместе с семьей жить и, в общем-то, служить Богу. И вы знаете, вот, может быть, я так кратенько коснусь этого, но в тот момент мне было уже 27 лет. И, в общем-то, моя мама спрашивала: ну, сынок,
1: когда уже?
0: Когда ты, да. И вот как-то я сказал маме: ну, давай тогда, если Бог слышит наши молитвы, то напишем конкретную молитвенную просьбу. И мы с ней посоветовались и поняли, что неплохо было бы, в общем-то, на тот момент я еще не знал, не был знаком со своей будущей женой, но мы уже с мамой молились, когда лучше планировать свадьбу. Это была ранняя весна, и не зная вообще, что меня ожидает впереди, предложение было от моей матери, что лучше делать свадьбу осенью, потому что, ну, сезон закончен, урожай собран, в общем-то, и это будет и удобно, и дешево, и интересно. Ну и мы записали: Господи, помоги Анвару, значит, найти супругу, будущую свою жену.
1: А записали и просто? Вот взяли
0: молитвенный
1: обычный
0: журнал. Мы видели молитвенный журнал. Не просто, у нас был молитвенный журнал, мы молились. И мы не остановились на этом. Мы даже посмотрели на календарь и нашли определенную дату. Я помню, что, в общем-то, на 28 октября эта дата попала. В общем-то, удобно было 28 октября. Это было выходной день. И вот, представляете, мы записали: помоги к 28 октября, чтобы все решилось. И чтобы была хорошая свадьба, и чтобы была создана семья. Во имя Господа нашего помолились и сказали «Аминь». И я вот в этот момент до конца, может быть, не понимал, но эта молитва пошла прямо на небеса. И спустя месяц я встречаю свою будущую жену. Я вижу, как она поет в хоре, и она мне нравится. И я начинаю знакомиться с ней. И получается, что это знакомство осуществилось, и Бог так действовал, что и я ей понравился, и она мне понравилась. И так интересно Бог вел, что
1: внутри вот это вот четкое, ясное понимание было, что это вот именно ваша спутница будущая.
0: Ну, конечно, я не мог сказать сразу, что это она, но меня влекло, и я, можно сказать, влюбился в нее, и стал проявлять интерес, и в конце концов я увидела, что она, в общем-то, первое, то, что она свободна, она не замужем. Второе, она очень интересная, красивая, музыкант.
1: Как зовут вашу супругу?
0: Мою супругу. По-татарски Марьям, по-русски Мария. В общем-то, ну, поэтому я Машеньку увидела, вот она пела в хоре, и мы стали общаться, стали дружить. Ну и что вы думаете? Мы, начиная с весны до осени, очень хорошо знакомились, общались, встречались, ездили вместе на лагерное, переписывались. И несмотря на то, что она жила в одном городе, я в другом, это было время общения. И осенью мы понимаем, что, в общем-то, у нас есть очень много общего. И она для меня стала очень дорогой, и я предложил ей руку и сердце, и она ответила согласием.
1: По датам все сошлось.
0: Чуть-чуть не сошлось, потому что на 28 число не было записи в ЗАГСе. И мы смогли записаться и просто по датам на 2 ноября. Ну, это буквально 4 дня.
1: Какая прекрасная дата. У меня дочка родилась 2 ноября.
0: Так вот,

0: Я хочу сказать, что Бог усмотрел, и мы создали семью, и Бог нам дал замечательных детей. На сегодняшний день мы вместе вот уже более 20 лет, и у нас трое детей, две дочери и сын. И моя семья для меня – это самое дорогое, что мне дал Господь. И моя жизнь вообще изменилась, и поэтому мы вместе вот живем и славим Бога, и воспитываем наших детей. И это очень интересное время.
1: Слава Богу, что и дети ваши тоже верят в Бога, и они находятся, насколько мне известно, вместе с вами в служении. Угу. Вот расскажите об этом. Дело в том, что сейчас такое время, когда многие дети, они даже не понимают ценности, насколько это важно присутствовать в церкви. Многие родители сами не посещают церковь по каким-то своим личным mm-hmm. причинам. Да? Кто-то в поисках находится Бога, истины mm-hmm. достаточно долгое время. И дети, соответственно, тоже. Вот расскажите о ваших детях. Как вы их, правильно сказать, да, привлекли mm-hmm. к этому? И как они тоже познают Бога и растут в этом?
0: Да, я считаю, это очень важный вопрос, потому что воспитание детей является, можно сказать, самым главным вопросом для того, чтобы они могли вырасти и стать духовными людьми. И поэтому мы с супругой очень серьезно подошли к этому вопросу. И, можно сказать, Бог нам открыл через Библию, через другие духовные источники. Мы прочитали много книг, в общем-то, разных о воспитании, и одна из этих книг, которую мы читали, и до сих пор я считаю, что ее важно читать, это книга «Воспитание детей». Очень много подчеркнули в этих книгах, и там сказано о том, что нужно с самого детства начинать воспитывать детей и вести их к Богу. И родители являются как бы ответственными перед Всевышним, угу. потому что Бог дал этот великий дар наших детей. И потому многие ошибаются, говоря, ну вот вырастет ребенок, там вот сам решит, нужно ему или не нужно. Но когда я вместе с моей супругой, когда мы смотрели на наших детей, мы понимали, что от нас очень многое зависит. И читая Священное Писание, мы видим пример Авраама того же, который очень серьезно относился к воспитанию своих домочадцев. И когда встал вопрос, где ему дальше жить, и его племянник Лот выбрал всю окрестность Содомскую, Авраам не пошел в Содом. Почему Лот пошел в Содом? Потому что там хорошо было решать вопросы с бизнесом, там можно было отдать детей в хорошие университеты, в институты. В общем-то, и там можно было как-то развивать свою жизнь, и легко было, может быть, налаживать отношения с миром, как бы с бизнесом и так далее. Но Авраам, мы видим, он взял свою семью и удалился как можно дальше от Содома, и поселился подальше от Содома. И своих детей он воспитывал именно в послушании к Богу. И мы видим, что последствия такого отношения. То есть Авраам был за то, чтобы как можно дальше отдаляться. То есть он не отпускал своих домочадцев и не давал им возможности жить кто где хотел, в общем-то. И это принесло свои плоды. Мы видим, чем закончилась жизнь Лота и его семьи. Мы помним, что, да, Лот спасся, можно сказать, да, но его дети и его жена, они пропитались этим Содомом. Жена не могла оставить мысли о Содоме, она обернулась и превратилась в соляной столб. А его две дочери, которые, можно сказать, пошли, вышли вроде бы из Содома, да, они вышли, но Содом из них не вышел. И когда, помните эту печальную вот ситуацию, когда они решили поступить по обычаю всей земли. По обычаю какой земли? По обычаю Содома, получается. Они напоили своего отца, переспали с ним. И в конце концов родились у них сыновья, и они стали родоначальниками.

0: двух народов, и это были нечестивые народы.
1: Угу.
0: Да. А Авраам, если взять его потомков, то мы видим как пример его сына Исаака, который, узнав, что его должны принести в жертву, он, будучи 17-летним уже, можно сказать, крепким юношей, он мог бы просто откинуть этого старика, уже ослабевшего, и сказать: «Ты что, папа, придумал меня в жертву приносить?»
1: И он бы мог сам его можно ли сказать, что Авраам...
0: Но мы видим, что Исаак, он соглашается, был послушен настолько, что он дал себя связать и согласился стать этой жертвой. Вот это воспитание.
1: Да. А можно ли сказать, что вот в вашей жизни Авраам, ну, он сыграл такую определенную роль, вот как пример такой из Библии? Так можно сказать?
0: Это один из таких примеров ярких, которые тоже меня побудили. И поэтому мы с моей женой очень тоже много молимся. Мы каждый день молимся за своих детей. И мы поняли, что воспитание детей нельзя оставлять на какой-то последок. Это серьезный вопрос, это архиважный вопрос. И я сегодня вижу, что многие семьи, окружающие нас, вообще страдают от того, что дети, можно сказать, они не хотят идти к Богу, не хотят читать Слово Божие, не хотят как-то духовно возрастать. И они все время смотрят на этот мир. И мы действительно поняли, что очень важно, чтобы наши дети духовно возрастали. Очень важно то, чем они питаются. И я имею в виду не только физическую пищу, но и чем они питают свое сердце, свой разум. От того контента, который они потребляют сегодня. Это очень важно. Потому что то, что мы смотрим, то, что мы слушаем, то, с кем мы общаемся, и тот контент, который мы потребляем, он влияет на характер, влияет на личность. И поэтому, опять-таки, если возвращаясь к Аврааму, он давал своим домочадцам очень правильный, выверенный духовный контент. Он говорил им о великом Боге, он рассказывал своим опыты, он молился и совершал жертвоприношения. И вся семья это наблюдала. И поэтому...
1: То есть это не просто слова, а еще и действия. Он подкреплял действия. Да.
0: И поэтому мы решили в семье, что мы будем говорить с детьми открыто. И по мере того, как они взрослели, мы говорили с ними о том, что они могут как бы смотреть и как это повлияет на них. Да, мы обсуждали с ними, какие фильмы можно смотреть, какие нет, какие, в общем-то, какую музыку слушать, а какую нет. И, в общем-то, мы поняли, что вот ведя такой открытый диалог, в принципе, дети воспринимают, и они сами уже начинают понимать. И в определенный день дети почистили все свои плейлисты и убрали всякие ненужные, значит, композиции из своих плееров.
1: Многие, я думаю, что наши зрители задаются вопросом, а как же сделать это правильно, мягко, с любовью, чтобы не испортить отношения, потому что это действительно проблема нынешнего века нашего, да, современного мира, когда и дети, и родители все находятся в информационном активном потоке, и это просто неуправляемо даже порой. Как это сделать вот правильно? Как вы осознали это?
0: Ну, во-первых, это зависит и от позиции самих родителей. Это очень важно, потому что если родители имеют такую модель вседозволенности, да, в своей семье, и когда ребенок чувствует, что он делает, что ему хочется, то, конечно, это приведет все-таки к духовному упадку, потому что ребенок будет сам решать, сам и все как бы делать, что ему вздумается. Но я за... И я в то же время не за авторитарную модель, где родитель сказал, и ты не можешь уже повернуть ни вправо, ни влево. Я за авторитетную модель управления семьей. Поэтому мы говорим о всех плюсах и минусах того или иного поведения. Мы озвучиваем это. Мы молимся вместе. Мы читаем из Библии, читаем из других христианских книг, как правильно...

0: Мы многократно говорим об этом, и тогда дети начинают понимать. Но приходится, чтобы быть авторитетным, нужно прилагать максимум любви, уважения, заботы, но в то же время и отчет, и контроль какой-то. Да? И поэтому я, например, договаривался со своими детьми, что мы будем просто смотреть. Да, я иногда смотрю, что они слушают, что смотрят, и даже историю, значит, какие страницы они открывали. И это нормально, потому что сегодня мы понимаем, что то, с кем человек общается, влияет на него. Худые сообщества развращают добрые нравы. И поэтому, если раньше говорили, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, сегодня это звучит по-другому. Скажи мне, кто твой блогер, и я скажу, кто ты. Скажи мне, на кого ты подписан, и я скажу, кто ты. И поэтому мы об этом тоже говорим. Мы с супругой об этом тоже очень молимся и приняли решение, что каждому ребенку мы, помимо наших совместных общих встреч утром и вечером, где мы вместе молимся, мы еще уделяем один раз в неделю каждому из наших детей по полчаса для личной, близкой молитвы только с этим ребенком. И хотя они уже, может быть, они уже старше стали, но у каждого из них свои нужды. И бывает на этих утренних встречах мы полчаса молимся, и мы спрашиваем, какие переживания у тебя сейчас наша дочь или там сын. И они рассказывают, у них есть свои молитвенные дневнички, и они записывают свои переживания. Не все так гладко, но каждый особенный, и у каждого свой характер. И поэтому нам нужно знать, чем они живут. И порою это играет ключевую роль в доверительных отношениях. Это очень важно. Поэтому семью, можно сказать, удержать в этом духовном ковчеге, и чтобы она не утонула, чтобы она не погрузилась в этот мрак мирского какого-то греховного состояния, очень важно прилагать усилия каждый день. И этому учит нас Слово Божие, этому учит нас, в общем-то, пример людей Божьих.
1: Да. Анвар, расскажите, пожалуйста, а что сейчас для вас значит жить с Богом и жить в Боге?
0: Сейчас для меня жить с Богом и жить в Боге – это означает стараться каждый день познавать Его волю, иметь близкие отношения, начинать день со Слова Божьего, с чтения Библии, с молитвы. Ну и, конечно, в каждом дне находить время для того, чтобы поблагодарить Бога за Его милость, за Его любовь, но и понимать, что борьба-то еще не закончена, а все еще впереди, и, можно сказать, сегодня продолжать в том же духе, следовать по Его пути.
1: Анвар, огромное вам спасибо за эту беседу, спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы нас смотрите. Бог может изменить нас, наши семьи, наших детей. Нам остается лишь открыть свое сердце и полностью довериться Ему. Всего вам самого доброго. До свидания.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

0: И они говорят о том, что у них есть общее, то, что их всех объединяет. Это наша история, история нашей культуры. А вот история нашей культуры, российской, она неотъемлема от религиозной культуры, от религиозной составляющей. А она для большинства верующих базируется на Библии. И поэтому очень важно, что этот источник этой культуры становится доступен молодежи, людям, которые, ну, с трудом воспринимают славянский вариант Библии, а они познают на современном языке вот те самые ценности, на которых мы живем, ради которых мы живем, жили наши предки, я надеюсь, будут жить наши потомки. А вот то, что вот этот русский перевод стал в аудиоверсии, он стал более доступен, потому что сейчас мы, к сожалению, можем признать, что, ну, книги читают не очень, тем более такие серьезные книги, объемные. А вот слушают многие. И вот эта вот доступность текста Священного Писания в аудиоверсии способствует тому, что вот эти вот основополагающие ценности лучше доходят до нашего, особенно молодого поколения.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
6: Бог открылся вот для меня как друг.
7: Сейчас мне хотелось бы поведать вам о том опыте, который произошел у меня на литературном поприще. Стихи я начинала писать в школе еще. Ну, я не буду говорить, что это были стихи, но, во всяком случае, рифмовать я начала в школе. Вот. Потом работала на ТЗБ продтоваров, товаровед я по специальности. И у нас был очень большой коллектив. И когда у кого-то был день рождения, все бежали ко мне: «Танюш, напиши». И я тут же, вот у меня все это мгновенно. Сейчас я могу годами стих писать, а тогда мгновенно писала, потому что опыта еще не было. Вот. Но я никогда себя не считала великим поэтом и даже поэтом. И потом как-то все это ушло на задний план. И получилось так, что когда уже было мне 42 года, и я уверовала и присутствовала на одном торжественном служении, посвященном какой-то дате трехангельской вести у нас в стране или в городе, я вот не помню уже точно. И служение было торжественное, было очень много песен, было много стихов. И со мной рядом сидит сестричка, прям слезы утирает. И меня это настолько трогало. И я ей задала такой вопрос: а кто для вас пишет? У вас какие-то поэты есть, вы кому-то платите? Она говорит: да ты что? Это все сами, это Господь благословляет своих детей. Но я тогда только к Богу пришла. Мне эта фраза, честно сказать, ни о чем не говорила. Но несмотря на это, а я еще одной сестричке говорю: вы знаете, я писала немного. Она говорит: Таня, молись, и тебе Господь откроет это. Я молилась, и у Бога был свой план. И я как-то пришла, и у меня полились стихи. Пусть они были еще очень слабенькие и сырые, но они были очень духовные. И я звоню вот этой семье, через которых я пришла к Богу. Я говорю: Саша, послушай. Он говорит: Таня, бомба. Вот, ну это меня, конечно, поддержало. И у меня первое время шли только духовные стихи. Такое впечатление, что вот Господь в узде меня держал, чтобы вот ни налево, ни направо, вот служи этим. Вот. И как бы они ни были слабы, я ходила в сочинский литературный клуб «Золотая осень». Там встречались, ну, будем говорить, дилетанты, но люди, которые начали писать или пишут, ну, пусть не профессионалы, кто-то лучше писал, кто-то хуже. И, значит, пришла я один раз.

На эту встречу она была посвящена дню рождения Пушкина. Зажгли пушкинскую свечу, а накануне руководитель клуба предупредила всех, что никто свои стихи читать не будет, что будут читать только о Пушкине, либо его стихи, либо, значит, вот посвящение ему. Но я пришла. Все по очереди читают, доходит до меня очередь, и я ей говорю: Валентина Григорьевна, следующий, потому что у меня только на духовную. Танечка, читайте. Там начали шикать: ну вы же сказали. Я вам еще говорю: Танечка, читайте стихи. И вот так люди начали слышать, ну, первые стихи на духовные темы, наверное, от меня. Хотя до этого Толик Скрипкин в это ходил туда. И даже то, что я в этот клуб попала, опять это звенья одной цепи. Моя сестричка духовная, мы с ней дружны вот невероятным образом. Она поехала, как пенсионерам дают вот бесплатные путевки в санатории. Она оказалась в одной комнате. Оказалась. Мы же понимаем, как она оказалась. Вот с руководителем этого литературного клуба. И она взяла с собой несколько на листе напечатанных стихов. И ей показала, она говорит: ой, вы скажите, пусть она приходит, я ее встречу. Она говорит: ну она ж только духовная. Ничего, ничего. И вот с того момента я стала ходить в этот клуб. В 2005 году она мне как-то накануне говорит: Танюш, вам уже пора выпустить свою книгу. А я еще не собиралась, потому что, ну, я слышала лучшие стихи. И я вообще как-то, я всегда, ну, я невысокого мнения о своих стихах. Я абсолютно искренне это говорю. Особенно о тех первых, это вот. Но эта мысль засела у меня в голове. Засела, и так вот, знаете, вот стоит, как говорится, семя посеять. Думаю, а может быть, стоит. Но дело в том, что нужно обязательно с редактором выпускать книгу. И она мне дала одного редактора, а подруга моя говорит: Таня, если ты хочешь научиться писать, иди к Валерию Захарычу. Да, ты будешь плакать там. Это Клебанов Валерий Захарыч, это мэтр поэзии. Это вообще сильнейшее. Там столько регалий, и мастер восьмистишья. И он там в восьми строках такая глубина. Там целый сюжет, там целая жизнь. Вот многому, как говорится, он меня научил. Но запомни сразу, что ты будешь плакать. Ну, у меня вот в первой книге два редактора. Я к нему пошла, принесла ему, значит, свои рукописи. Он говорит: ну ты мне их оставь, я дома их просмотрю, а потом мы договоримся о встрече. Я прихожу к нему, он мне показывает на урну и говорит: Тань, вот безболезненно их можно выбросить. Поэзии вообще не пахнет, нету поэзии. Что такое поэзия? Это ты о чем-то обычном напишешь как-то необычно. Вот не так, не прозы. И вот я ему когда давала, он мне показывал, я ему принес, допустим, напечатан лист. Он мне напротив каждой строки, напротив практически каждой писал: это прозаизм, это неинтересно, это банально, это повтор того же, только другими словами, но суть одна. Говорит: Таня, это вообще поэзия нет. Ты о чем говоришь? Вы представляете, вот мое состояние, я думала, что я хоть как-то пишу. Я вообще никак не писала. Но мне нужно было, потому что он говорит: я по субботам провожу мастер-класс. Я провожу семинары. Приходи. Я говорю: не приду. Ну как не придешь? Ну вот мы твои духовные будем разбирать. Я говорю: нет, я в субботу пойду проповедь слушать. Если в другой день, то, пожалуйста, я с удовольствием. Мне интересно было. Вот. Но несколько встреч он назначил в другие дни. А потом, ну, ему удобнее было, мне же не командовать, потому что он работал еще в то время. Ну, и потом слишком великий человек был, чтобы, знаешь, вот мне так потворствовать. Но сложилось так, что вот один раз он в больницу попал. Я к нему пришла, принесла ему и газеты, и книги. Вот «Путь ко Христу» он читал. Потом я ему принесла еще какую-то книгу Елены. Он их добросовестно читал, он вообще умнейший человек был. Вот. А один раз он вот очень тяжело заболел, и я Гале звоню, говорю: Галь, я сегодня к нему пойду. Пошла, тоже взяла книги. Вы знаете, мы с ним проболтали 4 часа. И я ему говорю: Валерий Захарович, мне уже, конечно, пора уходить.

Но просто так сегодня я от вас не уйду. А что такое, Танюша? А он говорит, я говорю, я обязательно помолиться должна с вами. Он говорит, ну давай. А он мне, вообще мы с ним друзьями такими стали за вот годы вот этого вот общения на литературном поприще. Друзьями. Он мне столько доверял вот своих каких-то семейных проблем, какой-то боли, вот что с сыном у него там где-то. И я ему сказала, я сегодня просто так не уйду, я сегодня помолюсь с вами. И я стала на колени, он на постели лежал. Я взяла его за руки, мы стали молиться. Я долго молилась, я обо всем, что знала, вот его боли какие-то, я обо всем сказала. Но я его предупредила, я говорю, когда я закончу, скажите вместе со мной аминь. Я закончила, он сказал аминь. И потом вот прижал мою руку так и говорит, Тань, мне никогда не было так хорошо, как сейчас. Я говорю, ну, Валерий Захарович, рыбка моя, ну. Я говорю, я пошла. А что мы уже всем кости перемыли? Он еще с юмором такой был. Ну, короче, мы расстались. Потом, значит, вторую книгу я, когда стала готовить, я Гале, своей подруге, сказала, я говорю, Галь, я к нему не пойду, как к редактору, потому что он настолько давит. У меня полгода вообще тишины было, ни одной строки, потому что вот это вот сидит в голове, что ты ничто, и это действует. Галя со мной по-другому. Она говорит, ты что же можешь по-другому? Да, ну, это что же тот уровень, который приклеван или был. А сейчас ты уже по-другому, подумай, посоображай. Вот. И, короче говоря, я выпустила книгу, была редактором, вот которая женщина была тоже, Никулина Нина Васильевна, замечательная. Она у меня и в первой книге была редактором вместе с ним, а вторую только она редактировала. Ну, в принципе, и не редактировала. Согласилась с тем, что я принесла. Но я проводила тогда презентацию своей этой книги. У нас есть дом-музей имени Барсовой на Светлане. Я его пригласила, но он плохо чувствовал, он не пришел. А Нина Васильевна написала статью в газету, он ее прочитал. И были люди, которые ему потом позвонили. И он, я же ему книгу подарила. И он мне потом звонит и говорит, Танюш, я тебя поздравляю, у тебя такой рост. Я так за тебя рад. Проходит какое-то время, он мне звонит и говорит, я хочу тебя рекомендовать в Союз. Я говорю, вы? Меня? Ну, вы-то знаете, что я еще на Союз не тяну. Мое впечатление, что в Союзе должны быть люди вот просто блистательно пишущие, понимаешь? И я говорю, не-не-не-не-не, мне этого не надо. Он как взбунтовал, но ему перечить нельзя было. Если я тебе предлагаю, значит, я знаю, я за тебя ответственность беру, я тебя рекомендую. Я говорю, ну дайте мне хоть подумать, ну так нельзя тоже давить. Ну, короче, он мне дал подумать. Подготовь мне подборку стихов, я тебе там, допустим, завтра, послезавтра позвоню, почитаешь мне. Я ему звоню, он, как обычно, так этот убери. Этот убери. А вот это, вот видишь, вот когда хочешь, ты же можешь писать. А вот здесь, да, все, все нормально. И, значит, передо мной стоял вопрос. Нужно было обязательно, чтобы в Союз нужно две книги представлять. У меня две были. Но я прекрасно понимала, что первая книга очень слабенькая. И я начала размышлять. Сначала вот я с Галей своей советовалась. Я говорю, Галя, знаешь... Я прекрасно понимаю, сначала мысль была только одну отправить. Думаю, при такой рекомендации, такого метра, примут. А потом решила, знаешь, думаю, это в первой книге такие, ну как тебе сказать, во-первых, там и прозы много. Я писала, вот брала у Опарина, у того, о пророках писала вот в конце книги. Думаю, пусть они слабенькие, но зато те, кто будет их читать, они же узнают это. И я с закрытыми глазами отправила эти две книги. Вот. И думаю, примут, примут. Не примут, не надо. Во всяком случае, то, что ты в Союзе, являешься членом Союза, это тебе не дает... Ну, это только регалии для мирских людей. Потому что когда тебя объявляют там на вечере, ой, ну надо же, да? А фактически, если ты не умел писать, тебе это звание ничего не даст. Вот. И я думаю, ну примут, примут, нет, нет. Ну и проходит какое-то время, мне Валерий Захарович звонит. Ну что, Танюш, я могу тебя поздравить, ты член Союза. Но в Туапсе надо будет ехать в субботу. Значит, там собираются, вручают эти. Я говорю, ну, значит, вы мне привезете, я в субботу не пойду. Ты даже за этим, как их называют, за билетом, за членским этим не поеду. Я говорю, не поеду.

только в воскресенье. Либо вы мне привезите. Короче, он звонит этому Иващенку, председателю Союза. А тот согласился тут же. Он говорит, я знаю. Он мне потом звонит. Татьяна Владимировна, мне сказали, что вы в субботу не можете. Мы уже договорились. В воскресенье будет проходить эта встреча. Приезжайте обязательно. Я хочу с вами познакомиться. Вот. Молитесь за мою жену, потому что она у меня болеет. Я говорю, обязательно.

потому что его воспринимали все в штыки. Из-за чего? Потому что он всем открыто говорил о их недостатках. То есть, понимаешь, он мог сказать, ну, варишь ты хорошо борщ, ну, вари борщ. То есть, вот, ну, не лезь в поэзию, ну, там не такое. И поэтому он, конечно, нажил немало врагов, и ему перечить боялись, понимаешь? А я не то, что перечила, я просто говорила, ну, обижайтесь, нет, я так вот. Но мы с ним друзьями остались до последнего, конечно. Он уже, и он умер, и умер этот Иващенко, председатель. Но я считаю, что я свою миссию с этими людьми совершила, слава Богу, с его помощью.

Было безветренно, тихо, безлюдно. В красках заката пылал небосвод. Мне показалось, что даже минуты непроизвольно замедлили ход. Несуетливо, с заметною грустью день уплывал. Остывала земля. Он в этот мир приходил только в гости, видимо, так же, как я.

Между парами в институте на большой перемене я в Макдональдс зашла скоротать время. Все места в этот час здесь заняты. Вижу столик пустой. Ой, здесь сидит бомж, словом изгой. Он посмотрел мне в глаза.

Для поддержания жизнедеятельности все клетки нашего тела, друзья, должны постоянно снабжаться кислородом. Лишь несколько минут без этого газа, и они погибнут навсегда. Эту важную функцию в нашем организме выполняют легкие. Кроме них, в процессе дыхания также задействованы нос, рот, гортань, трахея и бронхи. В совокупности эти органы образуют дыхательную систему человека. Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как употребление тех или иных продуктов питания влияет на ее здоровье. И вначале мы предлагаем сравнить некоторые группы продуктов. В последние годы быстро растет количество научных исследований о пищевых продуктах, а методы химического анализа приобретают все большую точность. В связи с этим становится очевидным, что, например, молочные продукты способны инициировать обострение кашля, поскольку увеличивают выработку слизи в дыхательных путях. Ракообразные и моллюски могут вызывать аллергический ринит, воспаление слизистой оболочки носа. А переработанные мясные изделия, такие как колбаса и ветчина, являются частой причиной затрудненного дыхания у людей. В то время как фрукты и овощи производят полностью противоположный эффект. Их употребление облегчает дыхание и снижает риски удушья. Они также защищают организм от острых респираторных заболеваний, препятствуя развитию бронхита и пневмонии. А весь секрет в том, что растительная пища содержит некие элементы, которых нет в продуктах животного происхождения и коровьем молоке. Вам интересно узнать, что это за элементы? Во-первых, это витамины-антиоксиданты А, С и Е. Они укрепляют иммунную систему и борются с токсинами и другими ядовитыми веществами. А также они поддерживают слизистую оболочку дыхательных путей и легких в хорошем состоянии. Кроме того, растительные продукты изобилуют природными минералами. К примеру, в здоровье дыхательной системы важную роль играет магний. Он хорошо расслабляет и расширяет бронхи. Дефицит этого минерала может провоцировать бронхиальную астму. А еще фрукты и овощи содержат

какие-то химические соединения, такие как флавоноиды и эфирные масла. Эти вещества уничтожают вирусы и укрепляют защитные силы организма. А теперь давайте рассмотрим два растительных продукта, которые помогут укрепить здоровье органов дыхания и дыхательных путей. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это лук. О его целебных свойствах люди знали еще в глубокой древности, когда строились египетские пирамиды. Чтобы сделать достаточно кирпичей, работникам целый день приходилось возиться в мокрой глине. Представьте, насколько велик был их риск заболеть бронхитом или воспалением легких в таких условиях. Однако употребление в пищу лука заряжало их энергией и укрепляло иммунитет. Этот овощ и сегодня считается ценным природным продуктом. Так, например, в педиатрической клинике университета Людвига Максимилиана в Мюнхене в Германии было доказано, что тиосульфенат, один из компонентов эфирного масла лука, воздействует на респираторный центр мозга, расширяя дыхательные пути. Возьмите себе на заметку, друзья, что все респираторные заболевания от синуситов до пневмонии при употреблении лука облегчаются. Лечебный эффект этого овоща сравним с действием антибиотиков. Кстати, вдыхание эфирного масла лука также полезно при любой простуде и больше подходит для детей. Помимо того, исследования показали, что использование сырого лука оправдано при бронхиальной астме по причине его противоаллергенного и бронхорасширяющего действия. При его употреблении в этом случае улучшения наступают уже через несколько минут. Следующий продукт, который мы сегодня рассмотрим, это инжир. Сочный, сладкий инжир созревает на прекрасном дереве, которое называется смоковницей. Первое упоминание о нем мы находим на страницах Священного Писания, когда Адам и Ева сшили себе из крупных смоковных листьев одежду. События, связанные с инжирным деревом, неоднократно будут встречаться и в Новом Завете. По всей видимости, это райское дерево считалось каким-то особенным и восхищало как самого Бога, так и людей. И это неудивительно, ведь его нежные плоды не только вкусны, но и невероятно полезны. Велико их влияние и на здоровье дыхательной системы. Приготовленный любым способом инжир благотворно воздействует на органы грудной клетки, борясь с разного рода инфекциями. Употребление смокв останавливает кашель, облегчает отхаркивание и смягчает дыхательные пути. Инжир особо рекомендован при хронических бронхитах, а также при простуде и гриппе. Помимо того, что плоды кушают свежими, их еще и отваривают в соевом молоке, добавив в сироп несколько столовых ложек меда. А также инжир употребляют в сушеном виде. Кстати, в результате сушки целебные свойства продукта только усиливаются. А в качестве десерта и в завершении нашей сегодняшней беседы мы хотим предложить вам простой рецепт изумительных инжирных пирожных. Они зарядят вас энергией и укрепят весь организм. Для этого понадобится сушеный инжир. Измельчите его в блендере, выложите в емкость и смешайте с тертым миндалем. Затем добавьте щепотку ароматных трав и сформируйте из полученной массы шарики. Инжирные пирожные готовы. В книге «Бытие» во 2 главе написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Любящий Бог даровал нам величайшую возможность дышать. Дышать легко и свободно. Цените, друзья, этот дар. Берегите себя и будьте здоровы. При каких-либо сопутствующих заболеваниях перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: В вашей семье счастливое событие. Родился ребенок. Отныне ему предстоит пройти долгий путь от крохотного комочка до почти сознательного годовалого малыша. Но не так просто молодым родителям понять, есть ли у их крохи проблемы в развитии, какие изменения происходят с их ребенком в каждый из 12 месяцев его первого года, чему учится малыш в первый год своей жизни и как он воспринимает мир вокруг себя. Чтобы лучше понять малыша в эти первые месяцы развития, мы пригласили специалиста, врача-педиатра Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Первый месяц для молодой мамы, ну, наверное, самый сложный, самый такой беспокойный, трудный. А какие моменты в этот период, ну, можно выделить как самые главные? Вот что нужно знать в первую очередь и уделить этому особое внимание?
1: Ну, самое главное, самое большое внимание нужно уделить маме. Mm-hmm. Да, чтобы мама была отдохнувшая, чтобы она не нервничала. Ей нужно обеспечить отдых, покой и помощь.
0: Надо, чтобы эту передачу тогда смотрели еще и папы, и бабушки.
1: Да, да. Вот, это, наверное, самое главное. Если мама будет спокойная, сытая, выспавшаяся, не будет сильно нервничать, и новорожденному ребенку тоже будет хорошо.
0: Угу. То есть только это?
1: Нет, конечно, не только.
0: Это
1: самое главное. Угу. Мама, да, самое главное. Сначала мы уделяем внимание маме.
0: Хорошо. Медицинские осмотры в первое время, да, они постоянны, буквально каждый месяц, иногда чаще. На что здесь нужно уделить особое внимание?
1: Угу. Маме уделить.
0: Да, да, при осмотре, когда она приходит на этот осмотр, на что она должна уделить?
1: Ну, мама должна подготовить вопросы, которые ее беспокоят. Вот. Не просто она пришла, постояла рядом с ребенком или там засыпала доктора вопросы. У нее должны, вот что ее беспокоит, она подготовила, пришла в поликлинику, спросила. Также дома мама сама должна наблюдать за ребеночком. Она должна померить окружность головы, да, чтобы там не в попыхах медсестра померила грудь, там мама не успела посмотреть. Мама должна следить за окружностью головы. Вот. Потому что форма, там что-то соседка сказала, нет. Мы обращаем внимание на окружность головы и пропорциональность этой окружности головы к грудной клетке. Вот. Mm-hmm. Если что-то туда плюс-минус, мама задает вопрос. Это не значит, что нужно паниковать там, да? Потому что роднички, они могут быть большие, маленькие, они могут закрыться раньше, позже, а мы смотрим на окружность головы. Также мы смотрим на плач ребенка. Ну, обычный плач на грудного ребенка, ну, мама может, ну, там, не переживать, он хочет кушать, он мокрый. А если ребенок плачет монотонно, или он переходит на писк, вот, появляется какой-то судороги, тремор, вот, и такое периодически.

0: физические закатывания, то мама тоже должна об этом сказать. Угу. Если это ребеночек постарше, месяц-два, мама должна смотреть, когда он начинает поднимать головку. Вот. А если ребеночка вот нас выписали с роддома, мы смотрим, что мама даже вот... Конечно, доктор это должен посмотреть, доктор может все посмотреть, но бывает, что не везде есть врачи. Иногда это фельдшерский, акушерский пункт, да, иногда просто медсестра домой пришла. Вот. И мама должна посмотреть ключицы. Вот после роддома целые ключицы нет, да. Если что-то будет, какие-то изменения, будет припухлость, мама это заметит. Ручка. Ну, ребеночек нас спонтанно шевелит руками, вот у нас ребеночек, да, вот он лежит, и он будет спонтанно шевелить руками. Одна ручка может не участвовать. Иногда бывают родовые травмы, или кости, или нервы, что-то вот повреждается. И все вот это лучше, вот чем раньше мама заметит, тем вот лучше сказать. Также у мальчиков мы смотрим наличие яичек в мошонке. Угу. Это очень важно, да. Также чем раньше мама увидела, тем больше прогноз, если вдруг не опущение. Угу. Вот. И, ну, что можно сказать, мама должна следить за пупочной ранкой. Если ей что-то не нравится по уходу, который ей посоветовали в роддоме, она также обращается к врачу. Потому что сейчас есть два направления. Мы обрабатываем или мы не обрабатываем. Кто-то не обрабатывает, и все прекрасно, вообще. Да, и все хорошо. Кто-то не обрабатывает, и у нас там такие загноения, что мы кладем ребенка в стационар, мы ребенка капаем. Ужас. Потому что маме сказали, не капаем, сейчас все мамочки, ой, не обрабатываем, простите, сейчас все мамочки так не делают, и я тоже так не буду. И потом у ребенка идет воспаление в кровь.
1: Я даже так о таком не слышала.
0: Да, да, сейчас есть такое новое веяние. Это хорошо, может быть, хорошо, но микрофлора дома, микрофлора у родителей разная. Вот. Поэтому если что-то вдруг пошло не так, мы все должны сказать доктору. Вот.
1: У меня в связи с этим такой вопрос насчет пупка. Вот сейчас прищепки, и когда ребенка выписывают, то что с этой прищепкой делать? Вот я, например, очень боялась ее трогать. Несколько дней я прям ее очень аккуратно передвигала, потом пришла медсестра через 7 дней и сказала, ты что, надо ее вообще вот так вот вертеть, чтобы она быстрее отвалилась. Вот, а мне было страшно. Как все-таки правильно в этой ситуации себя вести при обработке, да? То есть я обрабатывала, и как вот ее, можно ли ее трогать так, вертеть, так скажем?
0: Ну, во всяком случае, ребенку больно не будет. А если вы не будете применять таким прям жестких
1: растительных
0: методов,
1: пытаться
0: да,
1: ее скорее
0: конечно,
1: убрать.
0: Да. Если вы вдруг прям уж таки боитесь, что даже не дотрагиваетесь одежды и прям открываете всю эту прищепку, выставляете на показ на улице, нет, ну, до такой степени нет, вы ее немножко ну, задели. Ну, с разных сторон вы ее обходите, если вы обрабатываете, да, и там перекисью, зеленочкой. Можете чуть-чуть приподнимать, специально отрывать. Нет, она все равно у вас подсохнет, она все равно у вас отвалится, и это может быть и ночью, и может быть сами памперс. Если она большая или в каком-то неудобном положении, вы берете памперс просто, и вот эту вот сторону памперса вот так вот подгибаете, и вот так вот под прищепочку. Чтобы... Да. Сейчас есть памперсы, у которых прям вырез. Вырез под эту.
1: Так удобно.
0: Да,
1: уже.
0: Да. Ну вот. Ну, во всяком случае, бояться этого не стоит точно. Это все
1: то
0: нормально.
1: Спокойно,
0: логично. Да, спокойно. И лишний раз по этому поводу переживать точно не стоит. Да.
1: Вот и еще мне сейчас пришел такой вопрос в голову. Насчет микрофлоры вы просто сказали. Вот ребенка выписали, можно ли его целовать, так как микрофлора же у нас разная. Мы просто, например, в роддоме нам медсестра сразу сказала, целуй, целуй скорей, вот, чтобы он твою микрофлору. А свекровь мне, например, всегда говорила, не надо, зачем ты лезешь к ребенку, что ты ему свои микробы передаешь. Вот здесь как правильно, здраво к этому относиться? Целовать же хочется.
0: Хочется, да. Ну, вообще микрофлора заселяется у ребенка в первый день-два, ну, у кого-то неделю.
1: А, то есть
0: да?
1: Это в роддоме происходит?
0: Да, и лучше, конечно, что первый контакт с мамой, да, почему сейчас уделяют этому время, это внимание очень большое. Да, вот там, например, в некоторых странах, если мама вдруг на кесарево, то они сажают папу и дают, чтобы папа брал ребенка, да, чтобы был этот контакт, чтобы, да. Потому что ребеночка стерильна, у него пока нету там бактерий, там среда кишечника, вот, и... Да. Знаете, почему раньше вот бабушки наши считают, что нельзя целовать, вот, что нельзя сопли глотать ни в коем случае, чтобы ребенок не проглотил ни сопли, ничего? Потому что раньше было много туберкулеза. Вот. И были вот эти легочные формы. И когда

0: Это палочка микобактерии туберкулеза со слюной. Попадает в желудочно-кишечный тракт, то появляется вот кишечная форма туберкулеза, желудочная форма. Вот. И поэтому старались ограничить вот именно контакт со слюной, закрывали коляски, чтобы никто не посмотрел, вот именно предотвратить вот распространение этой инфекции.
1: Вот откуда?
0: Да.
1: Все.
0: А так, ну, вы можете целовать, вы можете прикладывать, потому что у нашей кожи, это тоже там такое у нас столько всего, наши микрофлоры хорошие, добрые, полезные, ребеночек свое возьмет. Ну и, конечно, грудное вскармливание.
1: Угу, понятно, спасибо. Первое время ребенок спит аж по 18 часов. Потом, когда он вырастает, растет, то он спит уже буквально ну, час в день, да, там, дневной, да, вот этот сон. Как маме правильно организовать режим дня ребенка и к чему вообще нужно быть готовым изначально?
0: Угу. Ну, первое время нужно быть готовым. Поспать самой, отдохнуть, да. Вот Бог так устроил, что ребеночек, он маленький, он высыпается. И мама родила, у нее стресс. Если ребенка ничего не беспокоит, он сыт, и маме тоже нужно максимально отдохнуть. Не нужно там наглаживать пеленки, кипятить воду, там, стирать коляску. Вот он спит, и подстраивайтесь под режим ребенка. Вот. Когда он начинает различать день-ночь, когда у него бывает, появляются дневные бодрствования, ночные, все-таки лучше как бы подстроить это под маму. Некоторые мамы не спят целыми ночами с детьми, потому что он у них перепутал день-ночь. И днем ребенок спит, мама варит папе кушать, а и ночью он спит. Да. Все-таки нужно как-то регулировать. Да? Потом до года ребеночек два раза у нас переходит к двухразовому, после года к разному дневному сну.
1: Угу.
0: Дневной сон очень важен, и нужно постараться максимально сохранить для ребенка вот, дневной сон. Потому что у ребенка раннего возраста, у него очень большой поток эмоциональной информации. И во сне немножко нервная система раскладывает по полочкам и отдыхает. Вот. Поэтому режим дня под малыша мы подстраиваемся. Если у ребенка проблемы с животиком, и нужно его кормить как-то стараться по часам, да, если вы на груди, если вы видите, он переедает, то старайтесь выдерживать интервалы вот, на грудном. Если вы на смеси, вам все равно придется там выдерживать интервалы, да. Вот. А ребеночек подрастает, и вы подстраиваетесь. Трехразовый сон, двухразовый, и потом один раз.
1: Ясно. То есть надо об этом знать, наверное, в начале, да, и к этому, в общем-то, себя готовить, чтобы правильно относиться и к своему режиму дня тоже. Пустышка.
0: Угу.
1: Как к ней правильно относиться? Вообще, мне говорили, нельзя давать пустышку, потому что зубы будут кривые, неправильный прикус разовьется. Я не смогла обойтись без пустышки, но тогда встает вопрос, какую лучше выбрать, потому что их настолько много вариантов и форм, и из чего сделана она, да, вот латексная, да, и всякие вот они. Что вы скажете вообще? Хорошо, плохо?
0: Угу.
1: И ну, какие?
0: Почему вы не могли обойтись? Плакал или... Почему
1: да,
0: вам
1: потому что он плачет, и решила, что, наверное, надо его успокоить, что он будет сосать, и ему станет легче. Действительно, так и было. Дашь сосочку, ну, я ее так называю, пустышку, да? И все, ребенок как-то притих, успокоился. Он вот почмокал, и ему стало хорошо.
0: Да, действительно, у них сосательный рефлекс, и от этого сосательного рефлекса ребеночек успокаивается. Но понятно, что вы не будете ребенку пустышку давать до 5 лет.
1: Да.
0: Прикус у нас портится, если вы до 5 лет, ребенок у вас там ночами, и это уже психологическая зависимость.
1: Угу.
0: Да? Когда у ребенка полезли зубы, мы ему даем пустышку, суем постоянно в рот. Сейчас
1: так, очень... подождите, тогда, вот чтобы мы еще не выбирали их, а до скольки оптимально? Если можно, то до скольки оптимально? Или когда отнять, скажем так, пустышку?
0: Ну, ребенок вас начал кушать. Забирайте, зачем ему пустышку? Вот, он покушал, все. И у него, он хочет что-то, ну, дайте ему воды попить в промежутках, да, и все, ему больше не нужно. Заигрывайте, играйте, да. Бывают беспокойные дети, если они не на груди, ночью укачали и потихонечку достаем. Вот. Ну, лишний раз не нужно, да, с пустышкой. Вообще, в принципе, пустышка, она не нужна. И грудной ребенок, мои грудные дети, они не брали эти пустышки, я старалась, да, у них были проблемы с животом, я старалась им туда засунуть, они выплевывали, вот, хотелось дать пустышку, и действительно, если ты же не будешь

0: почему все время кормить? Он успокаивается, да. Но потом ему становится хуже, да, пустышка выручает. И дал, он пососал, успокоился, вот. Но только в таких случаях. Злоупотреблять не нужно вот все-таки этими пустышками.
1: Хорошо, тогда покажите, расскажите, какие же из них нам в первую очередь лучше выбрать, а какие стоит вообще отмести и не брать.
0: Ну, они, в принципе, делятся на латексные, да, и силиконовые пустышки.
1: Да.
0: Очень часто бывает аллергия на латекс и на силикон. Но
1: У взрослых.
0: А, у взрослых. Да, у взрослых. У детей, в принципе, аллергии, они, в большей части, вот у таких малышей пищевые. Но реакции могут быть разные. Поэтому, если у мамы на что-то аллергия, нужно быть поосторожным, да. Мы сначала просто, если вот есть такие вот случаи с аллергией у кого-то были, мы там к ножке прикладываем, немножечко подержим, если кожа спокойная, все. Если даете и увидите какие-то раздражения, тоже убираете. Вот, это латексное и силиконовая. И, в принципе, вы поймете по ребенку, какая ему больше нравится. Не маме, а ребенку.
1: Лучше попробовать тогда, получается, несколько, да, взять для того, чтобы...
0: Да, просто она будет схожа со структурой маминой груди. У всех у женщин разная кожа, и поэтому ребенок подберет именно то, что похоже. Они бывают анатомической формы, вот, ортопедические формы, бывают плоские. Это тоже ребенок смотрит из... Ну, он ассоциирует с формой соска материнской. Вытянутые, загнутые, большие, маленькие. Вот. Но не рекомендую брать дешевые там, по 10 рублей, такие круглые, и особенно для более старших детей. Потому что вот, действительно вот эти круглые такие пустышки, они портят прикус. Если уж у вас ребенок старший, вы ему или забираете пустышку, или берете ему анатомическую и согласно вот маркировочке возраста. Они делятся до года, до полгода, с полугода, да. До полтора, ну, так вот, понятно, да, вот с пустышечкой.
1: Ясно. Насчет пеленания вопрос. Вот у меня был такой вопрос, очень остро стоял, потому что, опять же, моя добрая свекровь говорила, что надо обязательно туго пеленать ребенка, он тогда будет спокойнее, и вообще у него будут красивые ровные ноги. А я, начитавшись и насмотревшись, мне нравилось, чтобы ребенок был в красивой распашоночке, чтобы он свободно двигал ручками, ножками. Вот как все-таки правильно? И вообще, как правильно пеленать, если это нужно?
0: Правильно то, как будет комфортно ребенку. А дети бывают разные. Бывают дети легко возбудимые. Вот. А у детей, вот нас испугают, мы вздрогнули. У детей реакция генерализованная. На любой шум, шорох, боль, животики, колики, они отвечают генерализованной реакцией. Вздрагивание всем телом, ручки, ножки, голова. И вот он спит и вздрогнул. Ну, может, ему во сне что-то вот приснилось. И есть детки, которые ручкой себя разбудят, все. Они не могут спать, они плачут. И таких деток пеленают. Это не должно быть тугое пеленание. Да. Если раньше считали, что будут прямые ноги, да, ну вот у папы моего ноги не прямые, не стали, его пеленали, но не стали. У мамы наоборот. Вот. Если вы хотите вот именно этого добиться, это вот именно для комфорта ребенка, чтобы ему не мешали ручки, ему не мешали ножки. Еще пеленание хорошо в том плане, если вы хотите, чтобы ребеночек отдохнул от памперсов. Вы можете, конечно, ему натягивать каждый раз ползунки, но, знаете, он дергает ножками, ползунок слез, фиксировать носочками жарко. Поэтому проще, мы одеваем распашоночку, снизу мы ему ножки запеленали, и все. И он у нас так лежит. Потом пеленочку сменили. Вот. Или если это беспокойные детки. У меня два ребенка абсолютно разных. Один, если я ему не запеленаю ручки, он не спит, плачет, беспокоится. А другой, если я вот хоть чуть-чуть его запеленаю, все, ребенок спать не будет. Мы его раскрывали, он руки кверху, вот так вот он спал ночь. Смотрите на ребенка.
1: Ясно. Ну и напоследок покажите, как надевать подгузник.
0: Ну, наверное, для такого малыша это у нас будут не трусики, а обычный подгузник. Да? Мы... Немножечко берем нашего малыша, открываем подгузничек, расправляем все, никаких складочек, липучечки. Фирма «Мама» подбирает каждого под кожу ребенка. Кому-то подходят обычные, дешевые, кому-то и дорогие не подходят. Вот, поднимаем. Не бойтесь, что вы что-то сломаете ребенку, что у него что-то отвалится. Нет, все крепко,
1: спокойно
0: все крепко сделано. Да, наоборот, это физическая активность, гимнастика будет малышу. Хорошо. Подставляем.

0: ручки, ножки. Закрепили. Расправили. Мальчикам можно перед этим немножечко приподнять наше добро, чтобы ничего не зажать последующими надеванием ползунков. Все. Туго затягивать не надо. Если у вас прищепочка, немножечко отгибаем.
1: Опустили.
0: Да, все. Малышка.
1: Наталья Анатольевна, большое вам спасибо. Очень интересно, познавательно. Мы с вами продолжим эту тему буквально совсем скоро. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Ваш малыш после рождения абсолютно беспомощен и полностью зависит от вас. Будьте для него всем – теплом, любовью, питанием, защитой, счастьем и источником информации. Для нормального развития нервной системы и всех внутренних органов в целом малышу будет полезен правильно установленный режим дня. Но не стоит слишком строго относиться к нему, нужно подстраиваться под ритмы малыша. При подборе пустышек учитывайте индивидуальные особенности ребенка и возрастные потребности. Будьте счастливы и здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько уже интересных блюд мы приготовили вместе с вами из самых простых продуктов. Неужели нас можно еще чем-то удивить? Сегодня я просто не сомневаюсь, что да, потому что с нами Оксана Козлова, которая любит готовить именно вкусную и здоровую пищу. Здравствуй, Оксана.
1: Здравствуй, Анечка.
0: Ты говорила, что сегодня будут блюда, на первый взгляд, простые, но тем не менее необычные. С чего начнем?
1: Начнем с горячего картофельного салата.
0: А почему такое интересное название? Почему он горячий?
1: А сейчас все узнаешь.
0: Тогда давай пока перечислим продукты.
1: У нас картофель, маслины черные, помидоры, зеленый горошек, редис, лук, зеленый огурец свежий, соль, растительное масло, соевое молоко и мука. И зелень, укропчик.
0: Хорошо. Очень много продуктов.
1: Да.
0: Наверное, нужно что-то сделать с картошкой.
1: Я тебя попрошу, Анечка, сначала нашинковать картофель, не очень мелко, средними такими кусочками. А сама пока займусь соусом для картофеля.
0: На сколько частей нужно порезать картофель?
1: Порежь на 6-8 частей.
0: Хорошо.
1: Сегодня мне досталось шинковать лук.
0: Вот так я хорошо режу?
1: Хорошо. Мне вообще нравится готовить простые блюда, которые не требуют многого времени, но при этом они могут быть очень интересными. Простые и интересные.
0: Да, это замечательно. Ты уже ставишь пассероваться лук?
1: Да. Сейчас у нас лук немного потушится. Прекрасно.
0: Так, вот я закончила.
1: Угу. Так, давай я переложу это в кастрюльку.
0: Да, я подам тебе горячую воду.
1: Так, спасибо.
0: Оксана, откуда такой рецепт? Ты взяла?
1: Ну, должна признаться, что я его обнаружила в одной книге очень интересной о здоровой пище. Я добавлю немного соли, и мы поставим варить.
0: Хорошо. А здесь у нас лук уже, да, наверное, почти готов, да?
1: Да.
0: Помешай немножечко, да, его?
1: Угу. Спасибо.

0: Нальем маслица, чтобы оно у меня с ним успело поджариться. Мы его сейчас слегка перемешаем. И добавим муки.
1: Да, такой ответственный всегда момент, что при выдавлении соуса, чтобы мука не была одним комом.
0: Да,
1: все-таки
0: да,
1: это был потом соус, а не кусок теста в воде.
0: Добавим немножечко у нас еще соли.
1: Соли, да?
0: Да, потому что уже в соусе будет соль.
1: Я смотрю, что ты здесь используешь соевое молоко, да?
0: Да, я использую соевое.
1: Я думаю, что с луком оно приобретет такой интересный очень вкус. Мы с тобой пробовали его обычно в сладких каких-то блюдах, да?
0: Да.
1: А здесь оно с луком очень интересно.
0: Вот сейчас секундочек 30, это теперь мы можем залить молоко.
1: Здесь так много достаточно соуса, да, у нас?
0: Да. Сейчас это будет закипать, и это должно потушиться, ну, минуточки две.
1: Наверное, соус будет постепенно густеть?
0: Да, конечно, за счет муки. Так, Анечка, вот видишь, у нас соус загустел.
1: Да, замечательно.
0: Закипел, загустел, да. Пусть он у нас немножечко потушится, пару минуточек. Так. И у нас, как видишь, закипел картофель. Угу. И ему нужно повариться минуточки три.

0: Соус готов? Для того, чтобы в него поместить картофель наш, который тоже уже
1: слегка поварился, да?
0: И готов соединиться с соусом. И мы сделаем это таким образом. Просто мы картофель переложим в соус. Ты видишь, все очень просто.
1: Да, все очень просто. И ты знаешь, я просто предвкушаю же, насколько это вкусно. Потому что вот соус сейчас благодаря вот этой жидкости с картофеля чуть-чуть стал более жидким. И такая масса действительно аппетитная.
0: Мне нравится тебя удивлять. Приятно. Приятно удивлять.
1: Знаешь, я тоже люблю удивляться, потому что Бог вот просто, так сказать, творит как будто чудеса. Простые продукты и новые блюда. Мне кажется, уже меня сложно бывает удивить, а я все еще продолжаю удивляться с удовольствием.
0: Да, слава Богу. Теперь мы перемешаем все это и оставим тушиться до готовности картофеля. Это где-то 5-7 минут. А пока наш картофель доходит, мы с тобой займемся украшениями. И я попрошу тебя порезать кольцами маслинки и пошинковать нашу зелень. А я займусь редисочкой и помидорами.
1: Ты знаешь, я думаю, что это как раз те самые краски, которые разукрасят это блюдо из картофеля. Потому что, хотя оно и вкусное, но я думаю, что недостаточно для того, чтобы действительно оно радовало и глаз, и вкус, да?
0: Да,
1: а здесь сейчас
0: такие
1: думаешь. Краски. Вообще замечательно.
0: Ну, это не секрет, что блюдо должно быть не только вкусным, но и приятно взору, приятно глазу. Ведь его даже аппетитнее будешь, с большим аппетитом будешь кушать, когда это красиво. Ведь сначала у нас глазки включаются в процесс пищеварения.
1: Да.
0: Особенно это мужчинам нравится.
1: И когда видишь, знаешь, красивое какое-то блюдо, сразу испытываешь чувство благодарности и ешь уже совсем в другом настроении. А это, кстати говоря, одно из условий хорошего пищеварения.
0: Да, действительно.
1: Все маслины порезать кольцами, нет?
0: Половинку порежь. У нас половинка пойдет кольцами, а половинка будет украшение целиковыми маслинами. Редиску мы режем тоже кольцами.
1: А еще ты знаешь, Оксана, если бы мы говорили только о пользе, мне кажется, это было бы как-то скучно и занудно. А дело в том, что на самом деле пользу Бог сочетал с прекрасным видом и прекрасным вкусом. То есть разные овощи, они дополняют друг друга, да? Не
0: да.
1: только ведь по пользе, но по вкусу, по цвету, по аромату.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна.
1: И тогда процесс пищи для нас становится таким приятным занятием.
0: У тебя не только хорошо получается резать лук, но и укроп.
1: Спасибо, Оксана. Здоровья.

0: Все овощи для украшения мы с тобой нарезали. Теперь займемся соединением всей этой красоты. Анечка, я попрошу тебя, да, большое блюдо.
1: Хорошо.
0: Мы включим картофель, он у нас готов. И сейчас ты узнаешь, почему именно горячий картофельный салат. Пока картофель горячий, и когда он залит в этом соусе, мы его выкладываем на большое блюдо.
1: Слушай, так аппетитно, так восхитительно выглядит.
0: Сейчас, Анечка, я его разровняю. Мы его должны положить горочкой. Так. И теперь самый, наверное, приятный момент, который мне нравится, это украшение. И начну с помидора. Я положу его просто посерединке. Раз, это можно уже отставить. Мы возьмем теперь огурчик и будем вот так вот вдоль укладывать.
1: Да, так интересно. Да? То есть сейчас здесь пойдут такие круги?
0: Да.
1: Мне кажется, что этот салат можно было бы назвать радугой.
0: Я не против. Я не против. И последний штрих к нашей прекрасной картине. Анюта, подай, пожалуйста, зелень.
1: Да, я думаю, что мы про нее уже забыли. Но какое блюдо может быть без зелени, правда?
0: Мы вот так вот украсим, да, действительно. Особенно укропчик, да к картошечке.
1: Да к огурчику с редисочкой.
0: Да к огурчику с редисочкой.
1: Давай и мы... горошку, замечательно.
0: Огурчик с редисочкой. Приятного аппетита.
1: Спасибо, Оксана. Запишем рецепт.
2: Горячий картофельный салат. Картофель, 7-8 штук, разрезать на 6-8 частей. Запустить в кипящую подсоленую воду и варить около 3 минут. Приготовить соус. Для этого одну луковицу мелко нарезать. Потушить с небольшим количеством воды. Когда лук будет готов, добавить 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать. Добавить 2 столовые ложки муки. Тщательно перемешать, посолить. Влить 1 стакан молока. При помешивании довести до кипения. И поварить еще несколько минут. Картофель переложить в соус. Перемешать и тушить 5-7 минут до готовности картофеля. Маслины порезать кольцами. Редис и свежий огурец кружочками. Свежую зелень укропа порезать мелко. На большую тарелку выложить горкой картофель. На вершину положить половинку помидора, а затем кругами выложить остальные овощи. Огурцы, редис, зеленый горошек, маслины, зелень.
1: А какое второе блюдо ты сегодня нам приготовила?
0: Ну, хотелось бы удивить и приготовить колбасу из гороха.
1: Из гороха?
0: Да.
1: Перечисляй скорее продукты.
0: У нас гороховые хлопья. Растительное масло, чеснок, кориандр, соль и свекла.
1: Так, с чего начать вообще? Гороховые хлопья, что с ними делать?
0: Нам нужно их заварить. Мы для этого возьмем, закипятим воду.
1: Да, такой новый продукт, гороховые хлопья, недавно появился у нас в магазинах, да?
0: Угу. Вот водичка у нас закипела, и мы всыпем наши хлопья. Размешаем.
1: Они быстро варятся?
0: Да, они варятся 10 минут. 10-15 минут и достаточно. Нужно периодически помешивать, чтобы они не прилипали ко дну. Хлопья готовы. И займемся специями, которые придадут колбасе особый вкус.
1: Действительно, какая колбаса без чеснока, да?
0: Угу.
1: То есть для всех такой привычный вкус. А ты знаешь, ведь на самом деле люди, которые употребляют в пищу мясо, это один из самых распространенных продуктов – колбаса, с помощью которого можно всегда быстро и очень легко утолить голод.
0: В нашем случае это практически так же.
1: Да?
0: Теперь мы выкладываем наши хлопья сюда. У нас стеклянный кувшин, стеклянный. У кого кувшин пластмассовый, можно немножечко подождать, чтобы хлопья совсем немножко подостыли, но не совсем остыли.
1: Да, потому что горох, когда остывает, он схватывается, действительно.
0: Теперь мы всыпаем соль.
1: Да, то есть хлопья, так же, как и все бобовые, варятся.

0: Анечка, дай мне, пожалуйста, еще сок свеклы. Это вот наша изюминка. Почему, казалось бы, гороха желтоватого цвета, а у нас колбаса будет натурального цвета.
1: Но ты же обещала, что это будет все-таки как колбаса.
0: Добавляем свеклы. И сейчас нам нужно включить. Надо иногда останавливать, чтобы немножечко помочь нашему, скажем так, фаршу прокрутиться. И вот когда уже у нас образовалась вороночка, мы можем влить масло.
1: Как обычно, тонкой стройкой?
0: Ну да.

0: остановим. Еще немного перемешаем.
1: Ты видишь, оно светлеет.
0: Да,
1: и приобретает нежно-розовый цвет.
0: Да, удивительные свойства натуральных красителей. Слушай, что произошло со свекольным соком?
2: Ну вот, Анечка, мы достигли нужной консистенции, и теперь мы займемся формированием колбасы.
3: Интересно, как ты это будешь делать?
2: Я попрошу тебя подать мне вон ту бутылочку, и сейчас все расскажу. Мы заранее, это тоже все просто, мы заранее приготовили обыкновенную пластиковую бутылку, отрезали в ней горошко, и будем просто-напросто выливать сюда наш полученный фарш.
3: Да, слушай, наверное, важно это сделать, пока еще пюре теплое, да?
2: Да, да. Вообще желательно, чтобы это все, весь процесс был быстро произведен, чтобы пока она горячая, залить ее в бутылку.
3: Да, это масса.
2: Да.
3: А что-то можно здесь использовать вместо гороховых хлопьев? Гороховая мука еще появилась в
2: продаже. Да, можно использовать гороховую муку и в тех же пропорциях, в которых будет потом дан рецепт. Анечка, возьми, пожалуйста. Мы немножко вот так прижмем. Ничего страшного, если будут эти пустоты. Они придадут интересный вид колбасе. Теперь это нужно остудить. Можно под холодной водой, можно при комнатной температуре. И потом отправить в холодильник на несколько часов.
3: Хотелось бы посмотреть на это блюдо в готовом виде.
2: Конечно, Анечка, я приготовила заранее.
3: Да, слушай-ка. Действительно.
2: Мы вытаскиваем из бутылочки
3: Очень напоминает вот таким образом. Колбасу.
2: И у нас получился действительно как батончик колбасы. Возьми, пожалуйста. Важное такое дополнение, что когда мы наливаем колбасу в бутылочку, ее можно немного смазать маслом, чтобы потом легче было вытащить. Но если вы подзабыли или еще что-то, бутылочку можно просто разрезать острым ножом. И как видишь, у нас консистенция получилась как у натуральной колбасы. Она плотная, розовая.
3: Я думаю, что это было не самое главное, когда мы готовили это блюдо. Но действительно очень удобный такой продукт, который можно приготовить заранее. Сколько он хранится в холодильнике?
2: До 3 дней может храниться. Ты знаешь, что удивительно, когда я угощаю своих друзей и гостей этим продуктом, они сначала даже не понимают, что это гороховая колбаса. Они думают, что это какой-то мясной продукт. И когда я говорю о том, что это на самом деле гороховая колбаса, какое-то время удивлены.
3: А ты знаешь, этот горох на самом деле, он очень питательный продукт. Его в самом деле сравнивают с мясом.
2: Да.
3: И он вполне может его заменить.
2: Поэтому он стал прекрасным заменителем в этом отношении.
3: Ты знаешь, а ведь мы, например, готовим летом окрошку или готовим какие-то привычные для нас картофельные салаты. Ты уже научил нас делать соевый майонез, а теперь, благодаря такому рецепту, мы сможем изменить привычные для нас салаты и другие блюда.
2: Слава
3: замечательно.
2: Богу. Я рада, что могла принести вам какую-то пользу и радость. Будь добра, дай, пожалуйста, и мы сделаем такой маленький штрих.
3: Чудесно.
2: Последняя маслинка. И, пожалуйста, Аня, приятного аппетита.
3: Спасибо, Оксана. Мы готовили вместе, и время пролетело совсем незаметно. Нам пора прощаться, но думаю, что мы еще не раз встретимся с вами, чтобы готовить вместе, экспериментировать с самыми простыми продуктами. А сейчас не забудьте записать рецепт. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
4: Колбаса из гороха. 1 литр воды довести до кипения. Всыпать 2 стакана гороховых хлопьев.

смешивании варить до готовности. В блендер положить 4 зубчика чеснока, вареные гороховые хлопья, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки кориандра, 2 столовые ложки свекольного сока. Взбить до однородной массы. Тонкой струйкой влить 4 столовые ложки растительного масла и продолжать взбивать. Из горячего фарша сформировать колбасу. Убрать на несколько часов в холодильник.

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча посвящена тренировкам бицепса. Если у вас есть какие-то заболевания или ограничения, то прежде чем заниматься спортом, проконсультируйтесь с врачом. Также в начале тренировки мы делаем разминку. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Нам сегодня будет помогать наш ассистент Армен. Поприветствуем. Также помним о перчатках, либо о магнезии, чтобы защищать наши руки. И начнем мы нашу тренировку бицепса с первого упражнения. Нам понадобится турник или перекладина. На уровне плечей, ладонями на себя, делаем подтягивания. Разворачиваем ладонь на себя. Когда мы делаем это упражнение, то руки до конца разгибать не надо. Наш бицепс должен быть в постоянном напряжении. Это будет очень хороший эффект. Ладони на себя. Хорошо. До конца не разгибаем, правильно. Это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Приходим к следующему упражнению. Тоже подтягивание, только ладони уже от себя узким хватом. Армен, пожалуйста. Руки тоже до конца не разгибаем. Это упражнение мы выполняем от 3 до 5 подходов. И повторение в зависимости от нашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. И это тоже будут подтягивания, но немножко иные. Перекладину мы обхватываем вот таким образом. Наши руки до конца не разгибаем. Сначала вправо, потом влево. Пожалуйста. Хорошо. До конца не разгибаем руки. Хорошо. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической подготовки. Также во время подходов не забываем смену рук. До конца не разгибаем. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая вот резинка и такая палочка. Узким хватом на себя. И не забываем, что наши руки не должны разгибаться полностью. Бицепс должен быть в постоянном напряжении. Пожалуйста, Армен.

Заворачиваем кисть еще на себя. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение от вашей физической подготовки. Не отходя от этого снаряда, мы делаем наше завершающее упражнение. Мы берем также ладонями на себя узкий хват, но немножко по-другому это упражнение. Когда мы тянем на себя,

хорошо прочувствуете, как сокращается ваш бицепс. Сюда вытягиваем. Угу. Это даже видно, как мышцы бицепса очень сильно сокращаются. Угу. Хорошо. Угу. Это очень хорошее упражнение на бицепс. И это упражнение мы должны выполнять 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. После того, как мы потренировали наши бицепсы, нам нужно сделать заминку. Растянуть мышцы. Другую руку. Растягиваем наш бицепс. Следующее упражнение заминки. Руки вытягиваем вниз и выпираем наш бицепс. Растягиваем. Когда мы тренируем бицепс, мы должны понимать, что бицепс, наша мышца, должна быть постоянно напряженной. Поэтому мы никогда не разгибаем руки до конца. Это будет лучшим эффектом для наших упражнений. Также мы должны давать нашим мышцам отдых. Поэтому трехдневная тренировка на всю неделю – это то, что нам нужно. Потому что когда наши мышцы отдыхают, в этот момент они растут и укрепляются. Но чем особенно тренировки бицепса, мы должны понимать, что нам достаточно 3-4 упражнения, которые мы должны выполнять, чтобы не перенагрузить бицепс. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. Будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь рады приветствовать вас на очередной программе в рамках цикла «Глубина Евангелия». И сегодня наша тема – суд. Большинство, наверное, из вас слышали о страшном суде. Что Библия говорит об этом? В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, тексте 24, сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». В то время как в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 тексте, говорится, что «всем нам должно явиться пред судилище Христово». Так все-таки есть суд или он уже состоялся? Как понять два этих, казалось бы, противоречащих друг другу текста? Сегодня нам поможет разобраться во всем этом наш гость Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Проясните, пожалуйста, нам ситуацию, что говорит Священное Писание о суде.
1: Коль скоро у нас цикл «Глубина Евангелия», я предлагаю посмотреть на отрывочек, где понятие «Евангелия» и «суда» упоминается в рамках одного повествования. Это книга Откровения, 14 глава, стихи 6 и 7. Откровение, 14 глава, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел
0: вечное Евангелие,
1: чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И вот, имея это вечное Евангелие, он говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Таким образом, очевидно, что частью вечного Евангелия, благой вести о спасении, является весть о наступлении Божьего суда.
0: Странно.
1: Суд является частью Евангелия.
0: Ну да, казалось бы, Евангелие – это благая весть, добрая весть. И все, когда мы думаем о суде, у большинства из нас возникают какие-то вовсе неблагие ощущения. Суд – это всегда страшно, суд – это всегда связано с тем, что тебя могут осудить.
1: Верно. Верно. Потому-то и нужно нам Божье откровение на эту тему. И слава Богу за то, что в Священном Писании при более тщательном исследовании эта истина с легкостью открывается. Давайте посмотрим на тот отрывочек, который вы прочитали в самом начале. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, где сказано, что верующий в пославшего Меня, говорит Христос, слушающий Слово Мое, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. На суд не приходит. Что означает это? Не приходит ли на судебное заседание? Имеется ли в виду, что его могут судить без его присутствия? Да? На суд не приходит.
0: Но сказано, перешел от смерти в жизнь.
1: Все, как бы вопрос для вечной
0: решен,
1: жизни
0: решен. То есть он уже оправдан на суде.
1: Я посмотрел на формулировочку, которая используется в подлиннике. Оказалось, что эта фраза, ну, во-первых, суд – это кризис, откуда в русском языке соответствующее слово «кризис». Кризис – это ключевой термин. И вот то, что ему предшествует –

0: Коротенькое слово «ace». «Ace crisis». Вот что говорит подлинник. У нас это переведено «на суд». «Ace crisis».
1: А буквально «в суд».
0: Вот в этом-то и вся штука, чтобы понять, о чем идет речь. Оказывается, всего 4 раза используется в подлиннике апостольских писаний вот это словосочетание. Давайте посмотрим, где и как оно переводится. Тогда смысл станет совершенно очевиден. Первое послание Тимофею, 5 глава, 24 стих. 1 Тимофею, 5, 24. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Вот эта фраза «к осуждению» – это «эйс кризис». То есть речь идет об осуждении. Дальше. 2 Петра, 2 глава, 4 стих. Еще один отрывочек. 2 Петра, 2 глава, стих 4. Говорит: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вот эта фраза «эйс крисис» буквально «на суд для наказания» четырьмя словами в синодальном переводе. То есть это не просто суд как разбирательство, это не просто попытка выяснить, определить дело человека. Речь идет именно о наказании. Значит, у нас есть перевод «осуждение», дальше «наказание». И в третий раз, когда это используется, фраза «послание Иуды», 1 глава, 6 стих, здесь неподалеку, Иуды, 1 глава, 6 стих, говорит: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот, то есть вот здесь переведено «на суд», но контекст тоже очень понятен. Речь идет о тех, кого Бог содержит в узах для наказания, ибо сказано: «Идите в огонь, уготованный для дьявола и ангелов его». То есть вот тот вот день суда для них несет с собой осуждение.
1: То есть правильно ли я вас понял, что словосочетание в греческом языке, как вы сейчас хотите сказать, «ace crisis», означает приходить на суд в качестве обязательно подсудимого?
0: Не только подсудимого, но это означает услышать в отношении себя приговор «виновен и осужден». То есть это приговор наказания. Потому текст надо
1: приходить
0: читать
1: на суд для осуждения.
0: Современные переводы предлагают так. Вот эту фразу «и на суд не приходит», они говорят: «и не будет осужден». То есть верующий в меня, давайте еще раз, кто слушает слово мое, говорит Христос, верит в пославшего меня, имеет жизнь вечную и не будет осужден, не будет наказан. Вот о чем идет речь. Все мы предстанем на суд Христов. Суд является частью вечного Евангелия. Речь идет о том, что те, кто принял это Евангелие, они на этом Божьем суде не будут осуждены. И сейчас нам очень важно задать вопрос, почему? Почему верующий в Иисуса Христа уже перешел от смерти к жизни? Причина заключается в том, что имело место во время Голгофской жертвы. В пророческих писаниях, начиная с самого начала Богооткровения, провозглашается истина о том, что будет заместительная жертва. В частности, пророк Исаия в 53 главе, в стихах с 5 по 10, использует целый ряд понятий, которые описывают Божий суд, совершившийся тогда, когда Иисус Христос отдал себя в качестве Агнца Божия. Давайте прочитаем. 53 глава Исаии, с 5 по 10.
1: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас».
0: Если позволите, в 5 стихе говорится «за грехи наши», «за беззаконие наше», в конце 6-го «возложил на него грехи всех нас». Далее по тексту, когда мы читаем, например, 8 стих, написано: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых». И вновь важная фраза для нашего исследования: «За преступление народа моего претерпел казнь. А в стихе 10 сказано, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Угу. То есть суд уже состоялся. Все грехи мира, которые были сотворены,

0: иные на момент смерти Иисуса Христа и которые продолжают твориться до конца истории Земли, все они целокупно и одномоментно были возложены на Иисуса Христа. И Иисус Христос себя дал в качестве жертвы. То есть Божий суд над грехами состоялся в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. Потому тот, кто принимает его в качестве именно вот этой заместительной жертвы, он таким образом принимает ту смерть и то наказание, и тот Божий суд, который над его личными грехами уже в лице Иисуса Христа состоялись. Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное. И на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец и в руке его острый серп.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, то тот верующий, да?
0: Если посмотреть на апостольские писания, то апостол Павел в послании к Римлянам в 8 главе об этом пишет так, 3 стих, Римлянам 8 глава, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». То есть суд Божий над грехом состоялся в лице Иисуса Христа. Он выпил вот ту самую чашу, о которой он говорил в Гефсиманском саду.
1: Осуждение. Вот
0: он говорил, да, если возможно, пронеси эту чашу, потому что эту чашу невозможно было бы никому выпить. Чашу Божьего гнева за все грехи всего мира. Это была очень тяжелая ноша, но Иисус Христос по любви своей к нам ее понес, чашу он эту выпил, потому Божий суд в лице Иисуса Христа на Голгофе состоялся. Поэтому тот, кто принимает эту жертву, и тот, кто входит в заветные отношения с Иисусом Христом, кто, войдя во Христа путем крещения, вот облегшись во Христа, продолжает жить в Нем и во Христе находится, тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда, потому что Божий суд уже состоялся.
1: То есть тогда логично сделать вывод, что суд, о котором говорится, страшный суд, он будет только над теми, кто не принял Иисуса Христа?
0: Именно так. Священное Писание рисует нам несколько этапов суда. Можно говорить о трех самых важных этапах суда. И каждый этап для разной аудитории, что касается вот свидетелей, что касается присяжных заседателей, также что касается подсудимых и что касается результатов суда. И вот, когда мы дойдем до последнего, третьего этапа Божьего суда, о котором мы читаем в 20 главе книги Откровений, уже после тысячелетнего периода, там вот подсудимые – это нечестивые, и они были судимы по делам своим, не по делам Христовым. И потому вот там описывается тот суд, который и будет вот судом осуждения на гибель, ибо сказано, не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро огненное, это смерть вторая. То есть эти люди сами умрут второй смертью, как заплата или расплата за свои грехи, а вот те, кто принимает жертву Иисуса Христа, над ними смерть вторая не имеет власти. Но если вернуться к тому стиху, который мы прочитали касательно единства между вечным Евангелием и судом, там открывается именно тот суд, который все же касается верующих. Касается, как сказано у апостола Петра, Дома Божия. Время начаться суду с Дома Божия. И всем нам, апостол Павел пишет, верующим, должно явиться предсудилище Христово. То есть будет какое-то время, где подсудимыми будут те, кто поверил. Да? И вот здесь, если мы вернемся к книге Откровения, к этой 14 главе, где провозглашается вечное Евангелие, частью которого является весть о суде, то интересно задать вопрос, что происходит сразу же

0: после того, как эти вести трех ангелов прекращаются, как они перестают звучать. Говорится о том, что час суда уже наступил, то есть, когда эти вести звучат, суд уже идет, да, ибо наступил час суда его. А сразу же после того, как умолкает последний ангел, в 14 стихе написано следующее, 14-15. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». То есть сразу же после того, как заканчивается звучание вести трех ангелов и заканчивается исполнение того, о чем они прорекли, начинается описание пришествия Иисуса Христа. То есть вот эта вот жатва, которая созрела, это конец истории земли. Сидящий на облаках небесных, да, Сын Человеческий, Он приходит для того, чтобы одних в житницу, а другую жатву на уничтожение. Сказано в учении Иисуса Христа, жатва есть кончина века. То есть перед нами открывается удивительная картина. Оказывается, еще до кончины века, до второго пришествия Иисуса Христа, будет суд.
1: Странно, потому что в сознании большинства людей суд как раз связан с пришествием Христа. Да. То есть страшный суд – это вот когда уже конец этому веку, после второго пришествия Иисуса Христа, он сядет судить живых и мертвых и прочее, прочее.
0: И этот суд в действительности описан в Священном Писании. Да, мы могли бы уточнить, что будет, скажем, такой частичный суд над живыми во время пришествия Иисуса Христа, но это далеко не все нечестивые. Да? Чтобы всех можно было подвергнуть суду, нужно всех их воскресить. И об этом повествуется только в 20 главе книги Откровения, где говорится о том, что будет иметь место после тысячелетнего периода. Все нечестивые всех веков, они будут перед Божьим судом. Вот. То есть это в действительности состоится, но это не все, что Библия говорит о суде. Есть вот эта первая фаза суда, которая, как мы только что увидели, будет иметь место еще перед пришествием Христовым. И когда мы читаем книгу Откровения, мы всегда должны помнить, что написана она языком всего Священного Писания. То есть
1: символизм там всего
0: Священного. Апостол Иоанн, когда пишет, он не изобретает новые термины, новые образы. Он пользуется уже, если говорить таким техническим языком, он пользуется устоявшимися техническими терминами, которые имеют свой смысл и уже утверждены, установлены в Богооткровении, в священных книгах, написанных до этого. То есть, иными словами, чтобы понять книгу Откровения, необходимо основательно знать все Священное Писание. И оказывается, что вот в описании этого суда, который будет иметь место до второго пришествия Иисуса Христа, Иоанн оперирует терминами и понятиями из 7 главы книги пророка Даниила. Давайте посмотрим. Даниила, 7 глава, стихи 9 и 10 для начала. Даниила, 9 глава, то есть 7 глава, стихи 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги».
1: А почему мы думаем, что именно этот отрывок Иоанн к этому отрывку оперирует, к 7 главе?
0: Потому что по мере прочтения мы находим здесь все действующие лица, да?
1: Которые в Откровении.
0: Которые в книге Откровения. И главное, чем этот суд заканчивается. Давайте читать 13-14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын
1: как
0: Человеческий,
1: раз второе пришествие описывается.
0: Дошел до ветхого днями и подведен к нему. И ему дана власть и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». То есть этот суд заканчивается пришествием Господа, установлением его царства, как написано и в 22 стихе далее, в изъяснении этого сна. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть книга Даниила повествует нам в действительности о суде, который будет иметь место перед пришествием Иисуса Христа, и который заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа. Ну вот теперь несколько интересных моментов. Кто здесь судьи?

0: да? А судьи кто? Сказано, тьмы тем предстояли пред ним. Тысячи тысяч служили ему, судьи сели и раскрылись книги. То есть это небесное воинство, это те, кто у Божия престола находится. То есть это картина небесная, ибо с облаками небесными подошел Сын Человеческий прежде земли, прежде явления на землю, подошел к ветхому днями.
1: Ну да, до второго пришествия там никого у Божьего престола с земли еще и нет.
0: Да, речь идет о том, что вот там у Божия престола, среди небожителей, в присутствии небожителей, и они-то как раз являются судьями, открываются книги. А в книгах наши записи, потому что суд дан был святым
1: наши записи,
0: Всевышнего.
1: Записи наших дел, имеется в виду, или чего? Какие записи?
0: Вот это, конечно, можно было бы отдельно обсудить. Есть памятная книга, есть книга жизни, да, есть информация обо всем, что мы собой представляем. И наши слова, и мысли, и дела, и так далее. И есть книга жизни, куда вписываются те, кто вошел в заветные отношения с Господом. Так вот, книги раскрываются, и вот эти небожители начинают процесс рассмотрения.
1: Но это небожители, вопросов. Ангелы, да, то есть те, кто у престола Божьего присутствует.
0: А если вы посмотрите, что вот означает эта фраза «тьмы тем и тысячи тысяч», в Библии это всегда ангелы.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения?
0: Конечно, конечно. Коль скоро в Священном Писании мы уже прочитали, что верующий не судится,
1: да,
0: но перешел от смерти в жизнь, для Бога, соответственно, этот вопрос уже решен. Потому-то я и подчеркиваю, что Бог здесь не назван судьей.
1: Угу.
0: Этот процесс не для Бога, не для его пользы.
1: Он уже знает, чтобы
0: он что-то новое узнал.
1: Спасен, а кто нет на тот момент.
0: Более
1: да?
0: того, именно он является тем, кто определяет, кто в книге жизни оказывается, а кто нет. Но Бог исповедует то, что можно назвать принципом открытого суда. Вы помните нашу тему «Нужда в Евангелии»?
1: Да, конечно.
0: Во Вселенной возник конфликт. Бог был оклеветан.
1: Его справедливость подставлена под вопрос.
0: Да.
1: И здесь то же самое. То есть у Бога решение есть,
0: да,
1: но он хочет продемонстрировать справедливость этого решения всей Вселенной.
0: Угу. Да. То есть это та же самая тематика, это теодицея, да, это оправдание Бога. И Бог здесь демонстрирует, Бог открывает все записи и показывает, что в действительности имело место. Нам теперь нужно обратить внимание на то, что и в апостольских писаниях есть та же самая картина. Вот с участием всех этих действующих лиц, то есть у нас Бог Отец, ангелы и Сын Божий, и решается вопрос о святых Всевышнего, представителей народа Божия. Книга Откровения, 3 глава, 5 стих, содержит чудное обетование на сей счет. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его».
1: То есть здесь чье-то имя изгладится из книги жизни, а чье-то там останется. И вот то, чье имя записано в книге жизни, то тот верующий, да?
0: И тех Иисус Христос исповедует на этом великом суде. Есть те же самые действующие лица. Отец, ангелы, Сын Божий, Иисус Христос. И он здесь дает обетование о том, что он там на суде будет наше имя представлять как спасенных, как тех, кто достоин войти и наследовать жизнь.
1: И достоин не по своим делам, которые в книге дел будут тоже отражены, да, а потому что эти грехи исповеданы.
0: Да, да, да, да. То есть потому-то он и может нас там представлять, потому что в его естестве, когда он жил на земле, не было греха, потом он стал агнцем Божьим, чистым, незапятнанным, и он понес грехи всего мира. И те, кто эту жертву принял, кто верует в него,
1: кто исповедовал свой грех,
0: кто исповедовал свой грех, известный, да, знакомый ему, да, осознаваемый грех, тот будет исповедан Иисусом Христом для того, чтобы быть вписанным в книгу жизни для наследования Царствия Божьего.
1: Осужден не будет.
0: Да. Так вот, вот по этой причине это и есть Евангелие. Потому что это суд не для того, чтобы осудить. Это суд для того, чтобы продемонстрировать вот, имена, и назвать имена тех, кто будет спасен. И очень важно отметить, что уже в самом изначальном откровении книги Даниила на эту тему есть такая фраза. «Суд дан был святым».

0: святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Вот эта фраза «дать кому-то суд», она имеет устойчивое значение в Богооткровении. Я приведу один отрывочек коротко из книги «Псалтирь», глава 82, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте». Та же фраза. «Давать кому-то суд». Да? «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». То есть цель суда – это…
1: Давать суд – это защищать. Значит.
0: Защитить. Потому что во всей этой седьмой главе книги Даниила на сцену мировой истории выходят звери, разные государства языческие. Потом зверь страшный и ужасный, который постулирует себя как религиозно-политическая власть. И вот от всех этих зверей народ Божий страдает. «Доколе не приходит ветхие днями, и им дан суд». То есть Господь их защищает. И вот этот вот суд на небе, он делает определения и постановления, которые для народа Всевышнего являются спасительными. И потому и завершается он вторым пришествием Иисуса Христа. Теперь это дело небесное. Мы там не присутствуем, но наши дела там будут изучены в определенный момент истории. Вопрос, как это практически может касаться каждого из нас. Если вернуться к Евангелию от Иоанна, Иисус Христос дает там очень четкое определение суда. В 3 главе, в стихах с 19 по 21, сказано так. 3 глава, стихи с 19 по 21.
2: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Угу.
0: Суд есть свет. Угу. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Угу. И вот когда Божья благодать, когда влияние Духа Святого вскрывает состояние человека, и человек начинает разуметь, что он грешен в том или в другом, вот это момент его личного суда. От того, как он отреагирует, пойдет ли к свету, пойдет ли к Спасителю, пойдет ли к прощению, пойдет ли к Господу, чтобы от него получить избавление от этого греха, от вины греха, а потом и от самого греха, или нет, вот от этого зависит, как его дело будет рассмотрено на суде. То есть в практических категориях ключевой вопрос заключается в том, когда Святой Дух освящает мои грехи, мое тайное, то, что я не хочу, чтобы кто-то знал, когда я понимаю, что Бог об этом знает, когда я понимаю, что это грех, когда грех становится крайне грешен, как пишет апостол Павел, да, вот выхожу ли я сам, прихожу ли я с покаянной Господу и исповедую, обнаруживаю ли этот грех, называю ли его по имени, отрекаюсь ли от него, прошу ли прощения за него. И если да, то тогда мне нечего бояться. Меня могут, как говорится, просвечивать со всех сторон.
1: Любым светом.
0: У меня ничего тайного нет, о чем я бы знал. Вот это благая весть о суде.
1: Спасибо. Дорогие друзья, евангельская весть к нам звучит сегодня со страниц Священного Писания и гласит о том, что на Божьем суде все верующие в Иисуса Христа, все, кто исповедовали Ему свои грехи, будут оправданы. И нам нет нужды бояться этого суда. Напротив, мы должны с радостью думать о нем, потому что это благая весть, потому что перед всей вселенной наши имена прозвучат, как имена тех, за которых умер Христос и которые войдут в жизнь вечную.
0: Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают. И они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека и как он изменяет человека. Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа.

0: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.
1: Много есть подходов к пониманию того, что такое душа. Давайте сегодня посмотрим, что об этом говорит книга Откровения Иоанна Богослова, книга Апокалипсис. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады новой встрече с вами. Приветствуем Александра Камнева, Александр пресвитер церкви, глубоко исследует Священное Писание. Я как-то вот люблю это подчеркивать, что он специалист в области IT-технологий. То есть склонность есть вот к какому-то такому техническому анализу, обобщению. Вот, Лен, что такое душа? Ну, на самом деле, многие говорят, это вот опыт, я не знаю, там, когда человек находится в коме, что вот у него душа там отходила, что-то видела и так далее. А у тебя какое представление о том, что такое душа? А потом Александр нас направит, потому что наше последнее размышление было о душах под жертвенником.
2: Да, о душах под жертвенником. Угу.
3: Но вообще, ну, как бы, читая Священное Писание, я, ну, вот, пришла к пониманию, что такое душа. Угу. Потому что, ну, до чтения Священного Писания, то есть были разные предположения, но они были основаны, можно сказать, ну, просто на каких-то человеческих измышлениях. Вот. А Священное Писание говорит, что душа живая – это мы с вами. Угу. Потому что Господь сотворил человека, да, и назвал его душою живое.
2: Да. Но давайте сейчас вернемся к этому нашему видению, да, потому что мы их видим, эти души.
1: Это,
2: да,
1: видение Иоанна Богослова, да, которое он имел на острове Патмос.
2: Души, да. Смотрите, давайте посмотрим на слайд опять. Этим душам даны каждому из них белые одежды.
1: Души поджертвенников.
2: Души поджертвенников, да. Вот. Смотрите, то есть, ну давайте будем разбираться, что такое душа. Душа вообще впервые появляется в книге «Бытие».
1: Слово «душа».
2: Да, да, да. Вот «нефеш», да, появляется в книге «Бытие», когда нам идет рассказ о том, как же Бог сотворил человека. И это сотворение очень интересное на самом деле, да. Ну, давайте рассмотрим.
1: Это, наверное, тот текст, Лен, который как раз ты и прочитала, да?
2: Да, посмотрите. «Создал Господь Бог человека из праха земного».
1: Что вам? Можно сказать, что это из химических веществ,
2: конечно,
1: земли?
2: Конечно, конечно. Он же создал землю. Вот человек творит самым последним, на самом деле. Это, так сказать, пиковое творение. Это самое лучшее творение, что мог создать Бог на земле. Он все до этого сделал. Да? За 6 дней творил это небо и землю. А человек создал последнего, да, в последний день. В 6-й день, в пятницу, создал Господь Бог человека из праха земного. И вот посмотрите, там молекула ДНК, я специально, да, вот эта спираль, отобразил. Она очень длинная, очень сложная. Это углеводородное соединение очень сложное. Вот если кто химики, они это понимают, о чем я сейчас говорю.
1: Он ДНК, она свойственна только живым существам, да? Только животным?
2: Ну, животным, растениям, то есть она у них есть. То есть это очень сложная структура, сама молекула.
1: В отличие от неживой природы, да?
2: Да, в отличие от неживой. Так сказать, не органика есть, и органика, да? То есть вот это органика, то есть создал Бог органика. Органика может жить, но она еще не живет. Почему? Потому что Бог, смотрите, следующее действие. Вдунул в его лицо дыхание
3: жизни.
2: Вот это чудо, которое дает Бог. Он его создал. Жизнь. Да, он, представляете, совершенный человек. Не мы с вами. Не мы с вами. А совершенный человек, Адам, это же, о котором скажет потом Бог, весьма хорошо он его созд,

0: дал. И вдунул в лицо его дыхание жизни.
1: Можно сказать, что вдунул в лицо его жизнь.
0: По сути, да. То есть я к этому и веду на самом деле. Причем, посмотрите, Бог сказал, и появились животные. Бог сказал, и море закишило рыбами. А как Бог создал человека?
2: Руками.
0: Нет, да.
2: Руками.
0: Да. И вдунул в лицо. Посмотрите, насколько это личное отношение. Он еще не живет. Отношение лицом к лицу уже. Понимаете, как Бог хотел общаться с человеком. Лично вдунул в лицо его, да, написано. Свое дыхание. Дает ему жизнь. И вот я хочу вас спросить, да, как у нас рождаются дети. То есть вот ребенок рождается, он связан с пуповиной. Со своей матерью, да?
1: Причем он в утробе не дышит.
0: Он же не дышит в утробе. Он пользуется кислородом от своей мамы, да? То есть питательные вещества, да, вот.
1: Да.
0: И только он, значит, выходит на свет, первое действие, что он делает?
2: Раскрываются легкие.
0: И вот он должен что сделать? Закричать. Вот когда он закричал, это значит, означает, что все, он дышит нормально. Все.
2: Он живет.
0: Он живет. Я все время представлял этот момент, как Бог взял в руки созданного им Адама, да, и вдохнул. Что Адам вдохнул? Первый человек на нашей планете начинает дышать, да, посмотрите. И стал Адам душой какой?
1: Живое. Это вот здесь впервые упомянуто слово «душа».
0: Да, здесь вообще написано, как сделан человек.
1: И что такое душа?
0: Да, сделан он очень... Что такое душа, по сути, да. То есть это то, что Бог создал из праха земного, да, то есть земной материи, и вдохнул в него. Вот это вот то, чем обладает только сам Бог. Это вот как написано,
2: источник жизни.
0: Имеющий жизнь в самом себе. Помните, Христос что сказал? Как Отец имеет жизнь в самом себе, так и дал. И Сын имеет жизнь в самом себе. И дает ему, кому он хочет. Поэтому дал и суд вести Сыну, потому что он...
1: Христу.
0: Да, Христу, да. И потому что он еще является Сыном человеческим. Он был одним из нас.
1: То есть, еще раз, прах земной, да. То есть, элементы, ну, не знаю, там, материя, да?
0: Да.
1: Дыхание жизни от Бога.
0: От Бога, да.
1: И
2: душа, это есть душа живая.
1: Это есть душа живая, да.
0: То есть, человек стал жить.
1: То есть, вот... Лена – душа живая, да, я – душа живая, да, Александр, да, – душа живая, да?
0: Живая, живой – значит…
1: Причем дышит. В комплексе, ведь вот и тело тут тоже, да? То есть вот прах земли-то тоже?
0: Мы можем обратный путь рассмотреть, да? То есть помните, что Бог сказал, значит, Адаму, как только ты вкусишь, начнешь умирать, тамот-тамот, умереть умрешь.
1: Вкусишь от дерева познания
0: добра и зла. От дерева познания добра и зла, станешь грешником, да? Вот, а апостол Павел говорит, что конец греха – это что?
2: Смерть.
0: Это смерть. Это смерть. И что говорит Бог Адаму? Он говорит, ибо ты прах, прах ты что? И
1: возвратишься.
0: Возвратишься. Проклята за тебя земля, ибо ты прах, прах возвратишься.
1: Это вот, после грехопадения.
0: Вот. Этих текстов много, на самом деле, в Священном Писании. Но здесь вот у нас Псалом 145. Там как написано? «Не надейтесь на князей, на сына человеческого». Ну, почему «не надейтесь»? В них нет спасения. Выходит дух его, да?
1: То есть дыхание жизни, да?
0: Ну, то есть вот это же вот руах, дыхание, да? Дух его уходит, и он возвращается куда?
1: В землю.
0: Землю свою. Вот скажите, пожалуйста, какой признак клинической смерти вообще? Самый главный.
2: Отсутствие дыхания.
0: Отсутствие дыхания. А как понимать, жив человек или мертв? Как вот врачи, вот самое простое, что нужно сделать?
2: Ну, там зеркало.
0: Зеркало. Зеркало, потому что когда человек дышит, да, там же влага все равно присутствует, да, в его дыхании, тогда зеркало начинает запотевать. То есть отсутствие дыхания, это называется клиническая смерть. Вот сколько человек может без еды прожить?
2: Ну, без еды 40 дней
0: может прожить. 10 дней, да, может как-то протянуть. А без воды?
2: Ну, дней 15.
0: Да меньше, наверное, да? То есть вода нужна, то есть смотря где он находится, да, еще. Потому что когда потеешь, это же быстро, там расход воды и все прочее. А без воздуха?
1: Ну, несколько минут, наверное.
2: Да, несколько минут.
0: Минуты две максимум. Вот из нас, наверное, нетренированных людей. Вот. А, посмотрите. И через 3-4 минуты после отсутствия дыхания начинается потеря нейронов мозга. Клетки мозга начинают что делать?
1: Умирать.
0: Умирать. Вот смотрите, что написано. Выходит дух его, и он возвращается. В тот день исчезают все помышления.
2: Его.
1: Угу. Все помышления его. То есть память обо всем.
0: Да. Вот я и хотел как раз вас спросить. Что такое человеческая личность? Что такое разум? Это память, способность мыслить. Правда?
2: Да.
0: Вот выходит дух его, клиническая смерть, а потом биологическая смерть. Начинается она как раз с клеток
1: мозга.
0: Первые умирают клетки мозга.
1: Угу.
0: Вот, посмотрите, как устроен наш организм, как Бог создал вот эту систему дыхания. Да? Угу. Посмотрите. А, дыхательная система. Легкие, бронхи, да, трахея, там, ноздри и так далее. И самое главное, в легких там есть такие эти альвеолы, да, куда попадает атмосферный воздух, они как работают, как меха, да, человек вдыхает, туда попадает воздух. Кстати, площадь легких, благодаря вот их расширениям и то, что они состоят из таких мешочков, она значительно превышает площадь кожи.
2: Да, человека.
0: Кожи, да. Может, 70 раз превышать, 100 раз превышать, у тренированных людей даже. Понимаете? Вот. И эти и легкие, они испещрены капиллярами. И благодаря вот тонкой структуре воздух способен проникать через вот это вот, через мембраны, да, то есть клеток, попадая в кровь. Поэтому у нас есть кровеносная система, в которой главная вещь у нас – это мотор наш, это сердце, это наш насос. Что он делает? Он
2: качает
0: кровь, да, через те же легкие. Кровь, насыщенная кислородом, поступает к каждой клетке нашего организма, и кислород, попадая в клетку, начинает в ней окислительные реакции, без которых невозможна жизнедеятельность
2: человека.
0: Клетки, да?
1: Так все сложно, да? Так удивительно.
0: Это все просто, вот, на самом деле.
1: Дивно.
0: Да,
1: дивное,
0: да, да,
1: устройство, да, человека.
0: Оно
1: вот,
0: дивное.
1: Кстати, да, когда говорится,
0: и очень
1: что,
0: сложное.
1: Что все,
0: да,
1: могло это эволюционизировать, то есть постепенно образоваться, а на самом деле одно без другого невозможно. Оно могло возникнуть только все в комплексе.
0: Все
1: точно
0: в комплексе,
1: так же, как зрение невозможно без слуха. Слух невозможен без зрения. То есть оно все... нету варианта, чтобы оно бы постепенно возникало. Оно все было создано Богом одновременно.
0: Да. Более того, что такое еще дыхание еще? То есть кислород, он, значит, окислился, да? И поскольку у нас углерод очень такой элемент, который присутствует в клетке, он забирает углекислый газ и возвращает их опять в альвеолы легких.
2: Кислород,
0: и там, да, да, и опять это разность давления, опять через мембраны, мы и через дыхание, обратный процесс, человек возвращает углекислый газ в атмосферу, в атмосферный воздух. То есть ему нужен атмосферный воздух. То есть вот.
2: И даже содержание воздуха, да,
0: да,
2: то есть если был бы нарушен те пропорции, которые есть, да,
0: да,
2: то мы не смогли бы дышать.
0: Вы понимаете,
2: то есть там вообще на мили-мили какие-то,
0: конечно,
2: даже.
0: Конечно, конечно. Вот. А вы понимаете, почему душа живая стала? Потому что без кислорода ни одна клетка не живет.
1: Угу.
0: Не живет. А первые клетки, которые умирают, это клетки нашей нервной системы, центральной нервной системы, клетки мозга. Вот как, значит, устроен наш организм. И вот, посмотрите, еще есть одно определение слова «душа» в Священном Писании. Это книга Левит, 17 глава.
1: Mm-hmm.
0: «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, предупреждает Бог через Моисея, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, душу, да, истреблю. Потому что душа, тело где находится?
2: В крови.
0: В крови. То есть вот то, что мы сейчас говорили с вами о анатомии человека, оно, оказывается, прямо подтверждается словами Священного Писания. Вот что такое книга Библии, оказывается. Представляете, вот в этом неинтересно.
2: И анатомия, и физиология.
0: Самые, как считается, неинтересные вот левиты, числа, да, книги, то есть там скучные. Можно найти такие...
1: Непонятно.
0: Да, они как будто бы непонятно. Можно такие найти вещи, вот, которым вам просто будут аплодировать современные врачи. Душа человека, дыхание его находится в крови. Вот,

0: понимаете? Вот мы сейчас об этом говорили, а Моисей когда это написал? Давно, до полторы тысячи лет еще до нашей эры, представляете? «Я назначил вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Смотрите, тут и жертвенник есть. Душа-то, значит, кровь, да, она где должна оказаться? На жертвеннике, потому что душа, пролитая кровь, символизирует смерть Иисуса Христа.
1: То есть не кровь, обязательно пролитая человеком, то есть не о смерти человека,
0: нет,
1: тут говорится,
0: смерти человека,
1: а о принятии жертвы Иисуса Христа, да?
0: О принятии жертвы Иисуса Христа. То есть нет, жертва Иисуса Христа, любая жертва на жертвеннике, вот на этом медном, с которым связано святилище, в пятом печати, вот, который мы сейчас продолжаем рассматривать, как раз говорится о том, что Иисус пролил кровь на жертвеннике. Любая жертва, принесенная на жертвеннике в ветхозаветном святилище, символизировала пролитую кровь Иисуса Христа. Кровь любой жертвы всегда попадала на жертвенник. Всегда. Всегда. Обязательно. Вот, посмотрите, дальше Моисей прям конкретно пишет: «Ибо душа всякого тела, кровь его». Она, душа его, потому я сказал вам, сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. Вот смотрите, что мы в итоге имеем. Мы имеем душу под жертвенником, значит, символическую кровь Иисуса Христа, которая всегда изливает.
1: Это мы сейчас делаем связку с предыдущей нашей встречей.
0: Да? Встречи, да.
1: Еще раз напомню, что такое душа под жертвенником.
0: Ну, душа под жертвенником – это пятая печать, когда Иисус снимает пятую печать.
1: Это те, кто записаны в книге жизни, да? Те, кто имели...
0: Да, они точно записаны в книге жизни. Это те, которые... Ну, вы же к жертвеннику не подойдете, если вы не заключили завет с Богом. Понимаете? Вот, это народ Божий.
1: То есть это те, кто приняли Господа в свое сердце.
0: Да. И мы говорили о том, что начался суд. Они требовали суда и получили белые одежды. Вот все-таки, кто эти люди? Как они туда попали? Почему это все-таки души, да, под жертвенником? Вот мы будем как раз об этом с вами на следующих передачах разбираться.
1: Ну, очень интересно, я считаю, вот полезно то, что мы сегодня поговорили о том, что такое душа. Лен, еще раз, душа – это совокупность тела и Божьего дыхания.
2: Дыхание жизни, да.
1: Вот, и в то же время душа – это кровь. Угу. Как это связано между собой?
2: Ну, вот как я понимаю, да, то есть не могут никакие процессы проходить у нас в организме, да, без кислорода, который обогащает кровь, и благодаря этой крови, то есть живет человек, то есть человеческая жизнь.
1: Да, да. Потому что именно вот кислород, он разносится по организму, ну и,
2: кровью,
1: и питательные
2: кровью,
1: вещества, они разносятся кровью.
2: Да. И вот эта вот связь. Да. Поэтому...
0: Мы же с вами заметили, когда читали Священное Писание, что пролитие крови в Священном Писании означает потеря жизни. Вот почему она связана с жертвенником, вот почему это связано с Иисусом Христом, вот почему это душа, вот эта пролитая кровь, нас очищает. Вот почему нельзя есть кровь, принимать кровь и съедать ее. Говорит нам Господь через Моисея.
1: Ну, то есть мы тут говорим параллельно и о крови вот, физической, да, и о крови Христа, которую мы принимаем верой, как кровь, пролитая за нас, как жизнь Христа, отданная за нас, вместо нас, во искупление нас от грехов. Да,
0: да, хочу сказать о том, что мы будем в следующей передаче говорить. То есть, ведь все-таки там люди находятся. Как они туда попали? То есть, мы же знаем, мы сейчас только что говорили, что любая жертва символизирует Иисуса Христа. Но мы до конца еще не разобрали этот символ, мы будем в нем дальше разбираться вот на следующей передаче. Как они туда попали? Почему именно люди? Почему именно души? Вот.
1: Ну что ж, очень интересно. Это мы продолжаем с вами разбирать книгу Откровения Иоанна Богослова, его видение, которое было ему дано на горе Патмос. Его видение является основой книги Апокалипсис. Очень важно и интересно это все понимать. Спасибо большое, Александр, Лена. Ждем новых встреч с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма.

0: Вы когда-нибудь просили у Бога что-то и не получали? Молились, но ответа не было. Иаков говорит, возможно, дело не в Боге, а в том, как мы просим. Почему одни молитвы Бог исполняет сразу, а другие будто не слышит? И при чем здесь мудрость? Если нам нужно решение проблемы здесь и сейчас? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разбирать послание Иакова, первую главу. И у нас в гостях Михаил Юрьевич Долженко, священнослужитель. Михаил Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте, наверное, продолжим читать,
1: да.
0: Потому что это такое практическое очень...
1: Мы будем практиковать.
0: Послание, да.
1: Хорошо, сегодня у нас тексты с 5-го. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих».
0: Вы прочитали синодальный, да. А у меня перевод Института Библии.
1: Угу.
0: Вот интересные такие тексты, да, я смотрю, здесь есть про мудрость и вообще про сомнения. Вот первый вопрос, наверное, касается 5 стиха, да, мы читали с 5 по 8 первой главы. «Если же кому-то из вас недостает мудрости, просите у Бога, и дано будет ему». Вот мы уже в прошлой теме, да, разбирали о том, что да, очень важно обретать вот, стойкость, да, характера, и она закрепляется в испытаниях. Да, вот, а здесь мы тоже читаем вот этот вот самый такой изначальный текст, и здесь начинается почему-то тоже опять-таки про мудрость. То есть не про что-то простое, а про мудрость. Почему именно про нее?
1: Ну, вообще Иаков, он на самом деле в своем послании, он берется за самое вот, важное, за самое интересное и за самое необходимое для человеческой жизни, по крайней мере, для отношений с Богом, которое 100% влияет на твою реальность здесь, на земле. Вот. Нам, людям, иногда свойственно, знаете, духовность отодвигать на второстепенное что-то по самой последнюю очередь.
0: Ну,
1: где-нибудь
0: да,
1: там, на смертном да. одре, я, может быть, вспомню о Боге. Да?
0: Или в старости подумаю.
1: Да, и человек, в принципе, он как бы склоняется к тому, что моя главная задача – это здесь и сейчас решать материальные вопросы. Да, первый вопрос – деньги, второй вопрос – здоровье, третий вопрос – духовность. Со временем может что-то поменяться, то есть когда вдруг здоровья начинает не хватать, ты такой… Ой, я понял, да, я денег зарабатывал, угробил здоровье. Так, теперь нужно заняться здоровьем. То есть я теперь заработанные деньги трачу на то, чтобы поправить здоровье.
0: Здоровье.
1: Да, а когда иногда люди уже и этот момент пропустили, они вдруг так, стоп, ага, что-то с деньгами не то, за здоровьем еще хуже. Ну, хоть как говорится, ну, о Боге надо подумать, да. И человек начинает ковылять в церковь для того, чтобы как-то примириться с Богом. И как раз вот здесь Иаков, он задает вопрос о мудрости. Потому что предыдущие тексты говорили о характере.
0: Да.
1: То есть верующий человек, который позиционирует себя рабом Божьим, он выстраивает отношения с Богом через эту призму. Он воспринимает испытания своей жизни, понимая, что он в руках Божьих. А значит, Бог допускает их для того, чтобы сформировать в тебе характер. Почему характер? Потому что кроме характера ты перед Богом ничего не представишь.
0: Ну да, это вообще то, что у нас...
1: Это базис христианский, да.
0: И есть, будет с нами
1: всегда. Да, и понимаем, что кроме характера... И характер, в принципе, определяет судьбу. Твою и твое восприятие Бога и все остальное. Поэтому он здесь говорит, хорошо, вопрос формирования характера. Он говорит, что для этого нужно? Это не просто там записывайте, я продиктую, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Он говорит, нужна мудрость, потому что, да, у Бога есть 10 заповедей. Это такой минимум. И в то же время максимум для того, чтобы защитить себя, сохранить.

0: себя для Царства Божьего. Но Бог говорит, ребята, включайте мозг, а для этого нужна мудрость. Угу. А вот вопрос, о какой мудрости Яков говорит? Вот это, мне кажется, основа, что здесь пытается Яков...
1: Да, потому что Бог всем ее даст просто и без упреков. Но да, вот, о какой именно мудрости да. здесь идет речь?
0: Вот главный вопрос, о какой мудрости. И когда ты начинаешь читать Священное Писание, когда ты, в принципе, уже немножко знакомишься, мудрость мы в Библии встречаем в псалмах. А это за 900 лет до Рождества Христова. Псалмы Иаков знал, он был еврей, очень хорошо он знал эти тексты. А, например, в 110-м псалме есть такой текст интересный. «Начало мудрости – страх Господень». Да? В Институте перевода Библии это звучит как «начало мудрости – благоговение перед Богом».
1: Красиво звучит.
0: Да, очень красиво. И вот осознание человеком свое положение перед Богом, смирение, кротость и благоговение перед Богом. А благоговение – это не просто физический страх, Бог меня накажет за какой-то мой проступок, да, или за что-то еще. Нет, здесь благоговение от осознания того, что я его дитё. Дитё, которое призвано своего господина возвысить, да, вот в обществе, в мире, да, для себя лично его возвысить его перед другими. И поэтому здесь... Когда говорится о формировании характера в испытаниях, Яков говорит «мудрость». Потому что поступать правильно, как этого хочет Господь, для этого нечеловеческая мудрость нужна. Вы знаете?
1: Да, вот я хотела как раз-таки спросить про то, что есть у нас человеческая мудрость, и вообще под мудростью мы можем разное понимать.
0: Да, но вот знаете, что самое интересное? Вот логически, да, если мы говорим о мудрости, то ассоциация у человека с мудростью – это что? Это зачастую или старец,
1: да.
0: который умудрен сединою, он много прожил, у него опыты жизни там, и так далее, и тому подобное. Да? Или под мудростью мы понимаем просто опытного человека, нашего близкого, родного, у которого были много переживаний в жизни. В разных испытаниях он сформировал в себе какое-то вот четкие пережил. Ответы на какие-то вопросы, и он может дать тебе мудрый и умный совет. Да? Ты как бы ему думаешь, вот мудрость это вот про это. Потому что мудрость от знания отличается тем, что человек может очень много знать. Человек может выучить Священное Писание наизусть, но быть неверующим.
1: Да, конечно,
0: вот, потому может
1: что знания не дают нам веры.
0: Но мудрость иногда, человек может спотыкаться в некоторых текстах Священного Писания, но в своих поступках, в своих действиях он явно отражает веру, которую он имеет. И поэтому Иаков, он здесь говорит вот о мудрости какой? Мудрость в простоте. И вот здесь он поднимает вот этот вопрос, вот посмотрите в тексте в самом. Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. То есть, если мы понимаем, если мы просим у Бога благоговения перед Богом, разве Бог не даст? А благоговение перед Богом – это как раз ключик, который открывает очень много доступа к тайнам Божьим.
1: Вот благоговение Богу. Что вкладывается в это понятие? Что значит быть благоговенным?
0: Благоговение – это осознание, что Он царь твоей жизни.
1: То есть, опять же, принятие?
0: Это принятие, это вопрос веры. Мы опять возвращаемся к тому, о чем всегда Яков говорит. О том, что вера и дела – это две вещи, которые неразделимы. Они, они действуют одним единым целым, одним фронтом. И поэтому здесь, когда он говорит о мудрости перед Господом, то есть мудрости, которую дает Господь, это мудрость, в которой ты осознаешь себя инструментом в руках Божьих. Ты его представитель здесь на земле. Ты посол, да, как бы Царства Божьего, но живешь, находишься здесь на земле. И в твоих поступках, в твоих действиях, в твоих реакциях проявляется, чей ты господин, кому ты принадлежишь, представителем кого ты здесь на земле являешься.
1: Кому ты веришь.
0: И поэтому он говорит, вот об этой мудрости идет речь. Да, Яков говорит, не достает тебе, как это сделать правильно, проси у Бога, Бог тебе даст. Бог тебе поможет, как это сделать наилучшим образом, чтобы вот это представление Бога в этом мире, в тебе, в самом и для других, оно было максимально благословенным.
1: Так, понятно, про какую мудрость идет речь, да, только про...

0: спросит пусть с верой, без малейших сомнений.
1: Да.
0: Вот вопрос теперь вот касается, наверное, вот этих вот малейших сомнений. В чем вообще, в принципе, ну вот мы живем в 21-м как бы веке, да, у нас есть Библия, она уже достаточно давно, да, мы много чего знаем. Какие сомнения у нас вообще, в принципе, могут быть? В чем вообще мы можем сомневаться, и да, и про какие вообще сомнения?
1: Ну, это вопрос как раз постоянного скептицизма, это вопрос как бы противостояния. А вообще, это тема, которую Иаков очень хорошо понимал. Он затрагивать начинает здесь вопрос борьбы, великой борьбы между добром и злом, между Богом и противником Божьим, в котором человек занимает не последнее место. И с самого начала, почему Иаков говорит, что раб, он раб Божий? Он четко дает позицию. Он говорит о том, что я принадлежу Богу, я Божий воин. Я тот, который инструмент в руках Бога. А это значит, что есть те, которые являются рабами не Бога.
0: Ну да.
1: Это
0: да,
1: те, конечно, которые становятся на противоположной стороне, не те, которые сопротивляются. И дальше мы с вами как раз читаем о том, что христиане оказываются частью этого конфликта. Поэтому верующий человек, неважно, жил он тогда, живет он сегодня, он вступает вот в это противостояние. Он вступает в конфликт с законами противоборствующей стороны, он вступает на территорию противоборствующей стороны, он вступает на какие-то мотивы, какие-то понятия, какие-то действия противоборствующей стороны, ловушки противоборствующей стороны, да, какие-то засады. И здесь мы с вами как раз видим, что речь, о чем Иаков ведет. Он говорит, что сомнение – это один из инструментариев. Если силы христианина в вере, то сомнение – это как раз инструментарий, разрушающий веру. И поэтому он здесь говорит, такого верующего человека, то есть вера и сомнение несовместимы просто-напросто в человеческом сердце. И поэтому он здесь говорит, начинает он делать сравнение, да, аллегория. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
0: Какое интересное вообще сравнение, какое красивое. Почему именно с ним сравнивается?
1: Ну, во-первых, вообще для евреев море – это была страшная вещь. Вот. Они явно не были людьми моря. Вот. И для них, представьте себе, скорость волны – это страшно. Но Иаков, он наблюдателен. И он наблюдает о том, что какой бы страшной волна ни была, она временна. И ветром она может быть поднята, но ветром она раздуваема, развиваема, да, разбиваема в прах. То есть тонны воды, которые превращаются в пыль водную. И здесь он как раз это сравнивает и говорит, что сомнения, какими бы страшными они ни были, будь то давление снаружи, будь то давление изнутри, но они вот развиваемы, они просто вот разбиваемы. И вот эти сомнения, о которых говорит Иаков, говорит о том, что нету ничего общего между сомнением и верой. Потому что сомнения, которые начинают подтачивать основание веры, они разрушат в первую очередь понимание тобой, чей ты. А это за собой влечет потерю мудрости. А потеря мудрости толкает тебя к действиям и решениям глупым.
0: То есть получается, что если мы смотрим на призму нас сейчас, да, очень часто мы задаемся вопросом, кто я, да? Мы знаем, если мы знаем ответ, да, что я сын, да, или дочь, да, Божий, мы знаем это определение, мы понимаем свою ценность. Мы понимаем о том, что у кого мы просим мудрости.
1: Конечно.
0: Мы уже понимаем, что, вот как мы ранее говорили, да, через питание формируется наш характер, да, это наша основа. И, соответственно, мы уже понимаем, да, мы верим, начинаем верить. Да, это тоже приводит вот к нашей такой уверенной вере. И тем самым у нас сомнений, ну, возникает все меньше и меньше. Но сомнения могут вообще в принципе быть? Или любое сомнение это является, так скажем, смертным грехом?
1: Нет. Дело в том, что о чем Иаков как раз изначально говорит о силе мысли. Почему здесь он не просто так показывает о том, что мы должны вооружиться мыслью определенной, да? Мысли

0: сильная вещь. И даже уже доказано на сегодняшний день, например, когда мать, переживающая за своего сына, очень чувствует, что с ее сыном или дочерью где-то происходит. Между ними может быть тысячи километров, но она чувствует какую-то тревогу, что-то еще. Может позвонить по телефону, написать в соцсетях, и действительно проблемы у дочери или у сына. То есть это говорит о том, что какие-то процессы нам непонятные, они в сознании есть. И материализация мыслей как раз это то, чем сегодня ученые и занимаются. Что когда в твоей голове, даже мы можем просто из практики жизни, да, вот, допустим, какая-то свербящая мысль, какого-то желания, вот она засела в сознании, да, если ты даешь ей развитие, 100% она реализуется.
1: Если вот 100%. Есть мысль, есть желание, и
0: да. Значит, это может. Когда ты начинаешь эту мысль муссировать, да, ты начинаешь думать, как ее воплотить, она рано или поздно выстрелит. Иногда для этого достаточно несколько мгновений, иногда для этого уходят месяцы и годы. Но ты вот целенаправленно к осуществлению идешь. И поэтому как бы здесь Яков это хорошо понимает, он это знает. И он говорит о том, что если ты допускаешь в своем сознании мысль сомнения, да, она может появиться, потому что мы греховны. Вот эту поправку на грех никогда не нужно забывать. А раз мы греховны, мы таким образом приоткрываем дверь для сил, противящих Богу, для того, чтобы Он поселил в нашем сознании сомнения и начинал, да, как в Бытие мы читаем, когда Люцифер в виде змея говорит Еве, а истина ли, да? Ну, то есть как бы он сразу подверг вот сомнению, да. И когда это сомнение, ему стоило поселить сомнение в сознании Евы, дальше мы с вами что уже? В следующий момент мы видим, Ева с радостью бежит и несет плоды Адаму. Смотри, я тут вкусила, я там, короче, змей там разговаривал, я его понимала, слушай, вот это вообще они дают знания, мы вообще станем сейчас богами.
1: Бедолага.
0: Давай съедим.
1: Вот,
0: понимаете, как бы, вот оно, мысль, которая посеяна в сознании, и она воплощается в действие. Сегодня в современном обществе борьба за мысли жестокая.
1: Да.
0: Она звучит, эта борьба, она визуализирована, эта борьба, в том, чтобы поселить в твоей голове какую-то идею. И человек не может жить без идей. И Бог это хорошо знает. Именно поэтому для Бога ценность человеческой жизни, она превыше всего. И Бог говорит...
1: Это знает не только Бог.
0: Да, и Бог говорит о том, что сегодня в твоей голове одна идея, но я силен эту идею поменять. Мы же люди иногда, мы говорим, нет, человек безнадежен. И вешаем на него какой-то штамп, ярлык. Да. Вот. Но Бог говорит по-другому. Бог говорит, пока человек жив, я с ним работаю. Но при этом здесь же он предупреждает, он говорит, будь осторожен. Иаков пишет об этом. Он говорит, разрыв между верой и делами происходит, когда появляются сомнения. Сомнения подтачивают основу веры.
1: То есть, если мы поддаемся сомнениям, то, соответственно, наша вера, она ослабевает.
0: Она ослабевает.
1: Это инструмент к ослаблению. Да. То есть, получается, что вот в самом начале, да, когда я говорила про то, что молитвы, вот на некоторые молитвы мы не слышим ответа. Может быть, это зависит от нашей веры, от того, что мы, может быть, не совсем так доверяем, может быть, мы не просим как раз-таки той самой мудрости. Мы действуем житейской мудростью, которая зависит больше от нашего опыта, а не от нашего взаимоотношения.
0: К сожалению, вот именно так оно и часто и происходит. Мы же ограничены. И
1: да, наше сознание.
0: Наше сознание ограничено, наше представление о Боге ограничено, и о Его действиях оно ограничено. Мы иногда просим то, что мы видим в определенных рамках. Мы говорим, Господи, хочу вот так. Да? И мы молимся и говорим, вот, наверное, вот так оно и должно быть. Бог может давать ответ совсем по-другому. Но мы такие, не-не-не-не, подожди, Господи, это не так, я вот так хочу. Да, Бог говорит, слушай, ну как бы я-то тебе предлагаю лучший вариант. Ты даже не представляешь себе, насколько он лучше. Мы говорим, не-не-не-не-не, мне вот именно вот такой. А если вдруг Бог не дает такой, как я хочу, мы говорим, ну все, Бога нет, что-то он мне не дает того, что я хочу, и так далее, и тому подобное. Очень много великих людей споткнулись именно вот об эти сомнения. Они не увидели Божьего ответа, они не готовы были смириться пред предоставленным Божьим инструментарием, потому что они посчитали, Бог должен ответить только так, как я это вижу.
1: Мне кажется, вот мудрость, кстати, здесь еще заключается в том, что очень часто мудрость житейская, она основанная на опыте. И нам кажется, что вот если я буду делать, как вот делал раньше, то вот, не шаг, вот, вот это вот такой вот местный да. шор, да, нам страшно шагнуть куда-то вправо или влево. Когда мы надеемся на Бога, и когда мы знаем, что у нас вот это вот есть связь, мы слышим Его голос, мы понимаем, что Он нам хочет сказать, наш страх, в любви же нет страха, они немножечко, так скажем, расширяются, и, соответственно, вот эта мудрость, она помогает видеть нам мир немного иначе. Мне кажется, это очень важно. Тогда мы можем, вот как Иаков, доносить какие-то очень важные мысли.
0: Но вот как раз главный инструмент, о чем здесь Иаков говорит, он говорит о сомнениях, и он говорит, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Звучит достаточно жестко.
1: Да.
0: Потому что сомнение – это то, что убивает веру. А если человек не имеет веру, он не может правильно понять Божью волю в отношении своей жизни. И поэтому это губительно. И дальше написано, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Знаете, наверное, видели в интернете такой мем, когда человек пытался куда-то попасть, у него две очереди, да?
1: Ага.
0: И он за одной встал, потом видит, параллельно двигается быстрее. Он раз переметнулся в эту.
1: Да-да-да-да.
0: Тут это застопорилось, движется это быстрее. Он раз сюда. В итоге, пока он прыгал по очередям, все закрылось и закончилось. И он никуда не успел. Поэтому здесь иногда в жизни, вы знаете, бывает точно так же. Мы сомневаемся, и мы то в одно дернемся, то в другое. Угу. То верю, то не верю, да, то вот так вот. И человек, Иаков, он конкретный, он не врет, он честно говорит. Он признается так, как есть. Он говорит, не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Потому что если человек думает, давай, может быть, по-моему, да? Ну, Господи, давай по-моему. Нет, ну, как бы я христианин, надо, чтобы все-таки твоя воля была, да? Ну, твоя воля, ну, я не знаю, ну, что-то как-то вот мне вот боязно. Нет, давай все-таки, ну, как бы твоя воля, ну, по-моему. И вот, понимаете, как бы Бог говорит, слушай, ты чего хочешь на самом деле?
1: За двумя зайцами погонишься,
0: да, не зря это пословица.
1: Не поймаешь.
0: На двух стульях не усидишь.
1: Да.
0: И два раза в одну речку не войдешь. Вся эта мудрость, она была основана на библейских принципах человеческой. Поэтому, как бы, здесь речь тоже ведется о том, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех, написано, путях своих.
1: Да, я, конечно, не думаю, что это про раздвоение личности.
0: Нет, это не про раздвоение личности, это как раз про то, что когда человек вот в таком состоянии, да, во-первых, он теряет главный ответ на свой вопрос, кто ты и чей ты.
1: А и это дальше, важно.
0: Иаков он пишет, что такой человек не тверд во всех путях своих.
1: Да.
0: Всегда. То есть получается, что ты постоянно будешь подвергаем каким-то внешним влияниям. И твоя жизнь, она полностью будет зависима исключительно вот от внешних ветров.
1: Вот, еще очень часто, с чем сталкивается современный человек, что мы живем, как сейчас любят говорить, не своей жизнью. А получается, что если мы не помним свой ориентир, кто я, если мы не имеем вот эту взаимосвязь с Христом, мы не проживаем свою жизнь, потому что мы постоянно подвергаемся воздействию, влиянию извне. Ну, если мы постоянно сомневаемся и колеблемся вообще в принципе в жизни, во всех каких-то делах и вопросах, да, потому что мы каждый день, каждую минуту принимаем какие-то важные решения в своей жизни. Ну, там, пойти что-то сделать, от этого тоже очень многое зависит. Ну,
0: вот. Но это происходит, да, же формирование. Почему Иаков говорит о самом главном, о характере? Потому что он говорит, человек с двоящимися мыслями, он не формирует свой характер.
1: Ну, да.
0: Он формирует привычки, которые, к сожалению, не делают человека счастливым и не делают счастливым людей вокруг него. И вот эти проблемы, связанные с влиянием, там, ну, да, вот ты подросток, да, на тебя влияют друзья.
1: Сверстников.
0: Потом ты пошел в институт, на тебя влияет окружение, да, в институте. Пришел ты на работу, как говорится, не проставишься, коллектив не вольешься. Ну ладно, я пить не люблю, но надо. И вот это, понимаете, вот это вот, а в итоге ты, когда очнешься, извини, у тебя цирроз печени или еще что-нибудь, разбитая жизнь, там, дважды женатый, детей, куча алиментов, и в итоге ты такой сидишь и думаешь, а чего я в жизни добился?
1: А чего я в жизни вообще хотел? Я туда же шел.
0: Да, и в итоге как бы вся жизнь разбитая, ты думаешь, ну все, вот, ну теперь как бы, а что теперь?
1: Вот получается, что Христос и вера, они формируют в нас вот этот вот четкий стержень понимания, к чему мы должны стремиться в жизни, чего мы должны хотеть и куда мы должны двигаться. Вот этот вот характер, да, как закалялась сталь, как закалялись мы.
0: Да, да. Ну, вообще, на самом деле, я для себя вот в течение жизни, да, я вот уже 30 лет нахожусь среди верующих, верующим человеком, и вся моя жизнь, в принципе, сформирована. То есть я пришел к вере в 18-летнем возрасте. И я вижу разницу вот за 30 лет.

0: лет я вижу разницу между своими сверстниками. Из той компании, в которой я вращался, половина уже на кладбище моих сверстников. То есть мне еще нет 50 лет, но половина моих сверстников уже на кладбище. Потому что их жизнь как раз была вот под влиянием вот сомнений. То есть их позиционирование себя перед Богом, оно не сформировалось. В результате вот одно влияние, второе влияние, третье влияние, да, привычки и так далее, и тому подобное, разбитые семьи, там кто-то покончил жизнь самоубийством, кто-то умер от наркотиков, кто-то от того, что допился до белой горячки. Но факт тот, что вот, нет, это, к сожалению, это реальность, в которой мы живем. Некоторые люди думают, ой, меня это не коснется. Нету людей, которые сегодня стоят в сторонке и наблюдают за борьбой между Богом и сатаной со стороны и думают, о, я никому не принадлежу, я свободная личность. Нет свободных людей, иллюзия. Да. Ты или раб Божий, или раб противника Божьего. Третьего не дано.
1: Мне очень понравилась как-то фраза, я слышала, что каждый человек во что-то верит. Даже если ты, так скажем, да, человек, который считает себя полностью атеистом, ты веришь, что в Бога нет. Твоя вера, она все равно во что-то есть. Конечно. То есть получается, что если ты не веришь, если там в Христа, в Бога, да, вот, то получается, ты веришь совершенно другой как бы силе, да, или веришь
0: иному. Ты принадлежишь ей, но ты об этом даже не знаешь.
1: Да.
0: Верующий человек, почему он обладает мудростью? Потому что он конкретно знает, чей он, кому он принадлежит и что ему делать.
1: Да, тогда у него есть вот эта взаимосвязь, и, соответственно, есть вот эта Божья мудрость, которая помогает ему ориентироваться по жизни. Михаил Юрьевич, благодарю вас.
0: Да, мы продолжим.
1: Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, апостол Иаков открывает секрет. Бог готов дать мудрость каждому, кто благоговеет перед ним.

а я воспевать буду силу Твою. И с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы

0: и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
4: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное. Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
5: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
2: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
6: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
0: Он жил 4000 лет назад?
2: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
0: Ого!
2: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
6: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
0: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
2: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
6: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
1: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
0: Он любил Бога, и Бог его любил.
2: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел.

0: пришел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
1: И куда он пошел?
2: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
1: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
0: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
1: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
0: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
1: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
0: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
2: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
1: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
3: Ого!
2: Дедушка, ты еще не старый.
1: Спасибо, Вита.
4: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
1: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
2: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
0: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
2: Он пообещал Аврааму малыша?
1: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
1: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
0: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
1: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
2: А какую клятву Богу дал Авраам?
0: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
1: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
2: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
4: Сколько же ему было лет?
1: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
3: Ого!
4: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
4: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
1: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
4: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
2: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.

0: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
1: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
2: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом, он слушался своих родителей.
2: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Всем привет! Привет! А я такую замечательную новость узнала. Кстати, а вы уроки сделали?
1: Да,
2: не полностью.
0: Ну, не полностью это классно, но если сделали, тоже хорошо. Все равно же потом придется это делать. Но после моего известия это будет делать намного легче.
1: А какое известие?
0: А я узнала такое замечательное средство для пятерок. Вот сейчас я вам расскажу. Я в журнале вот что прочитала. Существуют замечательные продукты, которые активизируют работу мозга. Ну, то есть умнее становится человек. В списке этих продуктов также у нас вот эти капуста и перепелиные яйца. Представляете, круто?
1: Вау!
0: Вот сейчас еще. Морская капуста помогает уставшему человеку вернуть силы и улучшить здоровье.
1: Вау.
0: А еще тут написано, что один китайский император Канси издал указ, чтобы все граждане обязательно ели морскую капусту. А если кто-то не ел, того считали антигосударственным преступником. Представляешь?
2: Ничего себе!
0: Просто из-за того, что не ел капусту. Вот так вот этот император поддерживал здоровье своих подчиненных. А еще вот тут про перепелиные яйца кое-что написано. Перепелиные яйца также положительно влияют на умственное развитие и способности детей.
1: Вот это да.
2: Вот.
0: Да. И поэтому правительство Японии издало закон ежедневно есть по 2-3 перепелиных яйца детям и по возможности взрослым. Представляете? Круто! И вот ученые выяснили, что при употреблении перепелиных яиц, вот слушайте, дети меньше устают и становятся более подвижными, и у них нет проблем с приготовлением уроков.
1: Да-да.
2: А, вот бы птичка-перепелка была дома.
0: Ага. Ну что, не будем терять время и начнем приготовление.
1: Да.
0: Сначала мы морскую капусту готовим. Вот она такая сушеная. В мисочку ее выкладываем. Вот. Давай. Так, оставляем.
2: А еще тут.
0: Ладно. Ладно, все.
2: Все.
0: Теперь заливаем водой. И нужно ее обязательно промыть, потому что в ней очень много песка. Вот смотрите,
2: вот
0: так. На, попробуй тоже.
2: Какая она, если не...
1: Как водоросли.
0: Ну, так это и есть водоросли. А потом грязную воду нужно вылить, чистую налить и оставить ее постоять 3 часа. Но у меня она уже есть приготовленная. Клади. Я сейчас вам покажу ее. Смотрите, какая. Я тут уже воду слила. Смотрите, она как будто со дна моря.
2: О, как макароны какие.
0: Только они немножечко липкие, но вот смотрите, какие красивые. Теперь, Вить, можешь, пожалуйста, нам раздавить чеснок? А ты вот... выдавить лимонный сок.
2: Выдавить лимонный сок.
0: Вот, на ножичек пополам. Теперь мы берем паприку.
2: Ага, спасибо, Ален.
0: Мы кладем туда чайную ложечку. Теперь еще берем чайную ложечку соли.
2: Что такое?
0: Вить, можешь мне подать, пожалуйста, сахар? Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Берем столько же сахара. Теперь ждем. Ты все уже?
2: Я?
0: Ну да. Тогда наливай. У тебя скоро, Вить?
1: Да, сейчас последнюю дольку выжму.
0: Тогда мы тебя подождем.
2: Ладно, пахнет.
0: Ага. Все. Все. Вот мы кладем чеснок.
2: Еще.
0: Сюда же.
2: Тут перемешать надо.
0: Да. Теперь вот смотрите, вот берем ручками и также перемешиваем. Да. Так, подожди, Алена, давай я сейчас. И потом я тебе тоже дам.
2: Ой, какие вот красивые ручки.
0: Ага. Так. Вот так вот перемешиваем. Хочешь тоже перемешать? Давай. И мы берем тарелочку.
2: Попробуй тоже. Все, перемешали.
0: Теперь мы берем и выкладываем ее на тарелочку. Не берем много. Берем вот столечко.
2: Почему?
0: Может быть, еще чуть-чуть. И помогите мне ее выложить в форме гнездышка. Давай вот так на середину. Ага. Спасибо. Вы догадались, почему в форме гнездышка?
2: Да, это яйца будут там лежать.
0: Ага, правильно. И теперь надо почистить 3 перепелиных яйца. Мы еще 2 оставим, как на запас. Держите каждый по одному яичку. Так, и я возьму. Они очень маленькие и вот легко чистятся.
2: И просто сожмешь, они уже чистятся.
0: Это вот такие вот у нас вареные перепелиные яички.
2: Уже вареные?
0: Да. Лишнее выбрасываем.
2: А яичко?
0: А яичко сейчас я вам покажу, что можно с этим сделать. Ах, точно, я еще маслом забыла полить. Вот берем оливковое масло и вот так вот еще поливаем.
2: Пока ты поливала, я же тут закончила.
0: Ну, это хорошо.
2: У меня вот такое гладенькое.
3: Что делать с яичками?
0: Сейчас я вам покажу. Давайте мне яички. Угу. Сейчас мы сделаем, вот, например, из этого яичка сделаем маленького цыпленка. Вить, ты можешь вот из морковки отрезать буквально 3 тоненьких кружочка, только вот без этой. А ты, Ален, можешь одну оливку порезать на маленькие кусочки? Угу. А я пока и сделаю из этого яичка цыпленка. Сначала мы вот здесь вот по контуру вот это вот все белок надрезаем.
3: Я сделала 3 тоненьких колечка.
0: Можешь еще потоньше?
2: Это было, Надь, как подсказать?
0: Маленькие-маленькие кусочки.
2: Маленькие. Кружочки?
0: Нет, просто маленькие кусочки.
2: Вот. Какие-то такие.
0: Да, можно еще поменьше будет.
3: Вот, еще одна тоненькая.
0: Вот сейчас мы этот белок вытаскиваем, но желток оставляем внутри. Тут у нас будет такой цыпленок.

0: Вот. Давай морковки. Спасибо. Мы берем чуть-чуть, вот буквально надрезаем здесь. И сделаем из вот этого маленький хохолочек цыпленочку.
1: Хохолочек? Это что такое?
0: Гребешочек такой, хохолочек. Ну вот, вот такие вот. Можно даже побольше чуть-чуть. Ты просто делай несколько таких. Вот, вставляем этот хохолочек наверх.
1: Это теперь... корона.
0: Это не корона.
1: Ну, на корону похоже.
0: А теперь берем, вот, например, такой вот маленький треугольничек у нас здесь остался, и это будет его маленький клювик. Вот видите как?
2: Прикольный.
1: Хороший.
0: А теперь...
1: Теперь глазки, глазки, глазки.
0: Да. Так, один глазок.
1: Второй тебе тоже, пожалуй, нужен.
0: И второй. Вот, вот так вот. У нас получился вот такой красивый
2: тушок.
0: Цыпленочек, который только что вылупился. Давайте поставим его.
1: Внутрь.
0: Вот так вот. И тут рядом скорлупка, из которой он вылупился. Теперь из второго яйца сделаем маму.
2: А как мы сделаем, если я такое же маленькое яичко?
0: А вот так вот, смотри. А мы тоже делаем хохолочек. Вот здесь у нее наверху, надрезик наверху.
1: А почему она вот так, вот цыплят вот так, а она вот так?
0: А сейчас увидишь. Вот здесь вот делаем чуть поменьше. И вот у нас будет вот такой вот здесь у нее хохолочек. Гребешок.
1: Корона. А это кто будет, папа?
0: Да, это будет папа.
1: Такой маленький, правда.
0: Так, вставляем этот хохолочек. Теперь нам нужно сделать для нее клювик. Вставляем тоже, вот, например, клювик чуть побольше, чем у цыпленка. Делаем небольшой надрез для клювика.
1: Я подумала, я забыла, что это вот так вот мама выглядит. Я подумала, что это будет хвостик.
0: А здесь еще сделаем надрезики для глазиков.
1: Только глазики.
0: Можно еще чуть-чуть побольше их сделать?
1: Давайте.
0: Я пока возьму вот такие вот. Вот у нас получается такая вот красивая мамаша.
1: А ее ножки не надо?
0: Нет, пусть она вот так вот сидит рядом с вылупившимся цыпленком. А из последнего мы сделаем папу петуха.
1: Она его целует.
2: А у него еще должен быть этот... Как его? Ну, то, что...
0: Бородка.
2: Да, бородка.
0: Да, сейчас мы это сделаем. Мы берем, отрезаем такую штуку.
1: Тихо, покажите.
0: Вот. Сейчас сделаем надрез.
1: А хвост ему тоже нужен.
0: Да, можно потом еще сделать хвост.
1: А это чего? Тоже морковки?
0: Да. Вот у него такой.
2: Я сейчас сделаю кружочек
0: бородка.
2: Хвостика.
0: Бородка.
1: Бородка.
0: Из вот этого сделаем ему хохолок. Даже можно сделать побольше. Вот такой вот хохолок. У петухов же большие хохолки.
1: Это разве петух?
0: Да, это будет у нас петух, большой папа.
1: А я думала, что это птички какие-то-нибудь, а это не курицы. Курицы слишком вроде бы маленькие,
2: слишком большие.
1: Может быть.
2: Вот, для хвостика.
0: Угу, тоже можно будет ставить. Вот вставляем хохолок. Можно еще вот такую вставить. Еще нужно глазики. Ой, можешь
1: глазики
0: поменьше.
1: Есть. Вот такие подойдут.
0: Да. Берем один глазик.
1: Можно я второй?
0: Да. Вот. А теперь сделаем ему хвостик.
1: Хвост у него вот такой, может быть, будет, да? Сейчас.
0: Ну, вот так вот можно сделать.

0: хвоста.
1: Нет, он будет у такого хвоста.
0: Ну вот, смотри.
1: Такой? А ты не слишком вот маленький?
0: Да нет. И вот у нас, смотрите,
1: вот здесь
0: полноценная
1: папа,
0: семья. Папа, мама и цыпленок. Ну вот, друзья, у нас тут все готово. Желаем вам быть всегда здоровыми, счастливыми и получать много пятерок. Пока!

Хотели бы вы знать, любит он вас или нет? Правдивы его слова или он говорит их каждой девушке, которую встречает? Однажды я услышал об одном 100% тесте, который поможет найти ответ на этот вопрос. Он настолько простой, что доступен каждой девушке. Нужно сказать мужчине, что у вас не будет интимных связей до тех пор, пока вы не поженитесь. Кто-то может возмутиться,